0: ли эту, как бы сказать, стандарт лечения соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично. Я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. А недопустим он, потому что, ну, любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, так сказать, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
3: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
2: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
4: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
2: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
5: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. На тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
2: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
6: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
2: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
6: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последние. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
2: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
8: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. 2-я двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
7: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
9: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
10: Да, я правильно понял, что мы увязли?
9: Да.
7: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
11: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
7: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотятся как минимум 10 дронов, говорит военный.
12: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили 1 дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война, тут не так смешно и сладко.
7: С Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
1: Синий.
13: Нила.
1: Коричневый.
13: Бура.
1: Зеленый.
13: Сабз.
1: Оранжевый.
13: Наранджи.
1: Фиолетовый.
13: Джамуни.
1: Красный.
13: Сурх.
1: Белый.
13: Сафед.
1: Желтый.
13: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! Это «Между строк». Мы разбираем тему, которая касается кошелька каждого. Почему жизнь в Беларуси становится дороже буквально по всем пунктам? Посмотрите на факты. С 1 марта выросли жировки, следом билеты на транспорт, а теперь и Белтелеком объявил о повышении тарифов на связь. Подумайте, почему официальные цифры инфляции так сильно расходятся с тем, что вы видите в своих магазинных чеках? И как долго еще фраза «пока не дорожает» будет оставаться единственным утешением для семейного бюджета.
15: И знаешь, никаких там призывов взглянуть на ситуацию с пониманием сегодня не будет.
14: О, да, абсолютно. Мы будем просто безжалостно препарировать ту реальность, которую, пытаются скрыть за своими красивыми усредненными отчетами министерские чинуши. Они там рисуют графики, пока вы выворачиваете карманы.
15: Если мы посмотрим на картину в целом, сегодняшний разбор – это далеко не просто перечень новых ценников. Ну, тех, которые вы видите на кассе или в почтовом ящике.
14: Угу.
15: Это прямо математическое доказательство того, как верхушка методично перекладывает абсолютно все свои управленческие провалы на плечи обычных людей. Это не случайность.
14: Случайностью тут и не пахнет.
15: Вот именно. Это абсолютно целенаправленная политика удушения бюджетов местных жителей.
14: Так, давай разберем это шаг за шагом. И начнем с самого свежего примера. С решения государственной монополии. Значит, с 6 апреля 2026 года РУП «Белтелеком» повышает тарифы на стационарную связь.
15: Да, полетели новые расценки.
14: Подключение теперь стоит 15 рублей. Это рост на 2 рубля. Местная международная связь все ползет вверх. И вот тут кто-то скажет: ну подожди, что такое 2 рубля? Мелочь.
15: Ага, мелочь.
14: У всех же мессенджеры.
15: И вот это главное заблуждение, на котором играют за правила из ведомств. Смотри, кто живет в белорусских деревнях, в малых городах, кто эти абоненты?
14: Ну, явно не минские айтишники с последними смартфонами.
15: Конечно, нет. Это пожилые люди. Пенсионеры. Для них этот старый аппарат с пластиковыми кнопками зачастую единственная связь с врачом поликлиники, с детьми. И именно с этой самой уязвимой категории монополия решает, ну, содрать еще немного денег, просто потому что может.
14: Это какой-то налог на возраст. Потрясающе. Но, слушай, я читал их официальный пресс-релиз.
15: О, там наверняка все очень красиво написано.
14: Да. Пресс-служба выкатывает такое успокоение для всех остальных, мол, тарифы на интернет Байфлай и телевидение Зала не дорожают. Пока.
15: Я очень хочу остановиться на этом слове «пока».
14: Да, звучит как-то зловеще.
15: Что здесь действительно поражает, так это цинизм формулировки. «Пока» — это не обещание стабильности, понимаешь?
14: Это угроза.
15: Это официальная угроза. Они прямым текстом анонсируют пересмотр тарифов позже, в течение 2026 года. Просто готовят почву.
14: Звучит как «мы не будем грабить вас прямо сегодня, у нас обед, так что зайдем завтра». Но почему они вообще так уверены в себе?
15: Ну как почему? Интернет – это давно не роскошь, это базовая инфраструктура.
14: Ну да, удаленка, учеба.
15: Дистанционная работа, доступ к госуслугам, общение с уехавшими родственниками. Отключить его нельзя. Вы не можете просто сказать: «Ах так, Белтелеком, я ухожу к конкуренту».
14: Потому что конкурентов физически нет в огромном количестве домов.

0: месяц. С 1 марта жилищно-коммунальные услуги, отопление, газ, вода для типичной семьи подскочили на 15-30%.
1: Местная администрация каждый раз оправдывает это фразами про экономическую обоснованность тарифов.
0: Ой, эти их любимые сказки.
1: Они говорят: мы десятилетиями субсидировали коммуналку, а теперь вы просто платите реальную цену тепла. Разве это не честно?
0: Давай разберем, как этот механизм работал на самом деле. В Беларуси всегда была система перекрестного субсидирования. Знаешь, что это?
1: Когда бизнес платит за обычных людей.
0: Именно. Заводы и предприятия платили за энергоносители втридорога, чтобы компенсировать низкие тарифы для населения. Но что произошло сейчас?
1: Санкции, потеря рынков.
0: Да, из-за выстроенных серых цепочек бизнес просто задыхается. Заправила из ведомств видят цифры и понимают, если и дальше драть три шкуры с заводов, они просто встанут.
1: И поэтому они тихо снимают эти субсидии и перекладывают весь груз изношенной инфраструктуры на обычного потребителя.
0: Без всякой упреждающей поддержки. Просто ставят перед фактом: платите на 30% больше.
1: А вот тут начинается самое интересное. Я хочу, чтобы мы не просто бросались процентами, давай посчитаем реальные деньги вслух.
0: Давай. Обожаю математику местных реалий.
1: Возьмем бюджет живого человека, обычного пенсионера в Беларуси. Средняя пенсия, ну, где-то 720-750 рублей.
0: Возьмем 750 по максимуму.
1: Приходит мартовская жировка за зимний период. С отоплением в старом фонде, где тепло просто улетает в щели, это 150-250 рублей.
0: Берем 250. Считаем. 750 минус 250. Остается ровно 500 рублей на жизнь в месяц.
1: Отлично. Идем дальше. Продукты по самому скромному сценарию, когда ты выискиваешь только желтые ценники. Это минимум 300 рублей.
0: Минус 300. Остается 200 рублей.
1: Лекарства. Пожилому человеку это обойдется минимум 80 рублей, и то, если нет тяжелых хронических болезней.
0: Остается 120 рублей.
1: И транспорт. Съездить в поликлинику, на рынок, к внукам – это еще рублей 40 в месяц. Итого?
0: Остается 80 рублей. Но слушай, даже если человек никуда не ездит или жестко экономит на еде, и у него остаются те самые 120 рублей из наших прошлых расчетов.
1: Угу.
0: Вдумайтесь в эту цифру. 120 рублей на 30 дней. Это 4 рубля в день. 4 рубля!
1: На 4 рубля сегодня нельзя купить даже чашку нормального кофе. А людям нужно стиральный порошок покупать, одежду откладывать на черный день.
0: Это не оптимизация расходов, это медленное угасание. И знаешь, что говорят сами люди? Вот цитата пенсионера из наших записей. «К пенсии добавили что-то, и тут же продукты все абсолютно поднялись».
1: Это же классическая инфляционная ловушка.
0: Да. Местные чинуши обожают хвастаться индексацией, но механизм работает по прошлым данным. Вам индексируют пенсию по вчерашним ценам, когда вы платите по завтрашним.
1: То есть ты получил прибавку 50 рублей, а расходы выросли на 100.
0: Вроде доход вырос, а по факту вы стали беднее.
1: Слушай, это логично подводит нас к огромному парадоксу. Если все так плохо, если люди выживают на 4 рубля в день, откуда правительство берет эти отчеты?
0: О, Белстат – это вообще отдельный вид искусства.
1: Да, как они выходят на трибуну и рисуют красивые однозначные проценты инфляции. Как они заявляют, что все под контролем.
0: Что здесь действительно поражает, так это то, как Белстат формирует индекс потребительских цен – ИПЦ. Они считают так называемую среднюю корзину. И эта корзина – абсолютная фикция.
1: Как это работает?
0: Я называю это метафорой сломанных весов. Представь весы. На одной чаше лежит телевизор за 1000 рублей, на другой – буханка хлеба за рубль.
1: Так.
0: И для статистики они имеют равный вес. Если хлеб дорожает на 100%, а телевизор падает в цене на 2%, весы балансируются. И чинуши радостно рапортуют. Цены стабильны.
1: Но проблема в том, что телевизоры мы каждый день не едим.
0: Вот именно. В экономике есть важнейший термин – инфляция для бедных. В Белоруссии семьи с низким доходом тратят от 38 до 42% своего бюджета исключительно на еду.
1: Это огромная доля.
0: Для сравнения, в Евросоюзе этот показатель 15-25%. И что дорожает быстрее всего на реальном рынке – именно базовая еда, коммуналка, транспорт.
1: Те статьи расходов, которые невозможно вычеркнуть.
0: Да. И получается,

0: Две параллельные вселенные.
1: В отчетах инфляция усмирена, а в реальности просто послушай, что говорят местные жители у магазинов. Пришла в магазин, купила, а домой нести нечего.
0: Боль до слез.
1: Или вот, даже гречку какую-то элементарную людям сложно позволить. Гречку. Это же базовая еда. Если уж она становится недоступной, о чем вообще говорить?
0: А вспомни цитату педагога. «Я педагог, никакого повышения я не чувствую, это все тонет». Давай разложим, как ее деньги тонут.
1: Давай.
0: Поднимают тарифную ставку бюджетнику на 8%. Звучат фанфары по всем госканалам. Но базовая корзина этого педагога выросла на 15%.
1: Итог, педагог стал беднее на 7%.
0: Абсолютно верно. И в этом прямая вина ведомств, которые замораживают ставки, пока реальный рынок летит в пропасть из-за санкционных цепочек посредников.
1: Забавно, что инфляция бьет по вам не только внутри супермаркета, но и пока вы до него добираетесь. Давай про транспорт поговорим.
0: Это еще один тихий побор.
1: Да, местная администрация называет это незначительной корректировкой. Ну, подумаешь, добавили 20 копеек за талончик.
0: А ты посчитай кумулятивный эффект. Это тактика с солями – отрезать по тонкому кусочку. Обычный работяга едет на завод и обратно. Две поездки в день.
1: Умножаем на 22 рабочих дня.
0: Повышение на 20 копеек забирает почти 9 рублей в месяц. А ведь многие живут в спальных районах и ездят с пересадками. Автобус плюс метро.
1: Это 4 поездки. И эти незначительные 20 копеек превращаются в минус 18-20 рублей каждый месяц.
0: Для студента или заводчанина это очередная пробоина в бюджете.
1: Слушай, ну подожди. Мы же постоянно слышим, как чинуши рапортуют о жесточайшем контроле цен. У них же там списки социально значимых товаров, ограничения наценки на хлеб, кефир.
0: Этот механизм работает только на бумаге. Давай заглянем за кулисы. Представь, ты печешь хлеб. Приходит чиновник и говорит, на этот батон наценка не больше 5%.
1: А мука-то подорожала.
0: И электричество.
1: Вот. Ты будешь печь себе в убыток?
0: Конечно, нет, я обанкрочусь.
1: И что делает производитель?
0: Он просто убирает с конвейера невыгодный товар, добавляет в тесто горсть тмина и называет это «хлеб боярский премиум».
1: И все. А, то есть это уже новый нерегулируемый аналог.
0: Который стоит в 1,5 раза дороже. Чинуши ставят галочку, что цены под контролем, а по факту они деформируют рынок. Люди вынуждены переплачивать за этот премиум с тмином.
1: Замкнутый круг. Абсолютной некомпетентности. И знаешь, когда смотришь, как с этим справляются там, где работают нормальные институты, становится тошно.
0: Это поднимает важный вопрос. А как живут соседи?
1: Ну да.
0: Давай сравним цифры. Средняя зарплата в Беларуси – $550-600. В Польше – $1500. В Литве – 1600. Разрыв трехкратный.
1: Но инфляция там тоже была.
0: Да, но разница в реакции. Когда в Польше был пик инфляции, правительство временно обнулило НДС на базовые продукты.
1: Объясни, как это работает на кассе.
0: НДС заложен в цену. Польша пошла на то, чтобы недополучить деньги в бюджет, но защитить граждан. Цены на кассе автоматически упали. Людям не нужно было никуда ходить и что-то доказывать.
1: В Великобритании раздавали прямые энергетические субсидии на отопление.
0: А в Германии работает автоматическая индексация базовых пособий. Автоматическая.
1: А что в Беларуси?
0: Унизительная заявительная система. Бегай и собирай бумажки.
1: И что все это значит практически? Как выживать прямо сейчас?
0: Во-первых, следите за процентами. Если ваша мартовская жиревка съедает больше 20-25% дохода семьи, вы имеете право на безналичные жилищные субсидии.
1: То есть собираем справки о доходах, паспорта, документы на жилье и идем в расчетно-справочные центры.
0: И требуем. Не ждите, пока тетя из ЖЭКа сама придет. Это ваше право. И второе, если накопился долг за коммуналку, не прячьтесь.
1: Иначе накрутят сумасшедшие пени.
0: Идите и требуйте реструктуризации и рассрочки долга.
1: Люди ведь не слепые. Они адаптируются. И это страшно наблюдать. Переходят на дешевые заменители, курица вместо говядины, собственные марки супермаркетов со сплошной химией.
0: Мужики берут вторую, третью подработку, гробят здоровье в ночные смены.
1: И это не оптимизация бюджета. Это жестокое снижение уровня вашей жизни. Вас заставляют работать больше, просто чтобы купить тот же набор продуктов, что и год назад.
0: Резюмируя все это, нужно признать суровую реальность. 2026 год – это год методичного удушения ваших бюджетов.
1: Да уж.
0: Монополии не остановятся. Белтелеком сделает свой ход. Коммунальщики ближе к зиме сделают свой ход. Транспортники снова накинут 20 копеек.
1: Как по расписанию?
0: Главный вопрос, который стоит задать себе каждому – когда рост ваших реальных доходов наконец-то обгонит тарифы монополистов? И наступит ли этот момент вообще при нынешнем подходе верхушки?
1: На сегодня все. К сожалению, реальные деньги просто тонут в бесконечном подорожании всего от хлеба до телефона. Так что пришло время затянуть пояс еще больше. Больше важных тем в следующем выпуске. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
4: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить. Но подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
2: Важный сигнал.
5: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
6: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
5: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
6: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть. Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
5: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
7: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние и специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
9: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
8: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
9: И какую реальную роль она играет в экономике.
8: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
9: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
8: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
9: Угу.
8: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
9: Ну, а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
8: Бетонная плита.
9: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
8: Колоссально, это очень субъективно.
9: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
8: Растворяются.
9: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
8: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
9: То есть?
8: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
9: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
8: Невидимого.
9: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
8: Из которого платятся пенсии, больничные листы.
9: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
8: Угу.
9: И думает, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
8: Чего именно?
9: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
8: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
9: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
8: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
9: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
8: начались бы протесты.
9: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
8: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
9: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
8: Так, и что с ним не так?
9: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
8: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
9: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
8: Слушаю.
9: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
8: Ну, это налог на потребление.
9: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
8: Угу.
9: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
8: Подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
9: Каким образом?
8: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
9: Бесплатно? Вы серьезно?
8: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
9: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
8: Вы берете очень узкую прослойку людей?
9: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
8: Да, ушла.
10: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
8: Почему сломан?
10: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
8: Но государство — это не просто поставщик услуг.
10: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
8: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового, платежеспособного потребителя.
10: Я описываю реальность большинства работающих людей.
8: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
10: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
8: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
10: Давайте посмотрим.
8: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
10: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
8: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
10: Там есть программы поддержки.
8: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
10: Это крайности американской системы.
8: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
10: Да, что с ним?
8: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
10: Он существует на конкурентном рынке?
8: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
10: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
8: Далеко не всегда они работают эффективнее.
10: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о 4 способах тратить деньги. Знаете ее?
8: Напомните.
10: Если вы тратите свои деньги на себя,
9: Вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
11: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
9: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
11: И он несет за это ответственность?
9: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
11: Но это утрирование.
9: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
11: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
9: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
11: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
9: Яма – это самый наглядный пример.
11: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
9: Частные университеты, гранты.
11: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
9: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
11: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
9: Вы недооцениваете венчурный капитал.
11: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
9: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
11: Так.
9: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
11: Ух, Маск — это отдельная история.
9: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
11: Да, но...
9: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
11: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
9: А разве это не так?
11: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
9: Они сильно оптимизировали технологии.
11: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
9: Хорошо, исторически – да.
11: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
9: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
11: Да, мы на Земле.
9: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
11: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
9: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
11: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
9: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
11: Чтобы получить больше прибыли.
9: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
11: Это незаконно.
9: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
11: Удушье.
10: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
9: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
11: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
9: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
11: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
12: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производит США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
2: Важный сигнал.
13: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
14: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
13: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
15: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
13: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
16: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
13: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
17: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
13: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
17: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
13: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
18: Иди сюда, дорогой.
19: Необходимо.
18: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
19: На данный момент наработали 42 моточаса.
18: Наработали или ты наработал?
19: Я наработал.
18: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении? Над чем тут поработать?
19: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить. А так, трактор неплохой, мощный, хороший.
18: Вот. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
19: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
18: А расход топлива? Много то работы, а расход топлива?
19: Ну, в зависимости, какие работы.
18: Ну, это понятно, но все-таки двигатель же здесь в два раза почти мощнее.
19: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
18: То есть экономично.
19: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
18: То есть ты доволен этим трактором, да. Пока? 42 моточаса, но ты доволен.
19: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
20: Охотник.
19: Коробка-автомат. Да, да, полный автомат.
18: Это большое дело. Да, да.
19: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
18: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
19: Нет, 900.
20: 900 литров бак.
19: 900 литров, да. Чтобы на 10 часов хватало работы ему.
18: Ну, давай. 900
2: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
21: Дас.
2: 20.
21: Бис.
2: 30.
21: Тис.
2: 40.
21: Чалис.
2: 50.
21: Пачас.
2: 60.
21: Сат.
2: 70.
21: Саттар.
0: 80.
21: Аси.
0: 90.
21: Наве.
0: 100.
21: Эксо.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
13: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
1: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
13: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
1: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
13: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
22: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
13: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
23: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
13: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Могилевские оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили бизнесмена-лудомана. Установлено, что 41-летний директор минской фирмы под предлогом развития бизнеса и поставки товаров брал деньги в долг у знакомых по всей стране. При этом не собирался выполнять взятые на себя обязательства по возврату. Полученные инвестиции в размере 55 тысяч рублей потратил на азартные игры в онлайн-казино. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД во взаимодействии с коллегами из оперативно-поискового отдела УВД вышли на след 38-летнего жителя района, который занимался продажей насвая. Дома у мужчины и на рабочем месте обнаружено изъято 5 килограммов некурительного табачного изделия. Товар мужчина самостоятельно привез из России для дальнейшей реализации. На правонарушителя составили административный материал. Ранее он уже попадал в поле зрения милиции за аналогичное деяние. Оперативники БЭП Витебской области выявили факты незаконного расходования денежных средств в сфере АПК. Установлено, что 45-летний руководитель одного из сельхозпредприятий областного центра вместе с тремя подчиненными при содействии должностных лиц других агропромышленных организаций фальсифицировали документы. Подельники вносили заведомо ложные сведения в акты выполненных работ по ремонту сельскохозяйственной техники, которые фактически не выполнялись. Махинации повлекли излишне лишнее расходование бюджетных денег в размере 230 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Бизнесмен из Гомеля брал оплату за удобрение, а отгрузку не производил. 52-летний предприниматель по договору подряда с одним из крупных предприятий агрохимической промышленности Беларуси осуществлял погрузку удобрений для сельхозорганизаций. При этом носил в путевые листы заведомо ложное сведение о времени начала и окончания выполненных работ. Время указывал, но погрузку не производил, а оплату получал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
4: Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн. И это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран, и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
2: Важный сигнал.
13: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
6: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
13: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
6: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
13: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
6: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
13: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
6: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
13: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
7: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочная, гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Это «Между строк». В Беларуси фактически ввели запрет на личный выбор. Теперь за фразу «я пока не хочу детей» можно получить реальный штраф или арест, вопреки всем сказкам о свободе и семейных ценностях. Белорусские женщины уже почувствовали это на себе, когда обычный разговор в кафе или пост в соцсетях превращается в состав правонарушения. Сегодня будем разбираться, почему государство, которое не может вылечить демографию нормальной медициной и безопасностью, решило карать людей за нежелание рожать. А министерские чинуши ставят child-free в один ряд с педофилами только для того, чтобы вы не успели возмутиться.
9: Они приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, и там появилась статья 19.16.
8: И как она звучит? Напомни точную формулировку.
9: Формулировка – это просто приговор здравому смыслу. Наказание вводится за, цитирую, «формирование представлений о привлекательности бездетности».
8: Да.
9: И знаешь, самое страшное здесь – даже не сам факт штрафа. Страшно то, в какой именно контекст белорусские власти это поместили. Они слепили это в один абзац с пропагандой гомосексуальности, сменой пола и вот это самое важное – педофилией.
8: Я понимаю, что это звучит дико, но, может быть, министерские чиновники просто поленились.
9: В смысле поленились?
8: Ну, знаешь, решили свалить все так называемые нетрадиционные явления в одну юридическую корзину для удобства. В Беларуси же часто законы пишутся на коленке. Это осознанная манипуляция или просто канцелярская лень?
9: О, нет-нет-нет, это совершенно не лень. Это классическая, очень холодная и расчетливая технология расчеловечивания. Давай просто разберем механизм. Педофилия – это тяжелейшее уголовное преступление. Там всегда есть реальная травмированная жертва.
8: Ну, конечно, это насилие.
9: Именно. А отказ от рождения детей – это личный выбор взрослого человека, который никому вообще прямого вреда не наносит. И помещая эти понятия в одну статью, бюрократы искусственно создают нейронную связь в массовом сознании.
8: То есть они посылают сигнал обществу?
9: Да. Сигнал такой. Если женщина говорит, что хочет пожить для себя или выплатить ипотеку перед родами, она не просто сомневающийся человек, она монстр. Монстр, который стоит в одном ряду с теми, кто совершает насилие над детьми. Это стигматизация на самом высшем государственном уровне.
8: Пуф, хорошо, это звучит просто жутко. Но давай спустимся с уровня идеологии на уровень простой бытовой паранойи.
9: Давай.
8: Как этот закон будет работать на практике? В тексте же сказано про распространение в любой форме. Что это вообще значит юридически?
9: О, это открывает настоящий ящик Пандоры.
8: Вот давай смоделируем ситуацию. Mm-hmm. Сидят две подруги в минском кафе, где-нибудь на Немиге, пьют кофе. Одна из них уставшая, замученная кредитами, и говорит другой, ну, скажем, слушай, я смотрю на эти цены на жилье, на свою зарплату, и понимаю, что вообще не хочу детей, мне одной спокойнее.
9: Mm-hmm.
8: Что происходит дальше? Подруга напишет донос или официант услышит?
9: Да все что угодно может произойти. Формулировка «в любой форме» означает, что границы...

0: допустим, я отправляю тебе в Телеграме мем. Мем про то, как классно спать в выходные до обеда, потому что дома не кричат младенцы. Это тоже подпадает под статью?
1: Абсолютно. И мы прекрасно видим по последним годам, как в Беларуси работает экспертиза. Силовикам вообще не составит труда изъять телефон, найти этот мем и назначить так называемую лингвистическую экспертизу.
0: Которая, конечно же, услужливо все подтвердит.
1: Естественно. Она постановит, да, данный мем формирует привлекательность бездетного образа жизни. Все. Ты пошутила про сон до обеда, и ты уже правонарушитель. И бремя доказательства того, что ты просто устала, а не ведешь подрывную деятельность против демографии, ложится на тебя.
0: Слушай, ну если закон настолько размыт, это значит, что виновным можно сделать буквально любого человека на улице. А когда виновным может стать каждый, это превращается во что? В отличный инструмент пополнения казны.
1: В точку.
0: Давай перейдем к прейскуранту на мысли. Сколько конкретно в Белоруссии сегодня стоит не хотеть детей?
1: Ну, смотри, для физического лица штраф составляет до 20 базовых величин. На сегодняшний день это около 900 белорусских рублей.
0: Стоп, вот тут остановись и объясни тем, кто не сталкивается с юридическими терминами каждый день. Что такое эта базовая величина? Это ведь не какая-то фиксированная сумма, которую один раз прописали и забыли.
1: Верно, не фиксированная. Базовая величина – это такой универсальный экономический показатель. Белорусские власти его регулярно повышают, это, знаешь, такой ползунок.
0: Удобно устроились.
1: Да, государство может в любой момент увеличить размер базовой величины, и штраф автоматически вырастет. Но, слушай, и 900 рублей сегодня – это огромные деньги для обычного человека.
0: Угу.
1: А если проверяющий вдруг решит, что твою крамольную мысль, ну, например, комментарий в соцсети, мог увидеть несовершеннолетний, то наказание взлетает вплоть до административного ареста.
0: То есть реальные сутки в изоляторе?
1: Да, реальные сутки. За слова. А для юридических лиц штрафы вообще доходят до 6750 рублей.
0: Господи, я пытаюсь найти в этом хоть каплю логики и просто терплю поражение. То есть, чтобы заставить людей заводить детей, а дети требуют гигантских финансовых затрат, государство просто забирает у них деньги.
1: Блестящая логика, правда?
0: Ха, давай посмотрим на реальность. Средняя зарплата, которую рисуют в официальных отчетах, где-то 1800 и 2100 рублей. Но мы же знаем, что медианная зарплата намного ниже.
1: Конечно.
0: Для многих жителей Беларуси 900 рублей – это половина месячного заработка. Половина. И как изъятие этих денег должно стимулировать рождаемость? Типа, ага, у тебя нет денег на ребенка, вот тебе штраф, чтобы у тебя не было денег даже на еду.
1: Никак оно не стимулирует. И этот штраф выглядит еще более циничным, если мы посмотрим на макроэкономику. Давай возьмем такой показатель, как индекс-дефлятор ВВП, который вырос на 12,5%.
0: Так, стоп. Индекс-дефлятор ВВП – это звучит как скучная тема для лекции на экономфаке. Давай переведем это на человеческий. Объясни мне это на примере похода в обычный продуктовый магазин. Что это значит для жителей?
1: Хорошо, если объяснять максимально просто, индекс-дефлятор показывает, как изменились цены на все товары и услуги в реальности, а не на чиновничьей бумаге.
0: Так.
1: Если бюрократы говорят, что инфляция маленькая и зарплаты выросли на 5%, но индекс-дефлятор при этом почти 13%, это значит, что реальная покупательная способность твоей зарплаты просто рухнула.
0: Ага, то есть цены растут быстрее доходов.
1: Именно. Цены на зимнюю обувь, коммуналку, базовую корзину продуктов растут гораздо быстрее. А ипотека в Минске для молодой семьи – это вообще какая-то математическая фантастика. Квадратный метр стоит столько, что без помощи богатых родственников купить жилье просто невозможно.
0: И вот на фоне этой мрачной реальности, вместо того, чтобы строить доступные детские сады, какое-то социальное жилье или поднимать зарплаты врачам...
1: Которые, кстати, сейчас массово бегут из профессии.
0: Да, массово увольняются из поликлиник из-за нищеты и жутких переработок. И вместо решения этих проблем бюрократы в высоких кабинетах решают, а давайте просто штрафовать людей за их тревогу о будущем.
1: Гениально.
0: Это даже не цинизм, это какая-то экономическая инквизиция. Зачем они вообще так суетятся именно сейчас? Почему именно в 26-м году?
1: Да потому что они в панике. В 24-м году в Беларуси родилось всего 58 938 детей.
0: 115 умерло. То есть естественная убыль населения за один год составила...

0: больше 56 тысяч человек.
1: Да, 56 тысяч минус.
0: Антирекорд с 1945 года, со времен послевоенной разрухи. Но, слушай, неужели во всем виноваты только те, кто не хочет рожать? Может, власти в чем-то правы, и child-free действительно угрожают популяции?
1: Да это абсолютная подмена понятий. Настоящая причина этой демографической ямы не смешные посты в интернете, а реальное великое бегство населения из страны.
0: Утечка мозгов и людей.
2: Люди, это же не пенсионеры уехали. Это айтишники, инженеры, врачи, студенты. Люди в возрасте от 25 до 40 лет.
0: Тот самый репродуктивный двигатель нации.
2: Да. Они должны были рожать детей в Белоруссии, строить там будущее, но они собрали чемоданы и уехали в Польшу, Литву, Грузию, Германию.
0: Слушай, это прекрасная иллюстрация. Знаешь, это как если бы руководство колхоза сначала сожгло все свои поля, посадило лучших трактористов в карцер, а потом выписало гигантский штраф агроному за то, что он вслух констатировал: «Извините, но пшеница здесь больше не растет».
1: Идеальное сравнение.
0: Они сами уничтожили условия для жизни, а теперь наказывают тех, кто просто озвучивает этот факт. Но почему уезжают те, кто должен рожать? Давай поговорим о механике страха.
1: Механика страха здесь – это ключевой фактор, который авторы закона полностью игнорируют. Люди просто не заводят детей в условиях перманентной опасности. Это же базовая биология и психология. Прямо сейчас более 1113 человек находятся за решеткой по чисто политическим мотивам. Мы видим, как за полтора года силовики провели 51 облаву на клубы и общественные пространства.
0: Я читала, что постоянный хронический стресс буквально блокирует репродуктивную функцию.
1: Да, кортизол.
0: Именно. Когда человек не знает, что с ним будет завтра, когда он боится каждого стука в дверь или проверки телефона на улице, его организм вырабатывает кортизол. Этот гормон стресса кричит мозгу: «Мы в опасности, сейчас вообще не время размножаться».
1: Да, тело отказывается рожать в казарме.
0: То есть государство своей жестокостью физиологически отбивает у людей способность и желание планировать семью. А потом они же за это и штрафуют. Но знаешь, этот новый закон о бездетности, он ведь не только бьет по кошелькам, он запускает очень темные процессы внутри самого оставшегося общества.
1: Совершенно точное наблюдение. Этот закон – это настоящая государственная лицензия на травлю.
0: Угу.
1: Специалисты уже бьют тревогу. Например, психиатр Елена Рудая открыто предупреждает, что такая норма легализует насилие в отношении тех, кто отличается.
0: Дает отмашку.
1: Да, государство дает агрессивным элементам общества четкий сигнал: те, кто не хочет рожать, это враги, они вне закона, их можно безнаказанно унижать, на них можно доносить, их можно травить на работе и в семье.
0: А вот тут я хочу копнуть еще глубже. Давай поговорим о тех, кого этот закон делает абсолютно беззащитными. Как быть женщинам, которые пережили насилие? Женщинам с тяжелейшими психологическими травмами, которые просто панически боятся мужчины и физической близости?
1: Это страшный вопрос.
0: Раньше они могли просто попытаться выстроить свою тихую жизнь, замять эту боль, ну, обратиться к психологу, если были деньги. А что теперь?
1: А теперь государство приставляет к их голове метафорический пистолет и говорит: либо ты рожаешь, преодолевая свой ужас, либо ты молчишь в страхе перед арестом.
0: Да.
1: Если такая женщина придет в какую-нибудь группу поддержки или напишет на форуме, что из-за своей травмы она выбирает жизнь без детей, ее могут привлечь за формирование привлекательности бездетности. Государство полностью отказывает ей в эмпатии. У чиновников остался только один инструмент – угроза дубинкой.
0: И знаешь, в этом есть какое-то запредельное гендерное лицемерие.
1: О, да?
0: Если министерские чинуши так сильно пекутся о демографии и сохранении населения, почему они смотрят только на женщин? Давай взглянем на мужскую часть населения. Средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси всего 69 лет.
1: Ужасная цифра.
0: Это на 10 лет меньше, чем у женщин. Мужчины умирают от чудовищного стресса, инфарктов, алкоголизма, от того, что нормальная кардиология в регионах просто недоступна.
1: Но мы почему-то не видим ни одного экстренного совещания по спасению мужского населения, верно? Никаких законов о защите мужчин от ранней смертности?
0: Ни одного. Почему?
2: Да потому что верхушку не волнуют люди как таковые. Их волнуют женщины исключительно в роли бесправных покорных инкубаторов. Инкубаторов, которые должны выполнить спущенный сверху план по поставке новых граждан. А тем временем реальная страна, живые люди, продолжают ускользать сквозь пальцы, уезжая туда, где их не будут штрафовать за их собственные мысли.
0: На сегодня все. Мы увидели, как за декорациями защиты традиций верхушка строит казарму, где даже право на собственные мысли становится преступлением. Пока чиновники рапортуют о спасении нации, сама нация продолжает разбегаться от такой заботы. Помните, что право решать, как жить, это база, которую вас пытаются отобрать. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино, закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в Республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новое казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
4: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну, вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну, может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Но это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу, делаешь еще 10 раз больше долгов.
3: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в пятеро больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
5: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой. А вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
3: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
8: Эк.
6: 2.
8: До.
6: 3.
8: Тин.
6: 4.
8: Чар.
6: 5.
8: Пач.
6: 6.
8: Че.
6: 7.
8: Сат.
6: 8.
8: Ат.
6: 9.
8: Но.
6: 10.
8: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
10: Минус 1 000 000 белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
11: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя 1 000 000 уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
10: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
12: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек, это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
10: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
12: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика. Предприятия банкротятся. Люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
10: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
10: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
13: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
10: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий «вопиющей дерзостью», а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
14: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
10: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
15: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее. Мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
10: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
11: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
17: потепление
11: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо, надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
18: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем. И при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
10: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей, европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
19: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
10: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский, неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
20: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в, как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиады процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
22: Офигеть.
21: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
23: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прилетело?
21: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
24: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
21: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
25: Слышите? Ой, прям, вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
21: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыко.
26: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной Федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
10: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
0: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются междусобойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
10: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Гереметин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
4: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
3: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
5: Вот решающий совет, где мы вас отправим в армию, как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим военкомат.
7: Ты понял?
5: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
3: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
7: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулемет, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
3: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость, и удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
8: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах»
9: от справки. Я очень просто задать.
8: Где сыны Соловьева?
3: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
13: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
12: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
13: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
12: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
13: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
12: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
13: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет».
12: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
11: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, в чем будем строить.
14: Надо как по фирме.
11: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
14: Да, образцовый.
11: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишество.
14: Это деньги надо, да.
11: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Майские, без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Даздемко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
15: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься хернёй и дайте людям нормально жить.
3: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер всем Wi-Fi. Также ограничения появились и в сети Instanet. В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
4: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
3: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
17: «Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?»
3: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна. И для нее военный интерес на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
3: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
19: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленным двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государства военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного войскового боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-спортивную технику для выполнения задач по предназначению.
20: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
20: Синий.
22: Нила.
20: Коричневый.
22: Бура.
20: Зеленый.
22: Сабз.
20: Оранжевый.
22: Наранджи.
20: Фиолетовый.
22: Джамуни.
20: Красный.
22: Сурх.
20: Белый.
22: Сафед.
20: Желтый.
22: Пила.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
23: Это подкаст «Между строк». И, слушай, сегодня мы погружаемся в тему, с которой я хочу начать прямо, ну, с очень жесткой цифры. Цифры, которая лично у меня просто в голове не укладывается.
24: Давай, что там за статистика?
23: Каждый божий день в белорусских школах от 45 до 70% всей приготовленной еды отправляется прямиком в мусорное ведро.
24: То есть это буквально миллионы рублей из государственного бюджета, которые физически выбрасываются на свалку?
23: С одной стороны, у нас чиновники, которые с красивыми лицами рассказывают про успешную реформу школьного питания, а с другой открываешь ТикТок и видишь ролики, где школьники показывают слипшиеся макароны, какие-то синие котлеты и даже окурки в супе. Это же просто жесть.
24: За всем этим мусором в тарелках скрывается глубочайший системный кризис, который, ну, бьет и по экономике, и по здоровью целого поколения.
23: Угу. Слушай, я тут собрала огромный массив данных. Я смотрела старые и новые санитарные нормы, бюджетные сметы, результаты проверок госконтроля. И вот чтобы понять, почему половина еды летит в мусор, нам надо посмотреть на то, как вообще государственная машина проектирует это меню.
24: И для кого она его проектирует, что немаловажно.
23: Да, на бумаге это все вроде логично, вот они ввели... Три возрастные группы – младшие классы, средние и старшие. Ну, типа, понятно же, что первокласснику и 16-летнему парню нужны разные калории.
24: Логично, да. Только это логично исключительно в красивых презентациях для начальства. Если мы посмотрим, как это реализуется на местах, то вся эта дифференциация – это просто фикция. Чистой воды.
23: То есть они не меняют рацион?
24: Вообще не меняют. Никто на школьной кухне не сидит и не высчитывает тонкий баланс белков, жиров и углеводов для разных возрастов. Повара, по факту, просто берут ту же самую гречку с той же самой дешевой котлетой и тупо накидывают подростку 300 грамм вместо 200 грамм для семилетки. Вот и вся адаптация.
23: Ну подожди, система же опирается на какие-то там медицинские нормы, санпины эти.
24: Опираются, да. Но тут всплывает еще один, ну, просто фундаментальный парадокс. Эти самые санпины, на которых весь колораж держится, они же фактически родом из 80-х годов прошлого века.
23: Да ладно, до сих пор.
24: Ну, их там косметически обновляли, конечно, но базовая логика осталась прежней.
23: Слушай, объясни мне тогда вот эти странные блюда-гибриды. Я в меню обратила внимание, что они пытаются сделать питание.

0: кухонные столовые просто задыхаются от их нехватки. Средний возраст кухонного работника сейчас 52 года. Текучка кадров достигает 30%. И это абсолютно предсказуемо.
1: Ну да, с их-то зарплатами я видела цифры. Это 900, максимум 1100 рублей за адский физический труд у горячей плиты.
0: Именно. И государству, и администрациям школ банально выгодно делать это универсальное комплексное меню. Потому что готовить два разных меню, адаптированных под время суток, просто некому физически.
1: Так, хорошо. Но если ребенок видит в тарелке какую-то несъедобную жирную субстанцию в 8 утра, он же к ней даже не притронется? Он что, остается голодным на полдня?
0: Физиологически он не голодает, потому что он добивает желудок пустыми калориями. Он отказывается от школьной каши, идет в буфет и покупает пачку чипсов.
1: Или какую-нибудь сладкую газировку.
0: Да. И в итоге он катастрофически недополучает белок, клетчатку, нормальные витамины, но при этом жестко перебирает сахара. Мы уже сейчас видим по статистике, что около 40% подростков в Беларуси имеют проблемы с весом.
1: Либо ожирение, либо откровенный дефицит массы.
0: Да-да. И если мы посмотрим на будущий уровень, ну, через пару лет, если ничего не менять, эта формальность для галочки спровоцирует просто массовые расстройства пищевого поведения у молодежи. Школа буквально легализует замещение нормальной еды мусорными снеками.
1: Картина, прямо скажем, безрадостная, и я вот по документам прослеживаю, как система пытается выкрутиться из этого кадрового коллапса. Раз поваров нет, государственная машина идет по пути наименьшего сопротивления.
0: Заморозка.
1: Да. Они заменяют готовку банальным разогреванием полуфабрикатов. Все эти наггетсы, пельмени магазинные, рыбные палочки. Причем чиновники в интервью так гордо подают это, как, знаешь, прогрессивный технологичный шаг.
0: Технологичный шаг, как же?
1: Ну вот, я хочу побыть адвокатом дьявола сейчас. Слушай, ну если готовить некому, разве это не лучший выход? Дети же любят наггетсы. Они получают горячую еду, и отходов должно стать меньше. В чем подвох?
0: Подвох в том, что это очень опасная иллюзия. Да, дети любят наггетсы из фастфуда. Но дьявол кроется в том, как именно эти полуфабрикаты закупаются государством.
1: Через тендеры.
0: Да. Существует система тендеров, которая работает по принципу обратного аукциона. То есть выигрывает не тот, кто предлагает качественный продукт, а тот мясокомбинат, который умудряется найти самый дешевый способ слепить нечто, что юридически еще имеет право называться котлетой.
1: Банальная оптимизация бюджета. Закупать самую дешевую еду по тендеру – это же, ну, как покупать самые дешевые китайские детали для машины и надеяться, что она поедет как спорткар.
0: Это экономит бюджету процентов 15-20. Школа экономит на оборудовании, на электроэнергии, а главное, на зарплатах квалифицированных поваров.
1: Ну да, чтобы засунуть замороженный наггетс в духовку, кулинарный диплом не нужен. Любой человек справится.
0: Но давай заглянем внутрь этой дешевой тендерной котлеты. Вот там начинается самое интересное.
1: Я сильно подозреваю, что мясо там минимум. Что там с составом?
0: Мясо там формально присутствует. Но качество этого сырья и пропорции добавок просто ужасают. Смотри, в нормальной домашней котлете содержание жира, ну, 15, максимум 20%.
1: Логично.
2: А в этих школьных полуфабрикатах часто превышает 30%. То есть под видом вот этой заботы ребенок получает солено-жировую бомбу со специфическим таким запахом окисленного жира после разогрева.
1: Так, ну, избыток жира и соли – это прямой путь к проблемам с сосудами, это понятно. Но это же еще не откровенный яд.
2: А вот тут мы переходим на системный уровень. Я анализировал результаты проверок госконтроля за 2025 год. Знаешь, что они нашли в 68% проверенных школьных полуфабрикатов? Превышение нормы фосфатов в 1,5-2 раза.
1: Фосфаты? Стоп. Подожди, а фосфаты там зачем в таких количествах?
2: Они круто удерживают влагу внутри продукта. То есть вес увеличивается, а себестоимость падает.
1: А, то есть продукт сохраняет идеальный товарный вид для проверок?
2: Именно. Но проблема в том, как эти химические соединения работают уже внутри человека. Когда избыток фосфатов попадает в желудочно-кишечный тракт подростка, они вступают в реакцию с кальцием. Они буквально связывают кальций.
1: Да, образуются нерастворимые соединения.
2: Кальций просто физически не может всосаться в кровь. Он блокируется и выводится из организма впустую.
1: Жесть. А организму подростка кальций – это жизненно необходим для формирования скелета.
2: Вот. Эта передозировка фосфатов систематически обкрадывает детские кости. Если посмотреть в будущее, через пару лет мы получим целое поколение с хрупким скелетом и кучей хронических болячек.
1: И это ляжет колоссально.

0: реальным бременем на ту же самую государственную систему здравоохранения.
1: Абсолютно. То есть сегодня чиновник радостно отчитывается, что сэкономил 20% на тендере и поварах, а завтра государство потратит в 100 раз больше на лечение этих самых детей.
0: Это просто катастрофа. И знаешь, вся эта мнимая экономия и халатность, они же не могут вечно оставаться только внутри школьных стен. Это неизбежно прорывается наружу через те же соцсети, и вскрывается уже не просто невкусная еда, а настоящая криминальная антисанитария.
1: Да, те самые ролики из ТикТок.
0: Да, вспомни этот дикий случай в феврале 25-го года. 47-я школа в Минске. Семиклассница снимает видео, как в ее супе плавают окурок. Видео собирает 2,5 миллиона просмотров.
1: Это верхушка айсберга.
0: И самое показательное – это реакция системы. Вместо того, чтобы перевернуть кухню вверх дном, школа пытается замять скандал и заставить девочку извиняться на камеру.
1: Ну так школа боится не того, что детей кормят мусором, а того, что этот мусор стал достоянием общественности. Но за этими попытками все скрыть лежат пугающие официальные цифры. Вот тот же Комитет госконтроля проверил 1247 школ. Угадай, в каком проценте они нашли нарушения?
0: Ну, зная контекст, процентов 60.
1: 83%?
0: 83%. Слушай, я вот тут не понимаю одной вещи. Я читала детали этих проверок. Там сплошь и рядом находят недовес порций. Ну, типа ребенку в тарелку кладут 70 грамм мяса вместо положенных 100.
1: Угу. Стандартная практика.
0: Но если это происходит в 83% школ, это же не может быть случайной ошибкой какого-то уставшего повара, у которого рука дрогнула. Это организованная теневая экономика. Куда уходят эти 30 грамм разницы?
1: Они уходят во вполне конкретные карманы. И ты абсолютно права, это отлаженная годами теневая система. Воровство на кухнях приобрело просто промышленные масштабы.
0: Есть конкретные примеры?
1: Да полно. Например, 28-я школа в Гомеле. Там работники кухни за 3 месяца умудрились вынести 140 килограммов мяса. Написали, что на семейные нужды. И это только то, что удалось доказать.
0: Обалдеть. То есть на личном уровне ребенок либо не доедает, своими калориями оплачивая украденные продукты, либо вообще подвергается опасности.
1: Смертельной опасности, я бы сказал.
0: Подожди, ну как они тогда проходят плановые проверки? Санстанция же ходит регулярно.
1: О, для проверок существует отдельный, просто ювелирный механизм. Система умеет мобилизоваться ради показухи. О визите проверяющих всегда знают заранее.
0: И готовятся?
1: Конечно. К этому дню мясо внезапно не воруют, из каких-то тайных закромов достают нормальные продукты и готовят элитный такой, знаешь, парадный обед.
0: А, то есть комиссия ест нормальную еду, ставит галочку, что все супер, и уезжает.
1: Да. А на следующий день дети снова получают резиновую размазню и недовес. И на будущем уровне, если не ввести реальные внезапные проверки и не обновить технику, школы просто превратятся в очаги эпидемий. А доверие к государственным институтам у родителей опустится ниже нуля.
0: Слушай, воровство и сломанные холодильники – это страшно. Но когда я сопоставила цифры по бюджетам, меня зацепило кое-что еще. Весь этот финансовый дефицит и бюрократический цинизм, он же проводит очень жесткую социальную границу, прямо в школьной столовой. Он буквально делит детей на сорта.
1: Социальная сегрегация – это, наверное, самая стыдная часть всей этой истории. Давай просто математику посмотрим.
0: Давай.
1: За последний год из-за инфляции мясо для школ подорожало на 35%. Овощи вообще на 40%. А государственный бюджет, который выделяют на питание, чиновники проиндексировали всего на 12%.
0: То есть образовалась огромная дыра.
1: Дыра примерно в 1 рубль 40 копеек с каждой порции.
0: И чтобы как-то вписаться в смету, система начинает делить детей. Смотри, есть бюджет на льготника. Это дети из многодетных или малообеспеченных семей. Государство выделяет на него где-то 2 рубля 80 копеек.
1: Так.
0: А платники?
1: А родители школьника-платника отдают из своего кармана 3,5, а то и 4 рубля.
0: И как администрация выкручивается, чтобы накормить льготника на эти копеньки?
1: Очень просто. Они закупают для них самые дешевые крупы, какие-то третьесортные. Вместо сливочного масла кладут дешевый маргарин или спред. Качество еды падает на самое дно.
0: И ладно бы это касалось только скрытого качества продуктов, но система же намеренно унижает этих детей визуально. Я читала кучу жалоб от родителей. Льготников рассаживают за отдельные столы. Им выдают порции, которые даже внешне отличаются от порций платников.
1: Да, это видно невооруженным глазом.
0: Слушай, это же как, вот мы летим в самолете. Есть эконом-класс, есть премиум. И администрация специально заставляет пассажиров эконома проходить через салон премиума, чтобы они смотрели на нормальную еду и чувствовали себя, ну, максимально ущербными. Это же прямой путь к психологическим травмам для ребенка.
1: Абсолютно. Дети жестоки, они эти статусные маркеры считывают моментально. Дети-льготники начинают жутко стесняться своего положения. Доходят до того, что они вообще отказываются ходить в столовую, чтобы над ними не смеялись.
0: А ведь для ребенка из неблагополучной семьи этот школьный обед мог быть единственным нормальным куском мяса за весь день.
1: Вот именно. И это просто трагедия.
0: Я отказываюсь верить, что нет нормальных решений. Неужели нигде не пробовали внедрить какие-то альтернативы?
1: В том-то и весь цинизм, что альтернативы есть. Они отлично работают, но бюрократы их умышленно игнорируют. Смотри, 23-й год. Минск. Провели простейший эксперимент. Детям дали выбор из двух блюд. Не впихивали одну кашу на всех, а позволили выбирать.
0: И что сработало?
1: Количество отходов моментально снизилось на 40%. Дети стали есть то, что выбрали сами.
0: Обалдеть. То есть дали право выбора, и половина проблемы решена. А что делать с качеством еды? Как уйти от этих замороженных наггетсов?
1: Тоже есть блестящий пример. 12-я школа в Гомеле. Там родители и администрации сели считать. И выяснили, если доплатить всего 10 копеек с каждой порции, то можно отказаться от тендерного мусора и закупать нормальное свежее мясо у местных фермеров.
0: Подожди. Разница между резиновой заморозкой и свежим мясом всего 10 копеек.
1: Представь себе, в масштабах школьной столовой, где сотни порций в день, эта микроскопическая доплата позволяет перешагнуть тендерный порог и покупать нормальную еду. Родители согласились, и посещаемость столовой взлетела с 60 до 85%.
0: Так если это так круто работает, почему этот опыт не масштабирует на всю страну? Зачем они продолжают кормить мусорные ведра?
1: Потому что государственному аппарату не нужна гибкость. Им нужны жесткие одинаковые регламенты, чтобы проще было отчеты писать. Система выбора – это сложно для бумажек. Софинансирование – это надо нормативные акты менять.
0: А бюрократам проще спустить директиву сверху.
1: Да. И если мы не дадим школам финансовую автономию, столовые окончательно станут местом стигматизации, где давятся бесплатным маргарином только те, кому деваться некуда, а остальные просто уйдут в буфет за чипсами.
0: Давай, наверное, подводить черту под всем этим. Если собрать все факты, которые мы сегодня обсудили, вывод напрашивается очень жесткий. Эта так называемая реформа питания провалилась, потому что она решает проблемы отчетов, а не детей.
1: 100%.
0: Нельзя накормить современного человека по нормативам 80-х годов, закупая самый дешевый тендерный шлак и скрывая за полуфабрикатами то, что на кухне некому работать.
1: И пока государственная система смотрит на ребенка просто как на такого, знаешь, потребителя калорий, а не как на личность с правом выбора, миллионы рублей так и будут лететь в мусорку каждый день, а подростки будут выращивать себе язвы и комплексы неполноценности. Тут никакие технические правки меню не помогут. Нужно полностью менять отношение системы к человеку.
0: Согласна. На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами сегодня и погрузились в эту непростую тему.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура.
4: Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
8: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
7: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
8: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 тысяч. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
7: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
9: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
7: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
10: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивы, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
7: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
11: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
7: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
11: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
7: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
11: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
7: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
13: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
12: Свердловской области в городе Краснотуринске в этом году открыли новое кладбище, и там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
14: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
12: Краснодарском крае на Петровском кладбище. Из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
15: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
12: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
17: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. Предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводятся в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
19: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
18: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
20: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
18: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот в Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
20: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
18: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
1: Пир.
6: Вторник.
1: Мангал.
6: Среда.
1: Будх.
6: Четверг.
1: Джумерат.
6: Пятница.
1: Джума.
6: Суббота.
1: Хафта.
6: Воскресенье.
1: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
16: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
21: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
6: Новости регионов на радиосигнал.
18: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добружском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины – Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовичском, Костюковичском и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дня сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
18: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
3: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы влияют на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем. И при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
18: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
22: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
18: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами камикадзе, летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства.
8: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
8: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
24: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
25: Да, я правильно понял, что мы увязли?
24: Да.
8: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
26: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
8: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
27: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили 1 дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
8: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: О академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
7: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводятся через определенное время. Видимо, ну, не соблюли эту, как бы сказать, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично. Я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. А недопустим он, потому что, ну, любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, так сказать, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
9: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
10: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
9: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
11: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
9: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
11: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы В Москве прибыли 57 мировых лидеров. На тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
9: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
1: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
9: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
1: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
9: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
14: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых мясных штурмов. За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
23: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиций – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности – 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
14: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
24: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосела, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
25: Да, я правильно понял, что мы увязли?
24: Да.
8: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
26: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать измором-то травить?
8: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотятся как минимум 10 дронов, говорит военный.
27: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
8: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сяха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! Это «Между строк». Мы разбираем тему, которая касается кошелька каждого. Почему жизнь в Беларуси становится дороже буквально по всем пунктам? Посмотрите на факты. С 1 марта выросли жировки, следом билеты на транспорт, а теперь и Белтелеком объявил о повышении тарифов на связь. Подумайте, почему официальные цифры инфляции так сильно расходятся с тем, что вы видите в своих магазинных чеках? И как долго еще фраза «пока не дорожает» будет оставаться единственным утешением для семейного бюджета.
19: И знаешь, никаких там призывов взглянуть на ситуацию с пониманием сегодня не будет.
17: О да, абсолютно. Мы будем просто безжалостно препарировать ту реальность, которую, пытаются скрыть за своими красивыми усредненными отчетами министерские чинуши. Они там рисуют графики, пока вы выворачиваете карманы.
19: Если мы посмотрим на картину в целом, сегодняшний разбор — это далеко не просто перечень новых ценников. Ну, тех, которые вы видите на кассе или в почтовом ящике.
17: Угу.
19: Это прямо математическое доказательство того, как верхушка методично перекладывает абсолютно все свои управленческие провалы на плечи обычных людей. Это не случайность.
17: Случайностью тут и не пахнет.
19: Вот именно. Это абсолютно целенаправленная политика удушения бюджетов местных жителей.
17: Так, давай разберем это шаг за шагом. И начнем с самого свежего примера. С решения государственной монополии. Значит, с 6 апреля 2026 года РУП «Белтелеком» повышает тарифы на стационарную связь.
19: Да, полетели новые расценки.
17: Подключение теперь стоит 15 рублей. Это рост на 2 рубля. Местная международная связь все ползет вверх. И вот тут кто-то скажет: ну подожди, что такое 2 рубля? Мелочь.
19: Ага, мелочь.
17: У всех же мессенджеры.
19: И вот это главное заблуждение, на котором играют за правила из ведомств. Смотри, кто живет в белорусских деревнях, в малых городах, кто эти абоненты?
17: Ну, явно не минские айтишники с последними смартфонами.
19: Конечно, нет. Это пожилые люди. пенсионеры. Для них этот старый аппарат с пластиковыми кнопками зачастую единственная связь с врачом поликлиники, с детьми. И именно с этой самой уязвимой категории монополия решает, ну, содрать еще немного денег, просто потому что может.
17: Это какой-то налог на возраст. Потрясающе. Но, слушай, я читал их официальный пресс-релиз.
19: О, там наверняка все очень красиво написано.
17: Да. Пресс-служба выкатывает такое успокоение для всех остальных, мол, тарифы на интернет Байфлай и телевидение Зала не дорожают. Пока.
19: Я очень хочу остановиться на этом слове. Пока.
17: Да, звучит как-то зловеще.
19: Что здесь действительно поражает, так это цинизм формулировки. Пока это не обещание стабильности, понимаешь?
17: Это угроза.
19: Это официальная угроза. Они прямым текстом анонсируют пересмотр тарифов позже, в течение 2026 года. Просто готовят почву.
17: Звучит как «мы не будем грабить вас прямо сегодня, у нас обед, так что зайдем завтра». Но почему они вообще так уверены в себе?
19: Ну как почему? Интернет — это давно не роскошь, это базовая инфраструктура.
17: Ну да, удаленка, учеба.
19: Дистанционная работа, доступ к госуслугам, общение с уехавшими родственниками. Отключить его нельзя. Вы не можете просто сказать: «Ах так, Белтелеком, я ухожу к конкуренту».
17: Потому что конкурентов физически нет в огромном количестве домов.

0: услуги, отопление, газ, вода для типичной семьи подскочили на 15-30%.
1: Местная администрация каждый раз оправдывает это фразами про экономическую обоснованность тарифов.
0: О, эти их любимые сказки.
1: Они говорят: «Мы десятилетиями субсидировали коммуналку, а теперь вы просто платите реальную цену тепла. Разве это не честно?»
0: Давай разберем, как этот механизм работал на самом деле. В Беларуси всегда была система перекрестного субсидирования. Знаешь, что это?
1: Когда бизнес платит за обычных людей.
0: Именно. Заводы и предприятия платили за энергоносители втридорога, чтобы компенсировать низкие тарифы для населения. Но что произошло сейчас?
1: Санкции, потеря рынков.
0: Да, из-за выстроенных серых цепочек бизнес просто задыхается. Заправила из ведомств видят цифры и понимают, если и дальше драть три шкуры с заводов, они просто встанут.
1: И поэтому они тихо снимают эти субсидии и перекладывают весь груз изношенной инфраструктуры на обычного потребителя.
0: Без всякой упреждающей поддержки. Просто ставят перед фактом: платите на 30% больше.
1: А вот тут начинается самое интересное. Я хочу, чтобы мы не просто бросались процентами, давай посчитаем реальные деньги вслух.
0: Давай. Обожаю математику местных реалий.
1: Возьмем бюджет живого человека, обычного пенсионера в Беларуси. Средняя пенсия, где-то 720-750 рублей.
0: Возьмем 750 по максимуму.
1: Приходит мартовская жировка за зимний период. С отоплением в старом фонде, где тепло просто улетает в щели, это 150-250 рублей.
0: Берем 250, считаем. 750 минус 250. Остается ровно 500 рублей на жизнь в месяц.
1: Отлично. Идем дальше. Продукты по самому скромному сценарию, когда ты выискиваешь только желтые ценники. Это минимум 300 рублей.
0: Минус 300. Остается 200 рублей.
1: Лекарства. Пожилому человеку это обойдется минимум 80 рублей, и то, если нет тяжелых хронических болезней.
0: Остается 120 рублей.
1: И транспорт. Съездить в поликлинику, на рынок, к внукам – это еще рублей 40 в месяц. Итого?
0: Остается 80 рублей. Но слушай, даже если человек никуда не ездит или жестко экономит на еде, и у него остаются те самые 120 рублей из наших прошлых расчетов.
1: Угу.
0: Вдумайтесь в эту цифру. 120 рублей на 30 дней. Это 4 рубля в день. 4 рубля!
1: На 4 рубля сегодня нельзя купить даже чашку нормального кофе. А людям нужно стиральный порошок покупать, одежду откладывать на черный день.
0: Это не оптимизация расходов, это медленное угасание. И знаешь, что говорят сами люди? Вот цитата пенсионера из наших записей. «К пенсии добавили что-то, и тут же продукты все абсолютно поднялись».
1: Это же классическая инфляционная ловушка.
0: Да. Местные чинуши обожают хвастаться индексацией, но механизм работает по прошлым данным. Вам индексируют пенсию по вчерашним ценам, когда вы платите по завтрашним.
1: То есть ты получил прибавку 50 рублей, а расходы выросли на 100.
0: Вроде доход вырос, а по факту вы стали беднее.
1: Слушай, это логично подводит нас к огромному парадоксу. Если все так плохо, если люди выживают на 4 рубля в день, откуда правительство берет эти отчеты?
0: О, Белстат – это вообще отдельный вид искусства.
1: Да, как они выходят на трибуну и рисуют красивые однозначные проценты инфляции. Как они заявляют, что все под контролем.
0: Что здесь действительно поражает, так это то, как Белстат формирует индекс потребительских цен, ИПЦ. Они считают так называемую среднюю корзину. И эта корзина – абсолютная фикция.
1: Как это работает?
0: Я называю это метафорой сломанных весов. Представь весы. На одной чаше лежит телевизор за 1000 рублей, на другой – буханка хлеба за рубль.
1: Так.
0: И для статистики они имеют равный вес. Если хлеб дорожает на 100%, а телевизор падает в цене на 2%, весы балансируются. И чинуши радостно рапортуют. Цены стабильны.
1: Но проблема в том, что телевизоры мы каждый день не едим.
0: Вот именно. В экономике есть важнейший термин – инфляция для бедных. В Белоруссии семьи с низким доходом тратят от 38 до 42% своего бюджета исключительно на еду.
1: Это огромная доля.
0: Для сравнения, в Евросоюзе этот показатель 15-25%. И что дорожает быстрее всего на реальном рынке – именно базовая еда, коммуналка, транспорт.
1: Те статьи расходов, которые невозможно вычеркнуть.
0: Да. И получается две параллельные вселенные.
1: В отчетах инфляции

0: ты усмирена? А в реальности просто послушай, что говорят местные жители у магазинов. Пришла в магазин, купила, а домой нести нечего.
1: Боль до слез.
0: Или вот, даже гречку какую-то элементарную людям сложно позволить. Гречку. Это же базовая еда. Если уж она становится недоступной, о чем вообще говорить?
1: А вспомни цитату педагога. «Я педагог, никакого повышения я не чувствую, это все тонет». Давай разложим, как ее деньги тонут.
0: Давай.
1: Поднимают тарифную ставку бюджетнику на 8%. Звучат фанфары по всем госканалам. Но базовая корзина этого педагога выросла на 15%.
0: Итог, педагог стал беднее на 7%.
1: Абсолютно верно. И в этом прямая вина ведомств, которые замораживают ставки, пока реальный рынок летит в пропасть из-за санкционных цепочек посредников.
0: Забавно, что инфляция бьет по вам не только внутри супермаркета, но и пока вы до него добираетесь. Давай про транспорт поговорим.
1: Это еще один тихий побор.
0: Да, местная администрация называет это незначительной корректировкой. Ну, подумаешь, добавили 20 копеек за талончик.
1: А ты посчитай кумулятивный эффект. Это тактика солями – отрезать по тонкому кусочку. Обычный работяга едет на завод и обратно. Две поездки в день.
0: Умножаем на 22 рабочих дня.
1: Повышение на 20 копеек забирает почти 9 рублей в месяц. А ведь многие живут в спальных районах и ездят с пересадками. Автобус плюс метро.
0: Это 4 поездки. И эти незначительные 20 копеек превращаются в минус 18-20 рублей каждый месяц.
1: Для студента или заводчанина это очередная пробоина в бюджете.
0: Слушай, ну подожди. Мы же постоянно слышим, как чинуши рапортуют о жесточайшем контроле цен. У них же там списки социально значимых товаров, ограничения наценки на хлеб, кефир.
1: Этот механизм работает только на бумаге. Давай заглянем за кулисы. Представь, ты печешь хлеб. Приходит чиновник и говорит, на этот батон наценка не больше 5%.
0: А мука-то подорожала.
1: И электричество.
0: Вот. Ты будешь печь себе в убыток?
1: Конечно, нет, я обанкрочусь.
0: И что делает производитель?
1: Он просто убирает с конвейера невыгодный товар, добавляет в тесто горсть тмина и называет это «хлеб боярский премиум».
0: И все. А, то есть это уже новый нерегулируемый аналог.
1: Который стоит в 1,5 раза дороже. Чинуши ставят галочку, что цены под контролем, а по факту они деформируют рынок. Люди вынуждены переплачивать за этот премиум с тмином.
0: Замкнутый круг. Абсолютной некомпетентности. И знаешь, когда смотришь, как с этим справляются там, где работают нормальные институты, становится тошно.
1: Это поднимает важный вопрос. А как живут соседи?
0: Ну да.
1: Давай сравним цифры. Средняя зарплата в Беларуси – $550-600. В Польше – $1500. В Литве – 1600. Разрыв трехкратный.
0: Но инфляция там тоже была.
1: Да, но разница в реакции. Когда в Польше был пик инфляции, правительство временно обнулило НДС на базовые продукты.
0: Объясни, как это работает на кассе.
1: НДС заложен в цену. Польша пошла на то, чтобы недополучить деньги в бюджет, но защитить граждан. Цены на кассе автоматически упали. Людям не нужно было никуда ходить и что-то доказывать.
0: В Великобритании раздавали прямые энергетические субсидии на отопление.
1: А в Германии работает автоматическая индексация базовых пособий. Автоматическая.
0: А что в Беларуси?
1: Унизительная заявительная система. Бегай и собирай бумажки.
0: И что все это значит практически? Как выживать прямо сейчас?
1: Во-первых, следите за процентами. Если ваша мартовская жиревка съедает больше 20-25% дохода семьи, вы имеете право на безналичные жилищные субсидии.
0: То есть собираем справки о доходах, паспорта, документы на жилье и идем в расчетно-справочные центры.
1: И требуем. Не ждите, пока тетя из ЖЭКа сама придет. Это ваше право. И второе, если накопился долг за коммуналку, не прячьтесь.
0: Иначе накрутят сумасшедшие пени.
1: Идите и требуйте реструктуризации и рассрочки долга.
0: Люди ведь не слепые. Они адаптируются. И это страшно наблюдать. Переходят на дешевые заменители, курица вместо говядины, собственные марки супермаркетов со сплошной химией.
1: Мужики берут вторую, третью подработку, гробят здоровье в ночные смены.
0: И это не оптимизация бюджета. Это жестокое снижение уровня вашей жизни. Вас заставляют работать больше, просто чтобы купить тот же набор продуктов, что и год назад.
1: Резюмируя все это, нужно признать суровую реальность. 2026 год – это год методичного удушения ваших бюджетов.
0: Да уж.
1: Монополии не остановятся. Белтелеком сделает свой ход. Коммунальщики ближе к зиме сделают свой ход. Транспортники снова накинут 20 копеек.
0: Как по расписанию?
1: Главный вопрос, который стоит задать себе каждому. Когда рост ваших реальных доходов наконец-то обгонит тарифы монополистов? И наступит ли этот момент вообще при нынешнем подходе верхушки?
0: На сегодня все. К сожалению, реальные деньги просто тонут в бесконечном подорожании всего от хлеба до телефона. Так что пришло время затянуть пояс еще больше. Больше важных тем в следующем выпуске. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
4: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить, ну подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
2: Важный сигнал.
5: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
6: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
5: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали. И до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
6: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
5: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
7: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, но, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
9: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
8: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
9: И какую реальную роль она играет в экономике.
8: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
9: Или же это неподъемные гири, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
8: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
9: Угу.
8: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
9: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
8: Бетонная плита.
9: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
8: Колоссально, это очень субъективно.
9: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
8: Растворяются.
9: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
8: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
9: То есть?
8: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
9: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
8: Невидимого.
9: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
8: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
9: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
8: Угу.
9: И думает, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
8: Чего именно?
9: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
8: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
9: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
8: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
9: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
8: начались бы протесты.
9: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
8: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
9: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
8: Так, и что с ним не так?
9: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
8: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
9: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
8: Слушаю.
9: человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
8: Ну, это налог на потребление.
9: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
8: Угу.
9: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
8: Подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
9: Каким образом?
8: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
9: Бесплатно? Вы серьезно?
8: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
9: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
8: Вы берете очень узкую прослойку людей?
9: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
8: Да, ушла.
10: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
8: Почему сломан?
10: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
8: Но государство — это не просто поставщик услуг.
10: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
8: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового, платежеспособного потребителя.
10: Я описываю реальность большинства работающих людей.
8: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
10: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
8: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
10: Давайте посмотрим.
8: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
10: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои.
8: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год, если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт.
10: Там есть программы поддержки.
8: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
10: Это крайности американской системы.
8: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
10: Да, что с ним?
8: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
10: Он существует на конкурентном рынке?
8: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
10: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
8: Далеко не всегда они работают эффективнее.
10: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
8: Напомните.
10: Если вы тратите свои деньги на себя,
9: Вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
8: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
9: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
8: И он несет за это ответственность?
9: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
8: Но это утрирование.
9: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
8: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
9: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
8: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
9: Яма – это самый наглядный пример.
8: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
9: Частные университеты, гранты.
8: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
9: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
8: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
9: Вы недооцениваете венчурный капитал.
8: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
9: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
8: Так.
9: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
8: Ух, Маск — это отдельная история.
9: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
8: Да, но...
9: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
8: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
9: А разве это не так?
8: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
9: Они сильно оптимизировали технологии.
8: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
9: Хорошо, исторически – да.
8: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
9: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
8: Да, мы на Земле.
9: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
8: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
9: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
8: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
9: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
8: Чтобы получить больше прибыли.
9: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
8: Это незаконно.
9: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
8: Удушье.
10: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
9: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
8: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
9: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в 2 раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
8: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
11: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производит США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
2: Важный сигнал.
5: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
12: В День Победы президент Путин проведет 2-сторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
5: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
13: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
5: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
13: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
14: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
15: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
14: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
15: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
14: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
16: Иди сюда, дорогой.
17: Необходимо.
16: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
17: На данный момент наработали 42 моточаса.
16: Наработали или ты наработал?
17: Я наработал.
16: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
17: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший будет.
16: Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
17: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужен. За один проход будет делать много работы.
16: А расход топ.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
5: Могилевские оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили бизнесмена-лудомана. Установлено, что 41-летний директор минской фирмы под предлогом развития бизнеса и поставки товаров брал деньги в долг у знакомых по всей стране, при этом не собирался выполнять взятые на себя обязательства по возврату. Полученные инвестиции в размере 55 тысяч рублей потратил на азартные игры в онлайн-казино. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД во взаимодействии с коллегами из оперативно-поискового отдела УВД вышли на след 38-летнего жителя района, который занимался продажей насвая. Дома у мужчины и на рабочем месте обнаружено изъято 5 килограммов некурительного табачного изделия. Товар мужчина самостоятельно привез из России для дальнейшей реализации. На правонарушителя составили административный материал. Ранее он уже попадал в поле зрения милиции за аналогичное деяние. Оперативники БЭП Витебской области выявили факты незаконного расходования денежных средств в сфере АПК. Установлено, что 45-летний руководитель одного из сельхозпредприятий областного центра вместе с тремя подчиненными при содействии должностных лиц других агропромышленных организаций фальсифицировали документы. Подельники вносили заведомо ложные сведения в акты выполненных работ по ремонту сельскохозяйственной техники, которые фактически не выполнялись. Махинации повлекли излишне излишнее расходование бюджетных денег в размере 230 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Бизнесмен из Гомеля брал оплату за удобрение, а отгрузку не производил. 52-летний предприниматель по договору подряда с одним из крупных предприятий агрохимической промышленности Беларуси осуществлял погрузку удобрений для сельхозорганизации. При этом носил в путевые листы заведомо ложное сведение о времени начала и окончания выполненных работ. Время указывал, но погрузку не производил, а оплату получал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
18: Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн. И это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
2: Важный сигнал.
14: Раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
19: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
14: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
19: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
14: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
19: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
14: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
19: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
14: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
20: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочная, гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! Это «Между строк». В Беларуси фактически ввели запрет на личный выбор. Теперь за фразу «я пока не хочу детей» можно получить реальный штраф или арест, вопреки всем сказкам о свободе и семейных ценностях. Белорусские женщины уже почувствовали это на себе, когда обычный разговор в кафе или пост в соцсетях превращается в состав правонарушения. Сегодня будем разбираться, почему государство, которое не может вылечить демографию нормальной медициной и безопасностью, решило карать людей за нежелание рожать. А министерские чинуши ставят child-free в один ряд с педофилами только для того, чтобы вы не успели возмутиться.
0: Они приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, и там появилась статья 19.16.
1: И как она звучит? Напомни точную формулировку.
0: Формулировка – это просто приговор здравому смыслу. Наказание вводится за, цитирую, «формирование представлений о привлекательности бездетности».
1: Да.
0: И знаешь, самое страшное здесь даже не сам факт штрафа. Страшно то, в какой именно контекст белорусские власти это поместили. Они слепили это в один абзац с пропагандой гомосексуальности, сменой пола и вот это самое важное – педофилией.
1: Я понимаю, что это звучит дико, но, может быть, министерские чиновники просто поленились.
0: В смысле поленились?
1: Ну, знаешь, решили свалить все так называемые нетрадиционные явления в одну юридическую корзину для удобства. В Беларуси же часто законы пишутся на коленке. Это осознанная манипуляция или просто канцелярская лень?
0: О, нет-нет-нет, это совершенно не лень. Это классическая, очень холодная и расчетливая технология расчеловечивания. Давай просто разберем механизм. Педофилия – это тяжелейшее уголовное преступление. Там всегда есть реальная травмированная жертва.
1: Ну, конечно. Это насилие.
0: Именно. А отказ от рождения детей – это личный выбор взрослого человека, который никому вообще прямого вреда не наносит. И помещая эти понятия в одну статью, бюрократы искусственно создают нейронную связь в массовом сознании.
1: То есть они посылают сигнал обществу?
21: Да.
0: Сигнал такой. Если женщина говорит, что хочет пожить для себя или выплатить ипотеку перед родами, она не просто сомневающийся человек, она монстр. Монстр, который стоит в одном ряду с теми, кто совершает насилие над детьми. Это стигматизация на самом высшем государственном уровне.
1: Пуф, хорошо, это звучит просто жутко. Но давай спустимся с уровня идеологии на уровень простой бытовой паранойи.
0: Давай.
1: Как этот закон будет работать на практике? В тексте же сказано про распространение в любой форме. Что это вообще значит юридически?
0: О, это открывает настоящий ящик Пандоры.
1: Вот давай смоделируем ситуацию. Mm-hmm. Сидят две подруги в минском кафе, где-нибудь на Немиге, пьют кофе. Одна из них уставшая, замученная кредитами, и говорит другой, ну скажем, слушай, я смотрю на эти цены на жилье, на свою зарплату, и понимаю, что вообще не хочу детей, мне одной спокойнее.
0: Mm-hmm.
1: Что происходит дальше? Подруга напишет донос или официант услышит?
0: Да все что угодно может произойти. Формулировка «в любой форме» означает, что границу правонарушения определяет не закон, а конкретный проверяющий в погонах.
1: Жесть.
0: Если их разговор услышал официант и решил проявить бдительность, он пишет донос. Если подруга оказалась не такой уж хорошей подругой, она пишет донос.
1: Да, представляю уровень паранойи.
0: Но слушай, самое главное даже не разговоры вслух. Это зеленый свет для тотального контроля цифрового пространства.
1: То есть мы говорим про личные переписки в мессенджерах. Допустим, я отправляю тебе в Телеграме мем. Мем про то, как классно спать в выходные до обеда, потому что дома не кричат младенцы. Это тоже подпадает под статью?
0: Абсолютно. И мы прекрасно видим по последним годам, как в Беларуси работает экспертиза. Силовикам вообще не составит труда изъять телефон, найти этот мем и назначить так называемую лингвистическую экспертизу.
1: Которая, конечно же, услужливо все подтвердит.
0: Естественно. Она постановит, да, данный мем формирует привлекательность бездетного образа жизни. Все. Ты пошутила про сон до обеда, и ты уже правонарушитель. И бремя доказательства того, что ты просто устала, а не ведешь подрывную деятельность против демографии, ложится на тебя.
1: Слушай, ну если закон настолько размыт, это значит, что виновным можно сделать буквально любого человека на улице. А когда виновным может стать каждый, это превращается во что? В отличный инструмент пополнения казны.
0: В точку.
1: Давай перейдем к прейскуранту на мысли. Сколько конкретно в Белоруссии сегодня стоит не хотеть детей?
0: Ну, смотри, для физического лица штраф составляет до 20 базовых величин. На сегодняшний день это около 900 белорусских рублей.
1: Стоп, вот тут остановись и объясни тем, кто не сталкивается с юридическими терминами каждый день. Что такое эта базовая величина? Это ведь не какая-то фиксированная сумма, которую один раз прописали и забыли.
0: Верно, не фиксированная. Базовая величина – это такой универсальный экономический показатель. Белорусские власти его регулярно повышают, это, знаешь, такой ползунок.
1: Удобно устроились.
0: Да, государство может в любой момент увеличить размер базовой величины, и штраф автоматически вырастет. Но, слушай, и 900 рублей сегодня – это огромные деньги для обычного человека.
1: Угу.
0: А если проверяющий вдруг решит, что твою крамольную мысль, ну, например, комментарий в соцсети, мог увидеть несовершеннолетний, то наказание взлетает вплоть до административного ареста.
1: То есть реальные сутки в изоляторе?
0: Да, реальные сутки. За слова. А для юридических лиц штрафы вообще доходят до 6750 рублей.
1: Господи, я пытаюсь найти в этом хоть каплю логики и просто терплю поражение. То есть, чтобы заставить людей заводить детей, а дети требуют гигантских финансовых затрат, государство просто забирает у них деньги.
0: Блестящая логика, правда?
1: Ха, давай посмотрим на реальность. Средняя зарплата, которую рисуют в официальных отчетах, где-то 1800 и 2100 рублей. Но мы же знаем, что медианная зарплата намного ниже.
0: Конечно.
1: Для многих жителей Беларуси 900 рублей – это половина месячного заработка. Половина. И как изъятие этих денег должно стимулировать рождаемость? Типа, ага, у тебя нет денег на ребенка, вот тебе штраф, чтобы у тебя не было денег даже на еду.
0: Никак оно не стимулирует. И этот штраф выглядит еще более циничным, если мы посмотрим на макроэкономику. Давай возьмем такой показатель, как индекс дефлятор ВВП, который вырос на 12,5%.
1: Так, стоп. Индекс, дефлятор, ВВП – это звучит как скучная тема для лекции на экономфаке. Давай переведем это на человеческий. Объясни мне это на примере похода в обычный продуктовый магазин. Что это значит для жителей?
0: Хорошо, если объяснять максимально просто, индекс-дефлятор показывает, как изменились цены на все товары и услуги в реальности, а не на чиновничьей бумаге.
1: Так.
0: Если бюрократы говорят, что инфляция маленькая и зарплаты выросли на 5%, но индекс-дефлятор при этом почти 13%, это значит, что реальная покупательная способность твоей зарплаты просто рухнула.
1: Ага, то есть цены растут быстрее доходов.
0: Именно. Цены на зимнюю обувь, коммуналку, базовую корзину продуктов растут гораздо быстрее. А ипотека в Минске для молодой семьи – это вообще какая-то математическая фантастика. Квадратный метр стоит столько, что без помощи богатых родственников купить жилье просто невозможно.
1: И вот на фоне этой мрачной реальности, вместо того, чтобы строить доступные детские сады, какое-то социальное жилье или поднимать зарплаты врачам...
0: Которые, кстати, сейчас массово бегут из профессии.
1: Да, массово увольняются из поликлиник из-за

0: естественная убыль населения за один год составила больше 56 тысяч человек.
1: Да, 56 тысяч минус.
0: Антирекорд с 1945 года, со времен послевоенной разрухи. Но, слушай, неужели во всем виноваты только те, кто не хочет рожать? Может, власти в чем-то правы, и child-free действительно угрожают популяции?
1: Да это абсолютная подмена понятий. Настоящая причина этой демографической ямы не смешные посты в интернете, а реальное великое бегство населения из страны.
0: Утечка мозгов и людей.
2: Люди, это же не пенсионеры уехали. Это айтишники, инженеры, врачи, студенты. Люди в возрасте от 25 до 40 лет.
0: Тот самый репродуктивный двигатель нации.
2: Да. Они должны были рожать детей в Белоруссии, строить там будущее, но они собрали чемоданы и уехали в Польшу, Литву, Грузию, Германию.
0: Слушай, это прекрасная иллюстрация. Знаешь, это как если бы руководство колхоза сначала сожгло все свои поля, посадила лучших трактористов в карцер, а потом выписала гигантский штраф агроному за то, что он вслух констатировал: «Извините, но пшеница здесь больше не растет».
1: Идеальное сравнение.
0: Они сами уничтожили условия для жизни, а теперь наказывают тех, кто просто озвучивает этот факт. Но почему уезжают те, кто должен рожать? Давай поговорим о механике страха.
1: Механика страха здесь – это ключевой фактор, которые авторы закона полностью игнорируют. Люди просто не заводят детей в условиях перманентной опасности. Это же базовая биология и психология. Прямо сейчас более 1113 человек находятся за решеткой по чисто политическим мотивам. Мы видим, как за полтора года силовики провели 51 облаву на клубы и общественные пространства.
0: Я читала, что постоянный хронический стресс буквально блокирует репродуктивную функцию.
1: Да, кортизол.
0: Именно. Когда человек не знает, что с ним будет завтра, когда он боится каждого стука в дверь или проверки телефона на улице, его организм вырабатывает кортизол. Этот гормон стресса кричит мозгу: «Мы в опасности, сейчас вообще не время размножаться».
1: Да, тело отказывается рожать в казарме.
0: То есть государство своей жестокостью физиологически отбивает у людей способность и желание планировать семью. А потом они же за это и штрафуют. Но знаешь, этот новый закон о бездетности, он ведь не только бьет по кошелькам, он запускает очень темные процессы внутри самого оставшегося общества.
1: Совершенно точное наблюдение. Этот закон – это настоящая государственная лицензия на травлю.
0: Угу.
1: Специалисты уже бьют тревогу. Например, психиатр Елена Рудая открыто предупреждает, что такая норма легализует насилие в отношении тех, кто отличается.
0: Дает отмашку.
2: Да, государство дает агрессивным элементам общества четкий сигнал: те, кто не хочет рожать, это враги, они вне закона, их можно безнаказанно унижать, на них можно доносить, их можно травить на работе и в семье.
0: А вот тут я хочу копнуть еще глубже. Давай поговорим о тех, кого этот закон делает абсолютно беззащитными. Как быть женщинам, которые пережили насилие? Женщинам с тяжелейшими психологическими травмами, которые просто панически боятся мужчины и физической близости?
1: Это страшный вопрос.
0: Раньше они могли просто попытаться выстроить свою тихую жизнь, замять эту боль, ну, обратиться к психологу, если были деньги. А что теперь?
2: А теперь государство приставляет к их голове метафорический пистолет и говорит: либо ты рожаешь, преодолевая свой ужас, либо ты молчишь в страхе перед арестом.
0: Да.
2: Если такая женщина придет в какую-нибудь группу поддержки или напишет на форуме, что из-за своей травмы она выбирает жизнь без детей, ее могут привлечь за формирование привлекательности бездетности. Государство полностью отказывает ей в эмпатии. У чиновников остался только один инструмент – угроза дубинкой.
0: И знаешь, в этом есть какое-то запредельное гендерное лицемерие.
2: О, да?
0: Если министерские чинуши так сильно пекутся о демографии и сохранении населения, почему они смотрят только на женщин? Давай взглянем на мужскую часть населения. Средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси всего 69 лет.
2: Ужасная цифра.
0: Это на 10 лет меньше, чем у женщин. Мужчины умирают от чудовищного стресса, инфарктов, алкоголизма, от того, что нормальная кардиология в регионах просто недоступна.
2: Но мы почему-то не видим ни одного экстренного совещания по спасению мужского населения, верно? Никаких законов о защите мужчин от ранней смертности.

0: Ни одного. Почему?
1: Да потому что верхушку не волнуют люди как таковые. Их волнуют женщины исключительно в роли бесправных, покорных инкубаторов. Инкубаторов, которые должны выполнить спущенный сверху план по поставке новых граждан. А тем временем реальная страна, живые люди, продолжают ускользать сквозь пальцы, уезжая туда, где их не будут штрафовать за их собственные мысли.
0: На сегодня все. Мы увидели, как за декорациями защиты традиции верхушка строит казарму, где даже право на собственные мысли становится преступлением. Пока чиновники рапортуют о спасении нации, сама нация продолжает разбегаться от такой заботы. Помните, что право решать, как жить, это база, которую вас пытаются отобрать. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино. Закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в Республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новые казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
3: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну, вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну, может быть, 200 тысяч. Mm-hmm. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Но это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу, делаешь еще 10 раз больше долгов.
2: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в пятеро больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
4: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
2: не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
5: 2.
7: До.
5: 3.
7: Тин.
5: 4.
7: Чар.
5: 5.
7: Пач.
5: 6.
7: Че.
5: 7.
7: Сат.
5: 8.
7: Ат.
5: 9.
7: Но.
5: 10.
7: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
8: Важный сигнал.
9: Минус 1 000 000 белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
10: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя 1 000 000 уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
9: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
11: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек, это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
9: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
11: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика. Предприятия банкротятся. Люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
9: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
9: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
12: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
9: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий вопиющей дерзостью, а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
13: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
9: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
14: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
9: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
10: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Да?
17: Органику, да.
10: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
17: потепление
10: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
18: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
9: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей – Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
19: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
9: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский, неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
20: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
21: Новости союзного государства.
22: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
23: Офигеть.
22: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
24: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прилетел?
22: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил зет-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
25: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
22: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
26: Слышите? Прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
22: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают мер безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
27: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
9: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали. И до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
27: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
9: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Гереметин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
3: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
2: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Сурджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
4: Вот решающий совет, где мы вас отправим в армию, как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
5: Ты понял?
4: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
2: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
5: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, на должники есть же.
2: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость. И удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
6: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах» по справке.
7: Я очень просто задать.
6: Где сыны Соловьева?
2: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью. Шар ретранслятор тоже добавил проблем.
14: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
13: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
14: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
13: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
14: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
13: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
14: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет».
13: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
8: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
10: Надо как по фирме.
8: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
10: Да, образцовый.
8: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишество.
10: Это деньги надо, да.
8: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
7: Радиосигнал. Подробно о важном.
21: Новости союзного государства.
2: Майские без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дасденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае, ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
15: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься хернёй и дайте людям нормально жить.
2: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
3: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
2: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
17: «Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?»
2: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
18: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
2: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
20: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленным двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государства военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат, сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного русского боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-строительную технику для выполнения задач по предназначению.
23: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
24: Сиаха.
23: Синий.
24: Нила.
23: Коричневый.
24: Бура.
23: Зеленый.
24: Сабз.
23: Оранжевый.
24: Наранджи.
23: Фиолетовый.
24: Джамуни.
23: Красный.
24: Сурх.
23: Белый.
24: Сафед.
23: Желтый.
24: Пила.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
25: Это подкаст «Между строк». И, слушай, сегодня мы погружаемся в тему, с которой я хочу начать прямо, ну, с очень жесткой цифры. Цифры, которая лично у меня просто в голове не укладывается.
26: Давай, что там за статистика?
25: Каждый божий день в белорусских школах от 45 до 70% всей приготовленной еды отправляется прямиком в мусорное ведро.
26: То есть это буквально миллион рублей из государственного бюджета, которые физически выбрасываются на свалку?
25: С одной стороны, у нас чиновники, которые с красивыми лицами рассказывают про успешную реформу школьного питания, а с другой открываешь ТикТок и видишь ролики, где школьники показывают слипшиеся макароны, какие-то синие котлеты и даже окурки в супе. Это же просто жесть.
26: За всем этим мусором в тарелках скрывается глубочайший системный кризис, который, ну, бьет и по экономике, и по здоровью целого поколения.
25: Угу. Слушай, я тут собрала огромный массив данных. Я смотрела старые и новые санитарные нормы, бюджетные сметы, результаты проверок госконтроля. И вот чтобы понять, почему половина еды летит в мусор, нам надо посмотреть на то, как вообще государственная машина проектирует это меню.
26: И для кого она его проектирует, что немаловажно.
25: Да, на бумаге это все вроде логично, вот они ввели... Три возрастные группы – младшие классы, средние и старшие. Ну, типа, понятно же, что первокласснику и 16-летнему парню нужны разные калории.
26: Логично, да. Только это логично исключительно в красивых презентациях для начальства. Если мы посмотрим, как это реализуется на местах, то вся эта дифференциация – это просто фикция. Чистой воды.
25: То есть они не меняют рацион?
26: Вообще не меняют. Никто на школьной кухне не сидит и не высчитывает тонкий баланс белков, жиров и углеводов для разных возрастов. Повара, по факту, просто берут ту же самую гречку с той же самой дешевой котлетой и тупо накидывают подростку 300 грамм вместо 200 грамм для семилетки. Вот и вся адаптация.
25: Ну подожди, система же опирается на какие-то там медицинские нормы, санпины эти.
26: Опираются, да. Но тут всплывает еще один, ну, просто фундаментальный парадокс. Эти самые санпины, на которых весь колораж держится, они же фактически родом из 80-х годов прошлого века.
25: Да ладно, до сих пор.
26: Ну, их там косметически обновляли, конечно, но базовая логика осталась прежней.
25: Слушай, объясни мне тогда вот эти странные блюда-гибриды. Я в меню обратила внимание, что они пытаются сделать питание одинаковым и для первой, и для второй смены.
26: Да, есть такое, универсальные комплексы.
25: Но как вообще можно кормить детей в 8 утра и в 2 часа дня одним и тем же, ну, тяжелым мясным блюдом? Гуляш на завтрак – это же безумие.
26: А вот тут, смотри, вырисовывается та самая бюрократическая логика, которая вообще ломает всю систему. Причина появления этих гибридов – не то плотный завтрак, не то какой-то недоделанный обед, она кроется в кадровом голоде.
25: В смысле, поваров не хватает?
26: Школьные столовые просто задыхаются от их нехватки. Средний возраст кухонного работника сейчас 52 года. Текучка кадров достигает 30%. И это абсолютно предсказуемо.
25: Ну да, с их-то зарплатами я видела цифры. Это 900, максимум 1100 рублей за адский физический труд у горячей плиты.
26: Именно. И государству, и администрациям школ банально выгодно делать это универсальное комплексное меню. Потому что готовить два разных меню, адаптированных под время суток, просто некому физически.
25: Так, хорошо. Но если ребенок видит в тарелке какую-то несъедобную жирную субстанцию в 8 утра, он же к ней даже не притронется? Он что, остается голодным на полдня?
26: Физиологически он не голодает, потому что он добивает желудок пустыми калориями. Он отказывается от школьной каши, идет в буфет и покупает пачку чипсов.
25: Или какую-нибудь сладкую газировку.
26: Да. И в итоге он катастрофически недополучает белок, клетчатку, нормальные витамины, но при этом жестко перебирает сахара. Мы уже сейчас видим по статистике, что около 40% подростков в Беларуси имеют проблемы с весом.
25: Либо ожирение, либо откровенный дефицит массы.
26: Да-да. И если мы посмотрим на будущий уровень, ну, через пару лет, если ничего не менять, эта формальность для галочки спровоцирует просто массовые расстройства пищевого поведения у молодежи. Школа буквально легализует замещение нормальной еды мусорными снеками.
25: Картина, прямо скажем, безрадостная, и я вот по документам прослеживаю, как система пытается выкрутиться из этого кадрового коллапса. Раз поваров нет, государственная машина идет по пути наименьшего сопротивления.
26: Заморозка.
25: Да. Они заменяют готовку банальным разогреванием полуфабрикатов. Все эти наггетсы, пельмени магазинные, рыбные палочки. Причем чиновники в интервью так гордо подают это, как, знаешь, прогрессивный технологичный шаг.
26: Технологичный шаг, как же?
25: Ну вот, я хочу побыть адвокатом дьявола сейчас. Слушай, ну если готовить некому, разве это не лучший выход? Дети же любят наггетсы. Они получают горячую еду, и отходов должно стать меньше. В чем подвох?
26: Подвох в том, что это очень опасная иллюзия. Да, дети любят наггетсы из фастфуда, но дьявол кроется в том, как именно эти полуфабрикаты закупаются государством.
25: Через тендеры.
26: Да. Существует система тендеров, которая работает по принципу обратного аукциона. То есть выигрывает не тот, кто предлагает качественный продукт, а тот мясокомбинат, который умудряется найти самый дешевый способ слепить нечто, что юридически еще имеет право называться котлетой.
25: Банальная оптимизация бюджета. Закупать самую дешевую еду по тендеру – это же, ну, как покупать самые дешевые китайские детали для машины и надеяться, что она поедет как спорткар.
26: Это экономит бюджету процентов 15-20. Школа экономит на оборудовании, на электроэнергии, а главное – на зарплатах квалифицированных поваров.
25: Ну да, чтобы засунуть замороженный наггетс в духовку, кулинарный диплом не нужен. Любой человек справится.
26: Но давай заглянем внутрь этой дешевой тендерной котлеты. Вот там начинается самое интересное.
25: Я сильно подозреваю, что мясо там минимум. Что там с составом?
26: Мясо там формально присутствует. Но качество этого сырья и пропорции добавок просто ужасают. Смотри, в нормальной домашней котлете содержание жира, ну, 15, максимум 20%.
25: Логично.
26: А в этих школьных полуфабрикатах часто превышает 30%. То есть под видом вот этой заботы ребенок получает солено-жировую бомбу со специфическим таким запахом окисленного жира после разогрева.
25: Так, ну, избыток жира и соли – это прямой путь к проблемам с сосудами, это понятно. Но это же еще не откровенный яд.
26: А вот тут мы переходим на системный уровень. Я анализировал результаты проверок госконтроля за 2025 год. Знаешь, что они нашли в 68% проверенных школьных полуфабрикатов? Превышение нормы фосфатов в 1,5-2 раза.
25: Фосфаты? Стоп. Подожди, а фосфаты там зачем в таких количествах?
26: Они круто удерживают влагу внутри продукта. То есть вес увеличивается, а себестоимость падает.
25: А, то есть продукт сохраняет идеальный товарный вид для проверок?
26: Именно. Но проблема в том, как эти химические соединения работают уже внутри человека, когда из

0: бременем на ту же самую государственную систему здравоохранения.
1: Абсолютно. То есть сегодня чиновник радостно отчитывается, что сэкономил 20% на тендере и поварах, а завтра государство потратит в 100 раз больше на лечение этих самых детей.
0: Это просто катастрофа. И знаешь, вся эта мнимая экономия и халатность, они же не могут вечно оставаться только внутри школьных стен. Это неизбежно прорывается наружу через те же соцсети, и вскрывается уже не просто невкусная еда, а настоящая криминальная антисанитария.
1: Да, те самые ролики из ТикТок.
0: Да, вспомни этот дикий случай в феврале 25-го года. 47-я школа в Минске. Семиклассница снимает видео, как в ее супе плавают окурок. Видео собирает 2,5 миллиона просмотров.
1: Это верхушка айсберга.
0: И самое показательное – это реакция системы. Вместо того, чтобы перевернуть кухню вверх дном, школа пытается замять скандал и заставить девочку извиняться на камеру.
1: Ну так школа боится не того, что детей кормят мусором, а того, что этот мусор стал достоянием общественности. Но за этими попытками все скрыть лежат пугающие официальные цифры. Вот тот же комитет госконтроля проверил 1247 школ. Угадай, в каком проценте они нашли нарушения?
0: Ну, зная контекст, процентов 60.
1: 83%?
0: 83%. Слушай, я вот тут не понимаю одной вещи. Я читала детали этих проверок. Там сплошь и рядом находят недовес порций. Ну, типа ребенку в тарелку кладут 70 грамм мяса вместо положенных 100.
1: Угу. Стандартная практика.
0: Но если это происходит в 83% школ, это же не может быть случайной ошибкой какого-то уставшего повара, у которого рука дрогнула. Это организованная теневая экономика. Куда уходят эти 30 грамм разницы?
1: Они уходят во вполне конкретные карманы. И ты абсолютно права, это отлаженная годами теневая система. Воровство на кухнях приобрело просто промышленные масштабы.
0: Есть конкретные примеры?
1: Да полно. Например, 28-я школа в Гомеле. Там работники кухни за 3 месяца умудрились вынести 140 килограммов мяса. Написали, что на семейные нужды. И это только то, что удалось доказать.
0: Обалдеть. То есть на личном уровне ребенок либо не доедает, своими калориями оплачивая украденные продукты, либо вообще подвергается опасности.
1: Смертельной опасности, я бы сказал.
0: Подожди, ну как они тогда проходят плановые проверки? Санстанция же ходит регулярно.
1: О, для проверок существует отдельный, просто ювелирный механизм. Система умеет мобилизоваться ради показухи. О визите проверяющих всегда знают заранее.
0: И готовятся?
1: Конечно. К этому дню мясо внезапно не воруют, из каких-то тайных закромов достают нормальные продукты и готовят элитный такой, знаешь, парадный обед.
0: А, то есть комиссия ест нормальную еду, ставит галочку, что все супер, и уезжает.
1: Да. А на следующий день дети снова получают резиновую размазню и недовес. И на будущем уровне, если не ввести реальные внезапные проверки и не обновить технику, школы просто превратятся в очаги эпидемий. А доверие к государственным институтам у родителей опустится ниже нуля.
0: Слушай, воровство и сломанные холодильники – это страшно. Но когда я сопоставила цифры по бюджетам, меня зацепило кое-что еще. Весь этот финансовый дефицит и бюрократический цинизм, он же проводит очень жесткую социальную границу, прямо в школьной столовой. Он буквально делит детей на сорта.
1: Социальная сегрегация – это, наверное, самая стыдная часть всей этой истории. Давай просто математику посмотрим.
0: Давай.
1: За последний год из-за инфляции мясо для школ подорожало на 35%. Овощи вообще на 40%. А государственный бюджет, который выделяют на питание, чиновники проиндексировали всего на 12%.
0: То есть образовалась огромная дыра.
1: Дыра примерно в 1 рубль 40 копеек с каждой порции.
0: И чтобы как-то вписаться в смету, система начинает делить детей. Смотри, есть бюджет на льготника. Это дети из многодетных или малообеспеченных семей. Государство выделяет на него где-то 2 рубля 80 копеек.
1: Так.
0: А платники?
1: А родители школьника-платника отдают из своего кармана 3,5, а то и 4 рубля.
0: И как администрация выкручивается, чтобы накормить льготника на эти копеньки?
1: Очень просто. Они закупают для них самые дешевые крупы, какие-то третьесортные. Вместо сливочного масла кладут дешевый маргарин или спред. Качество еды падает на самое дно.
0: И ладно бы это касалось только скрытого качества продуктов, но система же намеренно унижает этих детей визуально. Я читала кучу жалоб от родителей. Льготников рассаживают за отдельные столы. Им вы

0: дают порции, которые даже внешне отличаются от порций платников.
1: Да, это видно невооруженным глазом.
0: Слушай, это же как, вот мы летим в самолете. Есть эконом-класс, есть премиум. И администрация специально заставляет пассажиров эконома проходить через салон премиума, чтобы они смотрели на нормальную еду и чувствовали себя, ну, максимально ущербными. Это же прямой путь к психологическим травмам для ребенка.
1: Абсолютно. Дети жестоки, они эти статусные маркеры считывают моментально. Дети-льготники начинают жутко стесняться своего положения. Доходят до того, что они вообще отказываются ходить в столовую, чтобы над ними не смеялись.
0: А ведь для ребенка из неблагополучной семьи этот школьный обед мог быть единственным нормальным куском мяса за весь день.
1: Вот именно. И это просто трагедия.
0: Я отказываюсь верить, что нет нормальных решений. Неужели нигде не пробовали внедрить какие-то альтернативы?
1: В том-то и весь цинизм, что альтернативы есть. Они отлично работают, но бюрократы их умышленно игнорируют. Смотри, 23-й год. Минск. Провели простейший эксперимент. Детям дали выбор из двух блюд. Не впихивали одну кашу на всех, а позволили выбирать.
0: И что сработало?
1: Количество отходов моментально снизилось на 40%. Дети стали есть то, что выбрали сами.
0: Обалдеть. То есть дали право выбора, и половина проблемы решена. А что делать с качеством еды? Как уйти от этих замороженных наггетсов?
1: Тоже есть блестящий пример. 12-я школа в Гомеле. Там родители и администрации сели считать. И выяснили, если доплатить всего 10 копеек с каждой порции, то можно отказаться от тендерного мусора и закупать нормальное свежее мясо у местных фермеров.
0: Подожди. Разница между резиновой заморозкой и свежим мясом всего 10 копеек.
1: Представь себе, в масштабах школьной столовой, где сотни порций в день, эта микроскопическая доплата позволяет перешагнуть тендерный порог и покупать нормальную еду. Родители согласились, и посещаемость столовой взлетела с 60 до 85%.
0: Так если это так круто работает, почему этот опыт не масштабирует на всю страну? Зачем они продолжают кормить мусорные ведра?
1: Потому что государственному аппарату не нужна гибкость. Им нужны жесткие одинаковые регламенты, чтобы проще было отчеты писать. Система выбора – это сложно для бумажек. Софинансирование – это надо нормативные акты менять.
0: А бюрократам проще спустить директиву сверху.
1: Да. И если мы не дадим школам финансовую автономию, столовые окончательно станут местом стигматизации, где давятся бесплатным маргарином только те, кому деваться некуда, а остальные просто уйдут в буфет за чипсами.
0: Давай, наверное, подводить черту под всем этим. Если собрать все факты, которые мы сегодня обсудили, вывод напрашивается очень жесткий. Эта так называемая реформа питания провалилась, потому что она решает проблемы отчетов, а не детей.
1: 100%.
0: Нельзя накормить современного человека по нормативам 80-х годов, закупая самый дешевый тендерный шлак и скрывая за полуфабрикатами то, что на кухне некому работать.
1: И пока государственная система смотрит на ребенка просто как на такого, знаешь, потребителя калорий, а не как на личность с правом выбора, миллионы рублей так и будут лететь в мусорку каждый день, а подростки будут выращивать себе язвы и комплексы неполноценности. Тут никакие технические правки меню не помогут. Нужно полностью менять отношение системы к человеку.
0: Согласна. На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами сегодня и погрузились в эту непростую тему.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
5: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
4: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
5: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
4: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
6: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
4: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
8: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
4: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
8: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
4: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
8: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
4: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результата пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
10: Тольяттинское городское кладбище. На микрорайон.
9: Свердловской области в городе Краснотуринске в этом году открыли новое кладбище, и там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
11: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
9: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
12: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести не одного бойца. Вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
9: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хранить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
14: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. Предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
16: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
15: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
17: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
15: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
17: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
15: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
18: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангал.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумерат.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
20: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
2: Новости регионов на радиосигнал.
15: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарная 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины – Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
15: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
1: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
15: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей – европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
21: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
15: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами камикадзе, летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства.
3: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецопераций. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
3: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
23: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
24: Да, я правильно понял, что мы увязли?
23: Да.
3: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
25: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
3: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
26: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили 1 дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
3: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
4: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводятся через определенное время. Видимо, ну, не соблюли эту, как бы сказать, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично. Я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. А недопустим он, потому что, ну, любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, так сказать, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
6: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
5: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
7: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
5: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
7: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. На тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
5: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
8: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
5: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
8: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
5: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиций – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности – 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
3: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
23: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
24: Да, я правильно понял, что мы увязли?
23: Да.
3: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
25: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать измором-то травить?
3: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотятся как минимум 10 дронов, говорит военный.
26: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
3: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
18: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
18: Синий.
19: Нила.
18: Коричневый.
19: Бура.
18: Зеленый.
19: Сабз.
18: Оранжевый.
19: Наранджи.
18: Фиолетовый.
19: Джамуни.
18: Красный.
19: Сурх.
18: Белый.
19: Сафед.
18: Желтый.
19: Пила.
18: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Это «Между строк». Мы разбираем тему, которая касается кошелька каждого. Почему жизнь в Беларуси становится дороже буквально по всем пунктам? Посмотрите на факты. С 1 марта выросли жировки, следом билеты на транспорт, а теперь и Белтелеком объявил о повышении тарифов на связь. Подумайте, почему официальные цифры инфляции так сильно расходятся с тем, что вы видите в своих магазинных чеках? И как долго еще фраза «пока не дорожает» будет оставаться единственным утешением для семейного бюджета.
10: И знаешь, никаких там призывов взглянуть на ситуацию с пониманием сегодня не будет.
9: О да, абсолютно. Мы будем просто безжалостно препарировать ту реальность, которую, пытаются скрыть за своими красивыми усредненными отчетами министерские чинуши. Они там рисуют графики, пока вы выворачиваете карманы.
10: Если мы посмотрим на картину в целом, сегодняшний разбор — это далеко не просто перечень новых ценников. Ну, тех, которые вы видите на кассе или в почтовом ящике.
9: Угу.
10: Это прямо математическое доказательство того, как верхушка методично перекладывает абсолютно все свои управленческие провалы на плечи обычных людей. Это не случайность.
9: Случайностью тут и не пахнет.
10: Вот именно. Это абсолютно целенаправленная политика удушения бюджетов местных жителей.
9: Так, давай разберем это шаг за шагом. И начнем с самого свежего примера. С решения государственной монополии. Значит, с 6 апреля 2026 года РУП «Белтелеком» повышает тарифы на стационарную связь.
10: Да, полетели новые расценки.
9: Подключение теперь стоит 15 рублей. Это рост на 2 рубля. Местная международная связь все ползет вверх. И вот тут кто-то скажет: ну подожди, что такое 2 рубля? Мелочь.
10: Ага, мелочь.
9: У всех же мессенджеры.
10: И вот это главное заблуждение, на котором играют за правила из ведомств. Смотри, кто живет в белорусских деревнях, в малых городах, кто эти абоненты?
9: Ну, явно не минские айтишники с последними смартфонами.
10: Конечно, нет. Это пожилые люди. пенсионеры. Для них этот старый аппарат с пластиковыми кнопками зачастую единственная связь с врачом поликлиники, с детьми. И именно с этой самой уязвимой категории монополия решает, ну, содрать еще немного денег, просто потому что может.
9: Это какой-то налог на возраст. Потрясающе. Но, слушай, я читал их официальный пресс-релиз.
10: О, там наверняка все очень красиво написано.
9: Да. Пресс-служба выкатывает такое успокоение для всех остальных, мол, тарифы на интернет Байфлай и телевидение Зала не дорожают. Пока.
10: Я очень хочу остановиться на этом слове. Пока.
9: Да, звучит как-то зловеще.
10: Что здесь действительно поражает, так это цинизм формулировки. Пока это не обещание стабильности, понимаешь?
9: Это угроза.
10: Это официальная угроза. Они прямым текстом анонсируют пересмотр тарифов позже, в течение 2026 года. Просто готовят почву.
9: Звучит как «мы не будем грабить вас прямо сегодня, у нас обед, так что зайдем завтра». Но почему они вообще так уверены в себе?
10: Ну как почему? Интернет — это давно не роскошь, это базовая инфраструктура.
9: Ну да, удаленка, учеба.
10: Дистанционная работа, доступ к госуслугам, общение с уехавшими родственниками. Отключить его нельзя. Вы не можете просто сказать: «Ах так, Белтелеком, я ухожу к конкуренту».
9: Потому что конкурентов физически нет в огромном количестве домов.
10: Вот именно. Монополист прекрасно знает, что вы никуда не денетесь. Вы обязаны платить. И они просто, ну, заносят топор для следующего удара по вашим кошелькам.
9: Потому что министерские бюрократы, которые все это согласовали, не умеют оптимизировать свои процессы. Им проще залезть в карман потребителю.
10: И самое жесткое, что этот апрельский анонс падает на уже выжженную землю.
9: Да-да, давай вспомним март. Когда люди достали из почтовых ящиков новые жировки.
10: Ужасный месяц. С 1 марта жилищно-коммунальные услуги, отопление, газ, вода для типичной семьи подскочили на 15-30%.
9: Местная администрация каждый раз оправдывает это фразами про экономическую обоснованность тарифов.
10: О, эти их любимые сказки.
9: Они говорят: «Мы десятилетиями субсидировали коммуналку, а теперь вы просто платите реальную цену тепла. Разве это не честно?»
10: Давай разберем, как этот механизм работал на самом деле. В Беларуси всегда была система перекрестного субсидирования. Знаешь, что это?
9: Когда бизнес платит за обычных людей.
10: Именно. Заводы и предприятия платили за энергоносители втридорога, чтобы компенсировать низкие тарифы для населения. Но что произошло сейчас?
9: Санкции, потеря рынков.
10: Да, из-за выстроенных серых цепочек бизнес просто задыхается. За правила из ведомств видят цифры и понимают, если и дальше драть три шкуры с заводов, они просто встанут.
9: И поэтому они тихо снимают эти субсидии и перекладывают весь груз изношенной инфраструктуры на обычного потребителя.
10: Без всякой упреждающей поддержки. Просто ставят перед фактом: платите на 30% больше.
9: А вот тут начинается самое интересное. Я хочу, чтобы мы не просто бросались процентами, давай посчитаем реальные деньги вслух.
10: Давай. Обожаю математику местных реалий.
9: Возьмем бюджет живого человека, обычного пенсионера в Беларуси. Средняя пенсия, ну, где-то 720-750 рублей.
10: Возьмем 750 по максимуму.
9: Приходит мартовская жировка за зимний период. С отоплением в старом фонде, где тепло просто улетает в щели, это 150-250 рублей.
10: Берем 250, считаем. 750 минус 250. Остается ровно 500 рублей на жизнь в месяц.
9: Отлично. Идем дальше. Продукты по самому скромному сценарию, когда ты выискиваешь только желтые ценники. Это минимум 300 рублей.
10: Минус 300. Остается 200 рублей.
9: Лекарства. Пожилому человеку это обойдется минимум 80 рублей, и то, если нет тяжелых хронических болезней.
10: Остается 120 рублей.
9: И транспорт. Съездить в поликлинику, на рынок, к внукам – это еще рублей 40 в месяц. Итого?
10: Остается 80 рублей. Но слушай, даже если человек никуда не ездит или жестко экономит на еде, и у него остаются те самые 120 рублей из наших прошлых расчетов.
9: Угу.
10: Вдумайтесь в эту цифру. 120 рублей на 30 дней. Это 4 рубля в день. 4 рубля!
9: На 4 рубля сегодня нельзя купить даже чашку нормального кофе. А людям нужно стиральный порошок покупать, одежду откладывать на черный день.
10: Это не оптимизация расходов, это медленное угасание. И знаешь, что говорят сами люди? Вот цитата пенсионера из наших записей. «К пенсии добавили что-то, и тут же продукты все абсолютно поднялись».
9: Это же классическая инфляционная ловушка.
10: Да. Местные чинуши обожают хвастаться индексацией, но механизм работает по прошлым данным. Вам индексируют пенсию по вчерашним ценам, когда вы платите по завтрашним.
9: То есть ты получил прибавку 50 рублей, а расходы выросли на 100.
10: Вроде доход вырос, а по факту вы стали беднее.
9: Слушай, это логично подводит нас к огромному парадоксу. Если все так плохо, если люди выживают на 4 рубля в день, откуда правительство берет эти отчеты?
10: О, Белстат — это вообще отдельный вид искусства.
9: Да, как они выходят на трибуну и рисуют красивые однозначные проценты инфляции. Как они заявляют, что все под контролем.
10: Что здесь действительно поражает, так это то, как Белстат формирует индекс потребительских цен, ИПЦ. Они считают так называемую среднюю корзину. И эта корзина — абсолютная фикция.
9: Как это работает?
10: Я называю это метафорой сломанных весов. Представь весы. На одной чаше лежит телевизор за 1000 рублей, на другой – буханка хлеба за рубль.
9: Так.
10: И для статистики они имеют равный вес. Если хлеб дорожает на 100%, а телевизор падает в цене на 2%, весы балансируются. И чинуши радостно рапортуют – цены стабильны.
9: Но проблема в том, что телевизоры мы каждый день

0: Да. И получается две параллельные вселенные.
1: В отчетах инфляция усмирена, а в реальности просто послушай, что говорят местные жители у магазинов. Пришла в магазин, купила, а домой нести нечего.
0: Боль до слез.
1: Или вот, даже гречку какую-то элементарную людям сложно позволить. Гречку. Это же базовая еда. Если уж она становится недоступной, о чем вообще говорить?
0: А вспомни цитату педагога. «Я педагог, никакого повышения я не чувствую, это все тонет». Давай разложим, как ее деньги тонут.
1: Давай.
0: Поднимают тарифную ставку бюджетнику на 8%. Звучат фанфары по всем госканалам. Но базовая корзина этого педагога выросла на 15%.
1: Итог, педагог стал беднее на 7%.
0: Абсолютно верно. И в этом прямая вина ведомств, которые замораживают ставки, пока реальный рынок летит в пропасть из-за санкционных цепочек посредников.
1: Забавно, что инфляция бьет по вам не только внутри супермаркета, но и пока вы до него добираетесь. Давай про транспорт поговорим.
0: Это еще один тихий побор.
1: Да, местная администрация называет это незначительной корректировкой. Ну, подумаешь, добавили 20 копеек за талончик.
0: А ты посчитай кумулятивный эффект. Это тактика с солями – отрезать по тонкому кусочку. Обычный работяга едет на завод и обратно. Две поездки в день.
1: Умножаем на 22 рабочих дня.
0: Повышение на 20 копеек забирает почти 9 рублей в месяц. А ведь многие живут в спальных районах и ездят с пересадками. Автобус плюс метро.
1: Это 4 поездки. И эти незначительные 20 копеек превращаются в минус 18-20 рублей каждый месяц.
0: Для студента или заводчанина это очередная пробоина в бюджете.
1: Слушай, ну подожди. Мы же постоянно слышим, как чинуши рапортуют о жесточайшем контроле цен. У них же там списки социально значимых товаров, ограничения наценки на хлеб, кефир.
0: Этот механизм работает только на бумаге. Давай заглянем за кулисы. Представь, ты печешь хлеб. Приходит чиновник и говорит, на этот батон наценка не больше 5%.
1: А мука-то подорожала.
0: И электричество.
1: Вот. Ты будешь печь себе в убыток?
0: Конечно, нет, я обанкрочусь.
1: И что делает производитель?
0: Он просто убирает с конвейера невыгодный товар, добавляет в тесто горсть тмина и называет это «хлеб боярский премиум».
1: И все. А, то есть это уже новый, нерегулируемый аналог.
0: Который стоит в 1,5 раза дороже. Чинуши ставят галочку, что цены под контролем, а по факту они деформируют рынок. Люди вынуждены переплачивать за этот премиум с тмином.
1: Замкнутый круг. Абсолютной некомпетентности. И знаешь, когда смотришь, как с этим справляются там, где работают нормальные институты, становится тошно.
0: Это поднимает важный вопрос. А как живут соседи?
1: Ну да.
0: Давай сравним цифры. Средняя зарплата в Беларуси – $550-600. В Польше – $1500. В Литве – 1600. Разрыв трехкратный.
1: Но инфляция там тоже была.
0: Да, но разница в реакции. Когда в Польше был пик инфляции, правительство временно обнулило НДС на базовые продукты.
1: Объясни, как это работает на кассе.
0: НДС заложен в цену. Польша пошла на то, чтобы недополучить деньги в бюджет, но защитить граждан. Цены на кассе автоматически упали. Людям не нужно было никуда ходить и что-то доказывать.
1: В Великобритании раздавали прямые энергетические субсидии на отопление.
0: А в Германии работает автоматическая индексация базовых пособий. Автоматическая.
1: А что в Беларуси?
0: Унизительная заявительная система. Бегай и собирай бумажки.
1: И что все это значит практически? Как выживать прямо сейчас?
0: Во-первых, следите за процентами. Если ваша мартовская жировка съедает больше 20-25% дохода семьи, вы имеете право на безналичные жилищные субсидии.
1: То есть собираем справки о доходах, паспорта, документы на жилье и идем в расчетно-справочные центры.
0: И требуем. Не ждите, пока тетя из ЖЭКа сама придет. Это ваше право. И второе, если накопился долг за коммуналку, не прячьтесь.
1: Иначе накрутят сумасшедшие пени.
0: Идите и требуйте реструктуризации и рассрочки долга.
1: Люди ведь не слепые. Они адаптируются. И это страшно наблюдать. Переходят на дешевые заменители, курица вместо говядины, собственные марки супермаркетов со сплошной химией.
0: Мужики берут вторую, третью подработку, гробят здоровье в ночные смены.
1: И это не оптимизация бюджета. Это жестокое снижение уровня вашей жизни. Вас заставляют работать больше, просто чтобы купить тот же набор продуктов, что и

0: год назад.
1: Резюмируя все это, нужно признать суровую реальность. 2026 год – это год методичного удушения ваших бюджетов.
0: Да уж.
1: Монополии не остановятся. Белтелеком сделает свой ход. Коммунальщики ближе к зиме сделают свой ход. Транспортники снова накинут 20 копеек.
0: Как по расписанию?
1: Главный вопрос, который стоит задать себе каждому. Когда рост ваших реальных доходов наконец-то обгонит тарифы монополистов? И наступит ли этот момент вообще при нынешнем подходе верхушки?
0: На сегодня все. К сожалению, реальные деньги просто тонут в бесконечном подорожании всего от хлеба до телефона. Так что пришло время затянуть пояс еще больше. Больше важных тем в следующем выпуске. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
4: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить. Но подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
2: Важный сигнал.
5: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
6: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
5: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали. И до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
6: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
5: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
7: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, но, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
9: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
8: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
9: И какую реальную роль она играет в экономике.
8: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
9: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
8: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
9: Угу.
8: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
9: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
8: Бетонная плита.
9: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
8: Ну, колоссально, это очень субъективно.
9: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
8: Растворяются.
9: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
8: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
9: То есть?
8: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
9: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
8: Невидимого.
9: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
8: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
9: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
8: Угу.
9: И думает, ну, 13% – это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
8: Чего именно?
9: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
8: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
9: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
8: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
9: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигантскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
8: начались бы протесты.
9: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
8: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
9: Ну, давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
8: Так, и что с ним не так?
9: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
8: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
9: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
8: Слушаю.
9: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
8: Ну, это налог на потребление.
9: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
8: Угу.
9: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
8: Подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
9: Каким образом?
8: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
9: Бесплатно? Вы серьезно?
8: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
9: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
8: Вы берете очень узкую прослойку людей?
9: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
8: Да, ушла.
10: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
8: Почему сломан?
10: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
8: Но государство — это не просто поставщик услуг.
10: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
8: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
10: Я описываю реальность большинства работающих людей.
8: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
10: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
8: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
10: Давайте посмотрим.
8: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
10: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои…
8: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание – онкология, инфаркт.
10: Там есть программы поддержки.
8: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
10: Это крайности американской системы.
8: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
10: Да, что с ним?
8: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
10: Он существует на конкурентном рынке?
8: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
9: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
8: Далеко не всегда они работают эффективнее.
9: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
8: Напомните.
9: Если вы тратите свои деньги на себя, Вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
8: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
9: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
8: И он несет за это ответственность?
9: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
8: Но это утрирование.
9: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
8: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
9: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
8: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
9: Яма – это самый наглядный пример.
8: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
9: Частные университеты, гранты.
8: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
9: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
8: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
9: Вы недооцениваете венчурный капитал.
8: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
9: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
8: Так.
9: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
8: Ух, Маск — это отдельная история.
9: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
8: Да, но...
9: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
8: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
9: А разве это не так?
8: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
9: Они сильно оптимизировали технологии.
8: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
9: Хорошо, исторически – да.
8: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
9: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
8: Да, мы на Земле.
9: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
8: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
9: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
8: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
9: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя. Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
8: Чтобы получить больше прибыли.
9: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
8: Это незаконно.
9: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
8: Удушье.
10: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
9: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
8: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
9: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
8: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
11: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производят США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
2: Важный сигнал.
12: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
13: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
12: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
14: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
12: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
15: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы
14: в Москве прибыли 57 мировых лидеров. На тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
12: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
15: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
12: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
15: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
12: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
16: Иди сюда, дорогой.
17: Необходимо.
16: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
17: На данный момент наработали 42 моточаса.
16: Наработали или ты наработал?
17: Я наработал.
16: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
17: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший будет.
16: Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
17: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
16: А расход топлива? Много то работа, расход топлива.
17: Ну, в зависимости, какие работы.
16: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
17: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
16: То есть экономичная.
17: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Это наша себестоимость.
16: То есть ты доволен этим трактором, да. Пока? 42 моточаса, но ты доволен.
17: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
18: Коробка-автомат.
17: Да, полный автомат.
16: Это большое дело. Да, да.
17: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
16: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
17: Нет, 900.
18: 900 литров бак.
17: 900 литров, да. чтобы на 10 часов хватало работы ему.
16: Ну, давай. 900
2: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
19: Дас.
2: 20.
19: Бис.
2: 30.
19: Тис.
2: 40.
19: 40.
20: 50.
19: 50.
20: 60.
19: 60.
20: 70.
19: 70.
20: 80.
19: 80.
20: 90.
19: 90. 100. 100.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
12: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
21: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
12: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
21: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 тысяч. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
12: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
22: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
12: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
23: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
12: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Могилевские оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили бизнесмена лудомана. Установлено, что 41-летний директор минской фирмы под предлогом развития бизнеса и поставки товаров брал деньги в долг у знакомых по всей стране. При этом не собирался выполнять взятые на себя обязательства по возврату. Полученные инвестиции в размере 55 тысяч рублей потратил на азартные игры в онлайн-казино. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД во взаимодействии с коллегами из оперативно-поискового отдела УВД вышли на след 38-летнего жителя района, который занимался продажей насвая. Дома у мужчины и на рабочем месте обнаружено изъято 5 килограммов некурительного табачного изделия. Товар мужчина самостоятельно привез из России для дальнейшей реализации. На правонарушителя составили административный материал. Ранее он уже попадал в поле зрения милиции за аналогичное деяние. Оперативники БЭП Витебской области выявили факты незаконного расходования денежных средств в сфере АПК. Установлено, что 45-летний руководитель одного из сельхозпредприятий областного центра вместе с тремя подчиненными при содействии должностных лиц других агропромышленных организаций фальсифицировали документы. Подельники вносили заведомо ложные сведения в акты выполненных работ по ремонту сельскохозяйственной техники, которые фактически не выполнялись. Махинации повлекли излишне лишнее расходование бюджетных денег в размере 230 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Бизнесмен из Гомеля брал оплату за удобрения, а отгрузку не производил. 52-летний предприниматель по договору подряда с одним из крупных предприятий агрохимической промышленности Беларуси осуществлял погрузку удобрений для сельхозорганизаций. При этом вносил в путевые листы заведомо ложные сведения о времени начала и окончания выполненных работ. Время указывал, но погрузку не производил, а оплату получал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
0: Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн. И это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
2: Важный сигнал.
12: Раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
1: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
12: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
1: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
12: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
1: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
12: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
1: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
12: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
4: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. Процентов. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития, это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это в принципе долгосрочное гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Это «Между строк». В Беларуси фактически ввели запрет на личный выбор. Теперь за фразу «Я пока не хочу детей» можно получить реальный штраф или арест, вопреки всем сказкам о свободе и семейных ценностях. Белорусские женщины уже почувствовали это на себе, когда обычный разговор в кафе или пост в соцсетях превращается в состав правонарушения. Сегодня будем разбираться, почему государство, которое не может вылечить демографию нормальной медициной и безопасностью, решило карать людей за нежелание рожать. А министерские чинуши ставят child-free в один ряд с педофилами только для того, чтобы вы не успели возмутиться.
7: Они приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, и там появилась статья 19.16.
6: И как она звучит? Напомни точную формулировку.
7: Формулировка – это просто приговор здравому смыслу. Наказание вводится за, цитирую, «формирование представлений о привлекательности бездетности».
6: Да.
7: И знаешь, самое страшное здесь – даже не сам факт штрафа. Страшно то, в какой именно контекст белорусские власти это поместили. Они слепили это в один абзац с пропагандой гомосексуальности, сменой пола и вот это самое важное – педофилией.
6: Я понимаю, что это звучит дико, но, может быть, министерские чиновники просто поленились.
7: В смысле поленились?
6: Ну, знаешь, решили свалить все так называемые нетрадиционные явления в одну юридическую корзину для удобства. В Беларуси же часто законы пишутся на коленке. Это осознанная манипуляция или просто канцелярская лень?
7: О, нет-нет-нет, это совершенно не лень. Это классическая, очень холодная и расчетливая технология расчеловечивания. Давай просто разберем механизм. Педофилия – это тяжелейшее уголовное преступление. Там всегда есть реальная травмированная жертва.
6: Ну, конечно, это насилие.
7: Именно. А отказ от рождения детей – это личный выбор взрослого человека, который никому вообще прямого вреда не наносит. И помещая эти понятия в одну статью, бюрократы искусственно создают нейронную связь в массовом сознании.
6: То есть они посылают сигнал обществу?
7: Да. Сигнал такой. Если женщина говорит, что хочет пожить для себя или выплатить ипотеку перед родами, она не просто сомневающийся человек, она монстр. Монстр, который стоит в одном ряду с теми, кто совершает насилие над детьми. Это стигматизация на самом высшем государственном уровне.
6: Пуф, хорошо, это звучит просто жутко. Но давай спустимся с уровня идеологии на уровень простой бытовой паранойи.
7: Давай.
6: Как этот закон будет работать на практике? В тексте же сказано про распространение в любой форме. Что это вообще значит юридически?
7: О, это открывает настоящий ящик Пандоры.
6: Вот давай смоделируем ситуацию. Mm-hmm. Сидят две подруги в минском кафе, где-нибудь на Немиге, пьют кофе. Одна из них уставшая, замученная кредитами, и говорит другой, ну скажем, слушай, я смотрю на эти цены на жилье, на свою зарплату, и понимаю, что вообще не хочу детей, мне одной спокойнее.
7: Mm-hmm.
6: Что происходит дальше? Подруга напишет донос или официант услышит?
7: Да все, что угодно может произойти. Формулировка «в любой форме» означает, что границу правонарушения определяет не закон, а конкретный проверяющий в погонах.
6: Жесть.
7: Если их разговор услышал официант и решил проявить бдительность, он пишет донос. Если подруга оказалась не такой уж хорошей подругой, она пишет донос.
6: Да, представляю уровень паранойи.
7: Но слушай, самое главное даже не разговоры вслух. Это зеленый свет для тотального контроля цифрового пространства.
6: То есть мы говорим про личные переписки в мессенджерах. Допустим, я отправляю тебе в Телеграме мем. Мем про то, как классно спать в выходные до обеда, потому что дома не кричат младенцы. Это тоже подпадает под статью?
7: Абсолютно. И мы прекрасно видим по последним годам, как в Беларуси работает экспертиза. Силовикам вообще не составит труда изъять телефон, найти этот мем и назначить так называемую лингвистическую экспертизу.
6: Которая, конечно же, услужливо все подтвердит.
7: Естественно. Она постановит, да, данный мем формирует привлекательность бездетного образа жизни. Все. Ты пошутила про сон до обеда, и ты уже правонарушитель. И бремя доказательства того, что ты просто устала, а не ведешь подрывную деятельность против демографии, ложится на тебя.
6: Слушай, ну если закон настолько размыт, это значит, что виновным можно сделать буквально любого человека на улице. А когда виновным может стать каждый, это превращается во что? В отличный инструмент пополнения казны.
7: В точку.
6: Давай перейдем к прейскуранту на мысли. Сколько конкретно в Белоруссии сегодня стоит не хотеть детей?
7: Ну, смотри, для физического лица штраф составляет до 20 базовых величин. На сегодняшний день это около 900 белорусских рублей.
6: Стоп, вот тут остановись и объясни тем, кто не сталкивается с юридическими терминами каждый день. Что такое эта базовая величина? Это ведь не какая-то фиксированная сумма, которую один раз прописали и забыли.
7: Верно, не фиксированная. Базовая величина – это такой универсальный экономический показатель. Белорусские власти его регулярно повышают, это, знаешь, такой ползунок.
6: Удобно устроились.
7: Да, государство может в любой момент увеличить размер базовой величины, и штраф автоматически вырастет. Но, слушай, и 900 рублей сегодня – это огромные деньги для обычного человека.
6: Угу.
7: А если проверяющий вдруг решит, что твою крамольную мысль, ну, например, комментарий в соцсети, мог увидеть несовершеннолетний, то наказание взлетает вплоть до административного ареста.
6: То есть реальные сутки в изоляторе?
7: Да, реальные сутки. За слова. А для юридических лиц штрафы вообще доходят до 6750 рублей.
6: Господи, я пытаюсь найти в этом хоть каплю логики и просто терплю поражение. То есть, чтобы заставить людей заводить детей, а дети требуют гигантских финансовых затрат, государство просто забирает у них деньги.
7: Блестящая логика, правда?
6: Ха, давай посмотрим на реальность. Средняя зарплата, которую рисуют в официальных отчетах, где-то 1800 и 2100 рублей. Но мы же знаем, что медианная зарплата намного ниже.
7: Конечно.
6: Для многих жителей Беларуси 900 рублей – это половина месячного заработка. Половина. И как изъятие этих денег должно стимулировать рождаемость? Типа, ага, у тебя нет денег на ребенка, вот тебе штраф, чтобы у тебя не было денег даже на еду.
7: Никак оно не стимулирует. И этот штраф выглядит еще более циничным, если мы посмотрим на макроэкономику. Давай возьмем такой показатель, как индекс-дефлятор ВВП, который вырос на 12,5%.
6: Так, стоп. Индекс-дефлятор ВВП – это звучит как скучная тема для лекции на экономфаке. Давай переведем это на человеческий. Объясни мне это на примере похода в обычный продуктовый магазин. Что это значит для жителей?
7: Хорошо, если объяснять максимально просто, индекс-дефлятор показывает, как изменились цены на все товары и услуги в реальности, а не на чиновничьей бумаге.
6: Так.
7: Если бюрократы говорят, что инфляция маленькая и зарплаты выросли на 5%, но индекс-дефлятор при этом почти 13%, это значит, что реальная покупательная способность твоей зарплаты просто рухнула.
6: Ага, то есть цены растут быстрее доходов.
7: Именно. Цены на зимнюю обувь, коммуналку, базовую корзину продуктов растут гораздо быстрее. А ипотека в Минске для молодой семьи – это вообще какая-то математическая фантастика. Квадратный метр стоит столько, что без помощи богатых родственников купить жилье просто невозможно.
6: И вот на фоне этой мрачной реальности, вместо того, чтобы строить доступные детские сады, какое-то социальное жилье или поднимать зарплаты врачам...
7: Которые, кстати, сейчас массово бегут из профессии.
6: Да, массово увольняются из поликлиник из-за нищеты и жутких переработок. И вместо решения этих проблем бюрократы в высоких кабинетах

0: меньше 56 тысяч человек.
1: Да, 56 тысяч минус.
0: Антирекорд с 1945 года, со времен послевоенной разрухи. Но, слушай, неужели во всем виноваты только те, кто не хочет рожать? Может, власти в чем-то правы, и child-free действительно угрожают популяции?
1: Да это абсолютная подмена понятий. Настоящая причина этой демографической ямы не смешные посты в интернете, а реальное великое бегство населения из страны.
0: Утечка мозгов и людей.
1: Люди, это же не пенсионеры уехали. Это айтишники, инженеры, врачи, студенты. Люди в возрасте от 25 до 40 лет.
0: Тот самый репродуктивный двигатель нации.
1: Да. Они должны были рожать детей в Белоруссии, строить там будущее, но они собрали чемоданы и уехали в Польшу, Литву, Грузию, Германию.
0: Слушай, это прекрасная иллюстрация. Знаешь, это как если бы руководство колхоза сначала сожгло все свои поля, посадило лучших трактористов в карцер, а потом выписало гигантский штраф агроному за то, что он вслух констатировал: «Извините, но пшеница здесь больше не растет».
1: Идеальное сравнение.
0: Они сами уничтожили условия для жизни, а теперь наказывают тех, кто просто озвучивает этот факт. Но почему уезжают те, кто должен рожать? Давай поговорим о механике страха.
1: Механика страха здесь – это ключевой фактор, который авторы закона полностью игнорируют. Люди просто не заводят детей в условиях перманентной опасности. Это же базовая биология и психология. Прямо сейчас более 1113 человек находится за решеткой по чисто политическим мотивам. Мы видим, как за полтора года силовики провели 51 облаву на клубы и общественные пространства.
0: Я читала, что постоянный хронический стресс буквально блокирует репродуктивную функцию.
1: Да, кортизол.
0: Именно. Когда человек не знает, что с ним будет завтра, когда он боится каждого стука в дверь или проверки телефона на улице, его организм вырабатывает кортизол. Этот гормон стресса кричит мозгу: «Мы в опасности, сейчас вообще не время размножаться».
1: Да, тело отказывается рожать в казарме.
0: То есть государство своей жестокостью физиологически отбивает у людей способность и желание планировать семью. А потом они же за это и штрафуют. Но знаешь, этот новый закон о бездетности, он ведь не только бьет по кошелькам, он запускает очень темные процессы внутри самого оставшегося общества.
1: Совершенно точное наблюдение. Этот закон – это настоящая государственная лицензия на травлю.
0: Угу.
1: Специалисты уже бьют тревогу. Например, психиатр Елена Рудая открыто предупреждает, что такая норма легализует насилие в отношении тех, кто отличается.
0: Дает отмашку.
1: Да, государство дает агрессивным элементам общества четкий сигнал: те, кто не хочет рожать, это враги, они вне закона, их можно безнаказанно унижать, на них можно доносить, их можно травить на работе и в семье.
0: А вот тут я хочу копнуть еще глубже. Давай поговорим о тех, кого этот закон делает абсолютно беззащитными. Как быть женщинам, которые пережили насилие? Женщинам с тяжелейшими психологическими травмами, которые просто панически боятся мужчины и физической близости?
1: Это страшный вопрос.
0: Раньше они могли просто попытаться выстроить свою тихую жизнь, замять эту боль, ну, обратиться к психологу, если были деньги. А что теперь?
1: А теперь государство приставляет к их голове метафорический пистолет и говорит: либо ты рожаешь, преодолевая свой ужас, либо ты молчишь в страхе перед арестом.
0: Да.
1: Если такая женщина придет в какую-нибудь группу поддержки или напишет на форуме, что из-за своей травмы она выбирает жизнь без детей, ее могут привлечь за формирование привлекательности бездетности. Государство полностью отказывает ей в эмпатии. У чиновников остался только один инструмент – угроза дубинкой.
0: И знаешь, в этом есть какое-то запредельное гендерное лицемерие.
1: О, да?
0: Если министерские чинуши так сильно пекутся о демографии и сохранении населения, почему они смотрят только на женщин? Давай взглянем на мужскую часть населения. Средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси всего 69 лет.
1: Ужасная цифра.
0: Это на 10 лет меньше, чем у женщин. Мужчины умирают от чудовищного стресса, инфарктов, алкоголизма, от того, что нормальная кардиология в регионах просто недоступна.
1: Но мы почему-то не видим ни одного экстренного совещания по спасению мужского населения, верно? Никаких законов о защите мужчин от ранней смертности.
0: Ни одного. Почему?
1: Да потому что верхушку не волнует люди.

0: как таковые. Их волнуют женщины исключительно в роли бесправных покорных инкубаторов. Инкубаторов, которые должны выполнить спущенный сверху план по поставке новых граждан. А тем временем реальная страна, живые люди, продолжают ускользать сквозь пальцы, уезжая туда, где их не будут штрафовать за их собственные мысли.
1: На сегодня все. Мы увидели, как за декорациями защиты традиции верхушка строит казарму, где даже право на собственные мысли становится преступлением. Пока чиновники рапортуют о спасении нации, сама нация продолжает разбегаться от такой заботы. Помните, что право решать, как жить, это база, которую вас пытаются отобрать. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино, закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новое казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
3: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну, вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну, может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Ну, это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу, делаешь еще 10 раз больше долгов.
2: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в пятеро больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
4: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
2: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
5: 2.
7: До.
5: 3.
7: Тин.
5: 4.
7: Чар.
5: 5.
7: Пач.
5: 6.
7: Че.
5: 7.
7: Сат.
5: 8.
7: Ат.
5: 9.
7: Но.
5: 10.
7: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
8: Минус 1 000 000 белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
9: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя 1 000 000 уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
8: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
10: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
8: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот в Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
10: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика. Предприятия банкротятся. Люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
8: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
11: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
8: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий «вопиющей дерзостью», а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
12: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слово. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
8: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
13: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
8: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
9: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто все. Надо с людьми работать в этом плане. Да. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
16: потепление
9: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
17: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
8: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей, европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
18: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
8: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский, неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами-камикадзе, летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
20: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в, как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиады 80% зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля. Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
21: Сколько квартир пострадало, парни? Вот это? Вот сюда прилетят?
0: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
22: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО, я не знаю.
0: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
23: Прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
0: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
24: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной Федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
8: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали. И до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
24: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
8: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Гереметин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
3: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
2: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
4: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
6: Ты понял?
4: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
2: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
5: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
2: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость, и удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
6: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там Вагнера.
7: Я очень просто задать.
6: Где сыны Соловьева?
2: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо.
19: Радиосигнал. Подробно о важном.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью. Шар ретранслятор тоже добавил проблем.
25: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
11: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
25: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
11: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
25: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
11: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
25: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность. Прежде всего, разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте. Неожиданно ничего не будет.
11: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
9: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
12: Надо как по фирме.
9: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в грязи и пытались построить комплекс.
12: Да, образцовый.
9: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишество.
12: Это деньги надо, да.
9: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
19: Новости союзного государства.
2: Майские, без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Даздемко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае, ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
13: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься хернёй и дайте людям нормально жить.
2: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
3: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
2: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
14: «Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?»
2: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
2: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
18: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленным двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государства военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного войскового боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-строительную технику для выполнения задач по предназначению.
20: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
21: Сиаха.
20: Синий.
21: Нила.
20: Коричневый.
21: Бура.
20: Зеленый.
21: Сабз.
20: Оранжевый.
21: Наранджи.
20: Фиолетовый.
21: Джамуни.
20: Красный.
21: Сурх.
20: Белый.
21: Сафед.
20: Желтый.
21: Пила.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
27: Это подкаст «Между строк». И, слушай, сегодня мы погружаемся в тему, с которой я хочу начать прямо, ну, с очень жесткой цифры. Цифры, которая лично у меня просто в голове не укладывается.
28: Давай, что там за статистика?
27: Каждый божий день в белорусских школах от 45 до 70% всей приготовленной еды отправляется прямиком в мусорное ведро.
28: То есть это буквально миллион рублей из государственного бюджета, которые физически выбрасываются на свалку?
27: С одной стороны, у нас чиновники, которые с красивыми лицами рассказывают про успешную реформу школьного питания, а с другой открываешь ТикТок и видишь ролики, где школьники показывают слипшиеся макароны, какие-то синие котлеты и даже окурки в супе. Это же просто жесть.
28: За всем этим мусором в тарелках скрывается глубочайший системный кризис, который, ну, бьет и по экономике, и по здоровью целого поколения.
27: Угу. Слушай, я тут собрала огромный массив данных. Я смотрела старые и новые санитарные нормы, бюджетные сметы, результаты проверок госконтроля. И вот чтобы понять, почему половина еды летит в мусор, нам надо посмотреть на то, как вообще государственная машина проектирует это меню.
28: И для кого она его проектирует, что немаловажно.
27: Да, на бумаге это все вроде логично, вот они ввели... Три возрастные группы – младшие классы, средние и старшие. Ну, типа, понятно же, что первокласснику и 16-летнему парню нужны разные калории.
28: Логично, да. Только это логично исключительно в красивых презентациях для начальства. Если мы посмотрим, как это реализуется на местах, то вся эта дифференциация – это просто фикция. Чистой воды.
27: То есть они не меняют рацион?
28: Вообще не меняют. Никто на школьной кухне не сидит и не высчитывает тонкий баланс белков, жиров и углеводов для разных возрастов. Повара, по факту, просто берут ту же самую гречку с той же самой дешевой котлетой и тупо накидывают подростку 300 грамм вместо 200 грамм для семилетки. Вот и вся адаптация.
27: Ну подожди, система же опирается на какие-то там медицинские нормы, санпины эти.
28: Опираются, да. Но тут всплывает еще один, ну, просто фундаментальный парадокс. Эти самые санпины, на которых весь колораж держится, они же фактически родом из 80-х годов прошлого века.
27: Да ладно, до сих пор.
28: Ну, их там косметически обновляли, конечно, но базовая логика осталась прежней.
27: Слушай, объясни мне тогда вот эти странные блюда-гибриды. Я в меню обратила внимание, что они пытаются сделать питание одинаковым и для первой, и для второй смены.
28: Да, есть такое, универсальные комплексы.
27: Но как вообще можно кормить детей в 8 утра и в 2 часа дня одним и тем же, ну, тяжелым мясным блюдом? Гуляш на завтрак – это же безумие.
28: А вот тут, смотри, вырисовывается та самая бюрократическая логика, которая вообще ломает всю систему. Причина появления этих гибридов – не то плотный завтрак, не то какой-то недоделанный обед, она кроется в кадровом голоде.
27: В смысле, поваров не хватает?
28: Школьные столовые просто задыхаются от их нехватки. Средний возраст кухонного работника сейчас 52 года. Текучка кадров достигает 30%. И это абсолютно предсказуемо.
27: Ну да, с их-то зарплатами я видела цифры. Это 900, максимум 1100 рублей за адский физический труд у горячей плиты.
28: Именно. И государству, и администрациям школ банально выгодно делать это универсальное комплексное меню. Потому что готовить два разных меню, адаптированных под время суток, просто некому физически.
27: Так, хорошо. Но если ребенок видит в тарелке какую-то несъедобную жирную субстанцию в 8 утра, он же к ней даже не притронется? Он что, остается голодным на полдня?
28: Физиологически он не голодает, потому что он добивает желудок пустыми калориями. Он отказывается от школьной каши, идет в буфет и покупает пачку чипсов.
27: Или какую-нибудь сладкую газировку.
28: Да. И в итоге он катастрофически недополучает белок, клетчатку, нормальные витамины, но при этом жестко перебирает сахара. Мы уже сейчас видим по статистике, что около 40% подростков в Беларуси имеют проблемы с весом.
27: Либо ожирение, либо откровенный дефицит массы.
28: Да-да. И если мы посмотрим на будущий уровень, ну, через пару лет, если ничего не менять, эта формальность для галочки спровоцирует просто массовые расстройства пищевого поведения у молодежи. Школа буквально легализует замещение нормальной еды мусорными снеками.
27: Картина, прямо скажем, безрадостная, и я вот по документам прослеживаю, как система пытается выкрутиться из этого кадрового коллапса. Раз поваров нет, государственная машина идет по пути наименьшего сопротивления.
28: Заморозка.
27: Да. Они заменяют готовку банальным разогреванием полуфабрикатов. Все эти наггетсы, пельмени магазинные, рыбные палочки. Причем чиновники в интервью так гордо подают это, как, знаешь, прогрессивный технологичный шаг.
28: Технологичный шаг, как же?
27: Ну вот, я хочу побыть адвокатом дьявола сейчас. Слушай, ну если готовить некому, разве это не лучший выход? Дети же любят наггетсы. Они получают горячую еду, и отходов должно стать меньше. В чем подвох?
28: Подвох в том, что это очень опасная иллюзия. Да, дети любят наггетсы из фастфуда, но дьявол кроется в том, как именно эти полуфабрикаты закупаются государством.
27: Через тендеры.
28: Да. Существует система тендеров, которая работает по принципу обратного аукциона. То есть выигрывает не тот, кто предлагает качественный продукт, а тот мясокомбинат, который умудряется найти самый дешевый способ слепить нечто, что юридически еще имеет право называться котлетой.
27: Банальная оптимизация бюджета. Закупать самую дешевую еду по тендеру – это же, ну, как покупать самые дешевые китайские детали для машины и надеяться, что она поедет как спорткар.
28: Это экономит бюджету процентов 15-20. Школа экономит на оборудовании, на электроэнергии, а главное – на зарплатах квалифицированных поваров.
27: Ну да, чтобы засунуть замороженный наггетс в духовку, кулинарный диплом не нужен. Любой человек справится.
28: Но давай заглянем внутрь этой дешевой тендерной котлеты. Вот там начинается самое интересное.
27: Я сильно подозреваю, что мясо там минимум. Что там с составом?
28: Мясо там формально присутствует. Но качество этого сырья и пропорции добавок просто ужасают. Смотри, в нормальной домашней котлете содержание жира, ну, 15, максимум 20%.
27: Логично.
28: А в этих школьных полуфабрикатах часто превышает 30%. То есть под видом вот этой заботы ребенок получает солено-жировую бомбу со специфическим таким запахом окисленного жира после разогрева.
27: Так, ну, избыток жира и соли – это прямой путь к проблемам с сосудами, это понятно. Но это же еще не откровенный яд.
28: А вот тут мы переходим на системный уровень. Я анализировал результаты проверок госконтроля за 2025 год. Знаешь, что они нашли в 68% проверенных школьных полуфабрикатов? Превышение нормы фосфатов в 1,5-2 раза.
27: Фосфаты? Стоп. Подожди, а фосфаты там зачем в таких количествах?
28: Они круто удерживают влагу внутри продукта. То есть вес увеличивается, а себестоимость падает.
27: А, то есть продукт сохраняет идеальный товарный вид для проверок?
28: Именно. Но проблема в том, как эти химические соединения работают уже внутри человека. Когда избыток фосфатов попадает в желудочно-кишечный тракт подростка, они вступают.

0: здравоохранения.
1: Абсолютно. То есть сегодня чиновник радостно отчитывается, что сэкономил 20% на тендере и поварах, а завтра государство потратит в 100 раз больше на лечение этих самых детей.
0: Это просто катастрофа. И знаешь, вся эта мнимая экономия и халатность, они же не могут вечно оставаться только внутри школьных стен. Это неизбежно прорывается наружу через те же соцсети, и вскрывается уже не просто невкусная еда, а настоящая криминальная антисанитария.
1: Да, те самые ролики из ТикТок.
0: Да, вспомни этот дикий случай в феврале 25-го года. 47-я школа в Минске. Семиклассница снимает видео, как в ее супе плавают окурок. Видео собирает 2,5 миллиона просмотров.
1: Это верхушка айсберга.
0: И самое показательное – это реакция системы. Вместо того, чтобы перевернуть кухню вверх дном, школа пытается замять скандал и заставить девочку извиняться на камеру.
1: Ну так школа боится не того, что детей кормят мусором, а того, что этот мусор стал достоянием общественности. Но за этими попытками все скрыть лежат пугающие официальные цифры. Вот тот же комитет госконтроля проверил 1247 школ. Угадай, в каком проценте они нашли нарушения?
0: Ну, зная контекст, процентов 60.
1: 83%?
0: 83%. Слушай, я вот тут не понимаю одной вещи. Я читала детали этих проверок. Там сплошь и рядом находят недовес порций. Ну, типа ребенку в тарелку кладут 70 грамм мяса вместо положенных 100.
1: Угу. Стандартная практика.
0: Но если это происходит в 83% школ, это же не может быть случайной ошибкой какого-то уставшего повара, у которого рука дрогнула. Это организованная теневая экономика. Куда уходят эти 30 грамм разницы?
1: Они уходят во вполне конкретные карманы. И ты абсолютно права, это отлаженная годами теневая система. Воровство на кухнях приобрело просто промышленные масштабы.
0: Есть конкретные примеры?
1: Да полно. Например, 28-я школа в Гомеле. Там работники кухни за 3 месяца умудрились вынести 140 килограммов мяса. Написали, что на семейные нужды. И это только то, что удалось доказать.
0: Обалдеть. То есть на личном уровне ребенок либо не доедает, своими калориями оплачивая украденные продукты, либо вообще подвергается опасности.
1: Смертельной опасности, я бы сказал.
0: Подожди, ну как они тогда проходят плановые проверки? Санстанция же ходит регулярно.
1: О, для проверок существует отдельный, просто ювелирный механизм. Система умеет мобилизоваться ради показухи. О визите проверяющих всегда знают заранее.
0: И готовятся?
1: Конечно. К этому дню мясо внезапно не воруют, из каких-то тайных закромов достают нормальные продукты и готовят элитный такой, знаешь, парадный обед.
0: А, то есть комиссия ест нормальную еду, ставит галочку, что все супер, и уезжает.
1: Да. А на следующий день дети снова получают резиновую размазню и недовес. И на будущем уровне, если не ввести реальные внезапные проверки и не обновить технику, школы просто превратятся в очаги эпидемий. А доверие к государственным институтам у родителей опустится ниже нуля.
0: Слушай, воровство и сломанные холодильники – это страшно. Но когда я сопоставила цифры по бюджетам, меня зацепило кое-что еще. Весь этот финансовый дефицит и бюрократический цинизм, он же проводит очень жесткую социальную границу прямо в школьной столовой. Он буквально делит детей на сорта.
1: Социальная сегрегация – это, наверное, самая стыдная часть всей этой истории. Давай просто математику посмотрим.
0: Давай.
1: За последний год из-за инфляции мясо для школ подорожало на 35%. Овощи вообще на 40%. А государственный бюджет, который выделяют на питание, чиновники проиндексировали всего на 12%.
0: То есть образовалась огромная дыра.
1: Дыра примерно в 1 рубль 40 копеек с каждой порции.
0: И чтобы как-то вписаться в смету, система начинает делить детей. Смотри, есть бюджет на льготника. Это дети из многодетных или малообеспеченных семей. Государство выделяет на него где-то 2 рубля 80 копеек.
1: Так.
0: А платники?
1: А родители школьника-платника отдают из своего кармана 3,5, а то и 4 рубля.
0: И как администрация выкручивается, чтобы накормить льготника на эти копеньки?
1: Очень просто. Они закупают для них самые дешевые крупы, какие-то третьесортные. Вместо сливочного масла кладут дешевый маргарин или спред. Качество еды падает на самое дно.
0: И ладно бы это касалось только скрытого качества продуктов, но система же намеренно унижает этих детей визуально. Я читала кучу жалоб от родителей. Льготников рассаживают за отдельные столы. Им выдают порции, которые даже внешне отличаются от порций платников.

0: Да, это видно невооруженным глазом.
1: Слушай, это же как, вот мы летим в самолете. Есть эконом-класс, есть премиум. И администрация специально заставляет пассажиров эконома проходить через салон премиума, чтобы они смотрели на нормальную еду и чувствовали себя, ну, максимально ущербными. Это же прямой путь к психологическим травмам для ребенка.
0: Абсолютно. Дети жестоки, они эти статусные маркеры считывают моментально. Дети-льготники начинают жутко стесняться своего положения. Доходят до того, что они вообще отказываются ходить в столовую, чтобы над ними не смеялись.
1: А ведь для ребенка из неблагополучной семьи этот школьный обед мог быть единственным нормальным куском мяса за весь день.
0: Вот именно. И это просто трагедия.
1: Я отказываюсь верить, что нет нормальных решений. Неужели нигде не пробовали внедрить какие-то альтернативы?
0: В том-то и весь цинизм, что альтернативы есть. Они отлично работают, но бюрократы их умышленно игнорируют. Смотри, 23-й год. Минск. Провели простейший эксперимент. Детям дали выбор из двух блюд. Не впихивали одну кашу на всех, а позволили выбирать.
1: И что сработало?
0: Количество отходов моментально снизилось на 40%. Дети стали есть то, что выбрали сами.
1: Обалдеть. То есть дали право выбора, и половина проблемы решена. А что делать с качеством еды? Как уйти от этих замороженных наггетсов?
0: Тоже есть блестящий пример. 12-я школа в Гомеле. Там родители и администрации сели считать. И выяснили, если доплатить всего 10 копеек с каждой порции, то можно отказаться от тендерного мусора и закупать нормальное свежее мясо у местных фермеров.
1: Подожди. Разница между резиновой заморозкой и свежим мясом всего 10 копеек.
0: Представь себе, в масштабах школьной столовой, где сотни порций в день, эта микроскопическая доплата позволяет перешагнуть тендерный порог и покупать нормальную еду. Родители согласились, и посещаемость столовой взлетела с 60 до 85%.
1: Так если это так круто работает, почему этот опыт не масштабирует на всю страну? Зачем они продолжают кормить мусорные ведра?
0: Потому что государственному аппарату не нужна гибкость. Им нужны жесткие одинаковые регламенты, чтобы проще было отчеты писать. Система выбора – это сложно для бумажек. Софинансирование – это надо нормативные акты менять.
1: А бюрократам проще спустить директиву сверху.
0: Да. И если мы не дадим школам финансовую автономию, столовые окончательно станут местом стигматизации, где давятся бесплатным маргарином только те, кому деваться некуда, а остальные просто уйдут в буфет за чипсами.
1: Давай, наверное, подводить черту под всем этим. Если собрать все факты, которые мы сегодня обсудили, вывод напрашивается очень жесткий. Эта так называемая реформа питания провалилась, потому что она решает проблемы отчетов, а не детей.
0: 100%.
1: Нельзя накормить современного человека по нормативам 80-х годов, закупая самый дешевый тендерный шлак и скрывая за полуфабрикатами то, что на кухне некому работать.
0: И пока государственная система смотрит на ребенка просто как на такого, знаешь, потребителя калорий, а не как на личность с правом выбора, миллионы рублей так и будут лететь в мусорку каждый день, а подростки будут выращивать себе язвы и комплексы неполноценности. Тут никакие технические правки меню не помогут. Нужно полностью менять отношение системы к человеку.
1: Согласна. На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами сегодня и погрузились в эту непростую тему.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей, и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
5: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
4: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
5: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
4: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
6: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
4: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарное нарушение. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
8: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
4: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
8: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
4: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
8: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
4: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
10: Тольяттинское городское кладбище. На микрорайон.
9: Свердловской области в городе Краснотуринске в этом году открыли новое кладбище, и там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
11: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
9: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
12: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
9: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
14: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. Предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
16: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
15: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
17: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
15: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
17: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика. Предприятия банкротятся. Люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
15: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
18: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангаль.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумерат.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
20: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
2: Новости регионов на радиосигнал.
15: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродинщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины. Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий противники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
15: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
0: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
15: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
21: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
15: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
3: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
3: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
23: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
24: Да, я правильно понял, что мы увязли?
23: Да.
3: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
25: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
3: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотятся как минимум 10 дронов, говорит военный.
26: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили 1 дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
3: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
4: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводится через определенное время. Видимо, ну, не соблюли эту, как бы сказать, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично, я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. А недопустим он, потому что, ну, любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, так сказать, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
6: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
5: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
7: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
5: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
7: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
5: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
8: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
5: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
8: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
5: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецопераций. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности – 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
3: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
23: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
24: Да, я правильно понял, что мы увязли?
23: Да.
3: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
25: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
3: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
26: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
3: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
1: Синий.
19: Нила.
1: Коричневый.
19: Бура.
1: Зеленый.
19: Сабз.
1: Оранжевый.
19: Наранджи.
1: Фиолетовый.
19: Джамуни.
1: Красный.
19: Сурх.
1: Белый.
19: Сафед.
1: Желтый.
19: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Это «Между строк». Мы разбираем тему, которая касается кошелька каждого. Почему жизнь в Беларуси становится дороже буквально по всем пунктам? Посмотрите на факты. С 1 марта выросли жировки, следом билеты на транспорт, а теперь и Белтелеком объявил о повышении тарифов на связь. Подумайте, почему официальные цифры инфляции так сильно расходятся с тем, что вы видите в своих магазинных чеках? И как долго еще фраза «пока не дорожает» будет оставаться единственным утешением для семейного бюджета.
10: И знаешь, никаких там призывов взглянуть на ситуацию с пониманием сегодня не будет.
9: О, да, абсолютно. Мы будем просто безжалостно препарировать ту реальность, которую, пытаются скрыть за своими красивыми усредненными отчетами министерские чинуши. Они там рисуют графики, пока вы выворачиваете карманы.
10: Если мы посмотрим на картину в целом, сегодняшний разбор — это далеко не просто перечень новых ценников. Ну, тех, которые вы видите на кассе или в почтовом ящике.
9: Угу.
10: Это прямо математическое доказательство того, как верхушка методично перекладывает абсолютно все свои управленческие провалы на плечи обычных людей. Это не случайность.
9: Случайностью тут и не пахнет.
10: Вот именно. Это абсолютно целенаправленная политика удушения бюджетов местных жителей.
9: Так, давай разберем это шаг за шагом. И начнем с самого свежего примера. С решения государственной монополии. Значит, с 6 апреля 2026 года РУП «Белтелеком» повышает тарифы на стационарную связь.
10: Да, полетели новые расценки.
9: Подключение теперь стоит 15 рублей. Это рост на 2 рубля. Местная, международная связь, все ползет вверх. И вот тут кто-то скажет: ну подожди, что такое 2 рубля? Мелочь.
10: Ага, мелочь.
9: У всех же мессенджеры.
10: И вот это главное заблуждение, на котором играют за правила из ведомств. Смотри, кто живет в белорусских деревнях, в малых городах, кто эти абоненты?
9: Ну, явно не минские айтишники с последними смартфонами.
10: Конечно, нет. Это пожилые люди. пенсионеры. Для них этот старый аппарат с пластиковыми кнопками зачастую единственная связь с врачом поликлиники, с детьми. И именно с этой самой уязвимой категории монополия решает, ну, содрать еще немного денег, просто потому что может.
9: Это какой-то налог на возраст. Потрясающе. Но, слушай, я читал их официальный пресс-релиз.
10: О, там наверняка все очень красиво написано.
9: Да. Пресс-служба выкатывает такое успокоение для всех остальных, мол, тарифы на интернет Байфлай и телевидение Зала не дорожают. Пока.
10: Я очень хочу остановиться на этом слове. Пока.
9: Да, звучит как-то зловеще.
10: Что здесь действительно поражает, так это цинизм формулировки. Пока это не обещание стабильности, понимаешь?
9: Это угроза.
10: Это официальная угроза. Они прямым текстом анонсируют пересмотр тарифов позже, в течение 2026 года. Просто готовят почву.
9: Звучит как «мы не будем грабить вас прямо сегодня, у нас обед, так что зайдем завтра». Но почему они вообще так уверены в себе?
10: Ну как почему? Интернет — это давно не роскошь, это базовая инфраструктура.
9: Ну да, удаленка, учеба.
10: Дистанционная работа, доступ к госуслугам, общение с уехавшими родственниками. Отключить его нельзя. Вы не можете просто сказать: «Ах так, Белтелеком, я ухожу к конкуренту».
9: Потому что конкурентов физически нет в огромном количестве домов.
10: Вот именно. Монополист прекрасно знает, что вы никуда не денетесь. Вы обязаны платить. И они просто, ну, заносят топор для следующего удара по вашим кошелькам.
9: Потому что министерские бюрократы, которые все это согласовали, не умеют оптимизировать свои процессы. Им проще залезть в карман потребителю.
10: И самое жесткое, что этот апрельский анонс падает на уже выжженную землю.
9: Да-да, давай вспомним март. Когда люди достали из почтовых ящиков новые жировки.
10: Ужасный месяц. С 1 марта жилищно-коммунальные услуги, отопление, газ, вода для типичной семьи подскочили на 15-30%.
9: Местная администрация каждый раз оправдывает это фразами про экономическую обоснованность тарифов.
10: О, эти их любимые сказки.
9: Они говорят: «Мы десятилетиями субсидировали коммуналку, а теперь вы просто платите реальную цену тепла. Разве это не честно?»
10: Давай разберем, как этот механизм работал на самом деле. В Беларуси всегда была система перекрестного субсидирования. Знаешь, что это?
9: Когда бизнес платит за обычных людей.
10: Именно. Заводы и предприятия платили за энергоносители втридорога, чтобы компенсировать низкие тарифы для населения. Но что произошло сейчас?
9: Санкции, потеря рынков.
10: Да, из-за выстроенных серых цепочек бизнес просто задыхается. Заправила из ведомств видят цифры и понимают, если и дальше драть три шкуры с заводов, они просто встанут.
9: И поэтому они тихо снимают эти субсидии и перекладывают весь груз изношенной инфраструктуры на обычного потребителя.
10: Без всякой упреждающей поддержки. Просто ставят перед фактом: платите на 30% больше.
9: А вот тут начинается самое интересное. Я хочу, чтобы мы не просто бросались процентами, давай посчитаем реальные деньги вслух.
10: Давай. Обожаю математику местных реалий.
9: Возьмем бюджет живого человека, обычного пенсионера в Беларуси. Средняя пенсия, ну, где-то 720-750 рублей.
10: Возьмем 750 по максимуму.
9: Приходит мартовская жировка за зимний период. С отоплением в старом фонде, где тепло просто улетает в щели, это 150-250 рублей.
10: Берем 250. Считаем. 750 минус 250. Остается ровно 500 рублей на жизнь в месяц.
9: Отлично. Идем дальше. Продукты по самому скромному сценарию, когда ты выискиваешь только желтые ценники. Это минимум 300 рублей.
10: Минус 300. Остается 200 рублей.
9: Лекарства. Пожилому человеку это обойдется минимум 80 рублей, и то, если нет тяжелых хронических болезней.
10: Остается 120 рублей.
9: И транспорт. Съездить в поликлинику, на рынок, к внукам – это еще рублей 40 в месяц. Итого?
10: Остается 80 рублей. Но слушай, даже если человек никуда не ездит или жестко экономит на еде, и у него остаются те самые 120 рублей из наших прошлых расчетов.
9: Угу.
10: Вдумайтесь в эту цифру. 120 рублей на 30 дней. Это 4 рубля в день. 4 рубля!
9: На 4 рубля сегодня нельзя купить даже чашку нормального кофе. А людям нужно стиральный порошок покупать, одежду откладывать на черный день.
10: Это не оптимизация расходов, это медленное угасание. И знаешь, что говорят сами люди? Вот цитата пенсионера из наших записей. «К пенсии добавили что-то, и тут же продукты все абсолютно поднялись».
9: Это же классическая инфляционная ловушка.
10: Да. Местные чинуши обожают хвастаться индексацией, но механизм работает по прошлым данным. Вам индексируют пенсию по вчерашним ценам, когда вы платите по завтрашним.
9: То есть ты получил прибавку 50 рублей, а расходы выросли на 100.
10: Вроде доход вырос, а по факту вы стали беднее.
9: Слушай, это логично подводит нас к огромному парадоксу. Если все так плохо, если люди выживают на 4 рубля в день, откуда правительство берет эти отчеты?
10: О, Белстат – это вообще отдельный вид искусства.
9: Да, как они выходят на трибуну и рисуют красивые однозначные проценты инфляции. Как они заявляют, что все под контролем.
10: Что здесь действительно поражает, так это то, как Белстат формирует индекс потребительских цен, ИПЦ. Они считают так называемую среднюю корзину. И эта корзина – абсолютная фикция.
9: Как это работает?
10: Я называю это метафорой сломанных весов. Представь весы. На одной чаше лежит телевизор за 1000 рублей, на другой – буханка хлеба за рубль.
9: Так.
10: И для статистики они имеют равный вес. Если хлеб дорожает на 100%, а телевизор падает в цене на 2%, весы балансируются. И чинуши радостно рапортуют. Цены стабильны.
9: Но проблема в том, что телевизоры мы каждый день не едим.
10: Вот именно. В экономике есть важнейший термин –

0: Ситуация усмирена, а в реальности просто послушай, что говорят местные жители у магазинов. Пришла в магазин, купила, а домой нести нечего.
1: Боль до слез.
0: Или вот, даже гречку какую-то элементарную людям сложно позволить. Гречку. Это же базовая еда. Если уж она становится недоступной, о чем вообще говорить?
1: А вспомни цитату педагога. «Я педагог, никакого повышения я не чувствую, это все тонет». Давай разложим, как ее деньги тонут.
0: Давай.
1: Поднимают тарифную ставку бюджетнику на 8%. Звучат фанфары по всем госканалам. Но базовая корзина этого педагога выросла на 15%.
0: Итог, педагог стал беднее на 7%.
1: Абсолютно верно. И в этом прямая вина ведомств, которые замораживают ставки, пока реальный рынок летит в пропасть из-за санкционных цепочек посредников.
0: Забавно, что инфляция бьет по вам не только внутри супермаркета, но и пока вы до него добираетесь. Давай про транспорт поговорим.
1: Это еще один тихий побор.
0: Да, местная администрация называет это незначительной корректировкой. Ну, подумаешь, добавили 20 копеек за талончик.
1: А ты посчитай кумулятивный эффект. Это тактика солями – отрезать по тонкому кусочку. Обычный работяга едет на завод и обратно. Две поездки в день.
0: Умножаем на 22 рабочих дня.
1: Повышение на 20 копеек забирает почти 9 рублей в месяц. А ведь многие живут в спальных районах и ездят с пересадками. Автобус плюс метро.
0: Это 4 поездки. И эти незначительные 20 копеек превращаются в минус 18-20 рублей каждый месяц.
1: Для студента или заводчанина это очередная пробоина в бюджете.
0: Слушай, ну подожди. Мы же постоянно слышим, как чинуши рапортуют о жесточайшем контроле цен. У них же там списки социально значимых товаров, ограничения наценки на хлеб, кефир.
1: Этот механизм работает только на бумаге. Давай заглянем за кулисы. Представь, ты печешь хлеб. Приходит чиновник и говорит, на этот батон наценка не больше 5%.
0: А мука-то подорожала.
1: И электричество.
0: Вот. Ты будешь печь себе в убыток?
1: Конечно, нет, я обанкрочусь.
0: И что делает производитель?
1: Он просто убирает с конвейера невыгодный товар, добавляет в тесто горсть тмина и называет это «хлеб боярский премиум».
0: И все. А, то есть это уже новый нерегулируемый аналог.
1: Который стоит в 1,5 раза дороже. Чинуши ставят галочку, что цены под контролем, а по факту они деформируют рынок. Люди вынуждены переплачивать за этот премиум с тмином.
0: Замкнутый круг. Абсолютной некомпетентности. И знаешь, когда смотришь, как с этим справляются там, где работают нормальные институты, становится тошно.
1: Это поднимает важный вопрос. А как живут соседи?
0: Ну да.
1: Давай сравним цифры. Средняя зарплата в Беларуси – $550-600. В Польше – $1500. В Литве – 1600. Разрыв трехкратный.
0: Но инфляция там тоже была.
1: Да, но разница в реакции. Когда в Польше был пик инфляции, правительство временно обнулило НДС на базовые продукты.
0: Объясни, как это работает на кассе.
1: НДС заложен в цену. Польша пошла на то, чтобы недополучить деньги в бюджет, но защитить граждан. Цены на кассе автоматически упали. Людям не нужно было никуда ходить и что-то доказывать.
0: В Великобритании раздавали прямые энергетические субсидии на отопление.
1: А в Германии работает автоматическая индексация базовых пособий. Автоматическая.
0: А что в Беларуси?
1: Унизительная заявительная система. Бегай и собирай бумажки.
0: И что все это значит практически? Как выживать прямо сейчас?
1: Во-первых, следите за процентами. Если ваша мартовская жиревка съедает больше 20-25% дохода семьи, вы имеете право на безналичные жилищные субсидии.
0: То есть собираем справки о доходах, паспорта, документы на жилье и идем в расчетно-справочные центры.
1: И требуем. Не ждите, пока тетя из ЖЭКа сама придет. Это ваше право. И второе, если накопился долг за коммуналку, не прячьтесь.
0: Иначе накрутят сумасшедшие пени.
1: Идите и требуйте реструктуризации и рассрочки долга.
0: Люди ведь не слепые. Они адаптируются. И это страшно наблюдать. Переходят на дешевые заменители, курица вместо говядины, собственные марки супермаркетов со сплошной химией.
1: Мужики берут вторую, третью подработку, гробят здоровье в ночные смены.
0: И это не оптимизация бюджета. Это жестокое снижение уровня вашей жизни. Вас заставляют работать больше, просто чтобы купить тот же набор продуктов, что и год назад.
1: Резюмируя все это, нужно признать суровую реальность.

0: 2026 год – это год методичного удушения ваших бюджетов.
1: Да уж.
0: Монополии не остановятся. Белтелеком сделает свой ход. Коммунальщики ближе к зиме сделают свой ход. Транспортники снова накинут 20 копеек.
1: Как по расписанию?
0: Главный вопрос, который стоит задать себе каждому. Когда рост ваших реальных доходов наконец-то обгонит тарифы монополистов? И наступит ли этот момент вообще при нынешнем подходе верхушки?
1: На сегодня все. К сожалению, реальные деньги просто тонут в бесконечном подорожании всего от хлеба до телефона. Так что пришло время затянуть пояс еще больше. Больше важных тем в следующем выпуске. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
4: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить. Но подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
2: Важный сигнал.
5: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
6: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
5: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали. И до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
6: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются междусобойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
5: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
7: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, а значит и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, но, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
9: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
8: Абсолютно. И только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
9: И какую реальную роль она играет в экономике.
8: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
9: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
8: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
9: Угу.
8: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
9: Ну, а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
8: Бетонная плита.
9: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
8: Ну, колоссально, это очень субъективно.
9: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
8: Растворяются.
9: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
8: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
9: То есть?
8: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
9: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
8: Невидимого.
9: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
8: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
9: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
8: Угу.
9: И думает, ну, 13% – это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
8: Чего именно?
9: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
8: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
9: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
8: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
9: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигантскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
8: начались бы протесты.
9: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
8: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
9: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
8: Так, и что с ним не так?
9: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
8: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
9: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
8: Слушаю.
9: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
8: Ну, это налог на потребление.
9: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
8: Угу.
9: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
8: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
9: Каким образом?
8: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
9: Бесплатно? Вы серьезно?
8: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
9: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
8: Вы берете очень узкую прослойку людей?
9: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
8: Да, ушла.
10: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
8: Почему сломан?
10: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
8: Но государство — это не просто поставщик услуг.
10: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
8: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
10: Я описываю реальность большинства работающих людей.
8: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
10: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
8: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
10: Давайте посмотрим.
8: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
10: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои…
8: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание – онкология, инфаркт.
10: Там есть программы поддержки.
8: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
10: Это крайности американской системы.
8: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
10: Да, что с ним?
8: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
10: Он существует на конкурентном рынке?
8: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета.
10: Mm-hmm.
8: Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
10: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
8: Далеко не всегда они работают эффективнее.
10: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
8: Напомните.
10: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок,
8: угу,
10: вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
8: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
10: Именно.
9: Государственные расходы – это четвертый способ – тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
8: И он несет за это ответственность?
9: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
8: Но это утрирование.
9: Его главная мотивация – чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
8: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
9: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
8: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
9: Яма – это самый наглядный пример.
8: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
9: Частные университеты, гранты.
8: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
9: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
8: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
9: Вы недооцениваете венчурный капитал.
8: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
9: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
8: Так.
9: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
8: Ух, Маск — это отдельная история.
9: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
8: Да, но...
9: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
8: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
9: А разве это не так?
8: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
9: Они сильно оптимизировали технологии.
8: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
9: Хорошо, исторически – да.
8: Государство взяло на себя 100% риска, оно оплатило тысячи неудачных экспериментов, а когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
9: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
8: Да, мы на Земле.
9: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
8: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
9: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
8: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
9: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
8: Чтобы получить больше прибыли.
9: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
8: Это незаконно.
9: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
8: Удушье.
10: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
9: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
8: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
9: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в 2 раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
8: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
11: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производят США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
2: Важный сигнал.
5: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
12: В День Победы президент Путин проведет 2-сторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
5: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
13: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
5: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
13: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. На тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
14: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
15: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
14: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
15: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
14: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
16: Иди сюда, дорогой.
17: Необходимо.
16: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
17: На данный момент наработали 42 моточаса.
16: Наработали или ты наработал?
17: Я наработал.
16: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
17: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший будет.
16: Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
17: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
16: А расход топлива? Много то работа, расход топлива?
17: Ну, в зависимости, какие работы.
16: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
17: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
16: То есть экономично.
17: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
16: То есть ты доволен этим трактором, да. Пока? 42 моточаса, но ты доволен.
17: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
18: Охотник.
17: Коробка-автомат. Да, полный автомат.
16: Это большое дело. Да, да.
17: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
16: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
17: Нет, 900.
18: 900 литров бак.
17: 900 литров, да. чтобы на 10 часов хватало работы ему.
16: Ну, давай. 900
2: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
19: Дас.
2: 20.
19: Бис.
2: 30.
19: Тис.
2: 40.
19: 40.
20: 50.
19: 50.
20: 60.
19: 60.
20: 70.
19: 70.
20: 80.
19: 80.
20: 90.
19: 90. 100. 100.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
14: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
21: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
14: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
21: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
14: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
22: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
14: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
23: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
14: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: Могилевские оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили бизнесмена лудомана. Установлено, что 41-летний директор минской фирмы под предлогом развития бизнеса и поставки товаров брал деньги в долг у знакомых по всей стране. При этом не собирался выполнять взятые на себя обязательства по возврату. Полученные инвестиции в размере 55 тысяч рублей потратил на азартные игры в онлайн-казино. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД во взаимодействии с коллегами из оперативно-поискового отдела УВД вышли на след 38-летнего жителя района, который занимался продажей насвая. Дома у мужчины и на рабочем месте обнаружено изъято 5 килограммов некурительного табачного изделия. Товар мужчина самостоятельно привез из России для дальнейшей реализации. На правонарушителя составили административный материал. Ранее он уже попадал в поле зрения милиции за аналогичное деяние. Оперативники БЭП Витебской области выявили факты незаконного расходования денежных средств в сфере АПК. Установлено, что 45-летний руководитель одного из сельхозпредприятий областного центра вместе с тремя подчиненными при содействии должностных лиц других агропромышленных организаций фальсифицировали документы. Подельники вносили заведомо ложные сведения в акты выполненных работ по ремонту сельскохозяйственной техники, которые фактически не выполнялись. Махинации повлекли излишне лишнее расходование бюджетных денег в размере 230 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Бизнесмен из Гомеля брал оплату за удобрение, а отгрузку не производил. 52-летний предприниматель по договору подряда с одним из крупных предприятий агрохимической промышленности Беларуси осуществлял погрузку удобрений для сельхозорганизаций. При этом вносил в путевые листы заведомо ложное сведение о времени начала и окончания выполненных работ. Время указывал, но погрузку не производил, а оплату получал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
0: Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн. И это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран, и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
2: Важный сигнал.
14: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
1: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
14: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
1: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
14: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
1: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
14: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
1: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
14: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
4: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. Процентов. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочное гарантированное условие стимулирование привлечения инвестиций в регионе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! Это «Между строк». В Беларуси фактически ввели запрет на личный выбор. Теперь за фразу «Я пока не хочу детей» можно получить реальный штраф или арест, вопреки всем сказкам о свободе и семейных ценностях. Белорусские женщины уже почувствовали это на себе, когда обычный разговор в кафе или пост в соцсетях превращается в состав правонарушения. Сегодня будем разбираться, почему государство, которое не может вылечить демографию нормальной медициной и безопасностью, решило карать людей за нежелание рожать. А министерские чинуши ставят child-free в один ряд с педофилами только для того, чтобы вы не успели возмутиться.
7: Они приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, и там появилась статья 19.16.
6: И как она звучит? Напомни точную формулировку.
7: Формулировка – это просто приговор здравому смыслу. Наказание вводится за, цитирую, «формирование представлений о привлекательности бездетности».
6: Да.
7: И знаешь, самое страшное здесь даже не сам факт штрафа. Страшно то, в какой именно контекст белорусские власти это поместили. Они слепили это в один абзац с пропагандой гомосексуальности, сменой пола и вот это самое важное – педофилией.
6: Я понимаю, что это звучит дико, но, может быть, министерские чиновники просто поленились.
7: В смысле поленились?
6: Ну, знаешь, решили свалить все так называемые нетрадиционные явления в одну юридическую корзину для удобства. В Беларуси же часто законы пишутся на коленке. Это осознанная манипуляция или просто канцелярская лень?
7: О, нет-нет-нет, это совершенно не лень. Это классическая, очень холодная и расчетливая технология расчеловечивания. Давай просто разберем механизм. Педофилия – это тяжелейшее уголовное преступление. Там всегда есть реальная травмированная жертва.
6: Ну, конечно, это насилие.
7: Именно. А отказ от рождения детей – это личный выбор взрослого человека, который никому вообще прямого вреда не наносит. И помещая эти понятия в одну статью, бюрократы искусственно создают нейронную связь в массовом сознании.
6: То есть они посылают сигнал обществу?
7: Да. Сигнал такой. Если женщина говорит, что хочет пожить для себя или выплатить ипотеку перед родами, она не просто сомневающийся человек, она монстр. Монстр, который стоит в одном ряду с теми, кто совершает насилие над детьми. Это стигматизация на самом высшем государственном уровне.
6: Пуф, хорошо, это звучит просто жутко. Но давай спустимся с уровня идеологии на уровень простой бытовой паранойи.
7: Давай.
6: Как этот закон будет работать на практике? В тексте же сказано про распространение в любой форме. Что это вообще значит юридически?
7: О, это открывает настоящий ящик Пандоры.
6: Вот давай смоделируем ситуацию. Mm-hmm. Сидят две подруги в минском кафе, где-нибудь на Немиге, пьют кофе. Одна из них уставшая, замученная кредитами, и говорит другой, ну скажем, слушай, я смотрю на эти цены на жилье, на свою зарплату, и понимаю, что вообще не хочу детей, мне одной спокойнее.
7: Mm-hmm.
6: Что происходит дальше? Подруга напишет донос или официант услышит?
7: Да все, что угодно может произойти. Формулировка «в любой форме» означает, что границу правонарушения определяет не закон, а конкретный проверяющий в погонах.
6: Жесть.
7: Если их разговор услышал официант и решил проявить бдительность, он пишет донос. Если подруга оказалась не такой уж хорошей подругой, она пишет донос.
6: Да, представляю уровень паранойи.
7: Но слушай, самое главное даже не разговоры вслух. Это зеленый свет для тотального контроля цифрового пространства.
6: То есть мы говорим про личные переписки в мессенджерах. Допустим, я отправляю тебе в Телеграме мем. Мем про то, как классно спать в выходные до обеда, потому что дома не кричат младенцы. Это тоже подпадает под статью?
7: Абсолютно. И мы прекрасно видим по последним годам, как в Беларуси работает экспертиза. Силовикам вообще не составит труда изъять телефон, найти этот мем и назначить так называемую лингвистическую экспертизу.
6: Которая, конечно же, услужливо все подтвердит.
7: Естественно. Она постановит, да, данный мем формирует привлекательность бездетного образа жизни. Все. Ты пошутила про сон до обеда, и ты уже правонарушитель. И бремя доказательства того, что ты просто устала, а не ведешь подрывную деятельность против демографии, ложится на тебя.
6: Слушай, ну если закон настолько размыт, это значит, что виновным можно сделать буквально любого человека на улице. А когда виновным может стать каждый, это превращается во что? В отличный инструмент пополнения казны.
7: В точку.
6: Давай перейдем к прейскуранту на мысли. Сколько конкретно в Белоруссии сегодня стоит не хотеть детей?
7: Ну, смотри, для физического лица штраф составляет до 20 базовых величин. На сегодняшний день это около 900 белорусских рублей.
6: Стоп, вот тут остановись и объясни тем, кто не сталкивается с юридическими терминами каждый день. Что такое эта базовая величина? Это ведь не какая-то фиксированная сумма, которую один раз прописали и забыли.
7: Верно, не фиксированная. Базовая величина – это такой универсальный экономический показатель. Белорусские власти его регулярно повышают, это, знаешь, такой ползунок.
6: Удобно устроились.
7: Да, государство может в любой момент увеличить размер базовой величины, и штраф автоматически вырастет. Но, слушай, и 900 рублей сегодня – это огромные деньги для обычного человека.
6: Угу.
7: А если проверяющий вдруг решит, что твою крамольную мысль, ну, например, комментарий в соцсети, мог увидеть несовершеннолетний, то наказание взлетает вплоть до административного ареста.
6: То есть реальные сутки в изоляторе?
7: Да, реальные сутки. За слова. А для юридических лиц штрафы вообще доходят до 6750 рублей.
6: Господи, я пытаюсь найти в этом хоть каплю логики и просто терплю поражение. То есть, чтобы заставить людей заводить детей, а дети требуют гигантских финансовых затрат, государство просто забирает у них деньги.
7: Блестящая логика, правда?
6: Ха, давай посмотрим на реальность. Средняя зарплата, которую рисуют в официальных отчетах, где-то 1800 и 2100 рублей. Но мы же знаем, что медианная зарплата намного ниже.
7: Конечно.
6: Для многих жителей Беларуси 900 рублей – это половина месячного заработка. Половина. И как изъятие этих денег должно стимулировать рождаемость? Типа, ага, у тебя нет денег на ребенка, вот тебе штраф, чтобы у тебя не было денег даже на еду.
7: никак оно не стимулирует. И этот штраф выглядит еще более циничным, если мы посмотрим на макроэкономику. Давай возьмем такой показатель, как индекс-дефлятор ВВП, который вырос на 12,5%.
6: Так, стоп. Индекс-дефлятор ВВП – это звучит как скучная тема для лекции на экономфаке. Давай переведем это на человеческий. Объясни мне это на примере похода в обычный продуктовый магазин. Что это значит для жителей?
7: Хорошо, если объяснять максимально просто, индекс-дефлятор показывает, как изменились цены на все товары и услуги в реальности, а не на чиновничьей бумаге.
6: Так.
7: Если бюрократы говорят, что инфляция маленькая и зарплаты выросли на 5%, но индекс-дефлятор при этом почти 13%, это значит, что реальная покупательная способность твоей зарплаты просто рухнула.
6: Ага, то есть цены растут быстрее доходов.
7: Именно. Цены на зимнюю обувь, коммуналку, базовую корзину продуктов растут гораздо быстрее. А ипотека в Минске для молодой семьи – это вообще какая-то математическая фантастика. Квадратный метр стоит столько, что без помощи богатых родственников купить жилье просто невозможно.
6: И вот на фоне этой мрачной реальности, вместо того, чтобы строить доступные детские сады, какое-то социальное жилье или поднимать зарплаты врачам...
7: Которые, кстати, сейчас массово бегут из профессии.
6: Да, массово увольняются из поликлиник из-за нищеты и жутких переработок. И вместо решения этих проблем бюрократы в высоких кабинетах решают: «А, давайте просто штрафовать людей за их тревогу о будущем».

0: виноваты только те, кто не хочет рожать. Может, власти в чем-то правы, и child-free действительно угрожают популяции?
1: Да это абсолютная подмена понятий. Настоящая причина этой демографической ямы не смешные посты в интернете, а реальное великое бегство населения из страны.
0: Утечка мозгов и людей.
2: Люди, это же не пенсионеры уехали. Это айтишники, инженеры, врачи, студенты. Люди в возрасте от 25 до 40 лет.
0: Тот самый репродуктивный двигатель нации.
2: Да. Они должны были рожать детей в Белоруссии, строить там будущее, но они собрали чемоданы и уехали в Польшу, Литву, Грузию, Германию.
0: Слушай, это прекрасная иллюстрация. Знаешь, это как если бы руководство колхоза сначала сожгло все свои поля, посадило лучших трактористов в карцер, а потом выписало гигантский штраф агроному за то, что он вслух констатировал: «Извините, но пшеница здесь больше не растет».
2: Идеальное сравнение.
0: Они сами уничтожили условия для жизни, а теперь наказывают тех, кто просто озвучивает этот факт. Но почему уезжают те, кто должен рожать? Давай поговорим о механике страха.
2: Механика страха здесь – это ключевой фактор, который авторы закона полностью игнорируют. Люди просто не заводят детей в условиях перманентной опасности. Это же базовая биология и психология. Прямо сейчас более 1113 человек находятся за решеткой по чисто политическим мотивам. Мы видим, как за полтора года силовики провели 51 облаву на клубы и общественные пространства.
0: Я читала, что постоянный хронический стресс буквально блокирует репродуктивную функцию.
2: Да, кортизол.
0: Именно. Когда человек не знает, что с ним будет завтра, когда он боится каждого стука в дверь или проверки телефона на улице, его организм вырабатывает кортизол. Этот гормон стресса кричит мозгу: «Мы в опасности, сейчас вообще не время размножаться».
2: Да, тело отказывается рожать в казарме.
0: То есть государство своей жестокостью физиологически отбивает у людей способность и желание планировать семью. А потом они же за это и штрафуют. Но знаешь, этот новый закон о бездетности, он ведь не только бьет по кошелькам, он запускает очень темные процессы внутри самого оставшегося общества.
2: Совершенно точное наблюдение. Этот закон – это настоящая государственная лицензия на травлю.
0: Угу.
2: Специалисты уже бьют тревогу. Например, психиатр Елена Рудая открыто предупреждает, что такая норма легализует насилие в отношении тех, кто отличается.
0: Дает отмашку.
2: Да, государство дает агрессивным элементам общества четкий сигнал: те, кто не хочет рожать, это враги, они вне закона, их можно безнаказанно унижать, на них можно доносить, их можно травить на работе и в семье.
0: А вот тут я хочу копнуть еще глубже. Давай поговорим о тех, кого этот закон делает абсолютно беззащитными. Как быть женщинам, которые пережили насилие? Женщинам с тяжелейшими психологическими травмами, которые просто панически боятся мужчины и физической близости?
2: Это страшный вопрос.
0: Раньше они могли просто попытаться выстроить свою тихую жизнь, замять эту боль, ну, обратиться к психологу, если были деньги. А что теперь?
2: А теперь государство приставляет к их голове метафорический пистолет и говорит: либо ты рожаешь, преодолевая свой ужас, либо ты молчишь в страхе перед арестом.
0: Да.
2: Если такая женщина придет в какую-нибудь группу поддержки или напишет на форуме, что из-за своей травмы она выбирает жизнь без детей, ее могут привлечь за формирование привлекательности бездетности. Государство полностью отказывает ей в эмпатии. У чиновников остался только один инструмент – угроза дубинкой.
0: И знаешь, в этом есть какое-то запредельное гендерное лицемерие.
2: О, да?
0: Если министерские чинуши так сильно пекутся о демографии и сохранении населения, почему они смотрят только на женщин? Давай взглянем на мужскую часть населения. Средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси всего 69 лет.
2: Ужасная цифра.
0: Это на 10 лет меньше, чем у женщин. Мужчины умирают от чудовищного стресса, инфарктов, алкоголизма, от того, что нормальная кардиология в регионах просто недоступна.
2: Но мы почему-то не видим ни одного экстренного совещания по спасению мужского населения, верно? Никаких законов о защите мужчин от ранней смертности?
0: Ни одного. Почему?
2: Да потому что верхушку не волнуют люди как таковые. Их волнуют женщины исключительно в роли бесправных, покорных инкубаторов. Инкубаторов, которые должны выполнить спущенный сверху план по поставке новых граждан. А тем временем реальная страна, живые люди продолжают ускользать сквозь

0: пальцы, уезжая туда, где их не будут штрафовать за их собственные мысли.
1: На сегодня все. Мы увидели, как за декорациями защиты традиции верхушка строит казарму, где даже право на собственные мысли становится преступлением. Пока чиновники рапортуют о спасении нации, сама нация продолжает разбегаться от такой заботы. Помните, что право решать, как жить, это база, которую вас пытаются отобрать. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино. Закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в Республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новые казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
3: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну, вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну, может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Но это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу, делаешь еще 10 раз больше долгов.
2: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в пятеро больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
4: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
2: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
7: Эк.
5: 2.
7: До.
5: 3.
7: Тин.
5: 4.
7: Чар.
5: 5.
7: Пач.
5: 6.
7: Че.
5: 7.
7: Сат.
5: 8.
7: Ат.
5: 9.
7: Но.
5: 10.
7: Дас.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
8: Минус 1 000 000 белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
9: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя 1 000 000 уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
8: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
10: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек, это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
8: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
10: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
8: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
11: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
8: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий вопиющей дерзостью, а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
12: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
8: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявано», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
13: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно, он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
8: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
9: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Да?
16: Органику, да.
9: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
16: потепление
9: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
17: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
8: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей – европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
18: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
8: Напомню, западные и белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский, неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
20: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
19: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
1: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля. Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
21: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прийти?
1: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
22: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
1: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
23: Слышите? Ой, прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
1: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
24: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
8: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
24: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть. Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются междусобойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
8: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Гереметин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
3: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
2: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Сурджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
4: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как не успевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
6: Ты понял?
4: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
2: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах.
0: Важный сигнал.
7: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар ретранслятор тоже добавил проблем.
25: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
7: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
25: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
7: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
25: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
7: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
25: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
7: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскович.
9: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
5: Надо как по фирме.
9: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
5: Да, образцовый.
9: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева, там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишества.
5: Это деньги надо, да.
9: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Майские без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Дасденко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно, и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае, ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
6: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься хернёй и дайте людям нормально жить.
2: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер «Всем Wi-Fi». Также ограничения появились и в сети «Инстанет». В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению нее сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
3: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
2: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
10: «Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?»
2: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна, и для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
2: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
12: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленным двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государства военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного войскового боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-строительную технику для выполнения задач по предназначению.
19: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
13: Сиаха.
19: Синий.
13: Нила.
19: Коричневый.
13: Бура.
19: Зеленый.
13: Сабз.
19: Оранжевый.
13: Наранджи.
19: Фиолетовый.
13: Джамуни.
19: Красный.
13: Сурх.
19: Белый.
13: Сафед.
19: Желтый.
13: Пила.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Это подкаст «Между строк». И, слушай, сегодня мы погружаемся в тему, с которой я хочу начать прямо, ну, с очень жесткой цифры. Цифры, которая лично у меня просто в голове не укладывается.
3: Давай, что там за статистика?
16: Каждый божий день в белорусских школах от 45 до 70% всей приготовленной еды отправляется прямиком в мусорное ведро.
3: То есть это буквально миллион рублей из государственного бюджета, которые физически выбрасываются на свалку?
16: С одной стороны, у нас чиновники, которые с красивыми лицами рассказывают про успешную реформу школьного питания, а с другой открываешь ТикТок и видишь ролики, где школьники показывают слипшиеся макароны, какие-то синие котлеты и даже окурки в супе. Это же просто жесть.
3: За всем этим мусором в тарелках скрывается глубочайший системный кризис, который, ну, бьет и по экономике, и по здоровью целого поколения.
16: Угу. Слушай, я тут собрала огромный массив данных. Я смотрела старые и новые санитарные нормы, бюджетные сметы, результаты проверок госконтроля. И вот чтобы понять, почему половина еды летит в мусор, нам надо посмотреть на то, как вообще государственная машина проектирует это меню.
3: И для кого она его проектирует, что немаловажно.
16: Да, на бумаге это все вроде логично, вот они ввели... Три возрастные группы – младшие классы, средние и старшие. Ну, типа, понятно же, что первокласснику и 16-летнему парню нужны разные калории.
3: Логично, да. Только это логично исключительно в красивых презентациях для начальства. Если мы посмотрим, как это реализуется на местах, то вся эта дифференциация – это просто фикция. Чистой воды.
16: То есть они не меняют рацион?
3: Вообще не меняют. Никто на школьной кухне не сидит и не высчитывает тонкий баланс белков, жиров и углеводов для разных возрастов. Повара, по факту, просто берут ту же самую гречку с той же самой дешевой котлетой и тупо накидывают подростку 300 грамм вместо 200 грамм для семилетки. Вот и вся адаптация.
16: Ну подожди, система же опирается на какие-то там медицинские нормы, санпины эти.
3: Опираются, да. Но тут всплывает еще один, ну, просто фундаментальный парадокс. Эти самые санпины, на которых весь колораж держится, они же фактически родом из 80-х годов прошлого века.
16: Да ладно, до сих пор.
3: Ну, их там косметически обновляли, конечно, но базовая логика осталась прежней.
16: Слушай, объясни мне тогда вот эти странные блюда-гибриды. Я в меню обратила внимание, что они пытаются сделать питание одинаковым и для первой, и для второй смены.
3: Да, есть такое, универсальные комплексы.
16: Но как вообще можно кормить детей в 8 утра и в 2 часа дня одним и тем же, ну, тяжелым мясным блюдом? Гуляш на завтрак – это же безумие.
3: А вот тут, смотри, вырисовывается та самая бюрократическая логика, которая вообще ломает всю систему. Причина появления этих гибридов – не то плотный завтрак, не то какой-то недоделанный обед, она кроется в кадровом голоде.
16: В смысле, поваров не хватает?
3: Школьные столовые просто задыхаются от их нехватки. Средний возраст кухонного работника сейчас 52 года. Текучка кадров достигает 30%. И это абсолютно предсказуемо.
16: Ну да, с их-то зарплатами я видела цифры. Это 900, максимум 1100 рублей за адский физический труд у горячей плиты.
3: Именно. И государству, и администрациям школ банально выгодно делать это универсальное комплексное меню. Потому что готовить два разных меню, адаптированных под время суток, просто некому физически.
16: Так, хорошо. Но если ребенок видит в тарелке какую-то несъедобную жирную субстанцию в 8 утра, он же к ней даже не притронется? Он что, остается голодным на полдня?
3: Физиологически он не голодает, потому что он добивает желудок пустыми калориями. Он отказывается от школьной каши, идет в буфет и покупает пачку чипсов.
16: Или какую-нибудь сладкую газировку.
3: Да. И в итоге он катастрофически недополучает белок, клетчатку, нормальные витамины, но при этом жестко перебирает сахара. Мы уже сейчас видим по статистике, что около 40% подростков в Беларуси имеют проблемы с весом.
16: Либо ожирение, либо откровенный дефицит массы.
3: Да-да. И если мы посмотрим на будущий уровень, ну, через пару лет, если ничего не менять, эта формальность для галочки спровоцирует просто массовые расстройства пищевого поведения у молодежи. Школа буквально легализует замещение нормальной еды мусорными снеками.
16: Картина, прямо скажем, безрадостная, и я вот по документам прослеживаю, как система пытается выкрутиться из этого кадрового коллапса. Раз поваров нет, государственная машина идет по пути наименьшего сопротивления.
17: заморозка.
16: Да, они заменяют готовку банальным разогреванием полуфабрикатов. Все эти наггетсы, пельмени магазинные, рыбные палочки. Причем чиновники в интервью так гордо подают это, как, знаешь, прогрессивный технологичный шаг.
17: Технологичный шаг, как же?
16: Ну вот, я хочу побыть адвокатом дьявола сейчас. Слушай, ну если готовить некому, разве это не лучший выход? Дети же любят наггетсы. Они получают горячую еду, и отходов должно стать меньше. В чем подвох?
17: Подвох в том, что это очень опасная иллюзия. Да, дети любят наггетсы из фастфуда. Но дьявол кроется в том, как именно эти полуфабрикаты закупаются государством.
16: Через тендеры.
17: Да. Существует система тендеров, которая работает по принципу обратного аукциона. То есть выигрывает не тот, кто предлагает качественный продукт, а тот мясокомбинат, который умудряется найти самый дешевый способ слепить нечто, что юридически еще имеет право называться котлетой.
16: Банальная оптимизация бюджета. Закупать самую дешевую еду по тендеру – это же, ну, как покупать самые дешевые китайские детали для машины и надеяться, что она поедет как спорткар.
17: Это экономит бюджету процентов 15-20. Школа экономит на оборудовании, на электроэнергии, а главное, на зарплатах квалифицированных поваров.
16: Ну да, чтобы засунуть замороженный наггетс в духовку, кулинарный диплом не нужен. Любой человек справится.
17: Но давай заглянем внутрь этой дешевой тендерной котлеты. Вот там начинается самое интересное.
16: Я сильно подозреваю, что мясо там минимум. Что там с составом?
17: Мясо там формально присутствует. Но качество этого сырья и пропорции добавок просто ужасают. Смотри, в нормальной домашней котлете содержание жира, ну, 15, максимум 20%.
16: Логично.
17: А в этих школьных полуфабрикатах часто превышает 30%. То есть под видом вот этой заботы ребенок получает солено-жировую бомбу со специфическим таким запахом окисленного жира после разогрева.
16: Так, ну, избыток жира и соли – это прямой путь к проблемам с сосудами, это понятно. Но это же еще не откровенный яд.
17: А вот тут мы переходим на системный уровень. Я анализировал результаты проверок госконтроля за 2025 год. Знаешь, что они нашли в 68% проверенных школьных полуфабрикатов? Превышение нормы фосфатов в 1,5-2 раза.
16: Фосфаты? Стоп. Подожди, а фосфаты там зачем в таких количествах?
17: Они круто удерживают влагу внутри продукта. То есть вес увеличивается, а себестоимость падает.
16: А, то есть продукт сохраняет идеальный товарный вид для проверок?
17: Именно. Но проблема в том, как эти химические соединения работают уже внутри человека. Когда избыток фосфатов попадает в желудочно-кишечный тракт подростка, они вступают в реакцию с кальцием. Они буквально связывают кальций.
16: Да, образуются нерастворимые соединения.
17: Кальций просто физически не может всосаться в кровь. Он блокируется и выводится из организма впустую.
16: Жесть. А организму подростка кальций – это жизненно необходим для формирования скелета.
17: Вот. Эта передозировка фосфатов систематически обкрадывает детские кости. Если посмотреть в будущее, через пару лет мы получим целое поколение с хрупким скелетом и кучей хронических болячек.
16: И это ляжет колоссальным бременем на ту же самую государственную систему здравоохранения.
17: Абсолютно. То есть сегодня чиновник радостно отчитывается, что сэкономил 20% на тендере и поварах, а завтра государство потратит в 100 раз больше на лечение этих самых детей.
16: Это просто катастрофа. И знаешь, вся эта мнимая экономия и халатность, они же не могут вечно оставаться только внутри школьных стен. Это неизбежно прорывается наружу через те же соцсети, и вскрывается уже не просто невкусная еда, а настоящая криминальная антисанитария.
17: Да, те самые ролики из ТикТок.
16: Да, вспомни этот дикий случай в феврале 25-го года. 47-я школа в Минске. Семиклассница снимает видео, как в ее супе плавают окурок. Видео собирает 2,5 миллиона просмотров.
17: Это верхушка айсберга.
16: И самое показательное – это реакция системы. Вместо того, чтобы перевернуть кухню вверх дном, школа пытается замять скандал и заставить девочку извиняться на камеру.
17: Ну так школа боится не того, что детей кормят мусором, а того, что этот мусор стал достоянием общественности. Но за этими попытками все скрыть лежат пугающие официальные цифры. Вот тот же комитет госконтроля проверил 1247 школ. Угадай, в каком проценте они нашли нарушения?
16: Ну, зная контекст, процентов 60.
17: 83 процентов?
16: 83%. Слушай, я вот тут не понимаю одной вещи. Я читала детали этих проверок. Там сплошь и рядом находят недовес порций. Ну, типа, ребенку в тарелку кладут 70 грамм мяса вместо положенных 100.
17: Угу. Стандартная практика.
16: Но если это происходит в 83% школ, это же не может быть случайной ошибкой какого-то уставшего повара, у которого рука дрогнула. Это организованная теневая экономика. Куда уходят эти 30 грамм разницы?
17: Они уходят во вполне конкретные карманы. И ты абсолютно права, это отлаженная годами теневая система. Воровство на кухнях приобрело просто промышленные масштабы.
16: Есть конкретные примеры?
17: Да полно. Например, 28-я школа в Гомеле. Там работники кухни за 3 месяца умудрились вынести 140 килограммов мяса. Написали, что на семейные нужды. И это только то, что удалось доказать.
16: Обалдеть. То есть на личном уровне ребенок либо не доедает, своими калориями оплачивая украденные продукты, либо вообще подвергается опасности.
17: Смертельной опасности, я бы сказал.
16: Подожди, ну как они тогда проходят плановые проверки? Санстанция же ходит регулярно.
17: О, для проверок существует отдельный, просто ювелирный механизм. Система умеет мобилизоваться ради показухи. О визите проверяющих всегда знают заранее.
16: И готовятся?
17: Конечно. К этому дню мясо внезапно не воруют, из каких-то тайных закромов достают нормальные продукты и готовят элитный такой, знаешь, парадный обед.
16: А, то есть комиссия.

0: зацепило кое-что еще. Весь этот финансовый дефицит и бюрократический цинизм, он же проводит очень жесткую социальную границу прямо в школьной столовой. Он буквально делит детей на сорта.
1: Социальная сегрегация. Это, наверное, самая стыдная часть всей этой истории. Давай просто математику посмотрим.
0: Давай.
1: За последний год из-за инфляции мясо для школ подорожало на 35%, овощи вообще на 40%. А государственный бюджет, который выделяют на питание, чиновники проиндексировали всего на 12%.
0: То есть образовалась огромная дыра.
1: Дыра примерно в 1 рубль 40 копеек с каждой порции.
0: И чтобы как-то вписаться в смету, система начинает делить детей. Смотри, есть бюджет на льготника. Это дети из многодетных или малообеспеченных семей. Государство выделяет на него где-то 2 рубля 80 копеек.
1: Так.
0: А платники?
1: А родители школьника-платника отдают из своего кармана 3,5, а то и 4 рубля.
0: И как администрация выкручивается, чтобы накормить льготника на эти копеньки?
1: Очень просто. Они закупают для них самые дешевые крупы, какие-то третьесортные. Вместо сливочного масла кладут дешевый маргарин или спред. Качество еды падает на самое дно.
0: И ладно бы это касалось только скрытого качества продуктов, но система же намеренно унижает этих детей визуально. Я читала кучу жалоб от родителей. Льготников рассаживают за отдельные столы. Им выдают порции, которые даже внешне отличаются от порций платников.
1: Да, это видно невооруженным глазом.
0: Слушай, это же как вот мы летим в самолете. Есть эконом-класс, есть премиум. И администрация специально заставляет пассажиров эконома проходить через салон премиума, чтобы они смотрели на нормальную еду и чувствовали себя, ну, максимально ущербными. Это же прямой путь к психологическим травмам для ребенка.
1: Абсолютно. Дети жестоки, они эти статусные маркеры считывают моментально. Дети-льготники начинают жутко стесняться своего положения. Доходят до того, что они вообще отказываются ходить в столовую, чтобы над ними не смеялись.
0: А ведь для ребенка из неблагополучной семьи этот школьный обед мог быть единственным нормальным куском мяса за весь день.
1: Вот именно. И это просто трагедия.
0: Я отказываюсь верить, что нет нормальных решений. Неужели нигде не пробовали внедрить какие-то альтернативы?
1: В том-то и весь цинизм, что альтернативы есть. Они отлично работают, но бюрократы их умышленно игнорируют. Смотри, 23-й год. Минск. Провели простейший эксперимент. Детям дали выбор из двух блюд. Не впихивали одну кашу на всех, а позволили выбирать.
0: И что сработало?
1: Количество отходов моментально снизилось на 40%. Дети стали есть то, что выбрали сами.
0: Обалдеть. То есть дали право выбора, и половина проблемы решена. А что делать с качеством еды? Как уйти от этих замороженных наггетсов?
1: Тоже есть блестящий пример. 12-я школа в Гомеле. Там родители и администрации сели считать. И выяснили, если доплатить всего 10 копеек с каждой порции, то можно отказаться от тендерного мусора и закупать нормальное свежее мясо у местных фермеров.
0: Подожди. Разница между резиновой заморозкой и свежим мясом всего 10 копеек.
1: Представь себе, в масштабах школьной столовой, где сотни порций в день, эта микроскопическая доплата позволяет перешагнуть тендерный порог и покупать нормальную еду. Родители согласились, и посещаемость столовой взлетела с 60 до 85%.
0: Так если это так круто работает, почему этот опыт не масштабирует на всю страну? Зачем они продолжают кормить мусорные ведра?
1: Потому что государственному аппарату не нужна гибкость. Им нужны жесткие одинаковые регламенты, чтобы проще было отчеты писать. Система выбора – это сложно для бумажек. Софинансирование – это надо нормативные акты менять.
0: А бюрократам проще спустить директиву сверху.
1: Да. И если мы не дадим школам финансовую автономию, столовые окончательно станут местом стигматизации, где давятся бесплатным маргарином только те, кому деваться некуда, а остальные просто уйдут в буфет за чипсами.
0: Давай, наверное, подводить черту под всем этим. Если собрать все факты, которые мы сегодня обсудили, вывод напрашивается очень жесткий. Эта так называемая реформа питания провалилась, потому что она решает проблемы отчетов, а не детей.
1: 100%.
0: Нельзя накормить современного человека по нормативам 80-х годов, закупая самый дешевый тендерный шлак и скрывая за полуфабрикатами то, что на кухне некому работать.
1: И пока государственная система смотрит на ребенка просто как на такого, знаешь, потребителя калорий, а не как на личность с правом выбора, миллионы рублей так и будут лететь в мусорку каждый день, а подростки будут выращивать себе язвы и комплексы неполноценности. Тут никакие технические правки меню не помогут. Нужно полностью менять

0: изменить отношение системы к человеку.
1: Согласна. На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами сегодня и погрузились в эту непростую тему.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
5: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
4: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
5: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
4: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
6: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
4: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
7: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
4: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
4: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарные нарушения. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
8: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
4: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
8: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
4: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
8: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
4: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожая ситуация во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
10: Тольяттинское городское кладбище. Да. Микрорайон.
9: Свердловской области в городе Краснотуринске. В этом году открыли новое кладбище. И там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
11: Городок 43 тысячи человек. Одно из 4 или из 5 кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
9: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего 1,5 ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
12: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. И вот эти 1,5 ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
9: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
13: Вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
14: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. Предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Минус 1 000 000 белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
16: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя 1 000 000 уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
15: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
17: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек, это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
15: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
17: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук. Не хватает профессионалов. От этого страдает экономика. Предприятия банкротятся. Люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
15: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
18: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
19: Пир.
18: Вторник.
19: Мангаль.
18: Среда.
19: Будх.
18: Четверг.
19: Джумерат.
18: Пятница.
19: Джума.
18: Суббота.
19: Хафта.
18: Воскресенье.
19: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
13: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
20: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
2: Thank you. сигнал.
15: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины. Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах – в Свислочском, Берестовицком и Волковыском – полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
15: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
0: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы, влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем. И при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
15: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей – Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
21: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
15: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами «Камикадзе», летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
3: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых мясных штурмов. За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. 2-я двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
3: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
23: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
24: Да я правильно понял, что мы увязли?
23: Да.
3: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
25: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
3: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
4: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война, тут не так смешно и сладко.
3: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: Академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
5: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводится через определенное время. Видимо, не соблюли эту, стандарт лечения, соблюдали. Конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично, я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. Недопустим он, потому что любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
7: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
6: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
8: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
6: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
9: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
6: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
10: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
6: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
10: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
6: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецопераций. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения пятой двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
3: Сложной ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
23: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
24: Да, я правильно понял, что мы увязли?
23: Да.
3: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
25: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
3: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
4: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
3: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
19: Сиаха.
2: Синий.
19: Нила.
2: Коричневый.
19: Бура.
2: Зеленый.
19: Сабз.
2: Оранжевый.
19: Наранджи.
2: Фиолетовый.
19: Джамуни.
2: Красный.
19: Сурх.
2: Белый.
19: Сафед.
2: Желтый.
19: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! Это «Между строк». Мы разбираем тему, которая касается кошелька каждого. Почему жизнь в Беларуси становится дороже буквально по всем пунктам? Посмотрите на факты. С 1 марта выросли жировки, следом билеты на транспорт, а теперь и Белтелеком объявил о повышении тарифов на связь. Подумайте, почему официальные цифры инфляции так сильно расходятся с тем, что вы видите в своих магазинных чеках? И как долго еще фраза «пока не дорожает» будет оставаться единственным утешением для семейного бюджета.
12: И знаешь, никаких там призывов взглянуть на ситуацию с пониманием сегодня не будет.
11: О, да, абсолютно. Мы будем просто безжалостно препарировать ту реальность, которую, пытаются скрыть за своими красивыми усредненными отчетами министерские чинуши. Они там рисуют графики, пока вы выворачиваете карманы.
12: Если мы посмотрим на картину в целом, сегодняшний разбор — это далеко не просто перечень новых ценников. Ну, тех, которые вы видите на кассе или в почтовом ящике.
11: Угу.
12: Это прямо математическое доказательство того, как верхушка методично перекладывает абсолютно все свои управленческие провалы на плечи обычных людей. Это не случайность.
11: Случайностью тут и не пахнет.
12: Вот именно. Это абсолютно целенаправленная политика, удушение бюджетов местных жителей.
11: Так, давай разберем это шаг за шагом. И начнем с самого свежего примера. С решения государственной монополии. Значит, с 6 апреля 2026 года РУП «Белтелеком» повышает тарифы на стационарную связь.
12: Да, полетели новые расценки.
11: Подключение теперь стоит 15 рублей. Это рост на 2 рубля. Местная, международная связь, все ползет вверх. И вот тут кто-то скажет: ну подожди, что такое 2 рубля? Мелочь.
12: Ага, мелочь.
11: У всех же мессенджеры.
12: И вот это главное заблуждение, на котором играют заправила из ведомств. Смотри, кто живет в белорусских деревнях, в малых городах, кто эти абоненты?
11: Ну, явно не минские айтишники с последними смартфонами.
12: Конечно, нет. Это пожилые люди, пенсионеры. Для них этот старый аппарат с пластиковыми кнопками зачастую единственная связь с врачом поликлиники, с детьми. И именно с этой самой уязвимой категории монополия решает, ну, содрать еще немного денег, просто потому что может.
11: Это какой-то налог на возраст. Потрясающе. Но, слушай, я читал их официальный пресс-релиз.
12: О, там наверняка все очень красиво написано.
11: Да. Пресс-служба выкатывает такое успокоение для всех остальных, мол, тарифы на интернет Байфлай и телевидение Зала не дорожают. Пока.
12: Я очень хочу остановиться на этом слове. Пока.
11: Да, звучит как-то зловеще.
12: Что здесь действительно поражает, так это цинизм формулировки. Пока это не обещание стабильности, понимаешь?
11: Это угроза.
12: Это официальная угроза. Они прямым текстом анонсируют пересмотр тарифов позже, в течение 2026 года. Просто готовят почву.
11: Звучит как: мы не будем грабить вас прямо сегодня, у нас обед. Так что зайдем завтра. Но почему они вообще так уверены в себе?
12: Ну как почему? Интернет — это давно не роскошь, это базовая инфраструктура.
11: Ну да, удаленка, учеба.
12: Дистанционная работа, доступ к госуслугам, общение с уехавшими родственниками. Отключить его нельзя. Вы не можете просто сказать: ах так, Белтелеком, я ухожу к конкуренту.
11: Потому что конкурентов физически нет в огромном количестве домов.
12: Вот именно. Монополист прекрасно знает, что вы никуда не денетесь. Вы обязаны платить. И они просто, ну, заносят топор для следующего удара по вашим кошелькам.
11: Потому что министерские бюрократы, которые все это согласовали, не умеют оптимизировать свои процессы. Им проще залезть в карман потребителю.
12: И самое жесткое, что этот апрельский анонс падает на уже выжженную землю.
11: Да-да, давай вспомним март. Когда люди достали из почтовых ящиков новые жировки.
12: Ужасный месяц. С 1 марта жилищно-коммунальные услуги, отопление, газ, вода для типичной семьи подскочили на 15-30%.
11: Местная администрация каждый раз оправдывает это фразами про экономическую обоснованность тарифов.
12: О, эти их любимые сказки.
11: Они говорят: мы десятилетиями субсидировали коммуналку, а теперь вы просто платите реальную цену тепла. Разве это не честно?
12: Давай разберем, как этот механизм работал на самом деле. В Беларуси всегда была система перекрестного субсидирования. Знаешь, что это?
11: Когда бизнес платит за обычных людей.
12: Именно. Заводы и предприятия платили за энергоносители втридорога, чтобы компенсировать низкие тарифы для населения. Но что произошло сейчас?
11: Санкции, потеря рынков.
12: Да, из-за выстроенных серых цепочек бизнес просто задыхается. Заправила из ведомств видят цифры и понимают, если и дальше драть три шкуры с заводов, они просто встанут.
11: И поэтому они тихо снимают эти субсидии и перекладывают весь груз изношенной инфраструктуры на обычного потребителя.
12: Без всякой упреждающей поддержки. Просто ставят перед фактом: платите на 30% больше.
11: А вот тут начинается самое интересное. Я хочу, чтобы мы не просто бросались процентами, давай посчитаем реальные деньги вслух.
12: Давай. Обожаю математику местных реалий.
11: Возьмем бюджет живого человека, обычного пенсионера в Беларуси. Средняя пенсия, ну, где-то 720-750 рублей.
12: Возьмем 750 по максимуму.
11: Приходит мартовская жировка за зимний период. С отоплением в старом фонде, где тепло просто улетает в щели, это 150-250 рублей.
12: Берем 250. Считаем. 750 минус 250. Остается ровно 500 рублей на жизнь в месяц.
11: Отлично. Идем дальше. Продукты по самому скромному сценарию. Когда ты выискиваешь только желтые ценники. Это минимум 300 рублей.
12: Минус 300. Остается 200 рублей.
11: Лекарства. Пожилому человеку это обойдется минимум 80 рублей. И то, если нет тяжелых хронических болезней.
12: Остается 120 рублей.
11: И транспорт. Съездить в поликлинику, на рынок, к внукам – это еще рублей 40 в месяц. Итого?
12: Остается 80 рублей. Но слушай, даже если человек никуда не ездит или жестко экономит на еде, и у него остаются те самые 120 рублей из наших прошлых расчетов.
11: Угу.
12: Вдумайтесь в эту цифру. 120 рублей на 30 дней. Это 4 рубля в день. 4 рубля!
11: На 4 рубля сегодня нельзя купить даже чашку нормального кофе. А людям нужно стиральный порошок покупать, одежду откладывать на черный день.
12: Это не оптимизация расходов, это медленное угасание. И знаешь, что говорят сами люди? Вот цитата пенсионера из наших записей. «К пенсии добавили что-то, и тут же продукты все абсолютно поднялись».
11: Это же классическая инфляционная ловушка.
12: Да. Местные чинуши обожают хвастаться индексацией. Но механизм работает по прошлым данным. Вам индексируют пенсию по вчерашним ценам, когда вы платите по завтрашним.
11: То есть ты получил прибавку 50 рублей, а расходы выросли на 100.
12: Вроде доход вырос, а по факту вы стали беднее.
11: Слушай, это логично подводит нас к огромному парадоксу. Если все так плохо, если люди выживают на 4 рубля в день, откуда правительство берет эти отчеты?
12: О, Белстат – это вообще отдельный вид искусства.
11: Да, как они выходят на трибуну и рисуют красивые однозначные проценты инфляции. Как они заявляют, что все под контролем.
12: Что здесь действительно поражает, так это то, как Белстат формирует индекс потребительских цен – ИПЦ. Они считают так называемую среднюю корзину. И эта корзина – абсолютная фикция.
11: Как это работает?
12: Я называю это метафорой сломанных весов. Представь весы. На одной чаше лежит телевизор за 1000 рублей, на другой – буханка хлеба за рубль.
11: Так.
12: И для статистики они имеют равный вес. Если хлеб дорожает на 100%, а телевизор падает в цене на 2%, весы балансируются. И чинуши радостно рапортуют. Цены стабильны.
11: Но проблема в том, что телевизоры мы каждый день не едим.
12: Вот именно. В экономике есть важнейший термин – инфляция для бедных. В Белоруссии семьи с низким доходом тратят от 38 до 42% своего бюджета исключительно на еду.
11: Это огромная доля.
12: Для сравнения, в Евросоюзе этот показатель 15-25%. И что дорожает быстрее всего на реальном рынке – именно базовая еда, коммуналка, транспорт.
11: Те статьи расходов, которые невозможно вычеркнуть.
12: Да. И получается две параллельные вселенные.
11: В отчетах инфляция усмирена, а в реальности просто послушай, что говорят местные жители у магазинов. Пришла в магазин, купила, а домой нести нечего.
12: Боль до слез.
11: Или вот, даже гречку какую-то элементарную людям сложно позволить. Гречку. Это же базовая еда. Если уж она становится недоступной, о чем вообще говорить?
12: А вспомни цитату педагога. «Я педагог, никакого повышения я не чувствую, это все тонет». Давай разложим, как ее деньги тонут.
11: Давай.
12: Поднимают тарифную ставку бюджетнику на 8%. Звучат фанфары по всем госканалам. Но базовая корзина этого педагога выросла на 15%.
11: Итог, педагог стал беднее на 7%.
12: Абсолютно верно. И в этом прямая вина ведомств, которые замораживают ставки, пока реальный рынок летит в пропасть из-за санкционных цепочек посредников.
11: Забавно, что инфляция бьет по вам не только внутри супермаркета, но и пока вы до него добираетесь. Давай про транспорт поговорим.
12: Это еще один тихий побор.
11: Да. Местная администрация называет это незначительной корректировкой. Ну, подумаешь, добавили 20 копеек за талончик.
12: А ты посчитай кумулятивный эффект. Это тактика с солями – отрезать по тонкому кусочку. Обычный работяга едет на завод и обратно. Две поездки в день.
11: Умножаем на 22 рабочих дня.
12: Повышение на 20 копеек забирает почти 9 рублей в месяц. А ведь многие живут в спальных районах и ездят с пересадками. Автобус плюс метро.
11: Это 4 поездки. И эти незначительные 20 копеек превращаются в минус 18-20 рублей каждый месяц.
12: Для студента или заводчанина это очередная пробоина в бюджете.
11: Слушай, ну подожди. Мы же постоянно слышим, как чинуши рапортуют о жесточайшем контроле цен. У них же там списки социально значимых товаров. Ограничения наценки на хлеб, кефир.
12: Этот механизм работает только на бумаге. Давай заглянем за кулисы. Представь, ты печешь хлеб. Приходит чиновник и говорит, на этот батон наценка не больше 5%.
11: А мука-то подорожала.
12: И электричество.
11: Вот. Ты будешь печь себе в убыток?
12: Конечно, нет, я обанкрочусь.
11: И что делает производитель?
12: Он просто убирает с конвейера невыгодный товар, добавляет в тесто горсть тмина и называет это «хлеб боярский премиум».
11: И все. А, то есть это уже новый, нерегулируемый аналог.
12: Который стоит в 1,5 раза дороже. Чинуши ставят галочку, что цены под контролем, а по факту они деформируют рынок. Люди вынуждены переплачивать за этот премиум с тмином.
11: Замкнутый круг. Абсолютной некомпетентности. И знаешь, когда смотришь, как с этим справляются там, где работают нормальные институты, становится тошно.
12: Это поднимает важный вопрос. А как живут соседи?
11: Ну да.

0: ведь граждан. Цены на кассе автоматически упали. Людям не нужно было никуда ходить и что-то доказывать.
1: В Великобритании раздавали прямые энергетические субсидии на отопление.
0: А в Германии работает автоматическая индексация базовых пособий. Автоматическая.
1: А что в Беларуси?
0: Унизительная заявительная система. Бегай и собирай бумажки.
1: И что все это значит практически? Как выживать прямо сейчас?
0: Во-первых, следите за процентами. Если ваша мартовская жировка съедает больше 20-25% дохода семьи, вы имеете право на безналичные жилищные субсидии.
1: То есть собираем справки о доходах, паспорта, документы на жилье и идем в расчетно-справочные центры.
0: И требуем. Не ждите, пока тетя из ЖЭКа сама придет. Это ваше право. И второе, если накопился долг за коммуналку, не прячьтесь.
1: Иначе накрутят сумасшедшие пени.
0: Идите и требуйте реструктуризации и рассрочки долга.
1: Люди ведь не слепые, они адаптируются. И это страшно наблюдать. Переходят на дешевые заменители, курица вместо говядины, собственные марки супермаркетов со сплошной химией.
0: Мужики берут вторую, третью подработку, гробят здоровье в ночные смены.
1: И это не оптимизация бюджета. Это жестокое снижение уровня вашей жизни. Вас заставляют работать больше, просто чтобы купить тот же набор продуктов, что и год назад.
0: Резюмируя все это, нужно признать суровую реальность. 2026 год – это год методичного удушения ваших бюджетов.
1: Да уж.
0: Монополии не остановятся. Белтелеком сделает свой ход. Коммунальщики ближе к зиме сделают свой ход. Транспортники снова накинут 20 копеек.
1: Как по расписанию?
0: Главный вопрос, который стоит задать себе каждому. Когда рост ваших реальных доходов наконец-то обгонит тарифы монополистов? И наступит ли этот момент вообще при нынешнем подходе верхушки?
1: На сегодня все. К сожалению, реальные деньги просто тонут в бесконечном подорожании всего от хлеба до телефона. Так что пришло время затянуть пояс еще больше. Больше важных тем в следующем выпуске. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
4: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа, Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить, ну подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
2: Важный сигнал.
5: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав

0: Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
1: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
0: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
2: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
0: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
5: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
7: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
6: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
7: И какую реальную роль она играет в экономике.
6: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
7: Или же это неподъемная гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
6: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
7: Угу.
6: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
7: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
6: Бетонная плита.
7: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
6: Ну, колоссально, это очень субъективно.
7: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
6: Растворяются.
7: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
6: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
7: То есть?
6: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
7: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
6: Невидимого.
7: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
6: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
7: Да, да, пособие по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
6: Угу.
7: И думает, ну, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
6: Чего именно?
7: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
6: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
7: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
6: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
7: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
6: начались бы протесты.
7: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
6: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
7: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
6: Так, и что с ним не так?
7: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
6: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
7: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
6: Слушаю.
7: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
6: Ну, это налог на потребление.
7: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
6: Угу.
7: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
6: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
7: Каким образом?
6: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
7: Бесплатно? Вы серьезно?
6: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
7: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
6: Вы берете очень узкую прослойку людей?
7: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
6: Да, ушла.
8: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
6: Почему сломан?
8: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
6: Но государство – это не просто поставщик услуг.
8: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
6: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
8: Я описываю реальность большинства работающих людей.
6: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
8: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
6: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
8: Давайте посмотрим.
6: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
8: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои…
6: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт…
8: Там есть программы поддержки.
6: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
8: Это крайности американской системы.
6: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
7: Да, что с ним?
6: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
7: Он существует на конкурентном рынке?
6: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
7: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
6: Далеко не всегда они работают эффективнее.
7: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
6: Напомните.
7: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
6: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
7: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
6: И он несет за это ответственность?
7: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
6: Но это утрирование.
7: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
6: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
7: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
6: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
7: Яма – это самый наглядный пример.
6: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
7: Частные университеты, гранты.
6: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
7: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
6: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
7: Вы недооцениваете венчурный капитал.
6: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
7: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
6: Так.
7: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
6: Ух, Маск — это отдельная история.
7: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
6: Да, но...
7: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
6: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
7: А разве это не так?
6: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
7: Они сильно оптимизировали технологии.
6: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
7: Хорошо, исторически – да.
6: Государство взяло на себя 100% риска, Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
7: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
6: Да, мы на Земле.
7: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
6: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
7: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
6: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
7: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
6: Чтобы получить больше прибыли.
7: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
6: Это незаконно.
7: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
6: Удушье.
9: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
7: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
6: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
7: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу.
6: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность. Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
10: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производят США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
3: Важный сигнал.
11: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
12: В День Победы президент Путин проведет двухсторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
11: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
13: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
11: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
14: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
11: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
15: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
11: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
15: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
11: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
16: Иди сюда, дорогой.
17: Необходимо.
16: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
17: На данный момент наработали 42 моточаса.
16: Наработали или ты наработал?
17: Я наработал.
16: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
17: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший.
16: Вот. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
17: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
16: А расход топлива? Много то работы, а расход топлива?
17: Ну, в зависимости, какие работы.
16: Ну, это понятно, но все-таки двигатель здесь в два раза почти мощнее.
17: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
16: То есть экономичная.
17: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Это наша себестоимость.
16: То есть ты доволен этим трактором, да, пока? 42 моточаса, но ты доволен.
18: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении.
17: Охотник. Коробка-автомат.
18: Да, да, полный автомат.
16: Это большое дело. Да.
18: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
16: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
18: Нет, 900.
17: 900 литров бак.
18: 900 литров, да, чтобы на 10 часов хватало работы ему.
16: Ну, давай. 900
3: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
19: Дас.
3: 20.
19: Бис.
3: 30.
19: Тис.
3: 40.
19: Чалис.
3: 50.
19: Пачас.
3: 60.
19: Сат.
3: 70.
19: Саттар.
3: 80.
19: Асси.
3: 90.
19: Навве.
3: 100.
19: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
11: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
20: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
11: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
20: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 тысяч. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
11: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
21: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
11: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
22: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
11: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Могилевские оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили бизнесмена-лудомана. Установлено, что 41-летний директор минской фирмы под предлогом развития бизнеса и поставки товаров брал деньги в долг у знакомых по всей стране. При этом не собирался выполнять взятые на себя обязательства по возврату. Полученные инвестиции в размере 55 тысяч рублей потратил на азартные игры в онлайн-казино. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД во взаимодействии с коллегами из оперативно-поискового отдела УВД вышли на след 38-летнего жителя района, который занимался продажей насвая. Дома у мужчины и на рабочем месте обнаружено изъято 5 килограммов некурительного табачного изделия. Товар мужчина самостоятельно привез из России для дальнейшей реализации. На правонарушителя составили административный материал. Ранее он уже попадал в поле зрения милиции за аналогичное деяние. Оперативники БЭП Витебской области выявили факты незаконного расходования денежных средств в сфере АПК. Установлено, что 45-летний руководитель одного из сельхозпредприятий областного центра вместе с тремя подчиненными при содействии должностных лиц других агропромышленных организаций фальсифицировали документы. Подельники вносили заведомо ложные сведения в акты выполненных работ по ремонту сельскохозяйственной техники, которые фактически не выполнялись. Махинации повлекли излишне расходование бюджетных денег в размере 230 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Бизнесмен из Гомеля брал оплату за удобрение, а отгрузку не производил. 52-летний предприниматель по договору подряда с одним из крупных предприятий агрохимической промышленности Беларуси осуществлял погрузку удобрений для сельхозорганизаций. При этом носил в путевые листы заведомо ложные сведения о времени начала и окончания выполненных работ. Время указывал, но погрузку не производил, а оплату получал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
1: Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн. И это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
3: Важный сигнал.
11: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
2: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
11: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
2: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
11: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
2: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
11: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
2: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
11: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый вице-премьер правительства Николай Снопков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
5: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулирует развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. Процентов. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочное гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Это «Между строк». В Беларуси фактически ввели запрет на личный выбор. Теперь за фразу «я пока не хочу детей» можно получить реальный штраф или арест, вопреки всем сказкам о свободе и семейных ценностях. Белорусские женщины уже почувствовали это на себе, когда обычный разговор в кафе или пост в соцсетях превращается в состав правонарушения. Сегодня будем разбираться, почему государство, которое не может вылечить демографию нормальной медициной и безопасностью, решило карать людей за нежелание рожать. А министерские чинуши ставят child-free в один ряд с педофилами только для того, чтобы вы не успели возмутиться.
9: Они приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, и там появилась статья 19.16.
8: И как она звучит? Напомни точную формулировку.
9: Формулировка – это просто приговор здравому смыслу. Наказание вводится за, цитирую, «формирование представлений о привлекательности бездетности».
8: Да.
9: И знаешь, самое страшное здесь – даже не сам факт штрафа. Страшно то, в какой именно контекст белорусские власти это поместили. Они слепили это в один абзац с пропагандой гомосексуальности, сменой пола и вот это самое важное – педофилией.
8: Я понимаю, что это звучит дико, но, может быть, министерские чиновники просто поленились.
9: В смысле поленились?
8: Ну, знаешь, решили свалить все так называемые нетрадиционные явления в одну юридическую корзину для удобства. В Беларуси же часто законы пишутся на коленке. Это осознанная манипуляция или просто канцелярская лень?
9: О, нет-нет-нет, это совершенно не лень. Это классическая, очень холодная и расчетливая технология расчеловечивания. Давай просто разберем механизм. Педофилия – это тяжелейшее уголовное преступление. Там всегда есть реальная травмированная жертва.
8: Ну, конечно, это насилие.
9: Именно. А отказ от рождения детей – это личный выбор взрослого человека, который никому вообще прямого вреда не наносит. И помещая эти понятия в одну статью, бюрократы искусственно создают нейронную связь в массовом сознании.
8: То есть они посылают сигнал обществу?
9: Да. Сигнал такой. Если женщина говорит, что хочет пожить для себя или выплатить ипотеку перед родами, она не просто сомневающийся человек, она монстр. Монстр, который стоит в одном ряду с теми, кто совершает насилие над детьми. Это стигматизация на самом высшем государственном уровне.
8: Пуф, хорошо, это звучит просто жутко. Но давай спустимся с уровня идеологии на уровень простой бытовой паранойи.
9: Давай.
8: Как этот закон будет работать на практике? В тексте же сказано про распространение в любой форме. Что это вообще значит юридически?
9: О, это открывает настоящий ящик Пандоры.
8: Вот давай смоделируем ситуацию. Mm-hmm. Сидят две подруги в минском кафе, где-нибудь на Немиге, пьют кофе. Одна из них уставшая, замученная кредитами, и говорит другой, ну скажем, слушай, я смотрю на эти цены на жилье, на свою зарплату, и понимаю, что вообще не хочу детей, мне одной спокойнее.
9: Mm-hmm.
8: Что происходит дальше? Подруга напишет донос? Или официант услышит?
9: Да все, что угодно может произойти. Формулировка «в любой форме» означает, что границу правонарушения определяет не закон, а конкретный проверяющий в погонах.
8: Жесть.
9: Если их разговор услышал официант и решил проявить бдительность, он пишет донос. Если подруга оказалась не такой уж хорошей подругой, она пишет донос.
8: Да, представляю уровень паранойи.
9: Но слушай, самое главное даже не разговоры вслух. Это зеленый свет для тотального контроля цифрового пространства.
8: То есть мы говорим про личные переписки в мессенджерах. Допустим, я отправляю тебе в Телеграме мем. Мем про то, как классно спать в выходные до обеда, потому что дома не кричат младенцы. Это тоже подпадает под статью?
9: Абсолютно. И мы прекрасно видим по последним годам, как в Беларуси работает экспертиза. Силовикам вообще не составит труда изъять телефон, найти этот мем и назначить так называемую лингвистическую экспертизу.
8: Которая, конечно же, услужливо все подтвердит.
9: Естественно. Она постановит, да, данный мем формирует привлекательность бездетного образа жизни. Все. Ты пошутила про сон до обеда, и ты уже правонарушитель. И бремя доказательства того, что ты просто устала, а не ведешь подрывную деятельность против демографии, ложится на тебя.
8: Слушай, ну если закон настолько размыт, это значит, что виновным можно сделать буквально любого человека на улице. А когда виновным может стать каждый, это превращается во что? В отличный инструмент пополнения казны.
9: В точку.
8: Давай перейдем к прейскуранту на мысли. Сколько конкретно в Белоруссии сегодня стоит не хотеть детей?
9: Ну, смотри, для физического лица штраф составляет до 20 базовых величин. На сегодняшний день это около 900 белорусских рублей.
8: Стоп, вот тут остановись и объясни тем, кто не сталкивается с юридическими терминами каждый день. Что такое эта базовая величина? Это ведь не какая-то фиксированная сумма, которую один раз прописали и забыли.
9: Верно, не фиксированная. Базовая величина – это такой универсальный экономический показатель. Белорусские власти его регулярно повышают, это, знаешь, такой ползунок.
8: Удобно устроились.
9: Да, государство может в любой момент увеличить размер базовой величины, и штраф автоматически вырастет. Но, слушай, и 900 рублей сегодня – это огромные деньги для обычного человека.
8: Угу.
9: А если проверяющий вдруг решит, что твою крамольную мысль, ну, например, комментарий в соцсети, мог увидеть несовершеннолетний, то наказание взлетает вплоть до административного ареста.
8: То есть реальные сутки в изоляторе?
9: Да, реальные сутки. За слова. А для юридических лиц штрафы вообще доходят до 6750 рублей.
8: Господи, я пытаюсь найти в этом хоть каплю логики и просто терплю поражение. То есть, чтобы заставить людей заводить детей, а дети требуют гигантских финансовых затрат, государство просто забирает у них деньги.
9: Блестящая логика, правда?
8: Ха, давай посмотрим на реальность. Средняя зарплата, которую рисуют в официальных отчетах, где-то 1800 и 2100 рублей. Но мы же знаем, что медианная зарплата намного ниже.
9: Конечно.
8: Для многих жителей Беларуси 900 рублей – это половина месячного заработка. Половина. И как изъятие этих денег должно стимулировать рождаемость? Типа, ага, у тебя нет денег на ребенка, вот тебе штраф, чтобы у тебя не было денег даже на еду.
9: Никак оно не стимулирует. И этот штраф выглядит еще более циничным, если мы посмотрим на макроэкономику. Давай возьмем такой показатель, как индекс-дефлятор ВВП, который вырос на 12,5%.
8: Так, стоп. Индекс-дефлятор ВВП – это звучит как скучная тема для лекции на экономфаке. Давай переведем это на человеческий. Объясни мне это на примере похода в обычный продуктовый магазин. Что это значит для жителей?
9: Хорошо, если объяснять максимально просто, индекс-дефлятор показывает, как изменились цены на все товары и услуги в реальности, а не на чиновничьей бумаге.
8: Так.
9: Если бюрократы говорят, что инфляция маленькая и зарплаты выросли на 5%, но индекс-дефлятор при этом почти 13%, это значит, что реальная покупательная способность твоей зарплаты просто рухнула.
8: Ага, то есть цены растут быстрее доходов.
9: Именно. Цены на зимнюю обувь, коммуналку, базовую корзину продуктов растут гораздо быстрее. А ипотека в Минске для молодой семьи – это вообще какая-то математическая фантастика. Квадратный метр стоит столько, что без помощи богатых родственников купить жилье просто невозможно.
8: И вот на фоне этой мрачной реальности, вместо того, чтобы строить доступные детские сады, какое-то социальное жилье или поднимать зарплаты врачам...
9: Которые, кстати, сейчас массово бегут из профессии.
8: Да, массово увольняются из поликлиник из-за нищеты и жутких переработок. И вместо решения этих проблем бюрократы в высоких кабинетах решают, а давайте просто штрафовать людей за их тревогу о будущем.
9: Гениально.
8: Это даже не цинизм, это какая-то экономическая инквизиция. Зачем они вообще так суетятся именно сейчас? Почему именно в 26-м году?
9: Да потому что они в панике. В 24-м году в Беларуси родилось всего 58 938 детей.
8: 115 умерло. То есть естественная убыль населения за один год составила больше 56 тысяч человек.
9: Да. 56 тысяч. Минус.
8: Антирекорд с 1945 года, со времен послевоенной разрухи. Но, слушай, неужели во всем виноваты только те, кто не хочет рожать? Может, власти в чем-то правы и child-free действительно угрожают популяции?
9: Да это абсолютная подмена понятий. Настоящая причина этой демографической ямы не смешные посты в интернете, а реальное великое бегство населения из страны.
8: Утечка мозгов и людей.
9: Люди. Это же не пенсионеры уехали. Это айтишники, инженеры, врачи, студенты. Люди в возрасте от 25 до 40 лет.
8: Тот самый репродуктивный двигатель нации.
9: Да. Они должны были рожать детей в Белоруссии, строить там будущее, но они собрали чемоданы и уехали в Польшу, Литву, Грузию, Германию.
8: Слушай, это прекрасная иллюстрация. Знаешь, это как если бы руководство колхоза сначала сожгло все свои поля, посадила лучших трактористов в карцер, а потом выписала гигантский штраф агроному за то, что он вслух констатировал: «Извините, но пшеница здесь больше не растет».
9: Идеальное сравнение.
8: Они сами уничтожили условия для жизни, а теперь наказывают тех, кто просто озвучивает этот факт. Но почему уезжают те, кто должен рожать? Давай поговорим о механике страха.
9: Механика страха здесь – это ключевой фактор, которые авторы закона полностью игнорируют. Люди просто не заводят детей в условиях перманентной опасности. Это же базовая биология и психология. Прямо сейчас более 1113 человек находятся за решеткой по чисто политическим мотивам. Мы видим, как за полтора года силовики провели 51 облаву на клубы и общественные пространства.
8: Я читала, что постоянный хронический стресс буквально блокирует репродуктивную функцию.
9: Да, кортизол.
8: Именно. Когда человек не знает, что с ним будет завтра, когда он боится каждого стука в дверь или проверки телефона на улице, его организм вырабатывает кортизол. Этот гормон стресса кричит мозгу: «Мы в опасности, сейчас вообще не время размножаться».
9: Да, тело отказывается рожать в казарме.
8: То есть государство своей жестокостью физиологически отбивает у людей способность и желание планировать семью. А потом они же за это и штрафуют. Но знаешь, этот новый закон о бездетности, он ведь не только бьет по кошелькам, он запускает очень темные процессы внутри самого оставшегося общества.
9: Совершенно точное наблюдение. Этот закон – это настоящая государственная лицензия на травлю.
8: Угу.
9: Специалисты уже бьют тревогу. Например, психиатр Елена Рудая открыто предупреждает, что такая норма легализует насилие в отношении тех, кто отличается.
8: Дает отмашку.
6: Да, государство дает агрессивным элементам общества

0: страшный вопрос.
1: Раньше они могли просто попытаться выстроить свою тихую жизнь, замять эту боль, ну, обратиться к психологу, если были деньги. А что теперь?
0: А теперь государство приставляет к их голове метафорический пистолет и говорит: либо ты рожаешь, преодолевая свой ужас, либо ты молчишь в страхе перед арестом.
1: Да.
0: Если такая женщина придет в какую-нибудь группу поддержки или напишет на форуме, что из-за своей травмы она выбирает жизнь без детей, ее могут привлечь за формирование привлекательности бездетности. Государство полностью отказывает ей в эмпатии. У чиновников остался только один инструмент – угроза дубинкой.
1: И знаешь, в этом есть какое-то запредельное гендерное лицемерие.
0: О, да?
1: Если министерские чинуши так сильно пекутся о демографии и сохранении населения, почему они смотрят только на женщин? Давай взглянем на мужскую часть населения. Средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси всего 69 лет.
0: Ужасная цифра.
1: Это на 10 лет меньше, чем у женщин. Мужчины умирают от чудовищного стресса, инфарктов, алкоголизма, от того, что нормальная кардиология в регионах просто недоступна.
0: Но мы почему-то не видим ни одного экстренного совещания по спасению мужского населения, верно? Никаких законов о защите мужчин от ранней смертности?
1: Ни одного. Почему?
0: Да потому что верхушку не волнуют люди как таковые. Их волнуют женщины исключительно в роли бесправных покорных инкубаторов. Инкубаторов, которые должны выполнить спущенный сверху план по поставке новых граждан. А тем временем реальная страна, живые люди, продолжают ускользать сквозь пальцы, уезжая туда, где их не будут штрафовать за их собственные мысли.
1: На сегодня все. Мы увидели, как за декорациями защиты традиций верхушка строит казарму, где даже право на собственные мысли становится преступлением. Пока чиновники рапортуют о спасении нации, сама нация продолжает разбегаться от такой заботы. Помните, что право решать, как жить, это база, которую вас пытаются отобрать. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино, закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новое казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имели доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
3: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну, вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну, может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Но это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу, делаешь еще 10 раз больше долгов.
2: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в 5 раз больше изначального плана. А дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести на

0: налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
1: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости по отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
0: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, я хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
2: 2.
4: До.
2: 3.
4: Тин.
2: 4.
4: Чар.
2: 5.
4: Пач.
2: 6.
4: Че.
2: 7.
4: Сат.
2: 8.
4: Ат.
2: 9.
4: Но.
2: 10.
4: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Минус 1 000 000 белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
7: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехало. увидеть Бэтмена. Ну, неважно сколько.
6: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
8: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек, это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
6: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия, а вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
8: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
6: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
9: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
6: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий вопиющей дерзостью, а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Пенчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
10: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слово. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
6: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
11: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше. А мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
6: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
7: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем.
13: Органику, да?
7: Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. Да. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто все. Надо с людьми работать в этом плане. Да. Я не вижу проблем здесь, да, особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
13: потепление
7: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, ничего почва, оно выстрелит при активном, да, потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо не сеять. Надо, да. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
14: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации, на юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы влияют на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем, и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
6: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
15: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
6: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами-камикадзе, летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
16: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что... То, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
17: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
18: Офигеть.
17: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
19: Разнесло, здравствуйте. Сколько квартир пострадало, парни? Сколько квартир пострадало? Вот это? Вот сюда прилетел?
17: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
20: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе, сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО? Я не знаю.
17: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
21: Слышите? Ой, прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
17: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
1: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
6: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
1: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются междусобойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
6: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
0: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Гереметин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
18: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
0: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Суджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
3: Вот решающий совет, где мы вас отправим в армию, как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, мы вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
4: Ты понял?
3: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет ДПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
0: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
22: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
0: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость, и удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
23: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там в «Вагнерах».
4: Я очень просто задать.
23: Где сыны Соловьева?
0: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Беларусью. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
2: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
24: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
2: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ используют для атак по территории Украины.
24: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
2: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
24: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
2: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
24: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко объяснил, чем вызван интерес к телятнику в Агроляскавичах.
7: Все должно быть дешево и функционально. Не надо строить с излишествами. Ну, дворец, ничего не скажешь, дворец. Но надо понимать, что этот дворец при минус 30, так телятки себя чувствовать не смогут. Тут, может, и не надо такие объемы. Может, и не надо. Но я так и не понял, чем будем строить.
8: Надо как по фирме.
7: Я чего сюда приехал? Для начала скажу. Полгода назад мы тут телепались в РАЗИ и пытались построить комплекс.
8: Да, образцовый.
7: Может, в какой-то степени, как образец. Из дерева там, которое валяется и гниет. Бывший лесник, он же хорошо это понимает, да и я тоже, что такое дерево. Вот сейчас мы посмотрим. Ну, он молодец и построил телятник. Шикарный телятник. Но надо видеть и излишество.
8: Это деньги надо, да.
7: Поэтому мы сюда приехали для того, чтобы через полгода посмотреть, как Назаров выполнил данное мне обещание.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Майские без интернета. В Петербурге отключили мобильный интернет, а в Подмосковье ограничили домашний. В Санкт-Петербурге вновь перестал работать мобильный интернет. Масштабный сбой произошел 2 мая. Согласно данным Down Detector, жалобы от пользователей начали поступать в 7 утра по московскому времени. Их число достигло 2500. Горожане отмечают, что доступ открыт только к сайтам из белого списка. Остальные ресурсы, мессенджеры и игровые сервисы недоступны. Губернатор Ленобласти Александр Даздемко ранее объявил об опасности атаки беспилотников и предупредила о возможном понижении скорости мобильного интернета. Подобные отключения происходят в Петербурге регулярно и не всегда они сопровождаются дроновыми атаками. Например, 22 марта интернет в городе отключили, но воздушной тревоги не было. В любом случае ограничения интернета вызывают у питерцев большие вопросы.
9: Это трэш какой-то. Зачем отключать интернет с 7 утра до 9 вечера? Борьба с дронами. А они что, по графику летают с 7 до 9? Прекратите заниматься херней и дайте людям нормально жить.
0: Проблемы с интернетом и в Подмосковье. Жители жалуются, что у них проводной интернет работает только по белым спискам. Это длится уже несколько дней. По словам жителей Московской области, белые списки на домашнем интернете ввел провайдер всем Wi-Fi. Также ограничения появились и в сети Instanet. В службе поддержки заявляют, что так будет все майские праздники. И компания не несет за это ответственности, ведь ограничения введены по распоряжению сверху. О планах ввести жесткие интернет-ограничения в московском регионе власти заявляли в связи с мерами безопасности во время Парада Победы. Депутат Госдумы Алексей Свинцов предупредил, что ограничения коснутся не только мобильного интернета, но и проводного.
18: Связано это с тем, что 9 мая приедет большое количество иностранных гостей. Это высокие гости, президенты, председатели правительств. Все граждане Российской Федерации, думаю, отнесутся с пониманием. К тому же люди давно уже привыкли к такой практике ограничений.
0: Жители Подмосковья возмущены. Провайдеры не предупредили о сбоях заранее, а ведь они были запланированы. Жительница Щелковского района рассказала, что из-за этого у нее возникли проблемы с работой онлайн.
10: «Домашний интернет у меня работает по белым спискам с пятницы. В службе поддержки провайдера сказали, что так будет все майские праздники. Я не понимаю, за что я плачу за интернет. Мне он нужен для работы, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах. Кто возместит мои убытки?»
0: Убытки терпят сотни бизнесов в России. Вся экономическая система страны из-за регулярных отключений интернета разрушается, говорит экономист Игорь Липсиц.
11: Ну вот цивилизация уходит, потому что Россия воюющая страна. И для нее военные интересы на первом месте, а все экономические на заднем плане. То есть она от современного образа жизни идет в архаику, в старинную модель жизни. И это будет и в экономике, это будет в организации жизни, в информационном мире. И это, конечно, довольно страшная история. Я уж не знаю, доживем ли мы до бумажных книжечек Сбербанка, где будут фиксироваться денежные накопления и сбережения населения. Но все может быть. Я повторяю, Россия так упорно хочет разрушить современную модель жизни, современную модель экономики, что может добиться успеха.
0: Экономисты подсчитали, только за прошлый, 2025 год, ограничения обошлись российской экономике в 11 миллиардов долларов. И в этом году, с учетом усилившейся практики блокировок, эта цифра, вероятно, вырастет в разы.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Командир механизированной бригады Вадим Ильницкий о прибытии в танковое подразделение партии танков Т-72БМ-2, модернизированных белорусскими специалистами.
14: Сегодня в одно из танковых подразделений нашей бригады поступило вооружение танк Т-72БМ-2. Это новейшее вооружение, которое оснащено новыми средствами управления огнем, новыми радиостанциями, а также усиленным двигателем, который за счет этого позволяет увеличивать скорость движения. Танк Т-72БМ-2 – это результат работы одного из предприятий Государства военно-промышленного комитета, которые учли опыт применения бронетехники в современных вооруженных конфликтах. И как результат сегодня мы получаем бронетехнику, которая соответствует всем требованиям современного войскового боя. Хочу отметить, что в нашем соединении это лишь первый этап получения новейшего оборудования. В скором времени мы продолжим совершенствовать и получать новое вооружение, военно-спортивную технику для выполнения задач по предназначению.
15: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
25: Сиаха.
15: Синий.
25: Нила.
15: Коричневый.
25: Бура.
15: Зеленый.
25: Сабз.
15: Оранжевый.
25: Наранджи.
15: Фиолетовый.
25: Джамуни.
15: Красный.
25: Сурх.
15: Белый.
25: Сафед.
15: Желтый.
25: Пила.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
26: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл.
5: мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Это подкаст «Между строк». И, слушай, сегодня мы погружаемся в тему, с которой я хочу начать прямо, ну, с очень жесткой цифры. Цифры, которая лично у меня просто в голове не укладывается.
16: Давай, что там за статистика?
1: Каждый божий день в белорусских школах от 45 до 70% всей приготовленной еды отправляется прямиком в мусорное ведро.
16: То есть это буквально миллион рублей из государственного бюджета, которые физически выбрасываются на свалку?
1: С одной стороны, у нас чиновники, которые с красивыми лицами рассказывают про успешную реформу школьного питания, а с другой открываешь ТикТок и видишь ролики, где школьники показывают слипшиеся макароны, какие-то синие котлеты и даже окурки в супе. Это же просто жесть.
16: За всем этим мусором в тарелках скрывается глубочайший системный кризис, который, ну, бьет и по экономике, и по здоровью целого поколения.
1: Угу. Слушай, я тут собрала огромный массив данных. Я смотрела старые и новые санитарные нормы, бюджетные сметы, результаты проверок госконтроля. И вот чтобы понять, почему половина еды летит в мусор, нам надо посмотреть на то, как вообще государственная машина проектирует это меню.
16: И для кого она его проектирует, что немаловажно.
1: Да, на бумаге это все вроде логично, вот они ввели... Три возрастные группы – младшие классы, средние и старшие. Ну, типа, понятно же, что первокласснику и 16-летнему парню нужны разные калории.
16: Логично, да. Только это логично исключительно в красивых презентациях для начальства. Если мы посмотрим, как это реализуется на местах, то вся эта дифференциация – это просто фикция. Чистой воды.
1: То есть они не меняют рацион?
16: Вообще не меняют. Никто на школьной кухне не сидит и не высчитывает тонкий баланс белков, жиров и углеводов для разных возрастов. Повара, по факту, просто берут ту же самую гречку с той же самой дешевой котлетой и тупо накидывают подростку 300 грамм вместо 200 грамм для семилетки. Вот и вся адаптация.
1: Ну подожди, система же опирается на какие-то там медицинские нормы, санпины эти.
16: Опираются, да. Но тут всплывает еще один, ну, просто фундаментальный парадокс. Эти самые санпины, на которых весь колораж держится, они же фактически родом из 80-х годов прошлого века.
1: Да ладно, до сих пор.
16: Ну, их там косметически обновляли, конечно, но базовая логика осталась прежней.
1: Слушай, объясни мне тогда вот эти странные блюда-гибриды. Я в меню обратила внимание, что они пытаются сделать питание одинаковым и для первой, и для второй смены.
16: Да, есть такое, универсальные комплексы.
1: Но как вообще можно кормить детей в 8 утра и в 2 часа дня одним и тем же, ну, тяжелым мясным блюдом? Гуляш на завтрак – это же безумие.
16: А вот тут, смотри, вырисовывается та самая бюрократическая логика, которая вообще ломает всю систему. Причина появления этих гибридов – не то плотный завтрак, не то какой-то недоделанный обед, она кроется в кадровом голоде.
1: В смысле, поваров не хватает?
16: Школьные столовые просто задыхаются от их нехватки. Средний возраст кухонного работника сейчас 52 года. Текучка кадров достигает 30%. И это абсолютно предсказуемо.
1: Ну да, с их-то зарплатами я видела цифры. Это 900, максимум 1100 рублей за адский физический труд у горячей плиты.
16: Именно. И государству, и администрациям школ банально выгодно делать это универсальное комплексное меню. Потому что готовить два разных меню, адаптированных под время суток, просто некому физически.
1: Так, хорошо. Но если ребенок видит в тарелке какую-то несъедобную жирную субстанцию в 8 утра, он же к ней даже не притронется? Он что, остается голодным на полдня?
16: Физиологически он не голодает, потому что он добивает желудок пустыми калориями. Он отказывается от школьной каши, идет в буфет и покупает пачку чипсов.
1: Или какую-нибудь сладкую газировку.
16: Да. И в итоге он катастрофически недополучает белок, клетчатку, нормальные витамины, но при этом жестко перебирает сахара. Мы уже сейчас видим по статистике, что около 40% подростков в Беларуси имеют проблемы с весом.
1: Либо ожирение, либо откровенный дефицит массы.
16: Да-да. И если мы посмотрим на будущий уровень, ну, через пару лет, если ничего не менять, эта формальность для галочки спровоцирует просто массовые расстройства пищевого поведения у молодежи. Школа буквально легализует замещение нормальной еды мусорными снеками.
1: Картина, прямо скажем, безрадостная, и я вот по документам прослеживаю, как система пытается выкрутиться из этого кадрового коллапса. Раз поваров нет, государственная машина идет по пути наименьшего сопротивления.
16: Заморозка.
1: Да. Они заменяют готовку банальным разогреванием полуфабрикатов. Все эти наггетсы, пельмени магазинные, рыбные палочки. Причем чиновники в интервью так гордо подают это, как, знаешь, прогрессивный технологичный шаг.
16: Технологичный шаг, как же?
1: Ну вот, я хочу побыть адвокатом дьявола сейчас. Слушай, ну если готовить некому, разве это не лучший выход? Дети же любят наггетсы. Они получают горячую еду, и отходов должно стать меньше. В чем подвох?
16: Подвох в том, что это очень опасная иллюзия. Да, дети любят наггетсы из фастфуда, но дьявол кроется в том, как именно эти полуфабрикаты закупаются государством.
1: Через тендеры.
16: Да. Существует система тендеров, которая работает по принципу обратного аукциона. То есть выигрывает не тот, кто предлагает качественный продукт, а тот мясокомбинат, который умудряется найти самый дешевый способ слепить нечто, что юридически еще имеет право называться котлетой.
1: Банальная оптимизация бюджета. Закупать самую дешевую еду по тендеру – это же, ну, как покупать самые дешевые китайские детали для машины и надеяться, что она поедет как спорткар.
16: Это экономит бюджету процентов 15-20. Школа экономит на оборудовании, на электроэнергии, а главное, на зарплатах квалифицированных поваров.
1: Ну да, чтобы засунуть замороженный наггетс в духовку, кулинарный диплом не нужен. Любой человек справится.
16: Но давай заглянем внутрь этой дешевой тендерной котлеты. Вот там начинается самое интересное.
1: Я сильно подозреваю, что мясо там минимум. Что там с составом?
16: Мясо там формально присутствует. Но качество этого сырья и пропорции добавок просто ужасают. Смотри, в нормальной домашней котлете содержание жира, ну, 15, максимум 20%.
1: Логично.
16: А в этих школьных полуфабрикатах часто превышает 30%. То есть под видом вот этой заботы ребенок получает солено-жировую бомбу со специфическим таким запахом окисленного жира после разогрева.
1: Так, ну, избыток жира и соли – это прямой путь к проблемам с сосудами, это понятно. Но это же еще не откровенный яд.
16: А вот тут мы переходим на системный уровень. Я анализировал результаты проверок госконтроля за 2025 год. Знаешь, что они нашли в 68% проверенных школьных полуфабрикатов? Превышение нормы фосфатов в 1.5-2 раза.
1: Фосфаты? Стоп. Подожди, а фосфаты там зачем в таких количествах?
16: Они круто удерживают влагу внутри продукта. То есть вес увеличивается, а себестоимость падает.
1: А, то есть продукт сохраняет идеальный товарный вид для проверок?
16: Именно. Но проблема в том, как эти химические соединения работают уже внутри человека. Когда избыток фосфатов попадает в желудочно-кишечный тракт подростка, они вступают в реакцию с кальцием. Они буквально связывают кальций.
1: Да, образуются нерастворимые соединения.
16: Кальций просто физически не может всосаться в кровь. Он блокируется и выводится из организма впустую.
1: Жесть. А организму подростка кальций – это жизненно необходим для формирования скелета.
16: Вот. Эта передозировка фосфатов систематически обкрадывает детские кости. Если посмотреть в будущее, через пару лет мы получим целое поколение с хрупким скелетом и кучей хронических болячек.
1: И это ляжет колоссальным бременем на ту же самую государственную систему здравоохранения.
16: Абсолютно. То есть сегодня чиновник радостно отчитывается, что сэкономил 20% на тендере и поварах, а завтра государство потратит в 100 раз больше на лечение этих самых детей.
1: Это просто катастрофа. И знаешь, вся эта мнимая экономия и халатность, они же не могут вечно оставаться только внутри школьных стен. Это неизбежно прорывается наружу через те же соцсети, и вскрывается уже не просто невкусная еда, а настоящая криминальная антисанитария.
16: Да, те самые ролики из ТикТок.
1: Да, вспомни этот дикий случай в феврале 25-го года. 47-я школа в Минске. Семиклассница снимает видео, как в ее супе плавают окурок. Видео собирает 2,5 миллиона просмотров.
3: Это верхушка айсберга.
1: И самое показательное – это реакция системы. Вместо того, чтобы перевернуть кухню вверх дном, школа пытается замять скандал и заставить девочку извиняться на камеру.
3: Ну так школа боится не того, что детей кормят мусором, а того, что этот мусор стал достоянием общественности. Но за этими попытками все скрыть лежат пугающие официальные цифры. Вот тот же комитет госконтроля проверил 1247 школ. Угадай, в каком проценте они нашли нарушения?
1: Ну, зная контекст, процентов 60.
3: 83%?
1: 83%. Слушай, я вот тут не понимаю одной вещи. Я читала детали этих проверок. Там сплошь и рядом находят недовес порций. Ну, типа ребенку в тарелку кладут 70 грамм мяса вместо положенных 100.
3: Угу. Стандартная практика.
1: Но если это происходит в 83% школ, это же не может быть случайной ошибкой какого-то уставшего повара, у которого рука дрогнула. Это организованная теневая экономика. Куда уходят эти 30 грамм разницы?
3: Они уходят во вполне конкретные карманы. И ты абсолютно права, это отлаженная годами теневая система. Воровство на кухнях приобрело просто промышленные масштабы.
1: Есть конкретные примеры?
3: Да полно. Например, 28-я школа в Гомеле. Там работники кухни за 3 месяца умудрились вынести 140 килограммов мяса. Написали, что на семейные нужды. И это только то, что удалось доказать.
1: Обалдеть. То есть на личном уровне ребенок либо не доедает, своими калориями оплачивая украденные продукты, либо вообще подвергается опасности.
3: Смертельной опасности, я бы сказал.
1: Подожди, ну как они тогда проходят плановые проверки? Санстанция же ходит регулярно.
3: О, для проверок существует отдельный, просто ювелирный механизм. Система умеет мобилизоваться ради показухи. О визите проверяющих всегда знают заранее.
1: И готовятся?
3: Конечно. К этому дню мясо внезапно не воруют, из каких-то тайных закромов достают нормальные продукты и готовят элитный такой, знаешь, парадный обед.
1: А, то есть комиссия

0: Этот финансовый дефицит и бюрократический цинизм, он же проводит очень жесткую социальную границу прямо в школьной столовой. Он буквально делит детей на сорта.
1: Социальная сегрегация. Это, наверное, самая стыдная часть всей этой истории. Давай просто математику посмотрим.
0: Давай.
1: За последний год из-за инфляции мясо для школ подорожало на 35%, овощи вообще на 40%. А государственный бюджет, который выделяют на питание, чиновники проиндексировали всего на 12%.
0: То есть образовалась огромная дыра.
1: Дыра примерно в 1 рубль 40 копеек с каждой порции.
0: И чтобы как-то вписаться в смету, система начинает делить детей. Смотри, есть бюджет на льготника. Это дети из многодетных или малообеспеченных семей. Государство выделяет на него где-то 2 рубля 80 копеек.
1: Так.
0: А платники?
1: А родители школьника-платника отдают из своего кармана 3,5, а то и 4 рубля.
0: И как администрация выкручивается, чтобы накормить льготника на эти копеньки?
1: Очень просто. Они закупают для них самые дешевые крупы, какие-то третьесортные. Вместо сливочного масла кладут дешевый маргарин или спред. Качество еды падает на самое дно.
0: И ладно бы это касалось только скрытого качества продуктов, но система же намеренно унижает этих детей визуально. Я читала кучу жалоб от родителей. Льготников рассаживают за отдельные столы. Им выдают порции, которые даже внешне отличаются от порций платников.
1: Да, это видно невооруженным глазом.
0: Слушай, это же как, вот мы летим в самолете. Есть эконом-класс, есть премиум. И администрация специально заставляет пассажиров эконома проходить через салон премиума, чтобы они смотрели на нормальную еду и чувствовали себя, ну, максимально ущербными. Это же прямой путь к психологическим травмам для ребенка.
1: Абсолютно. Дети жестоки, они эти статусные маркеры считывают моментально. Дети-льготники начинают жутко стесняться своего положения. Доходят до того, что они вообще отказываются ходить в столовую, чтобы над ними не смеялись.
0: А ведь для ребенка из неблагополучной семьи этот школьный обед мог быть единственным нормальным куском мяса за весь день.
1: Вот именно. И это просто трагедия.
0: Я отказываюсь верить, что нет нормальных решений. Неужели нигде не пробовали внедрить какие-то альтернативы?
1: В том-то и весь цинизм, что альтернативы есть. Они отлично работают, но бюрократы их умышленно игнорируют. Смотри, 23-й год, Минск, провели простейший эксперимент. Детям дали выбор из двух блюд. Не впихивали одну кашу на всех, а позволили выбирать.
0: И что сработало?
1: Количество отходов моментально снизилось на 40%. Дети стали есть то, что выбрали сами.
0: Обалдеть. То есть дали право выбора, и половина проблемы решена. А что делать с качеством еды? Как уйти от этих замороженных наггетсов?
1: Тоже есть блестящий пример. 12-я школа в Гомеле. Там родители и администрации сели считать. И выяснили, если доплатить всего 10 копеек с каждой порции, то можно отказаться от тендерного мусора и закупать нормальное свежее мясо у местных фермеров.
0: Подожди. Разница между резиновой заморозкой и свежим мясом всего 10 копеек.
1: Представь себе, в масштабах школьной столовой, где сотни порций в день, эта микроскопическая доплата позволяет перешагнуть тендерный порог и покупать нормальную еду. Родители согласились, и посещаемость столовой взлетела с 60 до 85%.
0: Так если это так круто работает, почему этот опыт не масштабирует на всю страну? Зачем они продолжают кормить мусорные ведра?
1: Потому что государственному аппарату не нужна гибкость. Им нужны жесткие одинаковые регламенты, чтобы проще было отчеты писать. Система выбора – это сложно для бумажек. Софинансирование – это надо нормативные акты менять.
0: А бюрократам проще спустить директиву сверху.
1: Да. И если мы не дадим школам финансовую автономию, столовые окончательно станут местом стигматизации, где давятся бесплатным маргарином только те, кому деваться некуда, а остальные просто уйдут в буфет за чипсами.
0: Давай, наверное, подводить черту под всем этим. Если собрать все факты, которые мы сегодня обсудили, вывод напрашивается очень жесткий. Эта так называемая реформа питания провалилась, потому что она решает проблемы отчетов, а не детей.
1: 100%.
0: Нельзя накормить современного человека по нормативам 80-х годов, закупая самый дешевый тендерный шлак и скрывая за полуфабрикатами то, что на кухне некому работать.
1: И пока государственная система смотрит на ребенка просто как на такого, знаешь, потребителя калорий, а не как на личность с правом выбора, миллионы рублей так и будут лететь в мусорку каждый день, а подростки будут выращивать себе язвы и комплексы неполноценности. Тут никакие технические правки меню не помогут. Нужно полностью менять отношение системы к человеку.
0: Согласна.

0: На этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами сегодня и погрузились в эту непростую тему.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам пятерых детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая пятерых и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
4: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
3: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
4: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
3: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
5: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
3: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
6: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
3: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Ничего святого. В учреждениях для детей с особенностями развития нашли кошмарные нарушения. Чем кормили воспитанников, лучше не знать никому.
7: В ходе проверки выявлен ряд нарушений, которые снижали эффективность работы по защите прав и законных интересов детей с особенностями психофизического развития. В частности, установлены факты ненадлежащей организации образовательного процесса с обучающимися и несвоевременного оказания им психокоррекционной помощи. В отдельных учреждениях зафиксированы случаи отражения ложных сведений о проведении коррекционных занятий.
3: Об этом заявила пресс-служба прокуратуры Гродненской области. По словам представителей ведомства, результаты проверки их просто шокировали.
7: В одном из районов не обеспечили подвоз детей-инвалидов в Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Причина – поломка транспорта, из-за чего дети не посещали занятия. Обнаружены нерешенные проблемы в вопросах безопасности детей. Не выполнялись нормы о содержании территории учреждения образования. Некоторые игровые сооружения были неисправны. Это создавало предпосылки для получения травм.
3: Но хуже всего дела обстояли с питанием.
7: Практически во всех учреждениях не соблюдались условия хранения продуктов и режим уборки помещений. Антисанитария, тараканы и просрочка встретили наших представителей во всех столовых и кухнях.
3: После проверки прокуроры вынесли десятки предписаний и потребовали навести порядок. Но главный вопрос остается – как такое вообще могло происходить в учреждениях, где должны заботиться о самых уязвимых категориях детях? И сколько времени все это продолжалось до того, как на проблему наконец обратили внимание? Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
8: Страна смерти. На Смоленском кладбище в Петербурге почти закончились места для военных могил, а под Челябинском нашли свалку цинковых гробов прямо среди леса. О проблеме на кладбище в Петербурге местные жители говорят давно. Куда они только не обращались, но результат пока нет. Местные власти утверждают, что некрополь исторический и имеет свои четкие границы по документам. Похожие ситуации во многих регионах страны. В Тольятти местное кладбище за 4 года СВО разрослось до целого микрорайона.
9: Тольяттинское городское кладбище. Да, микрорайон.
8: Свердловской области в городе Краснотуринске. В этом году открыли новое кладбище, и там уже нет мест для новых могил. 95% – это солдатские могилы.
10: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
8: В Краснодарском крае на Петровском кладбище из-за высоких потерь на фронте свободные места стремительно заканчиваются. По словам жены ветерана Евгения Калимановой, на действующем участке осталось всего полтора ряда, которые, скорее всего, займут в самое ближайшее время.
11: Вы же сами прекрасно понимаете, что в день могут привести ни одного бойца. Вот эти полтора ряда быстро заполнятся. Потом куда будем захоранивать? На новую территорию, которая не расчищена. Почему расчистки здесь нет?
8: За более чем 4 года спецоперации размеры кладбищ по всей России увеличились в несколько раз. В некоторых регионах это настоящая проблема. Новых мест нет, и родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В Челябинской области рядом с Каштакским бором обнаружили свалку гробов. На поляне просто под деревом лежало 10 цинковых гробов.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал от первого лица.
12: Вице-премьер Наталья Петкевич о том, как Беларусь будет повышать продолжительность жизни в новую пятилетку.
13: Глобальная цель, которая обозначена в государственной программе здоровья нации на текущую пятилетку, это повышение продолжительности жизни до 76,5 лет. Сегодня это 75,1 года. Это на самом деле очень серьезная цель, поэтому мы сконцентрировались на таких нескольких приоритетных направлениях, понимая, что по всем вопросам система будет здравоохранения работать и развиваться, как обычно. Тем не менее, в качестве приоритетов это совершенствование оказания амбулаторно-поликлинической помощи, которая позволит нам заниматься ранним выявлением заболеваний, диагностикой и маршрутизацией пациентов, о чем я скажу далее. Предоставление высокотехнологической помощи населению, причем независимо от территориального расположения наших жителей, так как и требует президент, равномерное развитие всех территорий. И здесь мы уже идем, скажем так, по правильному пути. Только один пример. Сегодня 80% кардиохирургических вмешательств у нас проводится в региональных кардиохирургических центрах. Сюда же я отнесу в качестве приоритета рациональное распределение оборудования, материальных, финансовых ресурсов, оптимальное построение системы, сети учреждений, медицинских учреждений и повышение престижа специальности медицинских работников. Будет продолжена диспансеризация населения, охват которой должен не менее быть 95%.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
14: Минус миллион белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
15: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя миллион уехал. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
14: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан, в 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
16: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек, это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
14: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
16: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
14: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
17: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
18: Пир.
17: Вторник.
18: Мангаль.
17: Среда.
18: Будх.
17: Четверг.
18: Джумерат.
17: Пятница.
18: Джума.
17: Суббота.
18: Хафта.
17: Воскресенье.
18: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
12: Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг новость о том, что якобы он собирался пригласить главу РФ на саммит G20.
19: Нет, но если бы он приехал, то это было бы, вероятно, очень полезно. Знаете, я давно говорил, когда они сделали из восьмерки семерку, они выкинули Россию, это было до меня, это был Обама. Но вы говорите про приглашение, а не про приезд. Я не знаю ни о каком приглашении, но если бы его пригласили, я не... Слушайте, я считаю, что разговаривать нужно со всеми. Я не из тех, кто говорит, не надо с ними разговаривать, знаете, идет война, не будем с ними разговаривать. Я люблю разговаривать со всеми. Если ты умный человек, если ты контролируешь свои эмоции и все остальное, что нужно держать под контролем. Я из тех, кто считает, что нужно разговаривать. Я ничего об этом не знаю, я не знаю, собирается ли он приезжать. Честно говоря, сомневаюсь, что он приедет.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
14: Пришло тепло. В Беларуси начались природные пожары. В Гомельской области в период со 2 по 3 мая ликвидированы два лесных пожара в Житковичском и Чечерском районах. Также за эти сутки в регионе было зарегистрировано 4 возгорания травы и кустарника в Добрушском, Жлобинском, Мозырском и Рогачевском районах. На Гродненщине сотрудники МЧС 15 раз выезжали на тушение загораний сухой растительности, 3 раза в леса. Природные пожары повредили в регионе более 13 гектаров. В Могилевской области пожарные 7 раз тушили загорания сухой растительности. На данный момент ограничений и запретов на посещение лесов не только в 7 районах Могилевщины. Кричевском, Чериковском, Славгородском, Краснопольском, Климовическом, Костюковическом и Хотимском. На остальной территории страны введены ограничения в 3 районах: в Свислочском, Берестовицком и Волковыском, полный запрет на посещение лесов. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело в отношении 56-летнего директора организации отдыха и развлечений после того, как на аттракционе в Могилеве погиб 18-летний стажер. Напомню, трагедия произошла днем 1 мая. По предварительной информации, молодой человек помогал посетителю безопасно покинуть карусель, но не зафиксировал рабочий механизм. Парня ударила по голове движущаяся часть аттракциона. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью. Основная версия произошедшего – нарушение правил техники безопасности. Милиция задержала витебчанина, который обворовывал дачи. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к преступлениям ранее судимого 55-летнего жителя областного центра. Неработающий мужчина обращал внимание на участки, где велись строительные работы. При себе он постоянно носил черный рюкзак с монтировкой. Злоумышленник проникал в чужие дома и похищал имущество домовладельцев. Сыщикам удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. При обыске у злоумышленника обнаружены изъяты строительные инструменты и бытовая техника. Возбуждено уголовное дело. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
14: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
20: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства радиоэлектронной борьбы влияют на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем. И при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
14: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
21: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связано с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
14: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами-камикадзе, летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства.
2: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецоперации. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции километров 20, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности в 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, 1 убит, 2 ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
2: Сложную ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
23: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосела, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
24: Да, я правильно понял, что мы увязли?
23: Да.
2: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
25: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
2: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников ВСУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
3: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
2: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
12: Академик РАН Геннадий Онищенко о том, какое вещество недавно обнаружили в России в партии белорусского творога.
4: Это ветеринарный препарат, который ваши ветеринары применяют для того, чтобы избавить животных от глистов. Это лечебный препарат. И по нашим нормам он вообще недопустим в этих вот любых молочных продуктах, которые поставляются на рынок. И у нас с вами одинаковые требования, и мои коллеги в Беларуси такие же требования предъявляют. Скорее всего, там что произошло? Там они применили этот препарат и не соблюли срок выведения, потому что любой организм, как и наш с вами, он все лекарства, которые применяются, они выводится через определенное время. Видимо, ну, не соблюли эту, как бы сказать, стандарт лечения, соблюдали. Ну и, конечно, допускать такие вещи нельзя. Тем более Савушкин продукт я знаю лично, я там бывал на этих предприятиях. Что-то они, как говорится, дали маху, я бы так сказал. Недопустим он, потому что, ну, любое постороннее вещество для людей его не применяют, для животных применяют. Оно абсолютно недопустимо, и поэтому на будущее надо, так сказать, быть более тщательным в соблюдении тех регламентов, которые установлены ветеринарами.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
6: В День Победы президент Путин проведет двусторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
5: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
7: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
5: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
7: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
5: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
8: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
5: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
8: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
5: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства.
2: Бесконечное СВО. Чтобы захватить 20% Донецкой области, российская армия потратила 2 года. Под контролем ВСУ еще столько же. По состоянию на сегодняшний день ВСУ контролирует 20,5% Донецкой области. Чтобы захватить 20% Донбасса, российская армия понадобилось 22 месяца, пишут военкоры. Они напоминают, что полный контроль над Донецкой и Луганской областями – одна из целей спецопераций. Главная причина таких низких темпов продвижения – большие потери, которые армия несет из-за большого количества так называемых «мясных штурмов». За 4 года СВО тактика на поле боя особо не изменилась. Все те же штурмы, только малыми группами, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
22: Задача – закрыть бреши просачивания противника. 2 группы по 5 человек. До позиции – 20 км, петляя по лесополкам и разрушенным поселкам, избегая открытых смертельных участков. До утра прошли без потерь 3/4 дистанции. Впереди открытка, без укрытий и растительности – 700 метров. Группа разделена на 5 двоек, чтобы поочередно преодолеть это чудовищное расстояние. Первая пошла. Передвижение беспомощно контролируется нашей птицей. Преодолев половину расстояния, один убит, второй ранен. Вторая двойка начала движение. Результат тот же – убитый и раненый. К началу движения 5-й двойки со всей группы на тот берег перебралось несколько раненых. Из всей группы вернулись в итоге только 2.
2: С сложной ситуацию на фронте называет Z-блогер Михаил Рыбарь. По его словам, российская армия топчется на одном месте, захватывая маленькие села. А на федеральных каналах рассказывают, что это победы.
23: То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабка-села, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт.
24: Да, я правильно понял, что мы увязли?
23: Да.
2: В Минобороны официально о проблемах не говорят, о масштабных потерях в ведомстве также молчат. Однако недавно, во время одного из военных совещаний, бывший начальник генштаба Балуевский озвучил вслух вопросы, которые волнуют многих.
25: Что нам делать в этой ситуации? Еще несколько лет проводить специальную военную операцию на измор? Мы кого будем продолжать? Измором-то травить.
2: Еще одной проблемой, о которой говорят все военные, стало наличие большого количества беспилотников в СУ. Сейчас на фронте за одним солдатом охотится как минимум 10 дронов, говорит военный.
3: Вы не представляете, какое количество дронов летает. Это просто нереально. Раньше на одного человека не тратили один дрон. Сейчас на одного человека отправляют 10 птичек. Лишь бы минусануть, понимаете? Под завалами, под домами, в окопах засыпает. Это все вам по телевизору не скажут. Это война тут, ну, не так смешно и сладко.
2: Сколько еще продлится спецоперация, сказать сложно. В Минобороны и в Кремле давно говорят, цели СВО не выполнены. И поэтому ни о каких переговорах речи идти не может. Тем временем командиры нарекают на дефиците людей. И чтобы захватить Донбасс, нужно проводить мобилизацию.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
1: Синий.
18: Нила.
1: Коричневый.
18: Бура.
1: Зеленый.
18: Сабз.
1: Оранжевый.
18: Наранджи.
1: Фиолетовый.
18: Джамуни.
1: Красный.
18: Сурх.
1: Белый.
18: Сафед.
1: Желтый.
18: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! Это «Между строк». Мы разбираем тему, которая касается кошелька каждого. Почему жизнь в Беларуси становится дороже буквально по всем пунктам? Посмотрите на факты. С 1 марта выросли жировки, следом билеты на транспорт, а теперь и Белтелеком объявил о повышении тарифов на связь. Подумайте, почему официальные цифры инфляции так сильно расходятся с тем, что вы видите в своих магазинных чеках? И как долго еще фраза «пока не дорожает» будет оставаться единственным утешением для семейного бюджета.
10: И знаешь, никаких там призывов взглянуть на ситуацию с пониманием сегодня не будет.
9: О да, абсолютно. Мы будем просто безжалостно препарировать ту реальность, которую, пытаются скрыть за своими красивыми усредненными отчетами министерские чинуши. Они там рисуют графики, пока вы выворачиваете карманы.
10: Если мы посмотрим на картину в целом, сегодняшний разбор — это далеко не просто перечень новых ценников. Ну, тех, которые вы видите на кассе или в почтовом ящике.
9: Угу.
10: Это прямо математическое доказательство того, как верхушка методично перекладывает абсолютно все свои управленческие провалы на плечи обычных людей. Это не случайность.
9: Случайностью тут и не пахнет.
10: Вот именно. Это абсолютно целенаправленная политика удушения бюджетов местных жителей.
9: Так, давай разберем это шаг за шагом. И начнем с самого свежего примера. С решения государственной монополии. Значит, с 6 апреля 2026 года РУП «Белтелеком» повышает тарифы на стационарную связь.
10: Да, полетели новые расценки.
9: Подключение теперь стоит 15 рублей. Это рост на 2 рубля. Местная международная связь все ползет вверх. И вот тут кто-то скажет: ну подожди, что такое 2 рубля? Мелочь.
10: Ага, мелочь.
9: У всех же мессенджеры.
10: И вот это главное заблуждение, на котором играют заправила из ведомств. Смотри, кто живет в белорусских деревнях, в малых городах, кто эти абоненты?
9: Ну, явно не минские айтишники с последними смартфонами.
10: Конечно, нет. Это пожилые люди, пенсионеры. Для них этот старый аппарат с пластиковыми кнопками зачастую единственная связь с врачом поликлиники, с детьми. И именно с этой самой уязвимой категории монополия решает, ну, содрать еще немного денег, просто потому что может.
9: Это какой-то налог на возраст. Потрясающе. Но, слушай, я читал их официальный пресс-релиз.
10: О, там наверняка все очень красиво написано.
9: Да. Пресс-служба выкатывает такое успокоение для всех остальных, мол, тарифы на интернет Байфлай и телевидение Зала не дорожают. Пока.
10: Я очень хочу остановиться на этом слове. Пока.
9: Да, звучит как-то зловеще.
10: Что здесь действительно поражает, так это цинизм формулировки. Пока это не обещание стабильности, понимаешь?
9: Это угроза.
10: Это официальная угроза. Они прямым текстом анонсируют пересмотр тарифов позже, в течение 2026 года. Просто готовят почву.
9: Звучит как: мы не будем грабить вас прямо сегодня, у нас обед. Так что зайдем завтра. Но почему они вообще так уверены в себе?
10: Ну как почему? Интернет — это давно не роскошь, это базовая инфраструктура.
9: Ну да, удаленка, учеба.
10: Дистанционная работа, доступ к госуслугам, общение с уехавшими родственниками. Отключить его нельзя. Вы не можете просто сказать: ах так, Белтелеком, я ухожу к конкуренту.
9: Потому что конкурентов физически нет в огромном количестве домов.
10: Вот именно. Монополист прекрасно знает, что вы никуда не денетесь. Вы обязаны платить. И они просто, ну, заносят топор для следующего удара по вашим кошелькам.
9: Потому что министерские бюрократы, которые все это согласовали, не умеют оптимизировать свои процессы. Им проще залезть в карман потребителю.
10: И самое жесткое, что этот апрельский анонс падает на уже выжженную землю.
9: Да-да, давай вспомним март. Когда люди достали из почтовых ящиков новые жировки.
10: Ужасный месяц. С 1 марта жилищно-коммунальные услуги, отопление, газ, вода для типичной семьи подскочили на 15-30%.
9: Местная администрация каждый раз оправдывает это фразами про экономическую обоснованность тарифов.
10: О, эти их любимые сказки.
9: Они говорят: мы десятилетиями субсидировали коммуналку, а теперь вы просто платите реальную цену тепла. Разве это не честно?
10: Давай разберем, как этот механизм работал на самом деле. В Беларуси всегда была система перекрестного субсидирования. Знаешь, что это?
9: Когда бизнес платит за обычных людей.
10: Именно. Заводы и предприятия платили за энергоносители втридорога, чтобы компенсировать низкие тарифы для населения. Но что произошло сейчас?
9: Санкции, потеря рынков.
10: Да, из-за выстроенных серых цепочек бизнес просто задыхается. Заправила из ведомств видят цифры и понимают, если и дальше драть три шкуры с заводов, они просто встанут.
9: И поэтому они тихо снимают эти субсидии и перекладывают весь груз изношенной инфраструктуры на обычного потребителя.
10: Без всякой упреждающей поддержки. Просто ставят перед фактом: платите на 30% больше.
9: А вот тут начинается самое интересное. Я хочу, чтобы мы не просто бросались процентами, давай посчитаем реальные деньги вслух.
10: Давай. Обожаю математику местных реалий.
9: Возьмем бюджет живого человека, обычного пенсионера в Беларуси. Средняя пенсия, ну, где-то 720-750 рублей.
10: Возьмем 750 по максимуму.
9: Приходит мартовская жировка за зимний период. С отоплением в старом фонде, где тепло просто улетает в щели, это 150-250 рублей.
10: Берем 250. Считаем. 750 минус 250. Остается ровно 500 рублей на жизнь в месяц.
9: Отлично. Идем дальше. Продукты по самому скромному сценарию. Когда ты выискиваешь только желтые ценники. Это минимум 300 рублей.
10: Минус 300. Остается 200 рублей.
9: Лекарства. Пожилому человеку это обойдется минимум 80 рублей. И то, если нет тяжелых хронических болезней.
10: Остается 120 рублей.
9: и транспорт. Съездить в поликлинику, на рынок, к внукам – это еще рублей 40 в месяц. Итого?
10: Остается 80 рублей. Но слушай, даже если человек никуда не ездит или жестко экономит на еде, и у него остаются те самые 120 рублей из наших прошлых расчетов.
9: Угу.
10: Вдумайтесь в эту цифру. 120 рублей на 30 дней. Это 4 рубля в день. 4 рубля!
9: На 4 рубля сегодня нельзя купить даже чашку нормального кофе. А людям нужно стиральный порошок покупать, одежду откладывать на черный день.
10: Это не оптимизация расходов, это медленное угасание. И знаешь, что говорят сами люди? Вот цитата пенсионера из наших записей. «К пенсии добавили что-то, и тут же продукты все абсолютно поднялись».
9: Это же классическая инфляционная ловушка.
10: Да. Местные чинуши обожают хвастаться индексацией, но механизм работает по прошлым данным. Вам индексируют пенсию по вчерашним ценам, когда вы платите по завтрашним.
9: То есть ты получил прибавку 50 рублей, а расходы выросли на 100.
10: Вроде доход вырос, а по факту вы стали беднее.
9: Слушай, это логично подводит нас к огромному парадоксу. Если все так плохо, если люди выживают на 4 рубля в день, откуда правительство берет эти отчеты?
10: О, Белстат – это вообще отдельный вид искусства.
9: Да, как они выходят на трибуну и рисуют красивые однозначные проценты инфляции. Как они заявляют, что все под контролем.
10: Что здесь действительно поражает, так это то, как Белстат формирует индекс потребительских цен, ИПЦ. Они считают так называемую среднюю корзину. И эта корзина – абсолютная фикция.
9: Как это работает?
10: Я называю это метафорой сломанных весов. Представь весы. На одной чаше лежит телевизор за 1000 рублей, на другой – буханка хлеба за рубль.
9: Так.
10: И для статистики они имеют равный вес. Если хлеб дорожает на 100%, а телевизор падает в цене на 2%, весы балансируются. И чинуши радостно рапортуют. Цены стабильны.
9: Но проблема в том, что телевизоры мы каждый день не едим.
10: Вот именно. В экономике есть важнейший термин – инфляция для бедных. В Белоруссии семьи с низким доходом тратят от 38 до 42% своего бюджета исключительно на еду.
9: Это огромная доля.
10: Для сравнения, в Евросоюзе этот показатель 15-25%. И что дорожает быстрее всего на реальном рынке – именно базовая еда, коммуналка, транспорт.
9: Те статьи расходов, которые невозможно вычеркнуть.
10: Да. И получается две параллельные вселенные.
9: В отчетах инфляция усмирена, а в реальности просто послушай, что говорят местные жители у магазинов. Пришла в магазин, купила, а домой нести нечего.
10: Боль до слез.
9: Или вот, даже гречку какую-то элементарную людям сложно позволить. Гречку. Это же базовая еда. Если уж она становится недоступной, о чем вообще говорить?
10: А вспомни цитату педагога. «Я педагог, никакого повышения я не чувствую, это все тонет». Давай разложим, как ее деньги тонут.
9: Давай.
10: Поднимают тарифную ставку бюджетнику на 8%. Звучат фанфары по всем госканалам. Но базовая корзина этого педагога выросла на 15%.
9: Итог, педагог стал беднее на 7%.
10: Абсолютно верно. И в этом прямая вина ведомств, которые замораживают ставки, пока реальный рынок летит в пропасть из-за санкционных цепочек посредников.
9: Забавно, что инфляция бьет по вам не только внутри супермаркета, но и пока вы до него добираетесь. Давай про транспорт поговорим.
10: Это еще один тихий побор.
9: Да. Местная администрация называет это незначительной корректировкой. Ну, подумаешь, добавили 20 копеек за талончик.
10: А ты посчитай кумулятивный эффект. Это тактика с солями – отрезать по тонкому кусочку. Обычный работяга едет на завод и обратно. Две поездки в день.
9: Умножаем на 22 рабочих дня.
10: Повышение на 20 копеек забирает почти 9 рублей в месяц. А ведь многие живут в спальных районах и ездят с пересадками. Автобус плюс метро.
9: Это 4 поездки. И эти незначительные 20 копеек превращаются в минус 18-20 рублей каждый месяц.
10: Для студента или заводчанина это очередная пробоина в бюджете.
9: Слушай, ну подожди. Мы же постоянно слышим, как чинуши рапортуют о жесточайшем контроле цен. У них же там списки социально значимых товаров. Ограничения наценки на хлеб, кефир.
10: Этот механизм работает только на бумаге. Давай заглянем за кулисы. Представь, ты печешь хлеб. Приходит чиновник и говорит, на этот батон наценка не больше 5%.
9: А мука-то подорожала.
10: И электричество.
9: Вот. Ты будешь печь себе в убыток?
10: Конечно, нет, я обанкрочусь.
9: И что делает производитель?
10: Он просто убирает с конвейера невыгодный товар, добавляет в тесто горсть тмина и называет это «хлеб боярский премиум».
9: И все. А, то есть это уже новый нерегулируемый аналог.
10: Который стоит в 1,5 раза дороже. Чинуши ставят галочку, что цены под контролем, а по факту они деформируют рынок. Люди вынуждены переплачивать за этот премиум с тмином.
9: Замкнутый круг. Абсолютной некомпетентности. И знаешь, когда смотришь, как с этим справляются там, где работают нормальные институты, становится тошно.
10: Это поднимает важный вопрос. А как живут соседи?
9: Ну да.
10: Давай сравним цифры. Средняя зарплата

0: и идем в расчетно-справочные центры.
1: И требуем. Не ждите, пока тетя из ЖЭКа сама придет. Это ваше право. И второе, если накопился долг за коммуналку, не прячьтесь.
0: Иначе накрутят сумасшедшие пени.
1: Идите и требуйте реструктуризации и рассрочки долга.
0: Люди ведь не слепые, они адаптируются. И это страшно наблюдать. Переходят на дешевые заменители, курица вместо говядины, собственные марки супермаркетов со сплошной химией.
1: Мужики берут вторую, третью подработку, гробят здоровье в ночные смены.
0: И это не оптимизация бюджета. Это жестокое снижение уровня вашей жизни. Вас заставляют работать больше, просто чтобы купить тот же набор продуктов, что и год назад.
1: Резюмируя все это, нужно признать суровую реальность. 2026 год – это год методичного удушения ваших бюджетов.
0: Да уж.
1: Монополии не остановятся. Белтелеком сделает свой ход. Коммунальщики ближе к зиме сделают свой ход. Транспортники снова накинут 20 копеек.
0: Как по расписанию?
1: Главный вопрос, который стоит задать себе каждому. Когда рост ваших реальных доходов наконец-то обгонит тарифы монополистов? И наступит ли этот момент вообще при нынешнем подходе верхушки?
0: На сегодня все. К сожалению, реальные деньги просто тонут в бесконечном подорожании всего от хлеба до телефона. Так что пришло время затянуть пояс еще больше. Больше важных тем в следующем выпуске. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Министр внутренних дел Иван Кубраков об общемировой беде – наркотрафике.
4: Что касается вопроса наркотизации, проблема не только в Республике Беларусь, но и проблема в целом и в странах СНГ, да и в других странах, вы это прекрасно знаете. В прошлом году было задержано около 150 килограмм одновременно, которые провозили в запасных колесах через таможню. Была выявлена сеть, были выявлены кураторы, которые с Польши, целая группа Польша, Республика Беларусь и российские регионы, там около 10 человек, все были задержаны. Очень большая проблема – это так называемые закладчики. Век закладчика, он максимум месяц, особенно что касается несовершеннолетних. И если вы видите, что где-то начинают у подружки, у друга появляться дорогие вещи, дорогие телефоны, которые раньше папа и мама никогда не могли позволить себе купить. Но подскажите вы, не надо этого бояться. Очень много вот те люди, которые находятся за границей, так называемые наши беглые, они очень часто пишут о том, что там преподаватель определенной школы, либо вуза студентов повел на экскурсию в СИЗО или повел на экскурсию в тюрьму. Да вопрос не в экскурсии. Вопрос в том, чтобы хоть как-то попытаться достучаться до молодых людей, рассказать, что их ждет и что это такое. Конечно, не все понимают и не до всех доходит, но способы используются очень разные. Но когда приезжаешь, особенно в колонию для несовершеннолетних, и смотришь на этих детей, ну, это просто страшно.
2: Важный сигнал.
5: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
6: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах.

0: Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной Федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
1: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
2: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
1: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
5: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиаде процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против, два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
7: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
6: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
7: И какую реальную роль она играет в экономике.
6: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
7: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
6: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
7: Угу.
6: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
7: А если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
6: Бетонная плита.
7: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
6: Колоссально, это очень субъективно.
7: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
6: Растворяются.
7: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
6: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
7: То есть?
6: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
7: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов, потому что государство использует психологию невидимого налога.
6: Невидимого.
7: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
6: Из которого платятся пенсии, больничные листы.
7: Да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
6: Угу.
7: И думает, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
6: Чего именно?
7: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
6: Плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
7: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
6: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
7: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
6: начались бы протесты.
7: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
6: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
7: Давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
6: Так, и что с ним не так?
7: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
6: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
7: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
6: Слушаю.
7: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
6: Ну, это налог на потребление.
7: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
6: Угу.
7: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
6: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
7: Каким образом?
6: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
7: Бесплатно? Вы серьезно?
6: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
7: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу, или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
6: Вы берете очень узкую прослойку людей?
7: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
6: Да, ушла.
8: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
6: Почему сломан?
8: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
6: Но государство — это не просто поставщик услуг.
8: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
6: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового, платежеспособного потребителя.
8: Я описываю реальность большинства работающих людей.
6: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
8: Свобода выбора — это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
6: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
8: Давайте посмотрим.
6: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
8: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои...
6: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт...
8: Там есть программы поддержки.
6: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
8: Это крайности американской системы.
6: Это цена, которую платит общество, когда переводит базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
8: Да, что с ним?
6: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
8: Он существует на конкурентном рынке?
6: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
8: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас.
7: Почему частные компании работают эффективнее?
6: Далеко не всегда они работают эффективнее.
7: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
6: Напомните.
7: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
6: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
7: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
6: И он несет за это ответственность?
7: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
6: Но это утрирование.
7: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
6: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
7: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
6: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
7: Яма – это самый наглядный пример.
6: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
7: Частные университеты, гранты.
6: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
7: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
6: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
7: Вы недооцениваете венчурный капитал.
6: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
7: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
6: Так.
7: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
6: Ух, Маск — это отдельная история.
7: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
6: Да, но...
7: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
6: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
7: А разве это не так?
6: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
7: Они сильно оптимизировали технологии.
6: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
7: Хорошо, исторически – да.
6: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
7: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
6: Да, мы на Земле.
7: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
6: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
7: государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
6: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
7: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
6: Чтобы получить больше прибыли.
7: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
6: Это незаконно.
7: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
6: Удушье.
9: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
10: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
6: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
7: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в 2 раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
6: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус о том, что Украина практически остановила наступление России на линии фронта.
11: У России нет такой возможности проводить наступательные операции так, как это было зимой. В обычных условиях вездесущие украинские разведывательные дроны фиксируют любое движение. Сейчас Украина практически остановила наступление России на линии фронта. На самом деле, я думаю, если посмотреть на последние 3 месяца, Украина, возможно, добилась даже большего прогресса на земле, чем Россия. И это очень-очень значительное событие. В основном это связано с выдающимися украинскими инновациями, а не только с дронами всех типов и их огромным количеством. В этом году Украина произведет 7 миллионов беспилотников. Сравните это с, возможно, 300-400 тысячами, которые производит США. Это вдвое больше, чем они произвели в прошлом году. И они постоянно совершенствуют свое программное и аппаратное обеспечение.
3: Важный сигнал.
12: Лукашенко едет в Москву. В Кремле сообщили о двухсторонних встречах Владимира Путина с Фицо и Лукашенко 9 мая. Первых лиц будет немного.
13: В День Победы президент Путин проведет 2-сторонние встречи с рядом иностранных лидеров, в том числе с Александром Лукашенко и премьер-министром Словакии Робертом Фицо, которые приедут в Москву на парад.
12: Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, также ожидается, что на парад прибудет лидер Казахстана Токаев. Всего будут главы 7 государств. Это абсолютный антирекорд за все годы проведения праздничного парада 9 мая, говорит историк Иван Осечкин.
14: В прошлом году были 27 лидеров зарубежных государств, если учитывать частично признанные Абхазию, Южную Осетию и Палестину. Кроме того, к Владимиру Путину присоединились глава Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич, Николас Мадуро, которого сейчас судят в Штатах. Прошел всего год, и мир перевернулся с ног на голову, причем несколько раз.
12: Эксперт сравнивает нынешний парад Победы с торжественными мероприятиями, которые проходили в Москве до начала СВО.
14: 21 год назад на парад в честь 60-летия Победы в Москве прибыли 57 мировых лидеров. А на тот момент президент США Джордж Буш-младший, канцлер Германии, премьер-министр Италии Берлускони, были лидеры Японии, Китая, Южной Кореи, президент Украины Виктор Ющенко, президент Франции, вице-премьер Великобритании, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Кипр, Греция, Латвия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Беларусь. Всех невозможно перечислить даже.
12: По словам Дмитрия Пескова, в Москве парад в этом году пройдет в усеченном виде, а в некоторых городах России торжественные мероприятия и вовсе отменены, комментирует политолог Олег Фомин.
15: Не думал, что когда-то это скажу, но в этом году по Красной площади не проедет военная техника и не пройдут воспитанники суворовских военных и нахимовских училищ, а также кадетских корпусов. Парады точно не состоятся в Нижнем Новгороде, Саратове, Чувашии и Калужской области. В Воронежской, Курской, Брянской и Белгородской областях решили отменить праздничный салют. Список городов растет с каждым днем. До 9 мая их будет еще меньше.
12: Проход военной техники не запланирован и в Санкт-Петербурге, говорит эксперт.
15: На Дворцовой площади города вместо трех трибун возведут только одну, рассчитанную примерно на 300 человек. Не будет даже восстановленного танка Т-34, который в последние годы обычно выпускали первым. Плюс оборудование, техника, средства логистики для их перевозки – все это давно на фронте. В последние годы и так уже по сусекам скребли последнее. Долгая война поглощает все ресурсы. Но не повезут же они технику с фронта назад на парад, если она вообще еще целая.
12: По словам военных экспертов, недавние атаки ВСУ на Пермь показали, что украинская армия способна поразить любую цель на западе России. Поэтому, несмотря на плотную сеть противовоздушной обороны вокруг Москвы, риск нанесения удара высок как никогда. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко прослушал от испытателя краткий обзор на новый экспериментальный энергонасыщенный трактор «Беларусь» 5425.
16: Иди сюда, дорогой.
17: Необходимо.
16: Сколько ты раз заводил этот трактор и сколько ты уже на нем работаешь?
17: На данный момент наработали 42 моточаса.
16: Наработали или ты наработал?
17: Я наработал.
16: И что ты можешь сказать, ну, в первом приближении, над чем тут поработать?
17: Ну, как говорится, руки еще надо приложить, что-то настроить, а так трактор неплохой, мощный, хороший
16: будет. Если по качеству будет нормальный, он нужен, да?
17: Да, конечно. У кого большие вот земли, конечно, нужно. За один проход будет делать много работы.
16: А расход топлива? Много то работа, расход топлива?
17: Ну, в зависимости, какие работы.
16: Ну, это понятно, но все-таки двигатель же здесь в два раза почти мощнее.
17: Да. И выработка здесь, Александр Григорьевич, 12 где-то гектаров.
16: То есть экономично.
17: Да. Ну, как бы, пока мы рассчитали где-то примерно 19-17 литров на гектар, примерно. 35-ка 14, так? Ну, для этого трактора это нормально, но мы вот разговаривали с руководителем, что, понятно, это же опытный образец, здесь надо работать. Почему? Потому что это же наши деньги. Наша себестоимость.
16: То есть ты доволен этим трактором, да. Пока? 42 моточаса, но ты доволен.
17: Доволен. Ну, там все облегченное, панели информативные, вместо рычагов уже стоят клавиши. Легче в управлении. Охотник.
18: Коробка, да. Автомат.
17: Да, полный автомат.
16: Это большое дело. Да, да.
17: Намного легче работать. Ну, двигатель мощный, хороший.
16: Ну, еще бы, конечно. Космический корабль. Ну, садись, заводи, езжай. Угу. 200 литров бак?
17: Нет, 900.
18: 900 литров бак.
17: 900 литров, да. Чтобы на 10 часов хватало работы ему.
16: Ну, давай. 900
3: литров. Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
19: Дас. 20.
20: Бис.
19: 30.
20: Тис.
19: 40.
20: Чалис.
19: 50.
20: Пачас.
19: 60.
20: Сат.
19: 70.
20: Саттар.
19: 80.
20: Аси.
19: 90.
20: Наве.
19: 100.
20: Эксо.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
12: Увольняли чаще, чем нанимали. Свежая статистика по рынку труда от Белстата не обнадеживает.
21: Всего в марте были приняты на работу 57,5 тысяч человек, а уволены – 59 тысяч. Число уволенных превысило число принятых на работу на 1544 человека.
12: На это указывают данные Белстата. Число трудоустройств в сравнении с мартом 2025 года выросло на 10%, а увольнений – на 12,5%.
21: По итогам всего первого квартала белорусские предприятия приняли на работу 147 800 человек, а уволили 200 000. Больше всего сокращений рабочих было в обрабатывающей промышленности, торговле, транспорте и логистике, госуправлении, образовании и здравоохранении.
12: И это при том, что власти постоянно говорят о кадровом голоде. Последний раз об остром дефиците работников в самых разных сферах заявлял премьер-министр Тручин.
22: Совместно с Министерством образования надо принимать меры регулирующего и стимулирующего характера по обеспечению быстрого вовлечения в трудовую деятельность выпускников учебных заведений.
12: Самый острый дефицит среди инженеров, врачей, учителей и строителей, отмечает экономист Андрей Белкин.
23: В Беларуси сейчас классическая проблема бедной экономики. Работников не хватает, но не потому, что люди ленивые, а потому, что за эти деньги никто не хочет и не может нормально жить. Вакансии в основном самые базовые. Водители, продавцы, трактористы, разнорабочие, бухгалтеры, врачи, учителя. То есть либо тяжелая физическая работа, либо социальная сфера с огромной нагрузкой и минимальной оплатой. Работодатели в основном сельское хозяйство, коммуналка и бюджетные организации. Частного сектора с высокими зарплатами уже почти нет. Если смотреть совсем трезво, то средние доходы по стране по покупательной способности сегодня сопоставимы с бедными странами вроде Афганистана, Нигерии, Пакистана или Бангладеш.
12: Согласно статистике, в стране не закрыто около 220 тысяч вакансий. 60 тысяч из них – пустующие рабочие места в столице. Зарплаты при этом на такие должности колеблются от 700 до 1500 рублей, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Могилевские оперативники по борьбе с экономическими преступлениями выявили бизнесмена-лудомана. Установлено, что 41-летний директор минской фирмы под предлогом развития бизнеса и поставки товаров брал деньги в долг у знакомых по всей стране, при этом не собирался выполнять взятые на себя обязательства по возврату. Полученные инвестиции в размере 55 тысяч рублей потратил на азартные игры в онлайн-казино. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Сотрудники наркоконтроля Гродненского РОВД во взаимодействии с коллегами из оперативно-поискового отдела УВД вышли на след 38-летнего жителя района, который занимался продажей насвая. Дома у мужчины и на рабочем месте обнаружено изъято 5 килограммов некурительного табачного изделия. Товар мужчина самостоятельно привез из России для дальнейшей реализации. На правонарушителя составили административный материал. Ранее он уже попадал в поле зрения милиции за аналогичное деяние. Оперативники БЭП Витебской области выявили факты незаконного расходования денежных средств в сфере АПК. Установлено, что 45-летний руководитель одного из сельхозпредприятий областного центра вместе с тремя подчиненными при содействии должностных лиц других агропромышленных организаций фальсифицировали документы. Подельники вносили заведомо ложные сведения в акты выполненных работ по ремонту сельскохозяйственной техники, которые фактически не выполнялись. Махинации повлекли излишне лишнее расходование бюджетных денег в размере 230 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за злоупотребление властью или служебными полномочиями. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Бизнесмен из Гомеля брал оплату за удобрение, а отгрузку не производил. 52-летний предприниматель по договору подряда с одним из крупных предприятий агрохимической промышленности Беларуси осуществлял погрузку удобрений для сельхозорганизации. При этом носил в путевые листы заведомо ложные сведения о времени начала и окончания выполненных работ. Время указывал, но погрузку не производил, а оплату получал в полном объеме. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Азербайджан заявил, что приоритетом для Украины остается безопасность и развитие оборонно-промышленного комплекса.
0: Сегодня направление номер один – это безопасность, это оборонно-промышленный комплекс. Украина продемонстрировала стойкость во время этой войны против агрессора. Сегодня делится своим опытом. Сегодня я говорил с нашими экспертами, которые прибывают сегодня в Азербайджан. Они, безусловно, поддерживают наших коллег. Безусловно, мы будем развивать наше сотрудничество, наш ко-продакшн. И это очень важное направление, которое точно повысит и безопасность наших стран и наших народов, и товарооборот, который мы действительно хотим очень увеличить между нашими странами. Мы проговорили и мирные усилия. Для Украины очень важно, чтобы Россия нашла в себе силы закончить эту несправедливую войну, безусловно. Мы высоко ценим роль наших партнеров в медиации этого процесса. Мы поделились с президентом Азербайджана мнением, что мы готовы для трехсторонних переговоров. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы до ближайших переговоров в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии.
3: Важный сигнал.
12: Второй раз за неделю Зеленский заявил о необычной активности на границе с Белоруссией. Шар-ретранслятор тоже добавил проблем.
2: Вечером 2 мая мы зафиксировали необычную воздушную цель, которая пересекла границу со стороны Беларуси. Позже выяснилось, что это был воздушный шар со специфическим оборудованием.
12: Это заявление погранслужбы Украины. По их данным, шар использовался как ретранслятор для усиления сигнала российских дронов «Камикадзе».
2: Это делают, чтобы облегчить управление средствами поражения, которые РФ использует для атак по территории Украины.
12: Инцидент произошел на фоне заявлений Владимира Зеленского о специфической активности на северном направлении.
2: На белорусском направлении зафиксировано нетипичное оживление. Ситуация находится под усиленным контролем. Украина защитит свой суверенитет. И это должен понимать каждый, кого пытаются втянуть в агрессию против страны.
12: Напомню, ранее глава офиса Зеленского, бывший руководитель украинской разведки Буданов, заявил, что даже если такое произойдет, для Украины это не станет неожиданностью.
2: Возможно, все может быть в жизни, но есть разведорганы, которые за этим четко следят, наблюдают. То, что есть определенные признаки угроз, они могут существовать, этого нельзя никогда исключать. Это означает, что, как бывший руководитель ГУР, могу вам сказать, надо усилить бдительность, прежде всего разведорганам. Они это уже сделали, так что не переживайте, неожиданно ничего не будет.
12: Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко отметил, что угроза со стороны Беларуси сохраняется. По его словам, возможны новые провокации и попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-украинской границе. Официальный Минск заявление Киева не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одном. одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Первый вице-премьер правительства Николай Снапков о том, как продолжит развивать регионы в Беларуси по принципу «один район, один проект».
5: Она уже переназвалась, она зовется «Региональная инициатива». Суть ее заключается в том, что мы не регламентируем ее определенным перечнем, принятым постановлением Совета министров. Там заявительный принцип. Заявительный принцип осуществляется через Министерство экономики и соответствующим образом зеркалится в банках кредитующие проекты. То есть это, скажем, такое инициативное, с позволения сказать, свободное плавание идей, предложений, конечно же, финансово окупаемых, финансово реализуемых. Президент, надо сказать, поддержал предложение правительства по улучшению финансовых условий, финансового продукта, направляемый на реализацию проектов в регионах. Это специальные ресурсы правительства, согласованные с президентом и с Национальным банком. Президент поддержал новации, которые также стимулируют развитие инвестиций в части компенсации затрат, капитальных затрат. Они дифференцированы. Я докладывал о том, что в индустриальных центрах бюджет будет компенсировать 15% капитальных затрат проекта всего после реализации проекта. Здесь важный момент, что это будет уже после завершения этого. А в аграрных районах до 35%. И самое главное, наверное, я позволю себе сделать акцент, президент также поддержал позицию правительства о том, что вот эта программа, инициатива стимулирования регионального развития – это не только прошлая пятилетка, это не только текущая пятилетка, это, в принципе, долгосрочная, гарантированное условие стимулирования привлечения инвестиций в регионе.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! Это «Между строк». В Беларуси фактически ввели запрет на личный выбор. Теперь за фразу «я пока не хочу детей» можно получить реальный штраф или арест, вопреки всем сказкам о свободе и семейных ценностях. Белорусские женщины уже почувствовали это на себе, когда обычный разговор в кафе или пост в соцсетях превращается в состав правонарушения. Сегодня будем разбираться, почему государство, которое не может вылечить демографию нормальной медициной и безопасностью, решило карать людей за нежелание рожать. А министерские чинуши ставят child-free в один ряд с педофилами только для того, чтобы вы не успели возмутиться.
9: Они приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, и там появилась статья 19.16.
8: И как она звучит? Напомни точную формулировку.
9: Формулировка – это просто приговор здравому смыслу. Наказание вводится за, цитирую, «формирование представлений о привлекательности бездетности».
8: Да.
9: И знаешь, самое страшное здесь – даже не сам факт штрафа. Страшно то, в какой именно контекст белорусские власти это поместили. Они слепили это в один абзац с пропагандой гомосексуальности, сменой пола и вот это самое важное – педофилией.
8: Я понимаю, что это звучит дико, но, может быть, министерские чиновники просто поленились.
9: В смысле поленились?
8: Ну, знаешь, решили свалить все так называемые нетрадиционные явления в одну юридическую корзину для удобства. В Беларуси же часто законы пишутся на коленке. Это осознанная манипуляция или просто канцелярская лень?
9: О, нет-нет-нет, это совершенно не лень. Это классическая, очень холодная и расчетливая технология расчеловечивания. Давай просто разберем механизм. Педофилия – это тяжелейшее уголовное преступление. Там всегда есть реальная травмированная жертва.
8: Ну, конечно, это насилие.
9: Именно. А отказ от рождения детей – это личный выбор взрослого человека, который никому вообще прямого вреда не наносит. И помещая эти понятия в одну статью, бюрократы искусственно создают нейронную связь в массовом сознании.
8: То есть они посылают сигнал обществу?
9: Да. Сигнал такой. Если женщина говорит, что хочет пожить для себя или выплатить ипотеку перед родами, она не просто сомневающийся человек, она монстр. Монстр, который стоит в одном ряду с теми, кто совершает насилие над детьми. Это стигматизация на самом высшем государственном уровне.
8: Пуф, хорошо, это звучит просто жутко. Но давай спустимся с уровня идеологии на уровень простой бытовой паранойи.
9: Давай.
8: Как этот закон будет работать на практике? В тексте же сказано про распространение в любой форме. Что это вообще значит юридически?
9: О, это открывает настоящий ящик Пандоры.
8: Вот давай смоделируем ситуацию. Mm-hmm. Сидят две подруги в минском кафе, где-нибудь на Немиге, пьют кофе. Одна из них уставшая, замученная кредитами, и говорит другой, ну, скажем, слушай, я смотрю на эти цены на жилье, на свою зарплату, и понимаю, что вообще не хочу детей, мне одной спокойнее.
9: Mm-hmm.
8: Что происходит дальше? Подруга напишет донос или официант услышит?
9: Да все, что угодно может произойти. Формулировка «в любой форме» означает, что границу правонарушения определяет не закон, а конкретный проверяющий в погонах.
8: Жесть.
9: Если их разговор услышал официант и решил проявить бдительность, он пишет донос. Если подруга оказалась не такой уж хорошей подругой, она пишет донос.
8: Да, представляю уровень паранойи.
9: Но слушай, самое главное даже не разговоры вслух. Это зеленый свет для тотального контроля цифрового пространства.
8: То есть мы говорим про личные переписки в мессенджерах. Допустим, я отправляю тебе в Телеграме мем. Мем про то, как классно спать в выходные до обеда, потому что дома не кричат младенцы. Это тоже подпадает под статью?
9: Абсолютно. И мы прекрасно видим по последним годам, как в Беларуси работает экспертиза. Силовикам вообще не составит труда изъять телефон, найти этот мем и назначить так называемую лингвистическую экспертизу.
8: Которая, конечно же, услужливо все подтвердит.
9: Естественно. Она постановит, да, данный мем формирует привлекательность бездетного образа жизни. Все. Ты пошутила про сон до обеда, и ты уже правонарушитель. И бремя доказательства того, что ты просто устала, а не ведешь подрывную деятельность против демографии, ложится на тебя.
8: Слушай, ну если закон настолько размыт, это значит, что виновным можно сделать буквально любого человека на улице. А когда виновным может стать каждый, это превращается во что? В отличный инструмент пополнения казны.
9: В точку.
8: Давай перейдем к прейскуранту на мысли. Сколько конкретно в Белоруссии сегодня стоит не хотеть детей?
9: Ну, смотри, для физического лица штраф составляет до 20 базовых величин. На сегодняшний день это около 900 белорусских рублей.
8: Стоп, вот тут остановись и объясни тем, кто не сталкивается с юридическими терминами каждый день. Что такое эта базовая величина? Это ведь не какая-то фиксированная сумма, которую один раз прописали и забыли.
9: Верно, не фиксированная. Базовая величина – это такой универсальный экономический показатель. Белорусские власти его регулярно повышают, это, знаешь, такой ползунок.
8: Удобно устроились.
9: Да, государство может в любой момент увеличить размер базовой величины, и штраф автоматически вырастет. Но, слушай, и 900 рублей сегодня – это огромные деньги для обычного человека.
8: Угу.
9: А если проверяющий вдруг решит, что твою крамольную мысль, ну, например, комментарий в соцсети, мог увидеть несовершеннолетний, то наказание взлетает вплоть до административного ареста.
8: То есть реальные сутки в изоляторе?
9: Да, реальные сутки. За слова. А для юридических лиц штрафы вообще доходят до 6750 рублей.
8: Господи, я пытаюсь найти в этом хоть каплю логики и просто терплю поражение. То есть, чтобы заставить людей заводить детей, а дети требуют гигантских финансовых затрат, государство просто забирает у них деньги.
9: Блестящая логика, правда?
8: Ха, давай посмотрим на реальность. Средняя зарплата, которую рисуют в официальных отчетах, где-то 1800 и 2100 рублей. Но мы же знаем, что медианная зарплата намного ниже.
9: Конечно.
8: Для многих жителей Беларуси 900 рублей – это половина месячного заработка. Половина. И как изъятие этих денег должно стимулировать рождаемость? Типа, ага, у тебя нет денег на ребенка, вот тебе штраф, чтобы у тебя не было денег даже на еду.
9: Никак оно не стимулирует. И этот штраф выглядит еще более циничным, если мы посмотрим на макроэкономику. Давай возьмем такой показатель, как индекс-дефлятор ВВП, который вырос на 12,5%.
8: Так, стоп. Индекс-дефлятор ВВП – это звучит как скучная тема для лекции на экономфаке. Давай переведем это на человеческий. Объясни мне это на примере похода в обычный продуктовый магазин. Что это значит для жителей?
9: Хорошо, если объяснять максимально просто, индекс-дефлятор показывает, как изменились цены на все товары и услуги в реальности, а не на чиновничьей бумаге.
8: Так.
9: Если бюрократы говорят, что инфляция маленькая и зарплаты выросли на 5%, но индекс-дефлятор при этом почти 13%, это значит, что реальная покупательная способность твоей зарплаты просто рухнула.
8: Ага, то есть цены растут быстрее доходов.
9: Именно. Цены на зимнюю обувь, коммуналку, базовую корзину продуктов растут гораздо быстрее. А ипотека в Минске для молодой семьи – это вообще какая-то математическая фантастика. Квадратный метр стоит столько, что без помощи богатых родственников купить жилье просто невозможно.
8: И вот на фоне этой мрачной реальности, вместо того, чтобы строить доступные детские сады, какое-то социальное жилье или поднимать зарплаты врачам...
9: Которые, кстати, сейчас массово бегут из профессии.
8: Да, массово увольняются из поликлиник из-за нищеты и жутких переработок. И вместо решения этих проблем бюрократы в высоких кабинетах решают, а давайте просто штрафовать людей за их тревогу о будущем.
9: Гениально.
8: Это даже не цинизм, это какая-то экономическая инквизиция. Зачем они вообще так суетятся именно сейчас? Почему именно в 26-м году?
9: Да потому что они в панике. В 24-м году в Беларуси родилось всего 58 938 детей.
8: 115 умерло. То есть естественная убыль населения за один год составила больше 56 тысяч человек.
9: Да. 56 тысяч. Минус.
8: Антирекорд с 1945 года, со времен послевоенной разрухи. Но, слушай, неужели во всем виноваты только те, кто не хочет рожать? Может, власти в чем-то правы и child-free действительно угрожают популяции?
9: Да это абсолютная подмена понятий. Настоящая причина этой демографической ямы не смешные посты в интернете, а реальное великое бегство населения из страны.
8: Утечка мозгов и людей.
9: Люди, это же не пенсионеры уехали. Это айтишники, инженеры, врачи, студенты. Люди в возрасте от 25 до 40 лет.
8: Тот самый репродуктивный двигатель нации.
9: Да. Они должны были рожать детей в Белоруссии, строить там будущее, но они собрали чемоданы и уехали в Польшу, Литву, Грузию, Германию.
8: Слушай, это прекрасная иллюстрация. Знаешь, это как если бы руководство колхоза сначала сожгло все свои поля, посадила лучших трактористов в карцер, а потом выписала гигантский штраф агроному за то, что он вслух констатировал: «Извините, но пшеница здесь больше не растет».
9: Идеальное сравнение.
8: Они сами уничтожили условия для жизни, а теперь наказывают тех, кто просто озвучивает этот факт. Но почему уезжают те, кто должен рожать? Давай поговорим о механике страха.
9: Механика страха здесь – это ключевой фактор, которые авторы закона полностью игнорируют. Люди просто не заводят детей в условиях перманентной опасности. Это же базовая биология и психология. Прямо сейчас более 1113 человек находятся за решеткой по чисто политическим мотивам. Мы видим, как за полтора года силовики провели 51 облаву на клубы и общественные пространства.
8: Я читала, что постоянный хронический стресс буквально блокирует репродуктивную функцию.
9: Да, кортизол.
8: Именно. Когда человек не знает, что с ним будет завтра, когда он боится каждого стука в дверь или проверки телефона на улице, его организм вырабатывает кортизол. Этот гормон стресса кричит мозгу: «Мы в опасности, сейчас вообще не время размножаться».
9: Да, тело отказывается рожать в казарме.
8: То есть государство своей жестокостью физиологически отбивает у людей способность и желание планировать семью. А потом они же за это и штрафуют. Но знаешь, этот новый закон о бездетности, он ведь не только бьет по кошелькам, он запускает очень темные процессы внутри самого оставшегося общества.
9: Совершенно точное наблюдение. Этот закон – это настоящая государственная лицензия на травлю.
8: Угу.
9: Специалисты уже бьют тревогу. Например, психиатр Елена Рудая открыто предупреждает, что такая норма легализует насилие в отношении тех, кто отличается.
8: Дает отмашку.
9: Да, государство дает агрессивным элементам общества четкий сигнал: те, кто не хочет рожать, это враги, они вне закона, их можно безнаказанно унижать, на них можно доносить, их можно травить на работе и в семье.
8: А вот тут я хочу копнуть еще глубже. Давай поговорим о тех, кого этот закон делает абсолютно беззащитными. Как быть женщинам, которые пережили насилие? Женщинам с тяжелейшими психологическими травмами, которые просто панически боятся мужчины и физической близости?
9: Это страшный вопрос.
8: Раньше они могли просто попытаться выстроить свою тихую жизнь, замять эту боль, ну, обратиться к психологу, если были деньги.

0: чиновников остался только один инструмент – угроза дубинкой.
1: И знаешь, в этом есть какое-то запредельное гендерное лицемерие.
0: О, да?
1: Если министерские чинуши так сильно пекутся о демографии и сохранении населения, почему они смотрят только на женщин? Давай взглянем на мужскую часть населения. Средняя продолжительность жизни мужчин в Беларуси всего 69 лет.
0: Ужасная цифра.
1: Это на 10 лет меньше, чем у женщин. Мужчины умирают от чудовищного стресса, инфарктов, алкоголизма, от того, что нормальная кардиология в регионах просто недоступна.
0: Но мы почему-то не видим ни одного экстренного совещания по спасению мужского населения, верно? Никаких законов о защите мужчин от ранней смертности?
1: Ни одного. Почему?
0: Да потому что верхушку не волнуют люди как таковые. Их волнуют женщины исключительно в роли бесправных покорных инкубаторов. Инкубаторов, которые должны выполнить спущенный сверху план по поставке новых граждан. А тем временем реальная страна, живые люди, продолжают ускользать сквозь пальцы, уезжая туда, где их не будут штрафовать за их собственные мысли.
1: На сегодня все. Мы увидели, как за декорациями защиты традиции верхушка строит казарму, где даже право на собственные мысли становится преступлением. Пока чиновники рапортуют о спасении нации, сама нация продолжает разбегаться от такой заботы. Помните, что право решать, как жить, это база, которую вас пытаются отобрать. Делайте выводы сами. Услышимся. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Игромания, добро пожаловать! Чтобы наполнить бюджет в еще одном регионе России, открывают казино. Закон подписал президент. Владимир Путин поручил создание 6-й в стране игорной зоны, чтобы наполнить налогами с азартных игр бюджетную систему, которая в прошлом году получила рекордные 8 триллионов рублей дефицита. Казино появится в Республике Алтай, вдобавок к уже существующим игорным зонам в Крыму, Калининградской области, а также на территории Алтайского, Краснодарского, Приморского краев. Новые казино разместятся на территории горнолыжного курорта «Манжерок», который принадлежит Сбербанку. Его курирует глава банка Герман Греф. Республика Алтай – один из беднейших российских регионов, где 14% населения имели доходы ниже прожиточного минимума. Инициативу об открытии игорной зоны на Алтае в конце прошлого года выдвинул Минфин, ссылаясь на то, что казино помогут развитию региона и создадут рабочие места. Однако многие местные жители против такой инициативы. Говорят, что таким образом в регионе вырастет количество зависимых людей. Как известно, лудомания – это серьезное расстройство, говорит психиатр Василий Шуров.
3: С точки зрения психиатрии, это психическое расстройство в чистом виде. Потому что если с лудоманом поговорить, ну, вот он же реально напоминает бредового больного. Ты одномоментно выиграл, ну, может быть, 200 тысяч. Ты уже спустил 20. За тобой бегают кредиторы. Тебя ненавидят родственники. Все от тебя отвернулись. Ты, по сути, такой уже, ну, загнанный зверь. А ты продолжаешь считать, что ты отыграешься. Но это в чистом виде уже бред. Это даже не сверхценная идея, а бредовое расстройство. И ты с этой идеей, сейчас я отыграюсь, вам всем докажу, систему накажу, делаешь еще 10 раз больше долгов.
2: В начале текущего года Минфин выступил с предложением широкой легализации азартных игр, чтобы помочь бюджету. В прошлом году федеральная казна получила 5,5 триллионов рублей дефицита, в 5 раз больше изначального плана, а дыра в регионах стала рекордной в истории – 1,5 триллиона рублей. Глава ведомства Антон Силуанов предложил президенту снять запрет на работу онлайн-казино, создать единый центр учета ставок по аналогии с букмекерами и ввести налог для таких организаций в размере не менее 30% от выручки. В результате, по оценке Минфина, федеральный бюджет мог бы дополнительно собирать 100 миллиардов рублей ежегодно. Однако сколько жизней при этом будет разрушено, возмущается лудоман Алексей, который за 3 года игры в онлайн-казино проиграл 20 миллионов рублей.
4: Ну, типа, я могу сказать примерно, потому что, наверное, одному казино там известно, сколько я проиграл. И вот за все время, ну, больше, ну, около 20, может, больше 20 миллионов за 3 года. Я делал очень много плохих вещей за время своей зависимости.

0: отношению к жене, по отношению к ребенку. Ребенок только родился, и первый год, наверное, жизни как раз ребенка у меня, ну, его не было. Не существовало для меня ребенка. Существовала только игра. Когда ты уже полностью впадаешь в безумие, когда ты не управляешь собой, вокруг жизни вообще нету реальной. Есть только игра. Все остальное не существует.
1: Не существует официальной статистики, однако есть свидетельства о том, что военные на СВО проигрывают огромные деньги в онлайн-казино. Часто на передовой игра для бойцов – это единственный источник дофамина, то есть гормона, дающего ощущение счастья. Вот и получается, что, получив выплаты за службу, многие солдаты спускают их в казино, а не отправляют семьям. Родные понимают о том, что у бойца зависимость слишком поздно, и как-то помочь ему, отрезанному от мирной жизни, крайне тяжело.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, и сегодня мы вновь возвращаемся к теме пенсионного обеспечения многодетных семей в Республике Беларусь. Вопрос пришел от слушательницы под ником Печура. Здравствуйте, хочу спросить вас, во сколько я могу выйти на пенсию? У меня 5 детей, старшему 22, а младшему 5 лет. Отвечаю вам. Согласно статье 11 Закона Республики Беларусь о пенсионном обеспечении, для мам 5 детей предусмотрены значительные льготы. Главное правило – женщина, родившая 5 и более детей и воспитавшая их до 8-летнего возраста, имеет право на досрочную пенсию по возрасту на 5 лет раньше общеустановленного срока. То есть, поскольку вашему младшему ребенку сейчас 5 лет, право на льготу наступит тогда, когда ему исполнится 8. При условии, что вы, конечно, будете соответствовать требованиям по трудовому и страховому стажу на тот момент. В нашей стране это одна из важнейших мер социальной поддержки семьи. Так что вот так, друзья. Каждая ситуация, напомню, индивидуальна, поэтому за точными расчетами всегда стоит обратиться к специалисту. Не стесняйтесь, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
4: Эк.
2: 2.
4: До.
2: 3.
4: Тин.
2: 4.
4: Чар.
2: 5.
4: Пач.
2: 6.
4: Че.
2: 7.
4: Сат.
2: 8.
4: Ат.
2: 9.
4: Но.
2: 10.
4: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Важный сигнал.
6: Минус 1 000 000 белорусов. Именно столько граждан получили вид на жительство в ЕС. Лидеры – Польша и Испания.
7: У нас в Польшу съехало 10-12 тысяч человек, хотя 1 000 000 уехало. Увидеть бы это, ну, неважно сколько.
6: В данных европейской статистики о количестве выданных белорусам видов на жительство в ЕС за последние 4 года указана цифра в 981 700 человек. В 2020 году Беларусь покинули 64 тысячи граждан. В 2021 уже 150 тысяч. Пик отъездов из страны пришелся на 2022, более 310 тысяч, говорит экономист Алиса Мельник.
8: В 2024 году переселение белорусов немного пошло на спад. Из страны уехало около 175 тысяч человек. Это данные официальной статистики. Но для Беларуси такая цифра, учитывая количество уехавших ранее, очень серьезная. Отмечу, что около 86% первых видов на жительство были выданы белорусам Польшей. То есть Польша стала первой страной, куда начали переезжать наши граждане по политическим, экономическим и другим причинам. Некоторые из них обжились, подтянули иностранные языки или получили образование и переехали в другие страны Евросоюза. Но на сегодня 65% от общего количества действующих ВНЖ зарегистрировано в Польше.
6: Многие белорусы своим новым местом жительства выбрали Испанию. Пик получения белорусами ВНЖ в этой стране пришелся на 2024 год. В числе популярных направлений переезда также Литва, Германия. А вот в Грузии в последнее время интерес упал, говорит экономист.
8: Если брать официальные данные, то на сегодня белорусы имеют 550 тысяч видов на жительство в странах Европейского Союза. Почему тогда фигурирует цифра в миллион уехавших? Все просто. Это количество выданных первых ВНЖ. Например, человек уехал в Польшу, получил разрешение там. Потом переехал в Испанию, получил документ там. То есть, по сути, один человек может иметь несколько видов на жительство. В любом случае, такая цифра для Беларуси – серьезная проблема, учитывая и то, что страну покинули и продолжают покидать молодые белорусы. Мы видим из данных все той же официальной статистики, что в стране который год не хватает рабочих рук, не хватает профессионалов. От этого страдает экономика, предприятия банкротятся, люди жалуются на невозможность получения различных услуг и снижение их качества. Кроме этого, демографический кризис. Белорусская нация стареет, а на ее восполнение ресурсов нет. Уехавшие молодые белорусы вряд ли вернутся домой. Еще менее вероятно, что их дети, рожденные в другой стране, захотят жить на родине своих родителей.
6: По данным свежего опроса Польского управления социального страхования, 86% белорусов отмечают более высокий уровень жизни за рубежом и не планируют возвращаться в Беларусь даже при возможной смене власти. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
6: Чужой монастырь со своим уставом не ходят. За что официальный аккаунт погранслужбы Беларуси отчитал россиянку? Обман и провокация – самый популярный комментарий под постом россиянки в социальных сетях. Девушка по имени Александра пожаловалась на личной странице, что ей, цитирую, «без видимой причины аннулировали паспорт на границе Белоруссии». В доказательство своих слов россиянка приложила фото документа со штампом «аннулировано». В комментариях молниеносно начали разгораться споры между белорусами и россиянами. Накал страстей зашел так далеко, что в комментарии под ролик пришли представители пограничной службы Беларуси. С официального аккаунта под постом Александры ведомство сообщило.
9: Пограничная пояснительная бригада подъехала. Пограничная служба не занимается аннулированием паспортов. Если бы были какие-то проблемы с документом, то мы бы просто его изъяли. И раз уж вы у нас в гостях, напомним, что правильно называть наше государство – Республика Беларусь или Беларусь.
6: В конце своего месседжа аккаунт пограничной службы поставил подмигивающий смайлик. Россиянка назвала этот комментарий «вопиющей дерзостью», а его автора и белорусов, которые высказывались за проявление уважения и правильное произношение их страны, тупыми ботами. Девушка также отметила, что после такого, она, цитирую, «не ногой в Белоруссию, у нас в России хватает своих интересных мест». Минчанин Егор поделился своим взглядом на ситуацию.
10: Я вот, кстати, думал, что просто тренд пошел, что все эти новости придуманные, а споры между россиянами и белорусами создают специально. А нет. На выходных в Минске на мир моды возмущалась одна представительница России. Почему она не может расплатиться российскими рублями? Такой скандал учинила. Кричала, что жаловаться Лукашенко будет, что русских ущемляют. Пограничная служба. Молодцы. Все ведь сугубо по делу ответили. Где там дерзость? Не вижу ни одного оскорбительного или неуважительного слова. Граждане России, если вы специально коверкаете название нашей страны, из принципа называете ее так, как вас просят не называть, не обижайтесь на ответные действия, на то, что мы молча это есть не будем.
6: Некоторые комментаторы справедливо заметили, что белорусские пограничники поставили бы штамп «аннулявана», а не «аннулировано». Поэтому и без пояснения официального аккаунта службы было понятно, что авторка поста явно на что-то обиделась и распространила фейковую информацию. В любом случае, погранцам плюс 100 к уважению, написал Николай из Гомеля.
11: Как красиво вышло. Получилось и научить, как наша страна называется, и отводить от поездок с последующим высказыванием недовольства. Хотя, дорогие соотечественники, не напрягайтесь, не пытайтесь что-то доказывать. Бесполезно. У меня миллионная аудитория в соцсетях. Я писал как-то пост на эту тему, но, судя по комментариям под ним, россиянам не объяснить, как правильно называется наша страна. И для них не имеет значения, что на русском написано название страны на нашем паспорте, Беларусь. Там глухая непроходимая стена в большинстве случаев. И говорить, что на русском, что на белорусском это Беларусь, им бесполезно. Они просто делают так, как хотят и что хотят, подчеркивая, что они как бы на ступеньку выше, а мы – бульбаши, глупые и необразованные. Если вы говорите человеку, который вас уважает и ценит, которому важно общение с вами, и называй меня, пожалуйста, например, Колясик, Вичка, Васек, Шура и так далее, мне неприятно. Он же вас услышит, правильно? А тут не слышит аргументов, которые закреплены на законодательном уровне. Вот и делайте выводы.
6: Кому-то может показаться, что новость создали на пустом месте. Однако стоит отметить, что россияне, столкнувшись с блокировками и трудностями жизни в своей стране, все чаще заговаривают о переезде в Беларусь. Поэтому справедливо, что белорусы, так сказать, с порога и в уважительной форме знакомят гостей с правилами поведения во избежание различных недоразумений. Как говорится в известных поговорках, в Тулу со своим самоваром не ездят, а в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Президент Александр Лукашенко о том, почему в посевную отговорки не принимаются.
7: Надо, чтобы была подготовлена почва. Посеять мы посеем. Почву надо подготовить, тем более кукурузу. Органику вносим, надо запахать. А почвы готовы, ну так день и ночь можно поработать и посеять. Просто все. Надо с людьми работать в этом плане. Я не вижу проблем здесь особо. Ну и потом на следующей неделе обещают же у нас
13: потепление
7: резко. Поэтому если зерно сейчас будет в земле лежать, почва, оно выстрелит при активном потеплении. Поэтому тянуть уже не надо. Надо сеять. Иван Иванович, самое главное, вот план ты наметил, реальный, нормальный план для урожая. Надо обязательно его выполнить. Не надо слушать какие-то отговорки. Там что-то не так. Вот положено к этому времени, умрите, но сделайте.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Проходной двор для дронов. Командующий войсками ПВО Лукьянович признал залеты беспилотников на территорию Беларуси.
14: Мы ежедневно практически фиксируем нарушение государственной границы в воздушном пространстве. Наши дежурные силы фиксируют. Но это в первую очередь связано со сложным географическим положением нашей страны, потому что мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. На юге, на востоке. Поэтому те маршруты, которые пролегают мимо наших границ, бывают беспилотные летательные аппараты, отклоняются и нарушают воздушное пространство, в том числе средства электронной борьбы. влияет на маршрут полета. Поэтому мы данные случаи фиксируем и при нарушении государственной границы, при входе в воздушное пространство Республики Беларусь, и если данная воздушная цель представляет угрозу нашим критически важным объектам, то данная цель уничтожается.
6: Такое заявление сделал командующий ВВС и войсками ПВО Беларуси Андрей Лукьянович на празднике в честь 75-летия 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный начальник не только подтвердил участившиеся залеты беспилотников на территорию страны, но и дал объяснение, почему так происходит. Лукьянович отметил, что главная причина в непростой военно-политической обстановке. Цитирую. «Это связано в первую очередь с беспрецедентной милитаризацией наших соседей Европейского континента, дальнейшим продолжением военных конфликтов, которые мы наблюдаем, расширением НАТО». Военный аналитик Анатолий Ходьковец делает акцент на другой стороне проблемы.
15: Наконец-то жителям той же Гомельщины перестанут говорить, что им что-то привиделось, что они придумывают. Мол, практически каждую ночь они слышат гул беспилотников. Сам командующий военно-воздушными силами признал угрозу национальной безопасности Беларуси. Правда, и здесь до конца откровенным быть не получилось. Правда в том, что причина того, что дроны залетают в белорусские города, никак не связана с так называемой беспрецедентной милитаризацией ЕС. Проблема в том, что Беларусь предоставляет свою территорию для пролета российских дронов в направлении Украины, что устанавливает в своих городах специальное оборудование, помогающее российским беспилотникам незамеченными долетать до украинских территорий. Поэтому, как правило, в СМИ не афишируют, и чиновники не комментируют ситуации с залетами и падениями дронов в Беларуси. А с местных жителей берут еще и подписки о неразглашении. Но проблема, конечно, исключительно в нашем неудобном географическом положении. Прям Бермудский треугольник какой-то, а не Беларусь, который так и манит беспилотники сбиться с курса и потеряться где-то в наших лесах.
6: Напомню, западные белорусские военные эксперты, а также Владимир Зеленский, неоднократно отмечали, что в Беларуси устанавливаются специальные ретрансляторы, позволяющие российским военным дистанционно с территории своей страны управлять дронами-камикадзе, летящими в сторону Украины. Кроме этого, была обнародована информация о планах России построить в нашей стране станции наземной корректировки БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
12: Вице-премьер правительства Наталья Петкевич о подготовке и проведении вступительной кампании.
16: Наша главная задача – организовать текущий контроль за проведением централизованных экзаменов, централизованного тестирования, а затем зачисление на всех стадиях и в как в высшие учебные, так и в средние специальные учебные заведения. Комиссии созданы, они будут работать во всех точках, где будут проводиться экзамены всех уровней, и соответствующие члены государственной комиссии, привлеченные лица, будут обеспечивать этот текущий контроль. На что я хотела бы сразу обратить внимание. Так как я сказала, что первый этап, мы впервые за всю историю работы госкомиссии, мы начали свою работу с олимпиад. Университетские олимпиады являются одним из оснований для поступления в высшие учебные заведения, значит, и контроль за этим этапом тоже должен быть обеспечен. И вроде как тоже уже практика налаженная, но в первый раз госкомиссия начала работать на этом уровне, и уже было выявлено ряд недостатков, потому что то, с чего я начинала. Вроде как по экзаменам, по тестам обеспечили абсолютную прозрачность, секретность максимальную, а пытаются все равно найти какие-то лазейки либо через университетские олимпиады, либо через целевое поступление и так далее. Поэтому какие-то вещи пришлось корректировать, ну, потому что когда из числа участвующих в университетской олимпиады процентов 80 зачисляются, ну, наверное, все-таки это несправедливо по отношению к тем ребятам, которые придут к нам на общий конкурс.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Новости союзного государства.
18: Дроны уже в Москве. Собянин подтвердил атаку на столицу. Очевидцы засняли полет беспилотника над многоэтажкой. Это в 6 километрах от Кремля.
19: Офигеть.
18: Это видео появилось сразу после удара БПЛА. На кадрах вся проезжая часть усеяна битым стеклом, а рядом лежат обломки дрона. Очевидцы говорят, беспилотник летел на очень низкой высоте, а потом врезался в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет, сообщил мэр города Собянин. Квартира, куда попал дрон, полностью разгромлена.
20: Сколько квартир пострадало, парни? Вот это? Вот сюда прийти?
18: Это третья подряд атака на московский регион. Однако в ночь на 4 мая дроны впервые подобрались так близко к Кремлю. Поврежденный дом находится примерно в 6 километрах от Красной площади, где 9 мая пройдет парад Победы. Этот факт сильно возмутил Z-активистов, ведь в столицу было направлено огромное количество систем ПВО из регионов. Особенно негодовал ведущий Владимир Соловьев.
21: А как так получается, что долетает? Мы что, не умеем сбивать? Умеем. Но сначала мы смотрели на Услугу, потом мы смотрели на Туапсе. Сейчас мы смотрим на Екатеринбург, еще дальше. Кто занимается системой ПВО, я не знаю.
18: Всего, как говорит мэр Москвы Собянин, до города долетели 3 беспилотника. 2 ликвидировали на подлете. В Минобороны отчитались о 117 сбитых беспилотниках над разными регионами России. Жители Самары засняли пролет дрона прямо над городом. Примерно в 3 километрах находится территория бывшей войсковой части, писали в соцсетях местные жители.
22: Прям вот он, прям над моим домом. Видно, нет? Смотри, летит.
18: В ответ на увеличение количества обстрелов в Москве усиливают меры безопасности. На въезде в столицу появились блокпосты. Рядом с Кремлем броневики и внедорожники с пулеметами. А на крышах зданий возле Кремля заметили пулеметчиков. Жители Москвы и Подмосковья стали жаловаться на проблемы с доступом в интернет.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Спорт снова в бане. Европейская федерация плавания отложила допуск на соревнования белорусов с флагом и гимном. Европейские страны пригрозили бойкотом Международной федерации водных видов спорта из-за заявления о восстановлении полных членских прав Беларуси и России. Напомню, 13 апреля World Aquatic дала добро на участие белорусских и российских спортсменов выступать под государственными флагами своих стран. Однако уже 18 апреля Польский союз плавания оспорил это решение, рассказывает спортивный обозреватель Александр Ставрыка.
23: Польша выразила свою позицию, почему спортсмены из Беларуси и России не могут быть допущены к чемпионату Европы по прыжкам в воду под национальными флагами. Польский союз плавания отметил, что пока Россия ведет войну против Украины, в которую втянута Беларусь, которую поддерживают на политическом уровне в нашей стране, российские и белорусские спортсмены не должны принимать участие в международных турнирах. Отмечу, что такого же мнения придерживаются страны Балтии и ряд стран Евросоюза, в которых даже действует запрет на въезд российских спортсменов. Эти страны открыто заявили о непринятии решения Международной Федерации водных видов спорта. На мой взгляд, и, к слову, многие белорусские спортсмены со мной солидарны, ни наша страна, ни тем более Россия не имеют права выходить на международную арену, пока украинские спортсмены или погибают, или не имеют условий для тренировок.
6: В свою очередь, Европейская федерация плавания подала запрос в Международный комитет о том, чтобы отложить полноценное возвращение спортсменов России и Беларуси к участию во всех водных дисциплинах. В итоге допуск аннулировали, и до 1 сентября 2026 года белорусские и российские пловцы могут участвовать в соревнованиях под эгидой European Aquatic исключительно как индивидуальные нейтральные спортсмены, объясняет Ставрыка.
23: Вопрос таков. Если бы речь шла о допуске на международные соревнования спортсменов нацистской Германии в разгар войны, вы одобрили бы? Думаю, там речи не стояло даже о допуске в нейтральном статусе. Я уж молчу с национальной символикой и гимном. Так чем ситуация с российской агрессией на Украине отличается от тех событий? Я говорил неоднократно и скажу еще раз, что вне политики не может быть ничего. Ни искусства, ни спорта. Наша страна действиями показала, что не осуждает политику Кремля. О каких спортивных достижениях может идти речь? Спортсмены не равно государство, не равно власть? Да, но пока гибнут мирные люди в соседней стране, пока гибнут украинские спортсмены, пока им пытаются установить рамки и ограничения на международных соревнованиях, а наши, белорусские спортсмены, ездят на чемпионаты в Россию, пока в Беларуси устраиваются между собойчики, соревнования с участием спортсменов исключительно из российских регионов. Мы так же, как и Россия, не имеем права выступать на мировых аренах.
6: Достижения в спорте, закрепленные на международных соревнованиях, это имидж. Неотъемлемая часть развития любого цивилизованного государства. Будущее белорусского спорта и Беларуси в целом под угрозой из-за продления старых и введения новых санкций, резюмирует эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
1: Больше ложь, чем правда. В Минобороны назвали новости о давлении на студентов вступать в войска БПЛА фейками. Молодежь другого мнения. На межведомственном совещании замглавы ведомства Виктор Гереметин опроверг новости о давлении на студентов. По его словам, молодые люди заключают контракты в БПЛА войска исключительно добровольно.
3: Распространяемые в некоторых телеграм-каналах сообщения о массовых отчислениях студентов с целью принуждения к заключению контрактов являются фейками. В основе контракта лежит принцип добровольности. Намерений принуждать студентов к участию в спецоперации у нас нет.
1: Замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев заявил, что к ним поступило всего лишь 6 жалоб от студентов по поводу вербовки на контракт в вузах. По словам чиновника, в министерстве детально разобрали каждое обращение, и якобы ни одно не подтвердилось. В редакцию ранее пришли письма о десятках таких случаев. Студенты предоставляют доказательства, аудио и видеозаписи, на которых отчетливо слышно, как педагоги и руководство образовательных учреждений буквально заставляют подписывать контракт, угрожая отчислением и проблемами с военкоматом. Вот что, к примеру, говорит студенту преподаватель Анжеро Сурджинского политехнического колледжа Оксана Федорова.
19: Будет решающий совет, где мы вас отправим в армию. Как раз начнется призыв. Не пойдете в академию, вас отчислим, как неуспевающих, а вас так заберут. Мы сразу сообщим в военкомат.
24: Ты понял?
19: Да. Тут вариантов у вас не будет. Либо будет БПЛА, либо просто вообще контракт, как пушечное мясо, прямо на передовую.
1: К началу апреля журналисты подтвердили случаи вербовки студентов в 269 вузах, техникумах и колледжах, когда проводилась активная агитация войска беспилотных систем. 6 неподтвержденных случаев, о которых говорил замглавы Миноборнауки Дмитрий Афанасьев, это явное преуменьшение, говорят студенты. Мурат учится в Астраханском государственном архитектурно-строительном университете и рассказывает, как ему предлагали пойти на контракт и грозили отчислением.
2: Ну как там это работает? Например, нас один раз позвали, пришли мы, а там военные, нам никто не сказал. Чисто второй курс я и третий курс. И нам контракты предлагают. Вот пулеметчик, как будто мы кирпичи там идем класть. Еще такая тема есть, что вот учителя предлагают пойти. Ну, на контракт подписать. Типа вот-вот, мы тебя все равно не поставим. Типа зачетку, да, вот. Но должники есть же.
1: Волонтер и активист Сергей Крупенько, который помогает военным на фронте, не понаслышке знает, в каких условиях воюют бойцы. Он считает, что отправлять студентов на передовую – это невиданная жестокость, и удивляется, почему до сих пор не воюют дети политиков.
4: Принуждают к заключению контракта пацанов, которые еще вчера в игрушки играли, а им сегодня предлагают контракт подписать и уйти туда, откуда не возвращаются многие. Где сын Медведева? Готовится делать политическую карьеру в рамках «Единой России». Где сын Кириенко? ВКонтакте пилит бюджетные миллиарды. Где сын Пескова? Ослуживший там Вагнера.
8: Я очень просто задать.
4: Где сыны Соловьева?
1: Крупенько говорит, только когда политики будут отправлять на СВО своих собственных детей, у них появится моральное право отправлять на фронт юношей, толком не попрощавшихся с детством. Мол, тогда это будет справедливо.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
24: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
25: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
24: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
26: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
27: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь?
7: В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
24: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
10: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
24: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
12: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
9: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Дроны за 2000 километров. В Чебоксарах ночной ад. По заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты. Школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетно ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета.
13: Ну, горит.
1: Завод «Вниир Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
14: Летит где-то, летит. Бухнул.
1: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
15: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. И его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
1: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
12: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
13: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
13: 12.
16: Бара.
13: 13.
16: Тера.
13: 14.
16: Чодага.
13: 15.
16: Пандрага.
13: 16.
16: Сола.
13: 17.
16: Сатрага.
13: 18.
16: Атара.
13: 19.
16: Униз.
13: 20.
16: Бис.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк».
3: Привет-привет.
17: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
3: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
17: Да-да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
3: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
17: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
3: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
17: Согласна.
3: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
17: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
3: Давай. Что там по свежим цифрам?
17: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
3: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
17: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
3: Погоди. 8,5%? За один месяц?
17: Именно.
3: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
17: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
3: А откуда тогда всплеск?
17: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
3: А, то есть пошли премии?
17: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
3: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
17: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
3: Или даже покажет откат.
17: 100% покажет.
3: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
17: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
3: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
17: Угу.
3: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
17: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну такие балансиры на доске.
3: Так.
17: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
3: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
17: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
3: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
17: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
3: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
17: И тут вмешивается инфляция.
3: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
17: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
3: Очень точный образ.
17: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
3: Давай посмотрим на регионы.
17: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
3: Ого. А если взять другой конец спектра?
17: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
3: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
17: Ежемесячно.
3: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
17: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
3: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
17: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
3: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
17: Давай.
3: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
17: Это частый аргумент.
3: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
17: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
3: В смысле?
17: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
3: А с 2500?
17: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
3: То есть ничего не остается?
17: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
3: Исторически же там были мощные производства, заводы.
17: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
3: Санкции, потери экспортных рынков.
17: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
3: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
17: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
3: И это запускает цепную реакцию.
17: Какую?
3: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
17: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
3: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
17: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
3: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
17: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7000 рублей.
3: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
17: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5000. И стройка больше 3,5.
3: А антилидеры?
17: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
3: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
17: Почему?
3: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
17: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
3: Да ладно?
17: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
3: А базовая ставка молодого специалиста?
17: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
3: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
17: Переведи на человеческий язык, что это значит на практике.
3: Смотри,
5: В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
17: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
5: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
17: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
5: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
17: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
5: А это далеко не всегда так.
17: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
5: Болезненная тема.
17: По официальной статистике, долг по

0: которые предприятие официально признало.
1: А под водой что?
0: Колоссальный массив скрытых долгов.
1: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
0: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
1: То есть частями?
0: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
1: А, и официально транзакция прошла.
0: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
1: А холодильник пустым. Что еще используют?
0: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
1: Типа, войдите в положение, ребята.
0: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
1: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
0: Кризис ликвидности.
1: Поясни.
0: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
1: То есть завод богатый?
0: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
1: И физически нечем заплатить рабочему?
0: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
1: Да уж.
0: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
1: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
0: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
1: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
0: То есть?
1: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
0: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
1: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. На то, что не контролируется.
0: Бытовая химия, техника.
1: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
0: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
1: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
0: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
1: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
0: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
1: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
0: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
1: Которые задерживают.
0: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
1: А там колоссальные проценты.
0: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце ему снова не хватает.
1: Временная нехватка превращается в долговую яму. Распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
0: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
1: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
0: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
1: Грустно это все.
0: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
1: 100%.
0: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
1: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
0: Какой?
1: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
0: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами.

0: До встречи в следующих эфирах.
1: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
4: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
3: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
4: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
3: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
5: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
3: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
5: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
3: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
4: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
3: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
4: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
3: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
6: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
3: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
6: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
3: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
8: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
7: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
9: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
7: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-го ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
10: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма. Нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
7: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
11: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
12: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, представителем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
14: Налетай, торопись, покупай, живопись.
13: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
15: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру. Придумывают акции, скидки, бонусы. Так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссии, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
13: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
16: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что, Денежек на...
17: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
18: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
19: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
13: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
20: Сиаха.
2: Синий.
20: Нила.
2: Коричневый.
20: Бура.
2: Зеленый.
20: Сабз.
2: Оранжевый.
20: Наранджи.
2: Фиолетовый.
20: Джамуни.
2: Красный.
20: Сурх.
2: Белый.
20: Сафед.
2: Желтый.
20: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
11: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
12: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
2: Новости регионов на радиосигнал.
13: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений в реальности понравившейся девушки, мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели два жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидании в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Беларусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
13: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
0: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жестко.
13: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
1: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
13: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
4: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
7: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
7: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
22: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
7: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
3: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
6: Так есть.
3: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
21: Важный сигнал.
16: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
8: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
16: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
8: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
16: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
23: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
16: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
24: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
16: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
3: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
16: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
3: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
6: Так есть.
3: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за два года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
4: Ну, скажем, 700 квадратных километров занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
7: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
5: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе. Иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
7: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
22: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
7: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
9: Слушай, ну 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
6: Это, ну как сравнивать самокат и космический корабль? Даже не так, это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
9: Вот, именно, давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
6: 200 миллиардов? Звучит внушительно.
9: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
6: А ведь они не одни такие. Там же вся Прибалтика на ушах стоит.
9: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность. Реальными деньгами.
6: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
9: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложены 4,52 миллиарда рублей.
6: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах.
9: Если перевести по курсу, получается где-то, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
6: 1,5 миллиарда, как я и сказала, против 55.
9: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
6: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
9: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
6: А что там?
9: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
6: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
9: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
6: Невероятно.
9: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
6: Больше, чем у армии.
9: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов. Всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
6: Подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 000 000 рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
9: Именно.
6: Это же прямое неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО, они боятся собственных граждан.
9: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 000 000 МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
6: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
9: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, она просто массовка. Декорация для парадов и учений. Картинка для телевизора.
6: Давай вернемся к этим 55 миллиардам долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
9: Железо — это мягко сказано. Это технологии.
6: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители 5-го поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
9: И вот тут самое главное. Один польский танк «Абрамс» последней модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
6: Да, я понимаю.
9: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
6: Целого полка?
9: Да.
6: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
9: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
6: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
9: Почему?
6: Во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
9: Серьезно?
6: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
9: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первой и получит ответный удар? Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит. Это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
6: Ради лояльности Москвы?
9: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться. Это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
6: Ладно, с деньгами все понятно. Это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
9: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
6: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
9: Потому что туман.
6: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман – это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
9: И ведь это не просто туман. Это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
6: оснащены тепловизорами.
9: Да. С тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра.
6: И какой вердикт был у главнокомандующего?
9: Его собственная цитата. «Радости немного». И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
6: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
9: Joint All Domain Operations. Да.
6: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
9: Потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные. Со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
6: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
9: Ну да, это разрыв не в поколениях, это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
6: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
9: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
6: НАТО учится у украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война – это не красивые марши. Война – это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
9: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
6: Жестоко, но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
9: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
6: Он увидел, что система не работает.
9: Он увидел, что система сгнила, что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье, что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
6: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
9: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
6: Генсек НАТО Рюте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
9: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
6: Ужасающие цифры.
9: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваженные системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, они буквально взломали эту систему.
6: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
9: Они знают, как обходить С-400, которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
6: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
9: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
6: Я слышала, поляки уже учатся у них.
9: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
6: Получают бесценный опыт.
9: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
6: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффы вроде Полонез-М или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
9: Ну, конечно.
6: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
9: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
6: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
9: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет — это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
6: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
9: А у Минска нет ни того, ни другого.
6: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
9: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
6: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
9: Гениальное.

0: будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
1: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
0: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
1: Вот, именно. И это происходит на фоне провальных стрельб. И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
0: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
1: Конечно.
0: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов.
1: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
0: Это имитация силы там, где ее не осталось.
1: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость держится на честном слове, на долгах перед Москвой и, как мы уже выяснили, на страхе перед собственным народом. А армия? Ну, армия, как показал визит на полигон, к реальной войне не готова. Ни морально, ни технически, ни интеллектуально. И никакой кросс этого не исправит.
0: Вердикт такой: у Европы есть деньги и Киев, а у Минска пустые стабфонды и генералы в мыле. Втягиваться в конфликт с Западом – верная смерть.
1: Помню об этом, когда услышишь очередные сказки про готовность номер один. Настоящая сила молчит и работает, а у нас один только шум на полигонах. Берегите себя. Пока.
0: На сегодня это все. Это был подкаст «Между строк». Услышимся.
1: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин объяснил, что в лесу норма, а что бардак.
4: Хотелось бы сказать, что способы очистки лесосека порубочных остатков у нас установлены правилами РУБА, которые утверждены постановлением Министерства лесного хозяйства. И один из способов очистки лесосека порубочных остатков является это сбор порубочных остатков валы и оставление их на перегнивание. При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео, получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков в куче. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом, предусматривается срок вывозки. Вывозка, это понимается, с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
2: Важный сигнал.
5: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
6: Жилье через сервис суточно.ру забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменилась.

0: отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок – полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
1: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений, на что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
2: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
3: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
4: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
1: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
7: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
9: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
8: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
9: И какую реальную роль она играет в экономике.
8: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
9: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
8: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
9: Угу.
8: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
9: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
8: Бетонная плита.
9: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
8: Ну, колоссально, это очень субъективно.
9: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
8: Растворяются.
9: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
8: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
9: То есть?
8: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
9: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
8: Невидимого.
9: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. Наш знаменитый ФСЗН.
8: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
9: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
8: Угу.
9: И думает, ну, 13% это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
8: Чего именно?
9: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
8: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
9: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
8: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
9: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигальскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
8: начались бы протесты.
9: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
8: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
9: Ну, давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
8: Так, и что с ним не так?
9: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
8: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
9: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
8: Слушаю.
9: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
8: Ну, это налог на потребление.
9: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
8: Угу.
9: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
8: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
9: Каким образом?
8: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
9: Бесплатно? Вы серьезно?
8: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
9: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
8: Вы берете очень узкую прослойку людей?
9: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
8: Да, ушла.
10: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
8: Почему сломан?
10: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
8: Но государство – это не просто поставщик услуг.
10: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
8: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
10: Я описываю реальность большинства работающих людей.
8: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
10: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
8: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
10: Давайте посмотрим.
8: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
10: Ну, США – это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои…
8: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание – онкология, инфаркт.
10: Там есть программы поддержки.
8: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
10: Это крайности американской системы.
8: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
10: Да, что с ним?
8: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
10: Он существует на конкурентном рынке?
8: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
9: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
8: Далеко не всегда они работают эффективнее.
9: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о четырех способах тратить деньги. Знаете ее?
8: Напомните.
9: Если вы тратите свои деньги на себя, Вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупаете подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
8: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники – это какой-то отдельный способ траты?
9: Именно. Государственные расходы – это четвертый способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
8: И он несет за это ответственность?
9: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества по этой региональной трассе, он, возможно, никогда и не поедет.
8: Но это утрирование.
9: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
8: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
9: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
8: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
9: Яма – это самый наглядный пример.
8: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
9: Частные университеты, гранты.
8: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
9: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
8: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
9: Вы недооцениваете венчурный капитал.
8: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
9: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
8: Так.
9: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
8: Ух, Маск — это отдельная история.
9: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
8: Да, но...
9: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
8: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
9: А разве это не так?
8: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
9: Они сильно оптимизировали технологии.
8: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
9: Хорошо, исторически – да.
8: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
9: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
8: Да, мы на Земле.
9: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
8: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
9: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
8: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
9: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя. Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
8: Чтобы получить больше прибыли.
9: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
8: Это незаконно.
9: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
8: Удушье.
10: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
9: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
8: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
9: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
8: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
11: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие. Они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
5: Важный сигнал.
12: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
13: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
12: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, как это произошло с Минском.
13: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
12: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
14: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
12: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
15: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
12: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
11: Армения, ну что за политика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
12: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимают у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
11: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости регионов. На радио «Сигнал».
1: Сотрудники госавтоинспекции Минской области выявили более 1900 нарушений правил дорожного движения в течение длинных выходных в начале мая. Больше всего проблем возникло с мотоциклистами, а также так называемой уязвимой категорией участников дорожного движения, к которым относятся пешеходы, велосипедисты, самокатчики. Так, к ответственности за нарушение ПДД были привлечены 290 водителей мотоциклов, в том числе 33 за отсутствие права управления транспортным средством. Из числа пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства персональной мобильности, к административной ответственности привлечены более 300 человек. Из них 74 были в состоянии алкогольного опьянения. У 50 отсутствовали световозвращающие элементы, которыми необходимо обозначить себя при передвижении в темное время суток. Порядка 150 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил безопасной перевозки малолетних пассажиров. Выявлено более 170 случаев, когда водители и пассажиры не пользовались ремнями безопасности. Более 40 водителей получили административное взыскание за то, что пользовались мобильным телефоном без соответствующей гарнитуры, в то время как управляли транспортным средством. Еще 35 задержаны за нетрезвое вождение. Кроме того, в течение длинных выходных на Минщине было зарегистрировано 149 аварий. Обошлось без пострадавших, механические повреждения получили только транспортные средства. Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется в Бресте 1-2 декаде мая, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По словам специалистов, ежегодно личинки мошек появляются в водоемах региона в конце апреля-начале мая. А активный лет насекомых длится около месяца, при этом максимальная численность сохраняется не более 10-14 дней, после чего резко снижается. Мошки нападают на людей и животных, а их слюна содержит сильный гемолитический яд, способный вызывать аллергические реакции, добавили в центре. В период высокой активности энтомологи рекомендуют избегать мест размножения насекомых, прежде всего участков рек с быстрым течением, а также использовать репелленты и носить закрытую одежду. В случае укусов необходимо обработать пораженное место антисептиком и приложить лед для уменьшения отека. При появлении головной боли, тошноты, повышенной температуры или выраженной аллергической реакции необходимо обратиться за медицинской помощью. Гомельчанин выращивал коноплю в квартире. Оперативники наркоконтроля задержали 33-летнего жителя областного центра, в квартире которого при осмотре обнаружено помещение для выращивания наркосодержащих растений. У фигуранта изъяты кусты конопли, марихуана, а также оборудование, приспособления для курения, удобрения, полимерные пакеты с грунтом, система освещения, вентиляторы, емкости и многое другое. Задержанный пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Из первых уст.
6: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
16: Сотрудники Минского уголовного розыска задержали 21-летнего минчанина, который стал жертвой новой схемы обмана телефонных мошенников и получил на почте посылки с чужими деньгами. Сначала молодой человек сам получил письмо от ненастоящей Белпочты и продиктовал мошенникам код из СМС-сообщения. После этого аферисты позвонили ему в мессенджер, представились правоохранителями и сообщили, будто бы подозревают минчанина в допинге и выводе денег за границу. Чтобы спастись от уголовной ответственности, ему посоветовали выполнять секретные задания. Сразу молодой человек оформил в банке кредит на 10 тысяч рублей и положил деньги на криптокошелек мошенника. Затем взял около 1000 евро у своей бабушки. А после этого встретился с незнакомой пенсионеркой и помог ей перевести на цифровой кошелек аферистов еще 10 тысяч рублей. Затем по заданию куратора минчанин в отделении Белпочты получил не менее 6 посылок. В коробках находилась обувь, а под стельками были спрятаны деньги. Их туда положили и отправили другие жители Беларуси, которые были обмануты мошенниками и думали, что декларируют свои деньги. Таким способом он получил около 80 тысяч рублей и перечислил их на криптокошелек аферистов, после чего был задержан. По всем фактам проводится проверка. Милиция напоминает, не выполняйте требования незнакомцев, которые звонят по телефону и запугивают уголовной ответственностью. Не забирайте деньги у чужих людей, из тайников закладок или почтовых посылок. Услышав такую просьбу, немедленно обращайтесь по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции.
5: Важный сигнал.
12: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
17: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
12: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
18: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
19: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
12: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
20: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
12: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Оксана Казимирская о том, с какими проблемами сталкивались абитуриенты при поступлении в прошлом году.
21: В прошлом году основные обращения были связаны с несвоевременной регистрацией на централизованное тестирование. Также поступали обращения по вопросам необоснованного отстранения организационной комиссией абитуриента от участия в централизованном тестировании, отказа организации заказчиком кадров в заключении с абитуриентом договора целевой подготовки. Каждое обращение будет тщательно рассмотрено и принято по нем соответствующее решение.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
0: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
22: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
0: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
22: Без всяких пресс-релизов?
0: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
22: Тот самый документ, да?
0: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
22: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
0: Огромная цифра.
22: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
0: Угу, де-юре все мирно.
22: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
0: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
22: Так.
0: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
22: Ага.
0: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
22: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
0: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву и все.
22: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичный военный объект прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
0: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
22: Это те самые датчики?
0: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
22: Угу.
0: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер, залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
22: Ничего себе погранзастава.
0: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
22: Да они там что забыли?
0: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
22: То есть вывеска погранзаставы – это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
0: Именно. Формально войны нет.
22: А де-факто регион живет по законам военного времени.
0: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
22: Трасса М-10.
0: О, да.
22: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
0: Угу.
22: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цементобетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
0: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
22: Так.
0: А вот цементобетон, который сейчас льют на М10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
22: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит? Что туда должно заехать?
0: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
22: Ого!
0: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
22: Жесть!
0: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
22: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
0: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтоб ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
22: Солидно.
0: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
22: А сейчас?
0: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
22: Двигаются ночью?
0: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
22: А параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
0: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
22: И как они это обходят?
0: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
22: Серьезно? Печки?
0: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
22: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
0: Да, конечно.
22: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуры повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
0: Угу.
22: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
0: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
22: На люди молчать.
0: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
22: Да. Управление уходит в Калининград.
0: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
22: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно. Она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
0: Безусловно.
22: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
0: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
2: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом, но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
0: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
2: До встречи. Услышимся.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Так 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
4: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я. Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
3: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев Down Detector. В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны. эффективные, как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Макс. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительные системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
7: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно, и для парада. Потому что, вообще-то говоря, противоракетная и противовоздушная оборона Московской области, ну, организована очень серьезно. Но вот просто количество дронов, само, которое производит теперь Украина, оно так выросло, что, в принципе, можно перегрузить любую систему ПВО, даже самую совершенную, которую там, то есть опасность такая сохранится.
3: Праздники не только без мобильного интернета, но и

0: теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
3: Пир.
2: Вторник.
3: Мангал.
2: Среда.
3: Будх.
2: Четверг.
3: Джумерат.
2: Пятница.
3: Джума.
2: Суббота.
3: Хафта.
2: Воскресенье.
3: Итвар.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
5: Налетай, торопись, покупай, живопись.
4: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Байер Транс запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
6: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания «Байер Транс», зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
4: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
7: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать.

0: Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь, Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
1: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
2: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
3: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
4: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
4: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
6: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам, что их беспокоит, чего они хотят. Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
4: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Введите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
7: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
4: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
8: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
4: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
3: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
4: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или по сакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
10: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
11: Так есть.
10: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Трагедия на Гродно Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха Вен Гродно Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
11: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткая.
4: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский Союз заморозил активы Гродно Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
12: Ситуация на Гродно Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
4: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
13: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
15: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
14: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
16: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
14: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
16: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
14: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
17: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. А куда я пойду?
18: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако 2-й день подряд, поэтому да, они видны.
19: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
14: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
20: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
4: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
21: Не удивлена, а вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
22: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
23: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
4: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
0: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это оказалось удивительным, потому что, когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
24: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
0: Вот смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
24: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
0: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что клююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полутуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
24: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
12: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
1: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
2: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
3: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
1: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
6: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
1: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
10: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас. Надо заставлять работать руководителя.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
24: дроны за 2000 километров, в Чебоксарах ночной ад, по заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты, школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный в фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
7: Летит где-то, летит. Бухнул.
24: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает эксперт Александр Ткачев.
8: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да? За ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее за ночь.
24: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
10: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это дадим. Это ж понятно, курсовые разницы и прочее. взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел, и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
11: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
13: Гяра.
11: 12.
13: Бара.
11: 13.
13: Тера.
11: 14.
13: Чодаха.
11: 15.
13: Пандраха.
11: 16.
13: Сола.
11: 17.
13: Сатраха.
11: 18.
13: Атара.
11: 19.
13: Униз.
11: 20.
13: Бис.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк».
17: Привет-привет.
16: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
17: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
16: Да, да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
17: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
16: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
17: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
16: Согласна.
17: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
16: Вот давай прям с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
17: Давай. Что там по свежим цифрам?
16: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
17: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
16: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
17: Погоди. 8,5% за один месяц?
16: Именно.
17: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
16: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
17: А откуда тогда всплеск?
16: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
17: А, то есть пошли премии?
16: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
17: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
16: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
14: Или даже покажет откат.
16: 100% покажет.
14: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
16: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
14: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
16: Угу.
14: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
16: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
14: Так.
16: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
14: И где-то там, в воздухе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
16: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
14: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
16: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
14: Да. Потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
16: И тут вмешивается инфляция.
14: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
16: Это знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
14: Очень точный образ.
16: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
14: Давай посмотрим на регионы.
16: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
14: Ого. А если взять другой конец спектра?
16: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
14: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
16: Ежемесячно.
14: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
16: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
14: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
16: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
14: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
16: Давай.
14: 1500 разницы звучит пугающе. Но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
16: Это частый аргумент.
14: Ну да. Чашка кофе, транспорт, все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
16: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
14: В смысле?
16: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
14: А с 2500?
16: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
14: То есть ничего не остается?
16: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
14: Исторически же там были мощные производства, заводы.
16: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
14: Санкции, потери экспортных рынков.
16: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
14: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
16: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
14: И это запускает цепную реакцию.
16: Какую?
14: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
16: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
14: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
16: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
17: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
16: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
17: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
16: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
17: А антилидеры?
16: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
17: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
16: Почему?
17: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
16: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
17: Да ладно?
16: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
17: А базовая ставка молодого специалиста?
16: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
17: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
16: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
17: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
16: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
17: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
16: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
17: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
16: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
17: А это далеко не всегда так.
16: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
17: Болезненная тема.
16: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
17: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
16: Ага.
17: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
16: И ты думаешь, это не проблема?
17: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
16: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
17: А под водой что?
16: Колоссальный массив скрытых долгов.
17: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
16: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
17: То есть частями?
16: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
17: А, и официально транзакция прошла?
16: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
17: А холодильник пустым. Что еще используют?
16: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
17: Типа, войдите в положение, ребята.
16: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
17: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
16: Кризис ликвидности.
17: Поясни.
16: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на миллионы рублей.
17: То есть завод богатый?
16: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету ноль.
17: И физически нечем заплатить рабочему?
16: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде – это катастрофа, людям некуда пойти, это ведет к тихому сокращению штатов.
17: Да уж.
16: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной, задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
17: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
16: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
17: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
16: То есть?
17: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
16: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
17: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное. на то, что не контролируется.
16: Бытовая химия, техника.
17: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
16: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
17: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
16: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
17: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
16: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
17: А директор просит войти в положение. И как вот семье выжить в эти 3 недели без денег?
16: Люди идут перехватывать деньги. И поскольку банки кредиты не дают, нужны же справки о доходах.
17: Которые задерживают.
16: Да. Люди идут за микрозаймами. Деньги до зарплаты.
17: А там колоссальные проценты.
16: Абсолютно. В итоге двухнедельная задержка на заводе заставляет человека взять микрокредит. Он отдает огромный процент, и в следующем месяце...

0: физического выживания.
1: Грустно это все.
0: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
1: 100%.
0: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
1: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
0: Какой?
1: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
0: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
1: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
4: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
3: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
4: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
3: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
5: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
3: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
5: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война.

0: война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
1: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
3: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
1: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
3: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
1: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
4: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
1: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
4: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
1: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
6: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
5: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
7: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5000, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
5: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3-ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
8: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма, нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
5: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
10: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
12: Налетай, торопись, покупай, живопись.
11: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
13: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссии, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
11: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
14: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
15: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
16: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
17: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
11: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
2: Синий.
18: Нила.
2: Коричневый.
18: Бура.
2: Зеленый.
18: Сабз.
2: Оранжевый.
18: Наранджи.
2: Фиолетовый.
18: Джамуни.
2: Красный.
18: Сурх.
2: Белый.
18: Сафед.
2: Желтый.
18: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
9: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
10: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб, и прошла на высоком профессиональном уровне.
2: Новости регионов на радиосигнал.
11: более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений в реальности понравившейся девушке, мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели два жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидании в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
11: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления? После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
20: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткой.
11: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
0: Ситуация на Гродно Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
11: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
21: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
5: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
22: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
5: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
23: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
5: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
1: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. $1 миллиард вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
3: Так есть.
1: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
0: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
14: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, «как это произошло с Минском».
0: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
14: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
3: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
14: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
4: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
14: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
1: Армения, ну что за политика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
14: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимает у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
1: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
6: так и есть?
1: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
21: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых российской армией в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
5: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
22: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
5: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
23: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы, и с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий, не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят, их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
5: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Привет! В эфире «Между строк» и сегодня у нас разбор полетов. Ты видел, как Лукашенко в феврале 26-го гонял солдат на Борисовском полигоне? Ругался, что стреляют так себе и в тумане ничего не видят. Но давай честно, проблема не в тумане. Проблема в том, что пока наши генералы готовятся бегать кросс в мае, Польша выкатывает бюджет в 55 миллиардов долларов. А Украина передает НАТО ключи от всех наших секретов. Сегодня мы разберем, почему белорусская армия на фоне соседей выглядит как декорации из прошлого века. И почему любая попытка поиграть мускулами с Западом закончится для этой системы мгновенно и очень больно. Погнали!
7: Слушай, ну 55 миллиардов у Польши и 1,5 миллиарда у нас. О чем тут вообще говорить? Это же просто разные измерения.
6: Это, ну как сравнивать самокат и космический корабль? Даже не так, это как сравнивать бюджет школьного кружка по авиамоделированию с бюджетом НАСА.
7: Вот, именно, давай просто попробуем осознать эти цифры. Не просто услышать, а именно вдуматься. Польский оборонный бюджет на 26-й год – 200 миллиардов злотых.
6: 200 миллиардов? Звучит внушительно.
7: И это примерно 55 миллиардов долларов. 55. Это 4,8% их ВВП. Они буквально выжимают из экономики все, что можно, на оборону.
6: А ведь они не одни такие, там же вся Прибалтика на ушах стоит.
7: Конечно. Возьмем Литву. У них на оборону заложены 4,8 миллиарда евро. Для их экономики это рекордные 5,38% ВВП. Люди понимают угрозу и платят за безопасность. Реальными деньгами.
6: Так, хорошо, это соседи. А что в Беларуси? Какая цифра там?
7: А вот тут начинается самое, так сказать, интересное. На всю национальную оборону заложено 4,52 миллиарда рублей.
6: В рублях это сложно воспринимать, сколько это в долларах?
7: Если перевести по курсу, получается где-то, ну, 1,3, может, 1,4 миллиарда долларов.
6: 1,5 миллиарда, как я и сказала. Против 55.
7: Именно. То есть одна только Польша тратит на свою армию почти в 40 раз больше.
6: В 40 раз. Это же... Это не погрешность. Это приговор.
7: Погоди. Это еще не вишенка на торте. Главный фокус в том, как эти скромные деньги распределяются внутри страны.
6: А что там?
7: В бюджете на 26-й год финансирование Министерства обороны сократили.
6: Что? Подожди, как это сократили? В нынешней ситуации, когда все вокруг вооружаются до зубов?
7: Да. Минус 210 миллионов рублей по сравнению с прошлым годом. Армию, которая, по идее, должна отражать внешнюю угрозу, сажают на голодный паёк.
6: Невероятно.
7: А теперь следи за руками. Куда пошли деньги? МВД получает дополнительно 460 миллионов рублей. Их общий бюджет теперь 2,5 миллиарда.
6: Больше, чем у армии.
7: Почти в два раза. Дальше. КГБ плюс 85 миллионов, всего у них теперь 540. Пограничники плюс 96 миллионов.
6: Подожди, подожди, дай я это перевалю в голове. То есть они режут армию и одновременно вливают почти 500 миллионов рублей в структуру, которая ловит людей на улицах.
7: Именно.
6: Это же прямое неприкрытое признание, кого они на самом деле боятся. Не НАТО, они боятся собственных граждан.
7: Ну, конечно. Лукашенко добавляет 500 миллионов МВД и КГБ, а армию режет. Он покупает безопасность от собственного народа, а не от внешней угрозы.
6: Но при этом заставляет солдат изображать неприступную крепость на голодном пайке.
7: Точно. Это покупка лояльности силовиков. Это инвестиции в дубинки, в автозаки, в системы прослушки. А армия в этой системе, ну, она просто массовка. Декорация для парадов и учений. Картинка для телевизора.
6: Давай вернемся к этим 55 миллиардам долларов. Это же не просто цифры на бумаге, это же реальное железо.
7: Железо – это мягко сказано. Это технологии.
6: Это сотни американских танков «Абрамс» и корейских «К-2». Это истребители пятого поколения F-35, которые Беларусь в принципе не способна засечь. Это дальнобойные системы «Хаймерс».
7: И вот тут самое главное. Один польский танк «Абрамс» последней модификации, обвешанный современными системами связи, целеуказания, с постоянной поддержкой дронов, которые висят над полем боя и дают ему картинку в реальном времени.
6: Да, я понимаю.
7: Он стоит как годовое содержание целого белорусского полка.
6: Целого полка?
7: Да.
6: Вот тебе и вся арифметика. Они воюют технологиями, деньгами и данными. А в Белоруссии чем воюют? Отчетами для начальства?
7: И показухой. Как с этими российскими комплексами.
6: О, да. Вся эта история с развертыванием орешников в Кричеве, которую подают как невероятное усиление, это же чистый блеф для внутреннего зрителя.
7: Почему?
6: Ну, во-первых, эти комплексы обслуживают исключительно российские военные. На всех видео с церемонии постановки на дежурство нет ни одного белорусского солдата. Ни одного.
7: Серьезно?
6: Абсолютно. Руководит всем российский полковник из 54-й ракетной дивизии РФ. Минское руководство над этим оружием даже контроля не имеет. Никакого.
7: То есть это не усиление белорусской армии? Это просто российская военная база на территории Беларуси, которая в случае чего первой и получит ответный удар? Ты сама ответила на свой вопрос. Это не щит. Это мишень. Гигантская мишень, которую они добровольно нарисовали у себя на спине.
6: Ради лояльности Москвы?
7: Ради лояльности и красивой картинки. И это подводит нас к ключевому моменту. Это война, которая уже идет и которая может расшириться. Это война кошельков. И белорусский кошелек пуст. А кошельки соседей ломятся от денег, которые они тратят на самые современные, самые смертоносные системы. Это игра, в которой у Минска нет ни одного шанса.
6: Ладно, с деньгами все понятно. Это пропасть. Но ты же видела этот цирк на полигоне? 17 февраля, 227-й полигон под Борисовым. Приезжает лично Лукашенко.
7: Да, причем в обход Минобороны и Генштаба, что само по себе уже такой жирный намек на тотальное недоверие.
6: Проверяет элиту, 103-ю десантную и 120-ю механизированную бригады. И что происходит? Отменяют стрельбы БТР.
7: Потому что туман.
6: Туман. Не в 26-м году, Карл. Туман – это непреодолимая преграда для современной армии. Это же просто анекдот какой-то.
7: И ведь это не просто туман. Это символ. Символ их полной технологической и, что важнее, тактической слепоты. Генералы рапортуют, что все справляются на отлично, а их элитные бойцы на новейших российских БТР-82А, которые вроде как
6: оснащены тепловизорами.
7: Да. С тепловизорами они не могут в этом тумане попасть по фанерной мишени с километра. С километра.
6: И какой вердикт был у главнокомандующего?
7: Его собственная цитата. «Радости немного». И это, я думаю, он еще очень мягко выразился.
6: Да, они даже в тумане не видят. А у НАТО уже не первый год существует и активно отрабатывается доктрина JAHO.
7: Joint All Domain Operations. Да.
6: Они эту концепцию 4 года оттачивают на украинском полигоне. Там танкист видит цель через туман, через дым, через стены зданий. Буквально.
7: Потому что ему в реальном времени на планшет приходят данные. Со спутника, с десятка дронов, которые висят в разных спектрах, с соседнего БТР, с пехотинца с умным прицелом.
6: Информация – вот главное оружие. А у белорусской армии главное препятствие – утренний туман.
7: Ну да. Это разрыв не в поколениях. Это разрыв в эпохах. Это как сравнивать армию с кремневыми ружьями и армию с боевыми лазерами и дронами.
6: Пока белорусские бойцы мажут по фанерным мишеням.
7: А офицеры бодро рапортуют, что все обеспечены всем необходимым для действий в зимних условиях.
6: НАТО учится у украинцев воевать по-настоящему. Там давно поняли, что война – это не красивые марши. Война – это математика, физика, программирование и умение обрабатывать гигантские потоки данных за доли секунды.
7: Сам Лукашенко, кстати, как-то проговорился. Он назвал своего солдата смертником. И это, пожалуй, самое точное и честное определение, которое он давал.
6: Жестоко. Но, похоже, правда. У этого солдата в руках железо, разработанное в 80-х. На него для вида повесили модный, но, как мы видим, бесполезный тепловизор.
7: А против него технологии из будущего, которыми управляет армия с 4-летним реальным боевым опытом. Этот солдат действительно идет на убой. И визит на полигон это показал со всей беспощадностью.
6: Он увидел, что система не работает.
7: Он увидел, что система сгнила. Что доклады, которые ему кладут на стол, это вранье. Что его хваленная элита стреляет так себе. И его реакция показательна. Он требует радикально пересмотреть подходы к подготовке.
6: И как их можно пересмотреть, если у тебя нет ни денег, ни технологий?
7: Нет, самое главное, мозгов, способных эти технологии создать и применить. Это тупик. Этот туман на полигоне – это их собственная некомпетентность, которая застилает им глаза. Они не видят реальности.
6: Генсек НАТО Рютте не просто так такой смелый и постоянно говорит о сокрушительном ответе. Он же не блефует. У него под боком армия с 4-летним опытом ежедневного, методичного уничтожения всего советского и российского железа.
7: Конечно. Российская армия, которая считалась второй в мире, к январю 26 года ее потери перевалили за 1 200 000 человек.
6: Ужасающие цифры.
7: И дело не только в потерях. Вся их тактика, вся их техника, все их хваджённые системы ПВО и РЭП изучены до последнего винтика. Украинцы, ну они буквально взломали эту систему.
6: Они не просто изучили, они научились ее уничтожать. Они знают рабочие частоты белорусских РЛС, потому что это те же самые советские разработки, которые стоят на вооружении в России.
7: Они знают, как обходить С-400. Которые развернули под Брестом в 8 километрах от границы с Польшей.
6: То есть для НАТО белорусская армия – это открытая книга?
7: Да. Книга, которую им вслух и с подробными комментариями прочитали украинцы. И это не преувеличение.
6: Я слышала, поляки уже учатся у них.
7: Министр иностранных дел Польши Сикорский прямо говорит, цитирую, «Это украинцы будут учить нас, как противостоять России, а не наоборот». И это уже происходит. Прямо сейчас. Польские расчеты ПВО, польские операторы дронов, танкисты – все они проходят стажировку у украинских инструкторов.
6: Получают бесценный опыт.
7: Оплаченные кровью, они получают знания, которые не прочтешь ни в одном уставе.
6: На этом фоне вся эта ставка минского режима на какие-то свои вондерваффе вроде «Полонез-М» или модернизированные советские ракеты Р-73 – это же вчерашний день. Это просто смешно.
7: Ну, конечно.
6: Украинцы FPV-дронами, которые стоят $1000, собранными буквально в гараже на коленке, уничтожают технику стоимостью в миллионы. Какой полонез?
7: Его засекут со спутника еще на стадии выезда из ангара. И накроют парой высокоточных ракет раньше, чем он успеет развернуться.
6: И это ключевой момент. Произошла технологическая революция в военном деле. Прямо на наших глазах.
7: Да. И воевать телами и старым железом против роя умных дронов, спутникового наведения и высокоточных ракет – это гарантированное самоубийство. Эта страница перевернута.
6: Сейчас решает не количество, а технологии и реальный боевой опыт.
7: А у Минска нет ни того, ни другого.
6: Зато у Украины есть и то, и другое. И она щедро делится этим с НАТО. А белорусские генералы в это время?
7: А белорусские генералы в это время, как мы выяснили, готовятся к кроссу.
6: Да, финал всей этой трагикомедии вообще эпичный. После провала на полигоне, после осознания полной неготовности, какое решение принимается?
7: Гениальное.
6: Проверка боеготовности генералов в мае. И что они будут делать? Все побегут. Это что, секретное оружие Минска? Генеральский забег?
7: Это даже не смешно. Это диагноз. Это признание полного интеллектуального и стратегического краха.
6: Вместо того, чтобы заниматься интеграцией войск в единую цифровую систему, внедрением новых технологий, анализом украинского опыта...
7: Изучением тактики НАТО, да.
6: Высшее командование будет доказывать свою профпригодность на беговой дорожке.
7: То есть главный критерий для начальника генштаба не то, как он может спланировать операцию на 500 километров вглубь, а то, как он пробежит 100-метровку.
6: Если ты заставляешь генералов бегать, чтобы доказать их боеспособность, значит, никакой другой настоящей стратегической интеллектуальной способности у них просто нет.
7: Вот. Именно. И это происходит на фоне провальных стрельб И вот, видимо, весь пересмотр свелся к уроку физкультуры для седых полковников.
6: Это имитация бурной деятельности в чистом виде.
7: Конечно.
6: Пока в НАТО говорят о наращивании производства снарядов до миллионов в год, о развертывании операций типа «Восточный дозор», об интеграции данных со спутников и дронов.
7: В Минске генералы шнуруют кроссовки. Это два разных мира. Две разные цивилизации, которые столкнулись в одном времени.
6: Это имитация силы там, где ее не осталось.
7: Да. Весь этот щит, о котором говорят по телевизору, вся эта неприступная крепость держится на честном слове, на долгах перед Москвой и, как мы уже выяснили, на страхе перед собственным народом. А армия? Ну, армия, как показал визит на полигон, к реальной войне не готова. Ни морально, ни технически, ни интеллектуально. И никакой кросс этого не исправит.
6: Вердикт такой. У Европы есть деньги и Киев, а у Минска пустые стабфонды и генералы в мыле. Втягиваться в конфликт с Западом – верная смерть.
7: Помню об этом, когда услышишь очередные сказки про готовность номер один. Настоящая сила молчит и работает, а у нас один только шум на полигонах. Берегите себя. Пока.
6: На сегодня это все. Это был подкаст «Между строк». Услышимся.
7: Пока.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: При этом габариты вот этих валов должны составлять до 2,5 метров и высотой до 2,5 метров. Соответственно, на данном видео, получается, если замерить, и они соответствуют вот этим показателям, то в соответствии с разрешительным документом, если этот способ очистки был туда вписан, то никаких нарушений лесного законодательства нет. При этом необходимо учитывать, что при проведении сплошных санитарных рубок или других сплошных рубок порубочные остатки должны складироваться не ближе 10 метров от стены леса. И в зависимости от вида рубок предусматриваются различные способы. Например, если это краенное усыхание по сосне, то там предусматривается сбор порубочных остатков кучи. При этом диаметр кучи должны составлять 2,5 метра, высота 1,5 метра и, соответственно, они сжигаются. Вот эти порубочные остатки. Но если эта древесина лежит непосредственно на самой лесосеке, то в соответствии с разрешительным документом, лесорубочным билетом, предусматривается срок вывозки. Вывозка эта понимается с лесосеки, она должна быть вывезена на промежуточный лесопромышленный склад. Если она лежит на промежуточном лесопромышленном складе, она уже находится там на хранении, и в соответствии с заключенными договорами она в дальнейшем непосредственно поставляется деревообрабатывающим предприятиям либо другим потребителям.
1: Важный сигнал.
2: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
3: Жилье через сервис «Суточно.ру» забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
2: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
4: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, асоциальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
5: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
6: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на трое суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за три дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
2: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше. А желание с ними хоть как-то взаимодействовать...

0: все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
3: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через инвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынка сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Но и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Всем привет, это «Давайте разберемся». Знаете ли вы, что среднестатистический белорус работает примерно до мая каждого года, но исключительно на государство?
5: Да, звучит довольно пугающе, если так подумать.
4: Абсолютно, и только после этой условной даты он начинает зарабатывать уже лично для себя. Сегодня мы говорим о налогах, точнее о том, как устроена наша налоговая система.
5: И какую реальную роль она играет в экономике.
4: Вот именно. И центральная проблема, которую мы попытаемся сегодня препарировать, звучит так. Являются ли налоги, ну, ценой цивилизации, без которой мы просто рухнем в хаос?
5: Или же это неподъемные гиря, такое, знаете, неэффективное бремя, которое просто тянет нашу экономику на дно и ограничивает свободу людей?
4: Да, это главный вопрос нашей дискуссии. Я со своей стороны твердо стою на том, что налоги – это совершенно незаменимый механизм. Это фундамент социальной солидарности.
5: Угу.
4: Тот самый фундамент, который обеспечивает базовые гарантии, безопасность и, в конечном счете, долгосрочное развитие страны. Без этого базиса не сможет существовать ни общество, ни частный бизнес, я в этом уверена.
5: Ну а если посмотреть на реальные расчетные листки и, скажем, ценники в магазинах, то этот фундамент начинает выглядеть как бетонная плита.
4: Бетонная плита.
5: Именно. Которая просто придавила экономику. Я исхожу из того, что текущая налоговая нагрузка буквально душит любую экономическую инициативу. Мы отдаем колоссальные суммы.
4: Ну, колоссально, это очень субъективно.
5: Поверьте, цифры говорят сами за себя. И мы не получаем взамен никаких гарантий качества услуг. Эти средства зачастую просто растворяются.
4: Растворяются.
5: Да, в поддержание исторически сложившихся убыточных госпредприятий и раздутого бюрократического аппарата. Так что это скорее узаконенный отъем денег, который искажает стимулы людей к труду, чем какой-то справедливый общественный договор.
4: Слушайте, солидарность – это не просто красивое слово для прикрытия отъема, как вы выразились. Это очень практический инструмент.
5: То есть?
4: Здоровые платят за больного, работающие платят за пенсионера.
5: Проблема в том, что большинство людей даже не осознает реальных масштабов. Потому что государство использует психологию невидимого налога.
4: Невидимого.
5: Возьмем 35% взносов в Фонд социальной защиты населения. наш знаменитый ФСЗН.
4: Ну, из которого платятся пенсии, больничные листы.
5: Да, да, пособия по уходу за ребенком, я согласен. Но как это выглядит для обывателя? Человек получает расчетный листок, видит там вычет подоходного налога 13%.
4: Угу.
5: И думает, ну, 13% — это терпимо. Во многих странах ставки гораздо выше. Но он не видит главного.
4: Чего именно?
5: Еще до того, как эти деньги превратились в его грязную зарплату, работодатель был обязан заплатить государству 34% сверху от фонда оплаты труда.
4: Ну да, плюс 1% вычитается из самой зарплаты работника.
5: Вот именно. Механика в том, что ваш труд стоит бизнесу, скажем, 2500 рублей, а на руки вы получаете 1500.
4: То есть вы считаете, что работодатель это скрывает?
5: Работодатель выступает налоговым агентом и, по сути, прячет от вас эту гигантскую цифру. Если бы граждане сами каждый месяц переводили эти 35% со своей карточки в налоговую,
4: начались бы протесты.
5: Вопросы к качеству работы государства возникли бы уже на следующий день. Это 100%.
4: Я не согласна, что кто-то что-то злонамеренно прячет. Это стандартная мировая практика. Бремя социального страхования просто делится между нанимателем и работником. Эти деньги не улетают в черную дыру. Они создают ту самую страховку от жизненной катастрофы. Если человек получает тяжелую травму или женщина уходит в декрет, они не остаются на улице без копейки. Это плата за предсказуемость.
5: Но давайте тогда посмотрим на налог, который платят абсолютно все, включая самых незащищенных. Я говорю про налог на добавленную стоимость, НДС, в 20%.
4: Так, и что с ним не так?
5: Он зашит в цену каждого пакета молока, каждого килограмма гречки, каждой пары обуви. Главная проблема НДС в том, что по своей механике он глубоко регрессивен.
4: Ставка в 20% ведь одинакова для всех. И для бедного студента, и для директора завода.
5: Ставка одна, да. Но экономический удар абсолютно разный. Смотрите.
4: Слушаю.
5: Человек с минимальной зарплатой тратит 100% своих доходов просто на еду, коммуналку и какие-то базовые нужды. То есть он фактически платит 20% налога со всех заработанных денег просто за право существовать.
4: Ну, это налог на потребление.
5: А состоятельный человек тратит на потребительские товары, скажем, ну, 15% своего дохода. Остальное он инвестирует, кладет на депозит, покупает валюту или акции. А это не облагается НДС.
4: Угу.
5: Получается, что государство облагает налогом само выживание бедных людей гораздо агрессивнее, чем накопление богатых. Это напрямую противоречит вашей идее социальной солидарности.
4: Подождите, подождите. Справедливость восстанавливается на следующем этапе. На этапе перераспределения.
5: Каким образом?
4: Да, человек с низким доходом платит НДС в магазине, но потом эти же деньги возвращаются к нему в виде бесплатных государственных благ. За счет этих средств его ребенок ходит в школу, сам он может бесплатно обратиться в поликлинику или вызвать скорую помощь.
5: Бесплатно? Вы серьезно?
4: Система собирает ресурсы, чтобы выровнять шансы для тех, кто не может позволить себе коммерческие услуги. Это же очевидно.
5: А теперь давайте зададим вопрос нашим слушателям. Вот если вы слушаете нас сейчас, сидя в очереди к частному стоматологу или по пути в платный медцентр сдавать анализы.
4: Вы берете очень узкую прослойку людей?
5: Задумайтесь. Ведь часть вашей зарплаты уже ушла на содержание государственной поликлиники по месту жительства.
4: Да, ушла.
6: Которую вы просто отказались идти из-за талончиков на месяц вперед, дефицита узких специалистов или устаревшего оборудования. Мы попадаем в ловушку двойной оплаты. Механизм сломан.
4: Почему сломан?
6: Потому что разорвана связь между ценой и качеством. В нормальной экономике, если вас не устраивает сервис, вы за него не платите. Вы голосуете рублем за конкурента.
4: Но государство – это не просто поставщик услуг.
6: Но от услуг государства отказаться нельзя. Вы платите налоги за государственную медицину, разочаровываетесь в ней и несете свои деньги частнику. Вы платите дважды. Где же тут эффективность?
4: Я понимаю, почему вы так считаете, но позвольте предложить иную перспективу. Вы описываете ситуацию исключительно с позиции здорового платежеспособного потребителя.
6: Я описываю реальность большинства работающих людей.
4: Вы смотрите на медицину, как на услугу в автосервисе. Ну, не понравился, поехал в другой. Но базовые социальные системы работают иначе. То, что вы называете двойной оплатой, я называю свободой выбора, которая базируется на твердом фундаменте.
6: Свобода выбора – это когда я могу не платить за то, чем не пользуюсь.
4: Если у человека нет денег на частного врача, он не останется умирать без помощи. Да, в госклинике может не быть идеального сервиса, я согласна, но жизни ему спасут. А давайте посмотрим, к чему ведет ваша логика коммерциализации.
6: Давайте посмотрим.
4: Возьмем США, где социальные гарантии минимизированы в пользу рынка.
6: Ну, США — это очень специфический рынок медицинских услуг, там свои...
4: Но это именно та модель, где отказались от налоговой солидарности. Какова механика там? Медицинская страховка стоит $1000 в год. Если у вас случается сложное заболевание, онкология, инфаркт...
6: Там есть программы поддержки.
4: И страховая находит лазейку, чтобы не платить, вы буквально становитесь банкротом. Люди ездят в больницу на такси со сломанными ногами, потому что вызов скорой помощи может стоить $1500.
6: Это крайности американской системы.
4: Это цена, которую платят общество, когда переводят базовые гарантии на рыночные рельсы. В нашей же системе человек защищен от полного финансового краха из-за болезни. И, кстати, о вашем частном стоматологе.
6: Да, что с ним?
4: Вы говорите так, словно частный сектор существует в вакууме.
6: Он существует на конкурентном рынке?
4: Он вырастает из государственной почвы. Тот врач, к которому вы идете в частный центр, скорее всего, получил образование в государственном медицинском университете за счет бюджета. Частная клиника работает по медицинским стандартам и протоколам, которые разработало государство. Она использует инфраструктуру, которую построило государство. Частники не строят систему с нуля. Они пользуются тем фундаментом, который был оплачен из налогов.
6: Я не спорю с тем, что государство исторически создало инфраструктуру. Но проблема в том, как оно управляет этими инвестициями сейчас. Почему частные компании работают эффективнее?
4: Далеко не всегда они работают эффективнее.
6: Здесь отлично работает концепция Милтона Фридмана о 4 способах тратить деньги. Знаете ее?
4: Напомните.
6: Если вы тратите свои деньги на себя, вы ищете максимальное качество по минимальной цене. Если вы тратите свои деньги на кого-то другого, ну, например, покупайте подарок, вы следите за ценой, но качество вас волнует чуть меньше.
4: И к чему мы ведем? К тому, что чиновники — это какой-то отдельный способ траты?
6: Именно. Государственные расходы — это 4-й способ. Тратить чужие деньги на кого-то третьего. Чиновник берет деньги налогоплательщиков и строит на них дорогу для других граждан.
4: И он несет за это ответственность?
6: В этой механике у него вообще нет стимула экономить. Деньги же не его личные. И у него нет стимула жестко требовать качества, по этой региональной трассе он, возможно, никогда и не поедет.
4: Но это утрирование.
6: Его главная мотивация, чтобы все бумаги сошлись для проверяющих органов. Из-за этого механизма мы исправно платим акцизы в топливе, транспортный налог, платные дороги, а каждую весну видим, как асфальт буквально тает вместе со снегом.
4: Проблема с дорогами есть, я не отрицаю.
6: Государство органически не способно эффективно оптимизировать расходы, потому что у него нет рыночного стимула обанкротиться.
4: Логика Фридмана красивая, согласна. Но она слишком упрощает реальность. Вы сводите всю государственную экономику к ямам на дорогах.
6: Яма — это самый наглядный пример.
4: Но как быть с проектами, которые частный бизнес никогда не потянет из-за гигантских рисков и горизонтов планирования? Кто, кроме государства, будет финансировать фундаментальную науку?
6: Частные университеты, гранты.
4: Кто профинансирует разработку тех же белорусских космических аппаратов зондирования Земли?
6: А зачем их финансировать, если мы можем купить эти услуги на глобальном рынке?
4: Потому что это вопрос технологического суверенитета и долгосрочного выживания нации. Бизнесу нужна прибыль в следующем квартале. Ну или через 5 лет. Ни один частный инвестор в здравом уме не вложит миллиарды в фундаментальные исследования вирусологии или новые материалы.
6: Вы недооцениваете венчурный капитал.
4: Отдача от таких исследований может наступить через 30 лет. Фундаментальная наука всегда убыточна на старте. И только государство через механизм сбора налогов может аккумулировать достаточно средств, чтобы смотреть на десятилетия вперед.
6: Простите, но меня это совершенно не убеждает. И вот почему.
4: Так.
6: Приводить в пример космос в наши дни – это стрелять себе в ногу. Мы живем в эпоху Илона Маска. Посмотрите на частные аэрокосмические компании, посмотрите на SpaceX.
4: Ух, Маск – это отдельная история.
5: Они сажают отработанные ступени ракет обратно на платформу, запускают тысячи спутников, создают глобальный интернет Starlink, и делают они это в разы быстрее и несоизмеримо дешевле, чем неповоротливое агентство НАСА с его бездонным бюджетом налогоплательщиков.
4: Да, но...
5: Почему? Потому что у SpaceX есть тот самый рыночный стимул. Если они будут сжигать деньги, они исчезнут, а государство просто поднимет налоги. Рынок решает сложные задачи лучше.
4: Подождите, я хочу здесь остановиться, потому что это очень популярный миф. Вы преподносите SpaceX как чистую победу свободного рынка над государственной бюрократией.
5: А разве это не так?
4: Но разве НАСА, по сути, не передала Маску готовые чертежи? SpaceX буквально стоит на плечах 50 лет колоссальных государственных инвестиций.
5: Они сильно оптимизировали технологии.
4: Кто разрабатывал первые материалы для ракетных двигателей? Кто финансировал математические модели орбитальных полетов в 60-е годы? Все это делалось на налоги граждан, когда космос был абсолютной неизведанной пустотой, и ни один частный инвестор не дал бы на это ни цента.
5: Хорошо, исторически – да.
4: Государство взяло на себя 100% риска. Оно оплатило тысячи неудачных экспериментов. А когда технология стала понятной, отработанной и коммерчески применимой, вот тогда пришел Маск, оптимизировал процессы и стал героем капитализма. Без налогового фундамента никакой SpaceX не существовало бы в природе. Я в этом уверена.
5: Хорошо. Допустим, государство играет роль ледокола в новых технологиях. Я готов это признать. Но мы возвращаемся в нашу реальность. Мы сейчас не летим на Марс.
4: Да, мы на Земле.
5: В нашей экономике мы видим, как ресурсы изымаются у малого и среднего бизнеса. У тех, кто реально создает новые эффективные рабочие места. И переливаются в исторически сложившиеся госпредприятия.
4: Это вопрос приоритетов промышленной политики.
5: Государство забирает деньги у тех, кто работает эффективно, просто чтобы поддержать на плаву тех, кто давно должен был реформироваться. И это приводит нас к еще более глубокому вопросу. Как высокие налоги меняют психологию людей?
4: Вы имеете в виду уклонение от налогов?
5: Я имею в виду искажение стимулов. Подумайте, как работает мозг предпринимателя? Зачем ему расширять производство, нанимать новых людей и рисковать своими сбережениями?
4: Чтобы получить больше прибыли.
5: Если он знает, что в случае успеха львиную долю прибыли у него заберут. Налоговая нагрузка заставляет умных, энергичных людей тратить свой интеллектуальный ресурс не на улучшение продукта, а на налоговую оптимизацию.
4: Это незаконно.
5: Отсюда берутся зарплаты в конвертах, дробление бизнеса, уход в теневую экономику. Это не потому, что люди от природы преступники. Это естественная реакция организма на удушье.
4: Удушье.
7: С философской точки зрения налоги часто ощущаются как нарушение права собственности. Вы трудились, создавали ценность, а государство под угрозой уголовного наказания забирает ваши деньги на программы, которые вы считаете абсолютно неэффективными.
5: Если государство изымает у нас плоды нашего труда, оно обязано детально и публично отчитываться за каждую потраченную копейку. Без прозрачности любые сборы будут восприниматься как несправедливый побор. В этом наши позиции совпадают на все 100%.
4: Что ж, а в таком случае мы не будем сегодня объявлять победителей или навязывать единственно верный ответ. Мы разобрали аргументы, а право сделать окончательный вывод мы оставляем вам, нашим слушателям.
5: И чтобы вам было от чего оттолкнуться в своих размышлениях, задайте себе один практический вопрос. Готовы ли вы прямо завтра платить в два раза меньше налогов, но при этом самостоятельно, из своего кармана и по реальным рыночным ценам оплачивать каждый километр проезда по магистрали, каждый вызов экстренной службы и каждый визит вашего ребенка к врачу?
4: Да. Где лично для вас проходит та граница между индивидуальной свободой распоряжаться всеми своими деньгами и базовой безопасностью, которая обеспечивает коллективная солидарность? Спасибо, что были с нами. Желаем вам всего самого хорошего. До новых встреч.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
8: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
1: Важный сигнал.
9: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
10: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
9: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента Симонян. По его словам, Ереван будет предпринимать все необходимые шаги, чтобы не попасть под настолько глубокое влияние Москвы, цитата, как это произошло с Минском.
11: «Мы не позволим сделать Республику Армения губернией. Мы не будем управляться, как Беларусь».
9: Официальный представитель белорусского МИД Руслан Воронков назвал заявление Симоняна попыткой отвлечь жителей Армении от внутренних проблем.
12: Беларусь – суверенное государство, которое самостоятельно определяет формат своих союзнических отношений с Россией. Мы гордимся этим сотрудничеством и никому не позволим нас поучать. Заявление спикера парламента Армении – не что иное, как предвыборный популизм и отчаянная попытка отвлечь собственный электорат от тяжелейших внутренних проблем.
9: Правда, аргументы пресс-секретаря белорусского МИДа далеки от реального положения дел, комментирует политолог Евгений Захаревич.
13: Воронков пошел на откровенные манипуляции. Он заявил, что бедность и безработица в Армении растут, что неправда. Заявил, что население страны убывает, забыв почему-то о том, что рождаемость в Армении почти в два раза выше, чем в Беларуси. А также забыл о том, что это именно Лукашенко мечтает о нормализации отношений с Западом и США, в то время как Армения уже принимает у себя ключевых фигур Евросоюза и НАТО. В общем, как говорится, чья бы корова.
9: Эксперт напоминает, что в Минске уже не в первый раз публично недооценивают Армению. Вот так, к примеру, Александр Лукашенко рассуждал о внешней политике Еревана в 2024 году.
8: Армении, ну что за политика? Ну кому армяне? Кому армяне нужны, кроме нас? Никому они не нужны. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на то, что у них есть. Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет, и все забудут про эту Армению.
9: По словам экспертов, за эти два года Ереван заморозил участие в ОДКБ, запустил процесс сближения с Евросоюзом, развивает стратегическое партнерство с США, открыл новое посольство на Кипре, в Венгрии и Омане, а в 2026 году впервые принимают у себя сразу два крупных европейских события – саммит Европейского политического сообщества и первый саммит Армения-ЕС. Для участия в нем в Ереван приехали более 40 лидеров и высокопоставленных представителей государств. Среди них глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Марк Карни. Собирая у себя западных лидеров, Армения демонстративно показывает, что выходит из российской орбиты влияния, говорят политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 66.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что что-то не так со сложной схемой поддержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
8: Второй вопрос. Постановление Совета министров, которое вы предлагаете завизировать и утвердить, о выделении в этом году Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату средств Государственного целевого бюджетного фонда национального развития. Опять деньги. Предложение правительства такое – вернуть все перечисляемые в этом году обществом фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. То есть, грубо говоря, они должны заплатить налог, мы с них не берем, они это будут за счет этого налога, который должно платить предприятие, они будут погашать свои обязательства. При этом правительство и комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Поэтому Каранкевича прошу доложить, почему предприятие не может самостоятельно рассчитываться по своим обязательствам. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. И еще, для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
9: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусы не хотят рожать?
5: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
9: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
5: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
9: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
14: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей, это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения и сокращения.
9: Белорусские на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
14: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
9: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
0: Сотрудники госавтоинспекции Минской области выявили более 1900 нарушений правил дорожного движения в течение длинных выходных в начале мая. Больше всего проблем возникло с мотоциклистами, а также так называемой уязвимой категорией участников дорожного движения, к которым относятся пешеходы, велосипедисты, самокатчики. Так, к ответственности за нарушение ПДД были привлечены 290 водителей мотоциклов, в том числе 33 за отсутствие права управления транспортным средством. Из числа пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих средства персональной мобильности, к административной ответственности привлечены более 300 человек. Из них 74 были в состоянии алкогольного опьянения. У 50 отсутствовали световозвращающие элементы, которыми необходимо обозначить себя при передвижении в темное время суток. Порядка 150 водителей привлечены к ответственности за нарушение правил безопасной перевозки малолетних пассажиров. Выявлено более 170 случаев, когда водители и пассажиры не пользовались ремнями безопасности. Более 40 водителей получили административное взыскание за то, что пользовались мобильным телефоном без соответствующей гарнитуры, в то время как управляли транспортным средством. Еще 35 задержаны за нетрезвое вождение. Кроме того, в течение длинных выходных на Минщине было зарегистрировано 149 аварий. Обошлось без пострадавших, механические повреждения получили только транспортные средства. Массовый вылет кровососущих мошек прогнозируется в Бресте 1-2 декаде мая, сообщили в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. По словам специалистов, ежегодно личинки мошек появляются в водоемах региона в конце апреля-начале мая. А активный лет насекомых длится около месяца, при этом максимальная численность сохраняется не более 10-14 дней, после чего резко снижается. Мошки нападают на людей и животных, а их слюна содержит сильный гемолитический яд, способный вызывать аллергические реакции, добавили в центре. В период высокой активности энтомологи рекомендуют избегать мест размножения насекомых, прежде всего участков рек с быстрым течением, а также использовать репелленты и носить закрытую одежду. В случае укусов необходимо обработать пораженное место антисептиком и приложить лед для уменьшения отека. При появлении головной боли, тошноты, повышенной температуры или выраженной аллергической реакции необходимо обратиться за медицинской помощью. Гомельчанин выращивал коноплю в квартире. Оперативники наркоконтроля задержали 33-летнего жителя областного центра, в квартире которого при осмотре обнаружено помещение для выращивания наркосодержащих растений. У фигуранта изъяты кусты конопли, марихуана, а также оборудование, приспособления для курения, удобрения, полимерные пакеты с грунтом, система освещения, вентиляторы, емкости и многое другое. Задержанный пояснил, что выращивал коноплю для собственного потребления. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Информация от пресс-службы МВД Республики Беларусь.
15: Сотрудники Минского уголовного розыска задержали 21-летнего минчанина, который стал жертвой новой схемы обмана телефонных мошенников и получил на почте посылки с чужими деньгами. Сначала молодой человек сам получил письмо от ненастоящей Белпочты и продиктовал мошенникам код из СМС-сообщения. После этого аферисты позвонили ему в мессенджер, представились правоохранителями и сообщили, будто бы подозревают минчанина в дропинге и выводе денег за границу. Чтобы спастись от уголовной ответственности, ему посоветовали выполнять секретные задания. Сразу молодой человек оформил в банке кредит на 10 тысяч рублей и положил деньги на криптокошелек мошенника. Затем взял около 1000 евро у своей бабушки. А после этого встретился с незнакомой пенсионеркой и помог ей перевести на цифровой кошелек аферистов еще 10 тысяч рублей. Затем по заданию куратора минчанин в отделении Белпочты получил не менее 6 посылок. В коробках находилась обувь, а под стельками были спрятаны деньги. Их туда положили и отправили другие жители Беларуси, которые были обмануты мошенниками и думали, что декларируют свои деньги. Таким способом он получил около 80 тысяч рублей и перечислил их на криптокошелек аферистов, после чего был задержан. По всем фактам проводится проверка. Милиция напоминает, не выполняйте требования незнакомцев к которые звонят по телефону и запугивают уголовной ответственностью. Не забирайте деньги у чужих людей, из тайников закладок или почтовых посылок. Услышав такую просьбу, немедленно обращайтесь по телефону 102 или в ближайшее отделение милиции.
1: Важный сигнал.
9: Белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
16: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
9: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
17: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
18: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
9: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
19: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
9: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Заместитель начальника управления контроля за работой отраслей социальной сферы Комитета государственного контроля Оксана Казимирская о том, с какими проблемами сталкивались абитуриенты при поступлении в прошлом году.
20: В прошлом году основные обращения были связаны с несвоевременной регистрацией на централизованное тестирование. Также поступали обращения по вопросам необоснованного отстранения организационной комиссией абитуриента от участия в централизованном тестировании, отказа организации заказчиком кадров в заключении с абитуриентом договора целевой подготовки. Каждое обращение будет тщательно рассмотрено и принято по нем соответствующее решение.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Это подкаст «Между строк». Слушай, обычно, когда заходит речь о геополитике, ну или о каких-то сдвигах границ, военных стратегиях, люди привыкли искать громкие маркеры.
3: Ну да, ультиматумы какие-нибудь.
6: Да. Ждут экстренных пресс-конференций или, ну, на худой конец, открытых колонн бронетехники, которые едут по шоссе, и их все снимают на смартфоны. Кажется, что такие тектонические сдвиги просто невозможно скрыть.
3: Угу. И в этом-то как раз и заключается главная иллюзия. Потому что самое тревожное в картине весны 2026 года – это то, что в Беларуси все произошло в абсолютно звенящей тишине.
6: Без всяких пресс-релизов?
3: Вообще. Никаких публичных деклараций. Просто незаметно. Ну, знаешь, шаг за шагом была введена в строй настоящая инфраструктура неизбежности. И финальным аккордом стал апрель, когда тихо подписали так называемый Калининградский протокол.
6: Тот самый документ, да.
3: Да, документ, который фактически на жестком аппаратном и юридическом уровне передал управление государственной разведкой и вообще всей гражданской связью другой стране.
6: Именно поэтому мы сегодня так глубоко погружаемся в эту тему. Контекст ситуации просто поражает. Пока все сидят и ждут громких заявлений, только за первые месяцы года страну покинуло 80 тысяч квалифицированных специалистов.
3: Огромная цифра.
6: Не то слово. Экономика плавно, но с пугающей жестокостью перешла на военные рельсы. И все это происходит в условиях, когда формально, ну, по бумагам, государство вообще ни с кем не воюет.
3: Угу. Де-юре все мирно.
6: Вот именно. И я хочу разобраться в этом механизме. Как именно можно превратить целую страну в огромный плацдарм, используя спрятанный в лесах бетон, вышки сотовой связи и цифровые алгоритмы. Ну и главное, кто за все это платит.
3: Слушай, логичнее всего начать с того, что физически происходит на Земле. Там просто масса неочевидных деталей. Вот возьмем заставу «Свеча».
6: Так.
3: Она появилась всего в 860 метрах от украинской границы, прямо на заболоченном берегу Припяти. Если смотреть официальные бумаги, это, ну, такой заурядный пункт пограничного наблюдения.
6: Ага.
3: Но если копнуть сметы и посмотреть подрядчиков, возникает парадокс. Строительством занималась государственная компания «Гомельстрой», а их специализация – это обычные торговые центры и жилые панельки.
6: Спрашивается, с чего бы им внезапно переквалифицироваться в военных инженеров? В стране закончились специализированные подрядчики или что?
3: Причина куда более прозаична и, честно говоря, страшна. Частные строительные компании просто наотрез отказались отправлять туда своих людей. Дозиметры в районе этой заставы показывают 0,8 микрозиверта в час. Это радиационный след Чернобыля, фон превышен в 4 раза. Частники просто развернулись и ушли. А у госкомпании такого выбора не было. Им сверху спустили директиву, и все.
6: Подожди, то есть они возводят высокотехнологичные и военные объекты прямо в радиоактивном болоте, куда даже местные рыбаки стараются не соваться. Расчет исключительно на то, что туда никто в здравом уме не полезет проверять.
3: Расчет оправдался на все 100. И этот сейф, ну, он нашпигован технологиями просто до отказа. Там развернута система ворон.
6: Это те самые датчики?
3: Да, сети с 47 интеллектуальных датчиков. Они на солнечных батареях, очень хитро вмонтированы в стволы деревьев и старые столбы вдоль реки. Я тут проанализировала технические спецификации подобных комплексов. Они не просто реагируют на движение, они интегрированы с нейросетями.
6: Угу.
3: Алгоритм с точностью под 87% способен отличить дикого кабана от человека с тяжелым рюкзаком или от низколетящего дрона. И вся эта телеметрия стекается в подземный бункер. Залитый бетоном такой марки, которая, ну, выдерживает прямое попадание 152-миллиметрового снаряда.
6: Ничего себе погранзастава.
3: И это еще не все. Есть подтвержденные данные, в марте туда на вертолетах Ми-8, причем со стертыми опознавательными знаками, прилетали офицеры российского ГРУ.
6: Да они там что забыли?
3: Их задачей был инструктаж местных военных по тактике работы диверсионных групп.
6: То есть вывеска погранзаставы – это просто ширма? Ширма для полноценного полигона и командного центра.
3: Именно. Формально войны нет.
6: А де-факто регион живет по законам военного времени.
3: Да. Хорошо, допустим, с радиоактивным командным центром разобрались, но чтобы этот центр имел смысл, к нему нужно что-то подвозить, так?
6: Трасса М-10.
3: О, да.
6: Исторически это была одна из худших дорог в стране. 47-е место из 52 в национальном рейтинге. Яма на яме. И вдруг она получает колоссальные 89 миллионов рублей на экстренную реконструкцию.
3: Угу.
6: Причем кладут не привычный асфальт, а крайне дорогой цемент и бетон. Зачем такая роскошь в глуши? Может, просто решили сделать надежно для транзитных фур?
3: А если посмотреть на строительные ГОСТы, транзитные фуры здесь вообще ни при чем. Стандартный асфальт рассчитан на нагрузку до 10 тонн на одну ось. Для любой гражданской логистики, даже для тяжелых рефрижераторов, этого за глаза.
6: Так.
3: А вот цементобетон, который сейчас льют на М10, держит уже до 30 тонн на ось. И разгадка кроется на 18-м километре трассы. Строители там оборудовали так называемые скрытые съезды. Под тонким слоем дерна и песка уложены бетонные плиты толщиной в 40 сантиметров. Они уходят прямо в густой лес и заканчиваются идеально ровными площадками 50 на 80 метров.
6: Подожди, объясни механику, почему именно такие размеры и такая невероятная толщина плит. Что туда должно заехать?
3: Тяжелые мобильные ракетные комплексы. Тот же «Искандер» в боевом снаряжении весит около 42 тонн.
6: Ого!
3: Если такую махину загнать на обычный асфальт и произвести пуск, колоссальная отдача просто проломит покрытие. Машина увязнет или собьет калибровку для следующего залпа. Им нужна идеальная сверхпрочная поверхность, так что эти площадки в лесу – это готовые стартовые позиции.
6: Жесть!
3: И идем дальше. Вдоль трассы строят новые площадки отдыха для дальнобойщиков. Только вот под ними зачем-то закапывают огромные стальные резервуары на 50 тысяч литров солярки.
6: Подземные хранилища топлива для дальнобойщиков? Звучит как плохая шутка. Дальнобойщики на обычных заправках заправляются, а не качают топливо из секретных подземных цистерн. Слушай, а что с мостом в Мозыре? Я тоже видел данные о его укреплении.
3: Мост в Мозыре экстренно усилили несущими конструкциями, чтобы он держал динамическую нагрузку в 100 тонн. Чтоб ты понимал масштаб, 100 тонн – это вес основного боевого танка Т-90 плюс вес тягача, который его везет.
6: Солидно.
3: И сразу после реконструкции этот мост прикрыли новейшими зенитно-ракетными комплексами ТОР-М2К. А местные чиновники на голубом глазу заявляют, что все это делается ради улучшения европейского транзита. И самое страшное, что вся эта инфраструктура работает как магнит для неприятностей. Если начнется реальное обострение, эти прекрасные дороги и мосты автоматически становятся военными целями первой категории. Если мы посмотрим на тактические перемещения войск, картина складывается пугающая. Взять заброшенный аэродром в Зябровке. Когда-то его использовали для сельскохозяйственной авиации.
6: А сейчас?
3: Сейчас его не узнать. Там залиты бетоном 8 новых капониров. Это защищенные укрытия. Общая вместимость 1600 тонн боеприпасов. Этого арсенала хватит для бесперебойного снабжения двух полноценных механизированных бригад. И как по совпадению, именно сейчас 19-я механизированная бригада скрытно выдвигается на юг.
6: Двигаются ночью?
3: Исключительно ночью, фары выключены, техника загружена боекомплектом под завязку, баки полные.
6: А параллельно на самой границе разворачивается масштабный театр теней. Я сопоставил данные, там строятся ложные артиллерийские позиции, и соотношение обманок к реальным орудиям 3:1.
3: Да. Только это не просто фанерные муляжи из прошлого века. У современных дронов есть тепловизоры, они прекрасно видят, что фанера холодная.
6: И как они это обходят?
3: Внутри деревянных макетов ракетных установок монтируют железные печки и нагревают их до 70-80 градусов.
6: Серьезно? Печки?
3: Да. В объективе тепловизора оператор видит яркое пятно, которое по сигнатуре один в один совпадает с раскаленным двигателем настоящего ракетного тягача. И пока противник тратит дорогие снаряды на то, чтобы разбомбить горячую печку в фанерном коробе, настоящие комплексы, типа «Полонез-М», могут выехать из леса, развернуться за 7 минут, отстреляться и скрыться. Плюс добавим сюда внезапный призыв 8 тысяч офицеров запаса, который очень изящно назвали плановыми сборами.
6: Это же, слушай, это классическая стратегия сваренной лягушки. Знаешь этот принцип?
3: Да, конечно.
6: Если бросить лягушку в кипяток, она выпрыгнет. А если посадить в холодную воду и медленно нагревать, она не заметит опасности и сварится заживо. И здесь происходит ровно то же самое. Температуру повышают буквально по градусу. Сначала просто пустили чужие войска на совместные учения, потом начали строить совместные базы. Затем под шумок переписали законы, ввели эти цифровые повестки и отдали управление связью.
3: Угу.
6: В какой-то момент люди проснутся утром и поймут, что они уже давно находятся в состоянии войны, хотя никто ее официально не объявлял.
3: Общество чувствует этот нагрев воды, но оно парализовано страхом. Социология показывает, что около 70% населения категорически против участия в любом конфликте.
6: На люди молчать.
3: Боятся говорить вслух, обсуждают новости полунамеками на кухнях, опасаясь доносов от коллег, а по ночам у них под окнами едут танки без номеров. Армия при этом полностью теряет свою независимость.
6: Да. Управление уходит в Калининград.
3: Именно. Командные цепочки замыкаются на объединенных группах спецслужб. Власть опирается не на экономику, не на граждан, а исключительно на аппарат репрессии.
7: И это делает сценарий будущего пугающе предсказуемым. Логика существования такой огромной, дорогой инфраструктуры такова, что она не может простаивать вечно, она требует применения. И любой пуск ракеты с тех самых 40-сантиметровых плит неминуемо вызовет массированный ответный удар.
3: Безусловно.
7: И этот удар придется по территории, где живут обычные люди. Это станет абсолютной точкой невозврата. Махина запущена, тормоза давно демонтированы.
3: Пояс безмолвия затянулся до предела. Если свести воедино все, что мы обсудили, эти усиленные мосты, спрятанные цистерны и дятчики в радиоактивных лесах, все это отлито в бетоне не для транзита товаров. Это инфраструктура для долгих боевых действий. Зависимость зашла настолько далеко, что пути назад просто нет.
2: Главная трагедия в том, что этот фатальный выбор был сделан не обществом. Но именно людям придется оплачивать итоговый счет. И они уже его оплачивают инфляцией, рухнувшим бизнесом, закрытыми больницами, а в перспективе – жизнями тех, кто окажется в эпицентре. Просто для размышления. Мы вот сколько времени обсуждали, как с леденящей душу математической точностью выстраивается эта военная машина. Датчики, перехват сотовых вышек, бункеры, цифровые повестки – все это безупречная логистика из кремния и бетона. Но остается один вопрос. Что произойдет в ту секунду, когда вся эта совершенная система отдаст прямой приказ идти в наступление армии, в которой большинство людей морально просто не готовы нажимать на курок? Сможет ли идеальная мертвая инфраструктура заставить работать сопротивляющийся человеческий фактор?
3: На этом у нас все. Спасибо за внимание.
2: До встречи. Услышимся.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Так 30 лет назад, перед Днем Победы в Москве, полностью заблокируют мобильную связь и интернет. Недоступны будут даже СМС. В столице, наряду с ограничениями мобильного интернета, 5, 8 и 9 мая планируют отключить возможность отправлять СМС. Мобильные операторы уже начали рассылать предупреждения абонентам. Билайн, в частности, сообщил, что меры вводятся в целях обеспечения безопасности и рекомендовал использовать Wi-Fi в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Уведомления об отключении интернета в период с 5 по 9 мая также получают жители Санкт-Петербурга. Мегафон и Йота рекомендуют использовать Wi-Fi и связывают происходящее с мерами безопасности. Пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга жалуются, что не открываются даже сайты из белых списков, и они вынуждены жить вообще без мобильного интернета.
22: Ну, это какой-то мы в изоляции. Я просто выхожу из дома, у меня телефон превращается в кирпич, потому что не работает ни я. Сейчас была в ТЦ, и даже там я не смогла ни за что заплатить, потому что у людей, у малого бизнеса не работают терминалы.
21: В Москве и Санкт-Петербурге во многих районах мобильный интернет полностью встал. Об этом свидетельствуют многочисленные жалобы пользователей на сервисы по отслеживанию сетевых сбоев Down Detector. В частности, проблемы у мобильных операторов МТС, Т2, Билайн, Йота и Газпромбанк Мобайл. У многих пользователей не открываются даже сайты из белого списка. Если это так, то, по словам экспертов, это означает, что белые списки неэффективны. эффективные, как средство противодействия беспилотникам. Профильные технические ресурсы и ранее предупреждали, что сигналы управления дронами и трансляции видео, которые используются в управлении дронами, теоретически можно спрятать внутри почти любого потока данных, хоть в том же мессенджере Макс. Так что смысла в этих белых списках получается немного. Поэтому дроновая атака в День Победы вполне реальна, даже несмотря на то, что в столицу стянули дополнительные системы ПВО, говорит военный эксперт Геннадий Шитов.
4: И это отражает изменения, произошедшие в военных технологиях. То есть дроны украинские так трансформировались, что уже возникает опасность, собственно,

0: Москве Андрей Свинцов заявил, что ограничения в Москве коснутся даже проводного интернета.
1: Я думаю, что центральная часть города может быть частично ограничена в проводном интернете. Там в основном находятся офисные здания, администрация, Государственная дума. Но будем надеяться, что никаких ЧП там не произойдет.
0: Не очень ясно, от чего спасает отключение проводного интернета, говорят эксперты. Ведь теоретически дроны могут долететь до Москвы по старой системе инерциальной навигации, которой вообще не нужна никакая связь. А на месте они могут ориентироваться с помощью автономного искусственного интеллекта и своей камеры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
3: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: На тебе, Боже, что мне негоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
6: Налетай, торопись, покупай, живопись.
5: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
7: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания Bayer Trans, зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
5: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подсчет.

0: подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
1: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
2: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
3: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
4: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
0: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
0: Грудь почти даром. В честь года белорусской женщины роддом в Борисове начал делать операцию по увеличению груди по суперскидке. В год белорусской женщины каждой родившей новую грудь. Таким оригинальным способом решили порадовать молодых мам в Борисове. Кроме этой услуги эстетической пластической хирургии, которую проводят в местном роддоме, предлагается также липосакция, операции по уменьшению живота, бедер, ягодиц. Цена вопроса от 1200 рублей за одну зону. Казалось бы, хотели как лучше, но снова получилось как всегда, пишет местная жительница Ирина.
6: Моим детям 3,5 и год. И увеличение груди – это последнее, о чем я задумываюсь. А вернее, не думаю об этом совсем. Может, начнут наконец-то интересоваться, что нужно самим женщинам, что их беспокоит, чего они хотят. Молодым мамам первым делом зубы нужны. Я думаю, женщины со мной согласятся. У меня они начали сыпаться еще со второго месяца первой беременности. А после второго рождения ребенка я даже яблоко нормально без боли укусить не могу. Большая часть зубов отсутствует, и они продолжают сыпаться. Вот это действительно ужасно. В свои 28 лет я уже скоро перейду на манную кашу. Те, кто предлагает сделать грудь со скидкой, видели вообще, сколько стоит сделать новый зуб? Именно по причине своего здоровья я перевязала трубы. А так могла бы родить еще двоих. Но поскольку здоровье утрачено, то на этом все. А они грудь увеличить предлагают.
0: Пост с рекламой новых услуг в Борисове собрал почти 2000 комментариев за 3 дня. Женщины из разных уголков Беларуси отмечали, что грудь, конечно, теряет вид после родов и грудного вскармливания, что негативно сказывается на их самооценке, но пластические операции – это последнее, что нужно молодым мамам. Рак молочных желез растет и процент не снижается. Лучше хорошего маммолога чаще приглашайте на консультации к пациенткам. Ведите это обязательным и доступным осмотром в поликлиниках, пишет минчанка Светлана.
7: Лучше бы зубы делали тем, кто потерял их после родов. Девушки, те, кто пишет «для себя бы увеличила», хоть вас тут и немного, но неужели вы совсем не понимаете, что грудь изначально создана для кормления детей? Объектом возбуждения она стала благодаря мужикам. Зубы, матка, желудок, яичники – вот что действительно надо лечить после беременности и родов. А еще есть женщины, у которых нет детей из-за проблем с женским здоровьем. Здоровая женщина – это прогресс во всей медицине. Вот на что надо делать упор, а не силиконовые сиськи по акции предлагать.
0: Бизнес есть бизнес. Ничего лишнего и ничего личного, комментирует акушерка из Гомеля Анна.
7: Лично мое мнение. Женщина, которой нужна новая грудь, найдет варианты ее переделать. Государство же должно заботиться в первую очередь о здоровье будущих и состоявшихся мам. Но работа над профилактикой врачебного насилия не принесет денег. Внедрение в роддомах психологической помощи тоже карманы чиновникам не наполнит. А на специальных сотрудниках в тех же роддомах, которые будут помогать, объяснять молодым мамам, как правильно кормить грудью, на коттедж с джипом не заработаешь. Вот и мучаются мамы с маститом. Много случаев, когда женщине в результате этого приходится удалять молочную железу. Но ничего же, правда? Потом ведь по хорошей цене силиконовую можно будет вшить. Грустно.
0: И в завершение комментарий от врача-гинеколога Николая из Бреста.
8: Это больше похоже не на год белорусской женщины, а на год работниц морских портов, если вы понимаете, о чем я. Милые женщины, простите, пожалуйста, за вот такое проявление неуважения и сексизма. Я согласен, что эстетическая хирургия должна развиваться и быть доступной. Но в белорусской медицине столько проблем, особенно по части ведения беременности и родов. Уважаемые чиновники, вы бы хоть для приличия поинтересовались, что беспокоит молодых мам. Стыдно. Этот пост в интернете сделал намного больше, чем вы. Тут женщины пишут про зубы, про проблемы с позвоночником, с суставами, ЖКТ, кровеносной системой. Все это последствия беременности и родов. Но в год женщины у нас почему-то говорят об увеличении груди. А ведь по факту это операция для эстетического визуала какого-то мужчины. При этом операция болезненная и мучительная, с тяжелым периодом восстановления и серьезной угрозой для здоровья и жизни в будущем.
0: По вашему мнению, предложение по увеличению груди или липосакции для молодых мам заманчивое или все же сомнительное? И чего на самом деле хотят белорусские женщины? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». Давайте разбираться вместе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
10: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
11: Так есть.
10: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова я хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления. После жесткого разноса на планерке замначальника цеха Вен Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
11: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткая.
0: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно-Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно-Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
12: Ситуация на Гродно-Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно-Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
0: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские, низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Вице-премьер правительства Виктор Каранкевич о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского целлюлозно-картонного комбината.
13: Те суммы, о которых велась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внеинвестиционные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было вот начислить и уплатить Фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальное вложение в части возврата кредитных ресурсов. Но и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и и целлюлозно-картонного комбината Светлогорского за счет снижения затрат, расходов из прибыли, ну и значительно поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Такого парада победы Россия еще не видела. Зеленский пригрозил Москве дронами. В Госдуме уже ответили. Интернет столицы отключат на 5 дней.
15: Россия объявила о проведении парада 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет первый раз за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику. Они опасаются, над Красной площадью могут пролететь беспилотники. Это показательно. Это показывает, что сейчас они слабы.
14: Это заявление Зеленский сделал на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. Спустя сутки в Кремле официально подтвердили, что парад в Москве пройдет без колонны военной техники. Такого не было с 2007 года. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятие пройдет в усеченном формате из-за оперативной обстановки и угрозы со стороны Киева. Все опасения объяснимы в контексте событий с атаками в последние дни, отмечает военный эксперт Ян Матвеев.
16: Важный момент в том, что, по сути, этот беспилотник, хоть он и оказался вроде как один, во всяком случае, да, вот попадание одно зафиксировано, он преодолел системы ПВО, которые развернуты вокруг Москвы. Как раз вот те самые 2, а то и 3 кольца зенитных комплексов разного калибра, разной дальности, и панцири там, и все остальные. Соответственно, если вот вчера, скажем, ВСУ отправили на Москву там X дронов, мы точно не знаем сколько, то если они отправят в 10X раз больше, да, 10X дронов, то, соответственно, и прилететь, ну, то есть прорваться через вот это кольцо может больше беспилотников, не один, а, возможно, и 10, и больше, то есть ПВО, если будет сильнее перегружено. Поэтому это такой достаточно опасный звоночек для российской обороны, и что дальше, вот куда дальше мог бы такой дрон полететь, непонятно. На Кремль, на здание Генштаба Минобороны или еще куда-то.
14: В Госдуме уже пригрозили Киеву ударами возмездия в случае атак беспилотников на парад Победы. В этом году его отменили во многих регионах в целях безопасности. Москва к параду готовится усиленно. Кремль окружили пулеметчики, на въезде в город установили блокпосты. Полиция перекрыла вход на Красную площадь, где 9 мая ожидается выступление Владимира Путина. На стенах и зданиях Кремля, включая Спасскую башню, разместили бойцов со снайперскими винтовками, говорит военный эксперт Ян Матвеев.
16: Поэтому тут никаких гарантий безопасности не может быть. Я бы рекомендовал жителям Москвы, которые беспокоятся об этом, лучше не посещать парад на всякий случай, потому что это действительно уж очень много сейчас к нему внимания.
14: В день парада и за несколько дней до него в Москве не будет интернета. Об отключении уже предупредили операторы. Депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что ограничения могут коснуться не только мобильного, но и проводного интернета. В регионах, которые потенциально могут быть под угрозой атаки дронов, людей попросили быть особо бдительными.
17: Объявили, что собирайте документы, вещи, продукты, не портящиеся на 3 дня. И ищите убежище. Вопрос. Где убежище? У нас 2 подвала, которые можно еще спастись, потому что в нашем доме в подвале там вода, грязь. Куда пойдете? Это старые дома, хрущевки. Куда я пойду?
18: Ну и последствия видны у нас на небе. Черное облако второй день подряд, поэтому да, они видны.
19: Перми немножко напряженная, я считаю. Все равно, хоть это вслух и не говорится, но чувствуется напряжение и в воздухе, и в небе.
14: На период празднования Дня Победы 8-9 мая Россия в одностороннем порядке объявила прекращение огня. В свою очередь Киев пошел на аналогичный шаг и объявил перемирие в одностороннем порядке 5-6 мая. В случае нарушения обе страны обещают ответное действие.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Понаехали и диктуют свои правила. Белорусские города накрыли скандалы с россиянами, которые снимают жилье в Беларуси, пока в России усилили блокировки интернета. Россияне придумали хитрую схему, как жить бесплатно в квартирах белорусов. Ни стыда, ни совести. Так комментирует произошедшая могилевчанка Дарья, которую обманула семья из России. Девушка сейчас в декретном отпуске. Чтобы покрыть расходы по уходу за маленьким ребенком, она посуточно сдает квартиру в областном центре. Все было хорошо до того момента, как на объявление по аренде жилья не откликнулась молодая пара. Граждане РФ, рассказывает подробности юрист Андрей Синюта.
20: Жилье через сервис suточно.ru забронировала молодая семья из России. Дарья сразу предупредила, что не сможет лично заселить гостей. Девушка, рассчитывая на порядочность арендаторов, отправила подробную инструкцию, как гости могут сделать это самостоятельно. Подготовила квартиру к приезду людей, но в день заселения семья внезапно отменила бронь. А когда мать девушки спустя несколько дней пришла проверить квартиру, увидела беспорядок, полное мусорное ведро, мокрые полотенца на полу в ванной и незаправленную кровать. Как оказалось, семья из России все же приехала и решила воспользоваться жильем, но бесплатно. Девушка была в шоке, потому что такая ситуация с ней произошла впервые. Сейчас по данному факту проводится проверка.
0: К слову, Дарья связалась с хитрым арендатором и попросила разъяснений или хотя бы извинений. На что россиянин лишь посмеялся над могилевчанкой, назвав ее, цитирую, «глупая, доверчивая простушка». После этого девушка не только обратилась за помощью к юристам, но и поделилась личным неприятным опытом в соцсетях, чтобы уберечь соотечественников. В комментариях под ее постом оказалось немало пострадавших от гостей из России.
21: Не удивлена. А вот наши соседи из России потом удивляются. А почему это к ним без улыбок и доброжелательности относятся? Нет, конечно, в семье не без урода, но чтобы вот так поступили с белорусами белорусы, это исключение. Ну, может, малолетки какие, а социальные личности. А с россиянами все больше складывается ощущение, что они проснулись и сразу думают, кого это сегодня на «бать». Сейчас заполонят Беларусь и будем на них работать.
22: Да, культура у людей, конечно, ужас. У нас в стране можно кошелек потерять, и никто его не поднимет. А тут в наглую на «бывают людей», человеческого ноль. Я сама так пострадала. Но я оплату за квартиру сразу взяла. Вот только арендаторы, тоже семья из России, съехали раньше, без предупреждения, прихватив с собой микроволновку, кофемашину и даже ковер прикроватный.
23: Господи, за что нам такое братство? У меня на майские выходные на 3 суток снимали россияне квартиру. Оплату потребовала сразу. Заплатили. Но вот только смылись из квартиры они за час до моего приезда. Я позвонила, предупредила, что еду забрать ключи и проверить квартиру. Так вот, за 3 дня они ухайдокали квартиру так, что все их деньги я отдала на клининг. Поэтому, наверное, и бежали. Теперь в объявлении так и указываю. Лицам с российскими паспортами жилье не сдается.
0: В комментариях белорусы отметили, что не утверждают, что все гости из России плохие. Однако неприятных ситуаций и конфликтов с россиянами становится все больше, а желание с ними хоть как-то взаимодействовать все меньше. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
24: Фабрика смерти на фронте Донбасса. Замполит сломал ребра солдату за отказ скинуться на подарочный набор для шашлыка. Тимур Файзрахманов с позывным «Рыжий» служит в 82-м полку в тыловом подразделении в роте обеспечения. Военнослужащий постоянно сталкивался с поборами со стороны командования. Львиную долю собственных выплат за службу он отдавал на потребности своего подразделения и к этому относился с пониманием до поры до времени.
1: Сейчас я вам расскажу, как я из тыловика стал штурмовиком. В своем подразделении тыловом, 82-м полку в роте обеспечения, я столкнулся с тем, что приходилось постоянно скидываться в фонд роты. Там на стройматериалы, на ремонты машины и тому подобное. Для меня это показалось удивительным, потому что когда я подписывал контракт, я думал, что наше государство целиком и полностью обеспечивает тех, кто защищает идею и границы нашей Родины.
24: И тем не менее, Тимур послушно платил, ведь потребности собственной роты для него были важны, пока наглость командования не перешла все границы, рассказывает солдат. Замполит потребовал скинуться ему на подарочный набор для шашлыка. Парень отказался. За это его зверски избили. На видео у военнослужащего синее и опухшее от побоев лицо, гематомы и кровоподтеки по всему телу. Говорит, били палкой и сломали ребра.
1: Смотрите, мое лицо разбито, мои ребра сломаны, моя спина вся в синяках и ушибах от палки по причине того, что замполиту понадобился подарочный набор. Одно дело, я покупаю стройматериалы, ладно, на это я уже мог закрыть глаза, но тут подарочный набор для шашлыка непосредственно человеку. Я отказался. Вот последствия.
24: В редакцию неоднократно приходили жалобы от солдат на командование 82-го полка. Оно славится своей жестокостью. Там действует целая система поборов. Платить приходится буквально за все, чтобы уйти в отпуск, не отправиться на штурм, чтобы дали лекарства при ранении и так далее. Не хочешь скидываться – прямая дорога в штурм. Не хочешь штурм – отправишься в яму. У бойцов даже есть поговорка, что после ямы в 82-м полку долго не живут. Тимура избили так сильно, что он харкает кровью. Медицинской помощи ему никто не предоставил.
1: Мое ухо, мой глаз. Сейчас, секунду, подождите. Пока мне еще хватает адреналина шевелиться. Потому что плююсь я кровью. Вот следы от палки. Вот они, синяки на полтуловище. Там же сломаны ребра. Вот моя поясница. Не знаю, как это она себя почувствует и как вообще дальше выполнять задачи в таком состоянии.
24: В таком ужасном состоянии бойцу пригрозили, что на следующий день его отправят в штурм. Записывая это видео, Тимур предположил, что скоро он окажется либо 200-м, то есть убитым, либо 500-м, то есть сдавшимся в плен, либо ушедшим в самоволку. Какова в настоящий момент судьба военнослужащего, редакции неизвестно, ведь связь с ним оборвалась.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: белорусское качество не для Москвы. Почему Россия запретила продукты сразу трех известных заводов Беларуси? Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции трех белорусских предприятий, продукция которых ранее считалась образцом качества.
2: Продукция попадает под запрет, который начал действовать со 2 мая. Причина – найденные в твороге и говядине бактерии кишечной палочки. В рыбной продукции выявлено превышение мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.
0: Пока Александр Лукашенко и Владимир Путин говорят о глубокой интеграции союзного государства, на российско-белорусской границе каждые несколько дней блокируют тонны самых разных продуктов из Беларуси. Под ограничение попадает все – молочка, мясо, косметика, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
3: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум. Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
0: По словам эксперта, многочисленные санкции ограничили варианты рынков сбыта для России. Основной покупатель сейчас находится внутри страны. Из-за него российским предпринимателям приходится конкурировать в первую очередь с Беларусью и Китаем, рассказывает юрист Степан Тихомиров.
4: Несмотря на декларации о свободном движении товаров, граница с Россией остается жестким фильтром. Для Беларуси, которая поставляет более половины своего продовольственного экспорта, такие эпизоды – наглядный пример того, что экономическое братство заканчивается там, где начинается проверка Россельхознадзора.
0: Видя проблемы в торговых отношениях с Москвой, Александр Лукашенко дал распоряжение срочно искать новые рынки сбыта. Их выбор для Минска, по словам экспертов, крайне ограниченный. Европейские фактически закрыты за санкции, вот и приходится искать покупателей в Гане, Зимбабве, Нигерии, Венесуэле, Кубе и Северной Корее. У этих стран хоть и есть спрос, но объемы и платежеспособность весьма скромные, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующем выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале Сигнал 666.
5: Радио Сигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио Сигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
10: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками, особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику, вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты, прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организации цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас Надо заставлять работать руководителя.
5: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Новости союзного государства. Дроны за 2000 километров в Чебоксарах, ночной ад, по заводу в НИИР «Прогресс» ударили БПЛА и ракеты, школы перевели на дистанционку. Пока значительные силы ПВО стягиваются в Москву для обеспечения безопасности в День Победы, остальные регионы России оказываются под ударом. В ночь с 4 на 5 мая в Чувашской республике атаковано ключевое оборонное предприятие в НИИР «Прогресс». Туда прилетела ракета, которую даже не пытались сбить зенитно-ракетным комплексом. Видимо, в этом регионе он попросту отсутствовал, считают военные эксперты, и предполагают, что ВСУ использовали ракету «Фламинго». Местные жители засняли страшный момент ее прилета. Завод в НИИР «Прогресс» производит для российской армии уникальные антенны «Комета», защищающие дроны от украинских средств РЭП. Также эти антенны применяются в ракетах комплексов «Искандер», «Калибр» и модулях для авиабомб. Региональный Минздрав сообщил, что в результате ночной атаки на Чебоксары пострадали 3 человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также был поврежден торгово-развлекательный центр, расположенный в фасадом к заводу. Утром завод был атакован вновь, но уже при помощи дронов.
7: Летит где-то, летит. Бухнул.
6: Власти подтвердили повторные удары по Чебоксарам, но не уточнили локации попаданий. В городе частично перекрыто движение, школы и техникумы переведены на дистанционное обучение. Местные паблики пишут, что перекрыта часть улиц. Также ночью была атакована Ленинградская область. Удар пришелся по одному из крупнейших НПЗ в Киришах под Санкт-Петербургом. В результате на заводе мощнейший пожар, рассказывает военный эксперт Александр Ткачев.
8: Там пожар, это показано на кадрах с земли, это и со спутника видно. Его уже били много раз, в том числе относительно недавно, вот когда в апреле взрывали порты в Ленинградской области, его тоже подорвали. То есть все мощности Ленинградской области по нефтепереработке и нефтеэкспорту вырезают. До этого вот ударили по нескольким перекачивающим станциям, которые как раз гонят эту нефть из Западной Сибири в порты Ленинградской области. Мы говорим в первую очередь о Пермской ЛПДС, кстати, которая на вчера все еще горела. Значит, перекачку вырезали, порты вырезают, и вот, как мы видим, раз за разом вырезают еще и НПЗ. И вот заметьте, да, за ночь теперь бьют по нескольким объектам, и как минимум несколько дипстрайков оказываются успешными. Раньше один раз в неделю, а теперь несколько раз в день, точнее, за ночь.
6: Всего прошлой ночью объявляли ракетную опасность в 18 регионах России. В частности, тревога звучала в Ханты-Мансийском автономном округе. Это за 2000 километров от границы с Украиной.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о том, какой линии нужно придерживаться и кто ее определяет.
10: Правительством внесен проект указа о реструктуризации задолженности организации цементной отрасли. Сразу хочу оговориться, почему я вношу этот вопрос на рассмотрение сегодня. Честно говоря, меня настораживает поток вот этих обращений за льготами и коврижками. Особенно с назначением нового премьер-министра. Не хотелось бы, Александр Геннадьевич, думать о том, что вы таким образом открываете какую-то новую политику. Вот это дадим, это ж понятно, курсовые разницы и прочее. Взял предприятие, директор конкретный, вы это знаете, иди и работай, упирайся. Нет, пришел и он только знает дорогу в правительство. Какие-то льготы, бюджеты и прочее. А вы начинаете витиевато мне юридическим языком, я не говорю, что это неправильный язык, витиевато мне расписывать, как это сделать и как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно там надо кому-то помочь, кому-то списать. Ну, может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось. Поэтому я очень часто и требую заключения и комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу. Чтобы у нас линия была одна, потому что премьер новый, но президент-то у нас тот же. И линию определяет президент, и надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит реструктуризация задолженности? Я понимаю, чего вы предлагаете мне, но я всегда ориентировал и Романа Александровича, и вас, надо заставлять работать руководителя.
11: Учим пакистанский вместе! Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
11: 12.
12: Бара.
11: 13.
12: Тера.
11: 14.
12: Чодаха.
11: 15.
12: Пандраха.
11: 16.
12: Солаха.
11: 17.
12: Сатраха.
11: 18.
12: Атара.
11: 19.
12: Унис.
11: 20.
12: Бис.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк».
16: Привет-привет.
15: Слушай, мы сегодня будем разбирать такую довольно парадоксальную ситуацию. Знаешь, вот если смотреть чисто на бумаге, чисто математически, то доходы населения растут какими-то впечатляющими темпами.
16: Ага. Ну да, заголовки постоянно пестрят.
15: Да-да, официальные отчеты фиксируют прям рекордные прибавки. Но вот парадокс, когда люди приходят в продуктовый магазин или пытаются там отложить немного денег до следующей получки, выясняется, что купить они могут меньше, чем месяц назад.
16: Точно. То есть на бумаге мы богатеем, а в реальности включается режим жесткой экономии.
15: Вот. Сегодня мы как раз разбираем этот фундаментальный разрыв. Куда вообще испаряются деньги по пути от бухгалтерской ведомости до реального кошелька?
16: Ну, этот феномен сейчас особенно ярко проявляется в статистике. Когда видишь вот эти новости про резкий скачок средних доходов, хочется сразу посмотреть на мелкий шрифт.
15: Согласна.
16: Потому что на фоне всех этих структурных изменений в экономике, сложности с экспортом, ну и инфляции, такой внезапный рост выглядит не как экономический прорыв, а скорее как аномалия.
15: Вот давай прямо с этой аномалии и начнем. Раздел 1, так сказать. Иллюзия богатства.
16: Давай. Что там по свежим цифрам?
15: Смотри. Цифры за март показывают, что средняя начисленная зарплата в стране достигла отметки почти в 2976 рублей.
16: Так, ну тут важен контекст. Месяц к месяцу.
15: Скачок составил 233 рубля. То есть это плюс 8,5%.
16: Погоди. 8,5% за один месяц?
15: Именно.
16: Звучит как фантастика. В нормальных условиях экономика так не разгоняется. Мы же не открыли там новое месторождение нефти.
15: Ну, никакого экономического чуда и не произошло. И заводы внезапно не заработали в две смены.
16: А откуда тогда всплеск?
15: Вся механика этого скачка объясняется сугубо календарными, ну, сезонными факторами. Март в бухгалтерии – это традиционный месяц закрытия кварталов.
14: А, то есть пошли премии?
15: Да, квартальные премии, бонусы по итогам начала года. На многих предприятиях планово пересматривают тарифные ставки именно весной.
14: Получается, эти 233 рубля – это такая разовая весенняя инъекция?
15: Абсолютно верно. Это вообще не значит, что экономика начала генерировать больше реального продукта. В апреле и мае этот график, скорее всего, снова выровняется.
14: Или даже покажет откат.
15: 100% покажет.
14: Но слушай, многие сейчас могут подумать, какие почти 3000 рублей? Никто из моих знакомых таких денег не видит.
15: Ну, это нормальная реакция. Потому что средняя арифметическая – это, наверное, самый коварный инструмент статистики.
14: Классическая ловушка средней температуры по больнице. Берут и складывают доходы всех. И топ-менеджера банка, и санитарки в районной поликлинике.
15: Угу.
14: А потом делят на двоих. В итоге получается красивая цифра, которая не отражает реальности ни того, ни другого.
15: Знаешь, я люблю это визуализировать через детские качели, ну, такие балансиры на доске.
14: Так.
15: Представь, на одну сторону садится руководитель IT-компании, а на другую – воспитатель детского сада. Зарплата директора настолько тяжелая, что она подбрасывает воспитателя в стратосферу.
14: И где-то там, в Острахе, образуется эта средняя зарплата. Отличная аналогия.
15: Да, но большинство людей крепко сидят внизу.
14: Именно поэтому экономисты предпочитают медианную зарплату. Ту, которая делит всех ровно пополам. И она всегда радикально ниже средних показателей.
15: Но даже если взять эту усредненную цифру, мы тут сталкиваемся с разницей между бумажной, то есть номинальной, и реальной зарплатой.
14: Да, потому что номинальная – это просто цифры на листке. А реальная – это объем физических товаров, которые можно на эти цифры купить.
15: И тут вмешивается инфляция.
14: Точно. Допустим, человеку повысили зарплату на 10%, а продукты и коммуналка выросли на 15%. Номинально он стал богаче, а реально покупательная способность упала.
15: Это, знаешь, как пытаться бежать вверх по эскалатору, который едет вниз. Зарплата делает шаг наверх, а цены стягивают вниз в два раза быстрее.
14: Очень точный образ.
15: Но если эти деньги, вот эти пресловутые 3000, все-таки где-то есть, нам нужно понять, где они физически оседают. И тут начинается жесткая география неравенства.
14: Давай посмотрим на регионы.
15: Да. Если сложить карту Кархудов, окажется, что деньги распределены крайне неравномерно. Берем столицу. В Минске средняя начисленная зарплата 4023 рублей.
14: Ого. А если взять другой конец спектра?
15: Переносимся в Могилевскую область. Там средний показатель еле дотягивает до 2453 рублей.
14: Погоди, то есть разрыв больше 1500 рублей?
15: Ежемесячно.
14: Это гигантская пропасть. Минск, понятно, почему держится. Штаб-квартиры, министерства, банки. А Минская область?
15: Минская область тоже ничего, чуть выше 3000. Но исключительно потому, что она обслуживает столицу. Работает как ее логистический придаток.
14: А остальные? Гродно, Брест, Гомель, Витебск?
15: Все они сильно отстают, кучкуются вокруг отметки в 2500.
14: Ну слушай, я тут выступлю сомневающимся.
15: Давай.
14: 1500 разницы звучит пугающе, но ведь жизнь в столице объективно дороже. Аренда квартиры в Минске может съесть львиную долю этой разницы.
15: Это частый аргумент.
14: Ну да. Чашка кофе, транспорт – все стоит других денег. Может, этот разрыв просто иллюзия?
15: Этот аргумент разбивается о структуре трат. Да, базовая стоимость жизни в столице выше, но разница в 1500 дает вообще другой уровень экономической свободы.
14: В смысле?
15: Когда работник получает 4000, даже отдав 1000 за жилье, у него остается пространство для маневра. Можно откладывать, путешествовать.
14: А с 2500?
15: Большая часть уходит на базовое выживание, еду и коммуналку, которые стоят примерно одинаково везде.
14: То есть ничего не остается?
15: Да. Но главное здесь, почему регионы вообще оказались на этом дне.
14: Исторически же там были мощные производства, заводы.
15: Именно. Экономика завязана на промышленность и сельское хозяйство. А сейчас эти сектора под колоссальным стрессом.
14: Санкции, потери экспортных рынков.
15: Да, завод в регионе теряет западных покупателей. Продукция ложится на склад. Выручки нет.
14: А раз нет выручки, то и зарплаты не повышают?
15: Больше того, режут премии и переводят людей на сокращенный график.
14: И это запускает цепную реакцию.
15: Какую?
14: Если взять молодого инженера в Витебске, он видит, что перспектив на заводе нет, зарплата заморожена. Что он делает?
15: Собирает чемодан и уезжает в Минск.
14: Вот. Отток кадров. А это наносит по региональной экономике финальный удар. Уезжают самые активные.
15: Получается замкнутый круг. Заводы слабеют, платят мало, люди уезжают. Экономика слабеет еще больше, платит еще меньше. Страшно.
14: И эта пропасть есть не только между городами. Она зияет буквально между соседними кабинетами на одной улице.
15: Отраслевая поляризация. Да-да. Разрыв между профессиями. Лидеры тут очевидны. IT-сектор. Около 7 тысяч рублей.
14: Почти в 2,5 раза выше средней по стране. Секрет их выживания понятен. Работа на глобальный рынок.
15: Абсолютно. Дальше идут финансы. Больше 5 тысяч. И стройка больше 3,5.
14: А антилидеры?
15: Сфера образования. Чуть больше 2000 рублей. Если сопоставить, один программист равен 3,5 школьным учителям.
14: Слушай, ну я опять усомнюсь. 2000 для учителя. Звучит как-то слишком пессимистично.
15: Почему?
14: Ну там же куча надбавок. Премии за стаж, за классное руководство, проверка тетрадей. Наверняка реальная сумма на руки выходит приятнее.
15: В том-то и трагедия. Цифра чуть больше 2000 – это уже средняя зарплата со всеми возможными доплатами.
14: Да ладно?
15: Я серьезно. Это доход человека, который тянет 1,5-2 ставки и ночует за проверкой тетрадей. Это потолок.
14: А базовая ставка молодого специалиста?
15: Она еще ниже. Такие цифры даже страшно произносить вслух при текущих ценах.
14: Жесть. Это ведет к тому, что экономисты называют структурной деформацией рынка труда.
15: Переведи на человеческий язык. Что это значит на практике?
14: Смотри. В теории свободного рынка рабочая сила перетекает туда, где больше денег. Но в реальности люди оказываются заложниками своей профессии.
15: То есть 45-летний учитель истории не может завтра стать программистом?
14: Конечно. Это требует месяцев тяжелой учебы. А кормить семью нужно каждый день.
15: Получается, люди просто заперты в своих низкооплачиваемых отраслях.
14: Именно. Заперты. У них падает мотивация, они выгорают. Но уйти некуда.
15: Но знаешь, мы сейчас так обсуждаем разницу между 2000 и семью, как будто эти деньги гарантированно приходят на карточку.
14: А это далеко не всегда так.
15: Вот. А что, если человек даже свои копейки не получает вовремя? Давай поговорим про задолженности.
14: Болезненная тема.
15: По официальной статистике, долг по зарплатам 6 миллионов рублей.
14: Погоди, 6 миллионов рублей для масштабов всей экономики.
15: Ага.
14: Да это же статистическая погрешность, капля в море. Если поделить на среднюю зарплату в 2500, это всего 2400 человек без денег.
15: И ты думаешь, это не проблема?
14: Ну, это масштаб одного крупного предприятия. Зачем вообще бить тревогу из-за такой микроскопической цифры?
15: А затем, что это классическая верхушка айсберга. Официальная статистика фиксирует только те долги, которые предприятие официально признало.
14: А под водой что?
15: Колоссальный массив скрытых долгов.
14: Скрытых? Это как? Механизмы какие?
15: Очень изобретательные. Самые популярные – выплаты в рассрочку.
14: То есть частями?
15: Да. Приходит день понучки, денег у завода нет, и директор переводит всем на карточку по 100 рублей.
14: А, и официально транзакция прошла?
15: Точно. Завод уже не злостный должник. А то, что работник получил 5% от зарплаты, это уже нюансы. Статистика остается чистой.
14: А холодильник пустым. Что еще используют?
15: Перевод на неполный рабочий день, вынужденный простой или классика малого бизнеса – джентльменские соглашения.
14: Типа, войдите в положение, ребята.
15: Да-да. Потерпите пару месяцев, иначе обанкротимся. И люди терпят, никуда не жалуются.
14: А в чем корневая причина? Почему у завода вдруг исчезают деньги?
15: Кризис ликвидности.
14: Поясни.
15: Ну вот, представь огромный завод тракторов. Склады забиты новыми машинами на 1 000 000 рублей.
14: То есть завод богатый?
15: Формально да. Но из-за санкций продать тракторы некому. Товар есть, а живых денег, то есть ликвидности, на счету 0.
14: И физически нечем заплатить рабочему?
15: Именно. И если это градообразующее предприятие в моногороде, это катастрофа. Людям некуда пойти. Это ведет к тихому сокращению штатов.
14: Да уж.
15: А теперь давай сведем все это в одну точку. Представим работника, который дождался своей урезанной задержанной зарплаты. И он идет в магазин за продуктами.
14: И там его встречает инфляция во всей своей красе.
15: Но погоди, у нас же работает система жесткого госрегулирования цен. Чиновники запрещают повышать цены на базовые товары. Почему это не спасает?
14: Потому что экономику приказами не обманешь. Она работает как сжатая пружина.
15: То есть?
14: Когда государство искусственно замораживает цену на пакет молока ниже рентабельности, магазину невыгодно его продавать.
15: И возникает дефицит. Дешевый продукт просто исчезает с полок.
14: Верно. А чтобы компенсировать убытки, бизнес взвинчивает цены на все остальное, на то, что не контролируется.
15: Бытовая химия, техника.
14: Да. И тут человек попадает в беспощадную ловушку. Эффект двойных ножниц.
15: Это когда два лезвия смыкаются на семейном бюджете.
14: Давай раскроем метафору, как это выглядит в жизни.
15: Одно лезвие – это зарплата, которая задерживается или выплачивается частями. А второе лезвие – это цены в магазине, которые растут каждый день.
14: Зарплата опаздывает, а инфляция бежит впереди. Возникает кассовый разрыв.
15: И на бытовом уровне это страшно. Коммуналку надо оплатить до 25 числа. Ребенку нужны зимние ботинки сегодня, потому что выпал снег.
14: А директор просит...

0: распространяется фактическая бедность. Семья экономит на качестве еды, на здоровье.
1: И логичным финалом становится трудовая миграция. Человек сидит вечером на кухне, сводит концы с концами, видит долги.
0: Открывает интернет и видит, что в соседней стране, скажем, в Польше, за такую же работу на стройке платят в 3-4 раза больше.
1: И там нет скрытых задолженностей. Выбор в пользу эмиграции становится вопросом физического выживания.
0: Грустно это все.
1: Давай подводить итоги, главная мысль нашего разбора. Формальный рост цифр не означает реального улучшения жизни.
0: 100%.
1: За фасадом этой мартовской прибавки в 233 рубля скрывается инфляция, задержки выплат и колоссальный разрыв между отраслями и регионами. Статистика просто показывает ту часть правды, которую легко посчитать.
0: Да. И знаешь, если проанализировать все это от кризиса ликвидности до двойных ножниц и вынужденной миграции, возникает очень серьезный вопрос.
1: Какой?
0: Экономика системно теряет учителей, врачей, инженеров, строителей. Они уезжают или уходят из профессии из-за нищеты. Если этот тренд продолжится, кто будет физически чинить водопровод и учить следующее поколение через 10 лет?
1: Очень хороший вопрос. Сможет ли общество выжить, опираясь только на один успешный IT-сектор? Это то, над чем стоит серьезно подумать каждому. На этом мы завершаем наше сегодняшнее погружение. Спасибо, что разбирались в этих хитросплетениях вместе с нами. До встречи в следующих эфирах.
0: Счастливо. И помните, за каждой сухой цифрой всегда скрывается чья-то реальная жизнь.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Демографическая яма. В Беларуси один из самых низких уровней рождаемости в мире. Почему белорусские не хотят рожать?
4: Беларусь заняла 216 место из 236 по коэффициенту рождаемости. Он составляет 1,22 ребенка на женщину, что значительно ниже уровня воспроизводства населения. А вот он, в свою очередь, составляет 2,1%.
3: Такие данные публикует отдел народонаселения Департамента по социальным вопросам ООН. Даже активно воюющая сейчас Россия заняла 179 место в рейтинге, говорят демографы.
4: Польша занимает 211 место, Литва – 217, Украина – 229. Лидерами остаются страны Африки – Чад, Сомали и Конго, где показатель рождаемости превышает 5,9.
3: Но и слишком высокий показатель рождаемости тоже не всегда признак благополучия, объясняет демограф Андрей Левченко.
5: Рождаемость, как в странах Африки, где на одну женщину приходится по 5-6 детей. Это далеко не идеальная модель. Часто за этим стоят бедность, слабая медицина, низкий уровень образования и отсутствие социальных гарантий. Но и белорусский показатель 1,22 ребенка на женщину – очень низкий уровень. Эти цифры означают, что каждое следующее поколение будет заметно меньше предыдущего. Для устойчивого развития нужна золотая середина. Это тот уровень, при котором население хотя бы воспроизводит само себя без резкого старения

0: сокращения.
1: Белорусский на вопрос, почему откладывают рождение детей или вообще становятся child-free, по словам демографа, отвечают так.
0: Самый частый ответ – отсутствие стабильности. В Беларуси на это накладывается сразу несколько факторов. Невысокие доходы, дорогая аренда или ипотека, страх потерять работу после декрета, слабая поддержка молодых семей. И самое главное – война у самых границ, из-за чего постоянное ощущение, что жизнь может резко измениться в любой момент. Плюс многие молодые люди уехали из страны, а это тоже напрямую бьет по рождаемости.
1: По словам эксперта, чтобы дети рождались, а страна выбиралась из демографической ямы, белорусам нужна не пропаганда семейных ценностей, а доступное жилье, достойные зарплаты и хотя бы маломальская уверенность в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Молоко пропало. Слуцкий сыродельный комбинат не уследил за условиями хранения 15 тонн молока. Обвинили во всем сторожа.
3: Около 18 тысяч рублей ущерба взыскали с работников сельхозпредприятия после того, как молочно-перерабатывающее предприятие вернуло партию нетоварного молока с повышенной кислотностью.
1: Такое решение принял суд Стародорожского района. По данным разбирательств, в июне прошлого года Слуцкий сыродельный комбинат вернул на молочно-товарную ферму около 15,5 тонн молока с повышенной кислотностью.
3: Как было установлено в ходе проверки, это произошло из-за нарушения температурного режима при хранении.
1: Прокурорская проверка показала, что за соблюдение условий отвечали конкретные работники. В числе виновных названы заведующая молочно-товарной фермы и два ночных сторожа, рассказывает юрист Светлана Конева.
4: Ну, про заведующую я еще пойму, но то, что сторожей привязали, это что-то новенькое. По документам они якобы не следили за соблюдением температурного режима охлаждения молока. В итоге со всех работников взыскали по 18 тысяч рублей, что огромные деньги.
1: Светлана Конева объясняет, считаются ли законными такие действия.
4: Действительно, пункт 1 404 статьи Трудового кодекса указывает, что работники несут материальную ответственность в полном размере ущерба, если с ними заключен соответствующий письменный договор. То есть, если такой договор был, и эти трое его подписали, платить придется по полной. А вот если его не было, я рекомендую обжаловать решение суда в апелляционном порядке.
1: Юристы рекомендуют еще на этапе трудоустройства внимательно читать все документы, которые дают на подпись, особенно договоры о полной материальной ответственности. Невнимательность в будущем может обернуться для работника долгом, который в разы превышает его зарплату. Но помните, если у вас есть жалобы на образование, медицину, качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Вернутся те, кто привык убивать. Генерал-майор спрогнозировал социальный взрыв после завершения СВО. Бывший командир «Востока» Александр Ходаковский заявил, что возвращение домой сотен тысяч бойцов СВО в условиях не лучшего состояния правоохранительной системы грозит стране всплеском преступности.
6: На фронт массово ушли люди из депрессивных регионов. Например, из Красноярского края 210 тысяч человек, которые бежали от водки и безнадеги. Половина из них имели криминальное прошлое или склонности к нему. Пройдя через мясорубку, люди научились убивать. У многих накопились претензии к тылу, доходящие до глубокой ненависти.
5: Десятки тысяч выживших на фронте, обозленных на тех, кто не воевал, и на ту систему, которая заставила их так долго быть в ужасных условиях, с большой долей вероятности спровоцирует волну агрессии в обществе, отмечает генерал. С ним согласен и политолог Дмитрий Потапенко. Он говорит, Россия такое уже переживала после афганской и чеченских войн, но тогда масштаб был другой, значительно меньше.
7: А часть из этих людей, ну, я оцениваю там их приблизительно 1000 до 5, они предъявят претензии на мелкую власть. И пока будет, условно говоря, социальный конфликт, они будут. Они будут, в первую очередь, скорее всего, не только с гражданским обществом, но и с мигрантами. То есть такая мелкая гражданская война, куда их будут направлять этот не потенциал, поскольку мы прошли все-таки 3 войны. Я из того поколения, которое видел, как, какими были социальные лифты после афганской и 2 чеченских войн. Бандитизм, кстати, в том числе, это такой важный социальный лифт. Ну, как бы, чтобы было понимание, понятно, у него есть негативный сценарий, а есть понимание того, что это как схемотехника. Извините, я вот рассматриваю как схемотехнику. Вот, поэтому часть из них войдет в органы власти.
5: Ситуация на фронте сейчас действительно тяжелая. Людей и техники не хватает. А задачи перед командирами стоят высокие. Поэтому в последнее время на СВО так активно применяют штурмы, отмечает военный блогер и капитан 3 ранга Максим Климов. По его словам, в штурм отправляют всех без разбора. Также туда идут и те, кто не подчинился командиру или нарушил устав.
8: Не продлил контракт штурма, не подписал контракт штурма, нет связи с НРТК, марш штурма, минировать пешком. Итог убит. Чаще к нам в подразделение попадают люди в наказание, словно мы не штурмовики, а штрафники. При отсутствии нормальной дисциплинарной практики и работы законов теперь главное единственное наказание на фронте – это ссылка в штурма. Буквально за все.
5: Психологи считают, что власти уже давно необходимо создать программу реабилитации ментального здоровья для ветеранов СВО. В противном случае общество получит обозленных военных с психологическими травмами в результате длительных боевых действий.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Глава правительства Александр Турчин о ключевой теме доклада президенту.
10: Как вы знаете, предполагается встреча главы нашего государства с президентом Российской Федерации в ближайшее время. И вот буквально вчера у меня состоялся разговор с моим коллегой, писателем правительства Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным. Как раз мы в том числе обсудили возможную, скажем так, повестку, если правильно так сказать, встречи наших руководителей, наши совместные проекты, дальнейшие наши действия, в том числе в рамках союзного государства. И вот в течение буквально нескольких следующих дней мы подготовим информацию главе государства для разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Вот, собственно говоря, это была основная тема моего доклада главе государства. Ну и целый ряд были обсуждены еще текущих проблем, в том числе социально-экономическое развитие нашей страны.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: На тебе, Боже, что мне не гоже. Белорусов активно зазывают на отдых в Крым. Из Минска уже запустили рейсы.
12: Налетай, торопись, покупай, живопись.
11: Министерство иностранных дел одобряет. Вместо Турции и Египта туроператоры активно рекламируют отдых в Крыму. Кроме этого, чиновники предлагают белорусам путевки в санатории на полуострове, приобретенные за средства госбюджета. Не остались в стороне и российские компании. Так, московский пассажирский перевозчик Bayer Trans запустил акцию на прямые автобусные билеты к морю из Минска на курорты Крымского побережья, рассказывает экономист Валерий Седых.
13: Белорусов заманивают в Крым возможностью сэкономить. Российские перевозчики активно включились в игру, придумывают акции, скидки, бонусы, так сказать, затуманивают глаза людям, чтобы те не задумывались о собственной безопасности и возможных последствиях, а клюнули на предложение отдохнуть на море. В частности, компания «Байер Транс», зарегистрированная в Москве, запустила прямые автобусы из Минска в Феодосию, Симферополь, Алушту, Ялту. А еще предлагает довезти в Мисхор, в санаторий Белоруссия, куда из госбюджета массово закупаются путевки, которые потом предлагают купить со скидкой или выдают в качестве премии сотрудникам госорганизаций. Все логично. Россияне хорошо осведомлены об обстановке в Крыму и не горят желанием там отдыхать, рискуя жизнью. А белорусам можно наплести сказок, что все под контролем, безопасно, и для убедительности скидку сделать на билеты.
11: К слову о скидках. Стоимость билетов у российского перевозчика стартует от 380 рублей. Но при покупке билетов сразу туда и обратно белорусам предлагают скидку в целых 10%. А если вдруг решите взять с собой на отдых детей в возрасте до 12 лет, получите еще минус 30%. Компания проводит несложный математический подсчет и подчеркивает, что в результате экономия на поездки для семьи из трех человек может составить около 228 рублей. Люди к такому выгодному предложению относятся скептически. Не столько из-за сложностей логистики, сколько по соображениям безопасности.
14: К билету прилагается нефть и мазут прямо с пляжа, да? Прямым автобусом и сэкономить на билетах туда-обратно – это как? Обратно уже не придется ехать. Тебя бесплатно в ящики доставят? Может, у вас есть еще выгодные предложения в Пермь-Туапсе? Нет уж, спасибо. Сами заварили кашу, сами в ней и варитесь. Или что? Денежек на...
15: Кошмар какой. Сомневаюсь, что обратный билет пригодится. Кому вообще в голову светлую пришла такая мысль? Только дебилы поедут в оккупированный Крым. Белорусы могут не поехать и сэкономить деньги.
16: Эх, раньше в Крым на поезде из Минска ездили. Как хорошо было. И на Азовское море бабули с табличками на перроне ждали, чтобы сдать жилье. Холодное разливное Черниговске, Львивске, приветливые крымчане, тишина и покой. А сейчас?
17: Могут, но зачем? Неужели кто-то клюнет из белорусов на приманку? В нынешней ситуации звучит как издевка. Тогда уж можно вообще бесплатно поехать по контракту.
11: Кроме реальной угрозы для жизни, белорусы высказывали опасения, что из-за таких поездок им могут аннулировать въезд в Европу. Беспокойство у людей вызывает и отсутствие связи, и блокировки интернета в России. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
18: Сиаха.
2: Синий.
18: Нила.
2: Коричневый.
18: Бура.
2: Зеленый.
18: Сабз.
2: Оранжевый.
18: Наранджи.
2: Фиолетовый.
18: Джамуни.
2: Красный.
18: Сурх.
2: Белый.
18: Сафед.
2: Желтый.
18: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
9: Ветеран контрразведки КГБ Белоруссии генерал-майор Алексей Захаров об операции по обмену задержанными лицами.
10: Сама по себе операция по обмену сотрудниками спецслужб известна еще с незапамятных времен и использовалась различными спецслужбами для достижения собственных целей. Начало переговоров было инициировано польскими и белорусскими спецслужбами. Носили они узкоспециальный характер. Уникальность данной операции заключается в том, что на белорусской земле сошлись интересы сразу нескольких государств. Фактически 7 специальных служб различных государств мира имели свой интерес по вот этому вот обмену. А мне лично приходилось участвовать в формировании подобных каналов для доведения вот такой чувствительной информации. Я знаю, какой это сложный процесс, и поэтому могу без ложной скромности оценить, что операция сама была проведена блестяще. Она учла интересы, не только собственные интересы Комитета государственной безопасности, но и наших дружеских спецслужб. и прошла на высоком профессиональном уровне.
19: Новости регионов на радиосигнал.
11: Более 60 человек оказались обмануты парой минчан. 21-летняя житель столицы и его девушка создали в интернете мошенническую схему под видом оказания услуг интимного характера. Молодой человек якобы курировал работу девушек интим-сферы, а его подруга оформляла их фейковые анкеты на сайтах знакомств. Правоохранители установили, что злоумышленники активно применяли в своей работе возможности искусственного интеллекта, а также использовали фотографии женщин, опубликованные в соцсетях. Создавая фейковые анкеты, злоумышленники находили потенциальных жертв и после переписки с ними предлагали провести время за деньги. Чтобы у жертвы не оставалось никаких сомнений в реальности понравившейся девушки, мошенники при помощи ИИ создавали живые кружочки. Так у мужчин создавалось впечатление, что они общаются с реальным человеком. После того, как клиент соглашался на встречу, его убеждали перевести 500 рублей. Деньги якобы были необходимы в качестве залога за безопасность девушки. Но затем фигуранты выдвигали новые условия. Например, требовали оплатить еще 500 рублей за справку о здоровье или выполнить другие выдуманные обязательства. Когда же жертва переставала переводить деньги, аферисты либо придумали новые поводы для оплаты, либо просто блокировали собеседника. Деньги, которые пара столичных аферистов получала обманным путем, они выводили за границу с помощью иностранных банковских карт, оформленных на знакомого. В настоящее время молодые люди задержаны, возбуждено уголовное дело. Милиция продолжает проводить проверку и устанавливать других потерпевших от действий минчан. В Гомеле в ночь с 3 на 4 мая произошел крупный пожар. Возгорание случилось на проспекте Октября. Горели два жилых дома и хозяйственные постройки. Спасатели оперативно ликвидировали пожар, пострадавших нет. Огнем уничтожены кровли одного дома, хозпостройка и теплица. Также поврежден соседний жилой дом. Цветы и рестораны на свидании в прошлом. В Гродненской области можно самостоятельно зажечь огни. Правда, не бесплатно. В мостах на самом большом подвесном пешеходном мосту Беларуси появилась необычная услуга. Теперь там включить подсветку можно за деньги. Достаточно отсканировать QR-код, размещенный на конструкции, оплатить 20 рублей, и огни зажгутся на 15 минут. Белорусы отмечают, что в некоторых деревнях за электроэнергию за месяц выходит дешевле. Пользуется ли услуга спросом, пока никакой статистики местные чиновники не приводят. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
11: Трагедия на Гродно-Азот. Один из работников после планерки с руководством покончил с собой. Что известно? Воспринял слишком близко к сердцу или не выдержал давления? После жесткого разноса на планерке замначальника цеха ВЕН Гродно-Азот совершил суицид. Мужчину без признаков жизни нашли в лесопарковой зоне недалеко от проходных завода. Двое детей теперь будут расти без отца. В качестве основной причины, почему работник принял решение уйти из жизни, рассматривается внутреннее разбирательство предприятия из-за некачественных стройматериалов, рассказывает юрист Андрей Рудой.
20: Мы не можем раскрывать все обстоятельства произошедшего по понятным причинам. Да и официальных комментариев касаемо трагедии от руководства предприятия нет. Хочется также отметить, что и официальных заявлений относительно смерти рабочего также не было. Ситуацию пытались всячески сгладить, замять. Что известно? Гродно-Азот из-за санкций не смог закупить для печей кирпич, который использовался на производстве раньше. Поэтому кирпич купили у российских производителей. Он оказался низкого качества, в результате чего произошло обрушение печей для сжигания отходов, повлекшее за собой ущерб в более чем 1 000 000 рублей. Затем была внутренняя проверка и планерка, по итогам которой, так сказать, нашли крайнего, а именно погибшего замначальника цеха. На него возложили ответственность по возмещению материального ущерба. И в целом, по словам присутствующих на планерке членов коллектива, руководство не подбирало выражений, беседа была жесткой.
11: У журналистов есть информация, что погибшего работника Гродно Азот и ранее критиковало руководство. А после той злополучной планерки за медицинской помощью обращались и другие сотрудники. Ведется разбирательство, отмечает юрист. Напомню, гродненское предприятие, входящее в концерн «Белнефтехим», находится под санкциями ЕС и США с декабря 2021 года. Европейский союз заморозил активы Гродно Азот и запретил всякое сотрудничество с ним. А Польша ввела национальные санкции, блокируя поставки. Предприятие подавало иски об отмене санкций, но они были отклонены, рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
0: Ситуация на Гродно Азот стала еще серьезнее в 2022 года. Теперь основные партнеры предприятия – российские фирмы. Дело в том, что с начала российской СВО на Украине Гродно Азот включился в работу по снабжению военно-промышленного комплекса РФ. Тысячами тонн гродненский промышленный гигант поставляет технический полиамид, полиамидные нити, которые используются для производства военного снаряжения, включая бронежилеты и бронешлемы, в Россию. Как обходит санкции? Завод нашел решение этой проблемы. Поставки осуществляются через так называемые фирмы-прокладки, выдавая свою продукцию, например, за узбекскую.
11: Единственное, что до сих пор не решили, то, что предприятие не может из-за санкций закупать необходимые для производства проверенные материалы в Европе. Поэтому вынуждено использовать российские низкого качества, а потом разбираться с неприятными последствиями и искать виноватых, отмечает эксперт. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
21: Удар под дых к 9 мая. Армия России впервые за 2 года начала терять территории на фронте. В апреле российские войска потеряли 116 квадратных километров занятых ранее украинских территорий. Цифры подтверждают спутниковые снимки. Это произошло впервые с момента вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024-го. Военный обозреватель Юрий Федоров отмечает, что ситуация на фронте начала меняться не в лучшую сторону для армии России еще с февраля.
22: Ну, скажем, 700 квадратных километров, занятых на российской армии в ноябре прошлого года, это не очень много на самом деле. Но тем не менее, начиная примерно с февраля этого года, ситуация кардинальным образом меняется. Темпы продвижения российской армии резко замедлились. Ну, а в феврале, вообще говоря, Россия потеряла больше территории, занятой территории, оккупированной территории, чем приобрела. И разница составила 116 километров.
21: Причин такой ситуации несколько, говорят военные эксперты. В феврале армия потеряла возможность использовать терминалы Starlink, а в марте Роскомнадзор заблокировал Telegram. Все это ударило по управлению войсками и по логистике подразделений, считают аналитики. Кроме того, в последнее время у ВСУ есть превосходство по количеству беспилотников как на передовой, так и в тылу, пишет Z-военкор, военный осведомитель.
23: Очевидно, что ни текущий состав ПВО, ни мобильные огневые группы уже не справляются с массовостью и регулярностью налетов украинских дронов по территории России. Нужны либо радикальные реформы и изменения данного направления, либо выведение из строя производственных мощностей дронов для ВСУ, находящихся в Европе, иначе к концу года у нас будут большие проблемы.
21: Для того, чтобы вернуть потерянные территории Донбасса, российской армии нужны не только люди, но и огромные ресурсы, говорит военный аналитик Давид Шарп.
24: Я имею в виду готовая экипировка, готовая техника и боеприпасы. И с этим тоже проблемы. Поэтому, если ты мобилизуешь много людей единовременно, КПД у этой мобилизации не самый высокий. Не такой, как может кому-то показаться. Вот ты там 300 тысяч мобилизовал, вот у тебя сразу X новых дивизий, и все пошли в бой и мгновенно усилили. Да, они усилят. Их кое-кого бросят в бой, как пушечное мясо, кое-кого потренируют. Но в общем и целом КПД здесь тоже не такой уж высокий. И да, у России единовременно, для того, чтобы единовременно снабдить техникой, оружием много людей и создать новые части, у России этого сходу нет. Мы видим, что у России дефицит классической техники, артиллерия, боеприпасы, часто боеприпасы, тем более имели северокорейское происхождение на протяжении 24-25 года. У России дефицит много чего, включая систем ПВО, поэтому, когда мы говорим о быстрой мобилизации, то здесь тоже есть существенный минус.
21: С осени 2025-го российские войска начали использовать тактику проникновения небольших групп в серые зоны без их полного захвата. Военные эксперты поясняют, таким образом командование создает видимость продвижения на всех направлениях фронта. В реальности же многие из этих серых зон так и остаются спорными и находятся под постоянным огневым воздействием с обеих сторон.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о цементной отрасли, которая вызывает кучу вопросов, которые должны были быть решены.
1: Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, валютную, белорусские рубли и ускорить темпы погашения, ну, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться. Они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Ну, вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют. Это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. Миллиард долларов вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом. А наши потребители вынуждены покупать импортную, низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь?
3: Так есть.
1: Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Не хотим быть российской губернией, как Беларусь. В МИДе отреагировали на скандальное заявление спикера парламента Армении.
0: Если в Украине Россия пытается военным способом продвигать и решать свои интересы, то в Республике Армения происходит попытка политической операции, попытка захвата власти. То, что мы демократичны, они сейчас пытаются использовать против нас. Говорят, у вас интернет открыт, мы в этом интернете нашими рублями столько рекламы купим, что все будет наше.
14: Так о вмешательстве России во внутренние дела Армении высказался спикер местного парламента